скучает чело и несет печаль одиночества. Помилуй милостивого, рука пренежная, и открой ему тайну милости Твоей. Богу человек, чадо милости Отца и святости Духа. Весь мир — лишь притча о нем. Могущественные светила небесные и мельчайшие капли озерные собою рассказывают о нем. Все небесное и земное, от пресильных серафимов до мельчайшего комочка пыли, рассказывают притчу о нем, про сущности и про источники своем. Что такое твари на земле и во вселенной, если не притча о солнце? Воистину, так же и все видимое и невидимое являет собой притчу о Богочеловеке. Сущность ее проста, притча о ней множество, бесконечная. Друзья мои, как же рассказать мне вам о сути, если вы притч понимать не умеете? О, если бы вы знали ту сладостную беспредельность и силу, когда проникаешь до сердца всех притч, туда, где они начинаются и где кончаются, туда, где язык немеет и где все сказано раз и навсегда. Какими скучными становятся тогда все долгие и однообразные повествования, сочиненные людьми. Такую же скуку испытывает тот, кто привык слышать раскаты грома и созерцать сверкание молний, но вынужденный слушать рассказы о грозе. Прими мя в себя, Сыне Единородный, чтобы стать мне одно с Тобой, как когда-то, до сотворения и падения. Да закончится долгая и томительная притча моя о Тебе, хотя бы мгновением лицезрения Тебя. Да закончится самообман мой о том, что я нечто рядом с Тобой или нечто без Тебя. Пресыщены уши мои притчами, устали зеницы мои взирать на тщеславную пестроту одежд. Тебя ли жаждут видеть они, источник мой, сокрытый миром за пустыми притчами и пестрыми одеждами».

0: Светлое радио. Элеонора Андреевская. Литературные эскизы. Читает Анна Осипова. Юта.
1: У реки. Теплым, светлым воскресным днем покойно и радостно на душе. Сидим в центре города у реки. Доносятся обрывки смеха, фраз. Обычные дела. Семья, работа, дети. И вдруг вспоминаю, как молилась в детстве. Тихонечко, искренно, с надеждой. Просила за всех дорогих мне людей, а про себя забывала. И у меня все было.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма актера Евгения Леонова сыну Андрею Леонову. 1974 год. Ленинград. В сущности, дружочек, ничего нет проще живой тревоги отцовского сердца. Когда я один, вне дома, тоскуя, вспоминаю каждое твое слово и каждый вопрос, мне хочется бесконечно с тобой разговаривать. Кажется, и жизни не хватит обо всем поговорить. Но знаешь, что самое главное? Я это понял после смерти своей мамы, нашей бабушки. Эх, Андрюша, есть ли в твоей жизни человек, перед которым ты не боишься быть маленьким, глупым, безоружным, во всей наготе своего откровения? Этот человек и есть твоя защита. Голоса.

счастье, скажи. Может, цветные карандаши, может, примятая в поле трава, может, простые слова. Может быть, крылья, чтобы лететь, может быть, время, чтобы успеть, может быть, просто верный ответ, может быть, то, чего нет.

для счастья, что тебе нужно для счастья, что тебе нужно, скажи.

Не тем Господь могуч, непостижим, ты пред моим метущимся сознанием, что в звездный день твой светлый серафим громадный шар зажег над мирозданием. Нет, ты могуч и мне непостижим тем, что я сам, бессильный и мгновенный, ношу в груди, как он и серафим, огонь сильней и ярче всей вселенной. Афанасий Фет.

0: слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Василий Плащанский.
1: Солнце клонилось к закату. Монах по имени Василий из Богородицкого Плащанского монастыря, что неподалеку от Брянска, шел на пасеку. Рядом шагал его давний знакомый, купец из Курска, приехавший с утра в монастырь. Монах хотел показать гостю, как пчелы возвращаются вечером с лугов и полей в свои ульи. Сам отец Василий любил на них смотреть и каждый раз думал,

0: не могу, батюшка. Давно уж мед не ем. Колики однажды в животе от него у меня приключились. С тех пор и опасаюсь», — смущенно проговорил он. «А хочется медку-то?» — с улыбкой спросил отец Василий. «Как же не хотеть?» — вздохнул купец. «Очень я его люблю». Отец Василий внимательно посмотрел на спутника. «Тогда молись Богу, чтобы не допустил недуга, и я с тобою вместе помолюсь». Монах и купец стали на колени перед иконой Спаса в большом деревянном киоте, которая висела на столбе неподалеку от ульев, и горячо с верою стали молиться. Потом отец Василий снова подал гостю ложку. Купец перекрестился, зачерпнул немного, попробовал. Потом еще и еще. Прошло несколько часов. Они с отцом Василием вернулись с пасеки, побывали на богослужении в монастырской церкви. Все это время купец чувствовал себя замечательно. Никаких колик. С тех самых пор мед он ел без опаски. «Господь помогает по батюшкиным молитвам», — говорил он. По молитвам отца Василия происходило немало чудес и исцелений. Зная об этом, люди шли к нему за помощью и почтительно называли старцем. «Милостив Христос к нашим немощам», — говорил старец Василий Плащанский. «Если нет в сердце сомнений, а есть вера и горячая ко Богу любовь, услышит Господь наши молитвы».
1: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Василий Плащанский.

0: Вера. Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио Вера. Рассказывает протоиерей Георгий Полозов.
1: Иногда спрашивают, достаточно ли утренних молитв и молитв на сон грядущим для полноценной духовной жизни. В наше время работающему человеку трудно уделить время для вдумчивого чтения Священного Писания. Однако святые отцы советуют читать Евангелие обязательно каждый день. Хочу поделиться с вами наставлением преподобного Паисия Святогорца. Понуждай себя заняться чем-то духовным. Старайся каждый день хоть немного времени уделять духовному чтению молитвы. Чтение, молитвы и псалмопение – это витамины, которые нужны душе каждый день. Нельзя допускать, чтобы день проходил совсем без молитвы.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из писем писателя Ивана Шмелева философу Ивану Ильину. 1936 год. Очень я подавлен. Места не нахожу. Все во мне мечется. Что не хватаю, найти успокоение? Нет. Пустота. Как мало я ценил Олю мою. Как мало радовал. Не насмотрелся, не нагляделся я на нее. Ведь я должен был покой дать ей, оберегать от всего, а сам был на ее уходе. Читатели, если что светлое и получают из моих книг, не догадываются, что этим ей, только ей обязаны. Без нее я ничего бы не издал. Знаю, она вся святая, вся, вся, сколько годов провел, в себе, за столом, а она тихая, работала, сидела где-то там. Если бы все вернуть, все отдал бы. Сжег бы все свои лоскутки, маранья, за один бы день. Только бы молча сидеть у ее ног и смотреть в глаза ее.
1: Голоса

0: В 2014 году на одном из столичных аукционов была выставлена старинная фотооткрытка. С черно-белого портретного снимка смотрела изящная, красивая женщина с невероятно глубокими и добрыми глазами. Под фотографией крупным типографским шрифтом по-французски написано «Баронесса Ольга Врангель, почетный председатель Комитета помощи русским воинам и их семьям». Женщина с открытки, Ольга Михайловна Врангель, урожденная Иваненко, супруга барона Петра Врангеля, генерала, командующего вооруженными силами Юга России, в годы Гражданской войны была известна, пожалуй, не меньше своего легендарного мужа. Ольга Михайловна прославилась делами милосердия. Сотни людей, которым довелось почувствовать ее тепло и заботу, звали баронессу Врангель «Ангел Ольга». В юности Ольга Михайловна серьезно увлекалась медициной и много времени проводила в госпиталях и больницах, помогая докторам и сиделкам. Кроме того, она усердно занималась на курсах медицинских сестер и даже дала себе обещание, что не выйдет замуж, пока не окончит их. Действительно, как свидетельствуют биографы, в этот период к Ольге неоднократно сватались самые блестящие и богатые кавалеры. Однако девушка не нарушила своего слова. Ольга Михайловна вышла замуж только когда ей исполнилось 24, в 1907 году, за барона Петра Врангеля. Это оказался очень счастливый, хотя и полный испытаний брак. С самого начала Первой мировой войны Ольга Врангель, не покладая рук, трудилась, ухаживая за ранеными в нескольких военных госпиталях Санкт-Петербурга. А после революции, когда в 1919 году барон Врангель возглавил добровольческую армию, Ольга Михайловна последовала за мужем и сопровождала его во всех походах. Когда белые заняли Екатеринодар, современный Краснодар, она устроила в городе военный госпиталь и не только руководила им, но и сама исполняла многие обязанности по уходу за ранеными добровольцами. В 1920 году супруги Врангель были вынуждены покинуть Россию. Вместе с сотнями тысяч беженцев они оказались в Константинополе. Ольга Михайловна и там все свое время посвящала людям. Помогала обустроиться, оформить нужные документы, просто поддерживала добрым словом. В середине 20-х годов ее хлопотами были открыты два санатория для русских эмигрантов в Болгарии и Сербии. Средства для осуществления этих дорогостоящих проектов Ольга Михайловна изыскивала лично. Так, например, во время своей поездки в Америку она дала несколько благотворительных приемов, на которых сумела убедить многих состоятельных людей в необходимости пожертвований на благое дело. Баронесса организовывала денежные сборы в пользу студентов-эмигрантов. На собранные пожертвования она учредила несколько стипендий. Везде, где была необходима рука помощи, непременно появлялась она, ангел Ольга, и помогала, ничего не требуя взамен. И, конечно, она не могла представить, что когда-нибудь фотооткрытка с ее изображением будет выставлена на аукционе. А если бы вдруг узнала об этом, то наверняка настояла на том, чтобы деньги, вырученные за нее, были потрачены на дела милосердия.
1: Имена милосердия.

Я покинул родимый дом голубой, оставил Русь. В три звезды березняк над прудом теплит матери старый грусть. Золотой лягушкой луна распласталась на тихой воде, словно яблонный цвет седина у отца пролилась в бороде.

дождь от того, что тот старый клен головой на меня похож. Я покину родимый дом голубой, оставил Русь в три звезды, березняк над прудом теплит матери старый груз.

Я на тебя гляжу, любуясь ежечасно. Ты так невыразимо хороша. Уверна, под такой наружностью прекрасной такая же прекрасная душа. Какой-то кротости и грусти сокровенной в твоих очах таится глубина. Как ангел, ты тиха, чиста и совершенна. Как женщина, стыдлива и нежна. Константин Романов.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Библейское повествование начинается с радостного рассказа о творении мира. Господь, как гениальный художник, создает небесную и земную реальность. По его желанию, нашу планету, согретую лучами солнца, заселяют живые существа, в том числе и первые люди – Адам и Ева. К сожалению, период первозданного счастья длился недолго. Совсем скоро прародители поддались уговорам змея-искусителя и попытались обмануть Бога. Совершенный поступок не позволил им остаться в райском саду, ведь ничто греховное не может находиться рядом с Богом. После ухода из рая Адам и Ева лишились бессмертия. Но это было не самым страшным. Кончина тела, конечно, ужасала, но печальнее оказалась участь души. Во времена Ветхого Завета даже души праведников после смерти пребывали в аду. Спасти человечество от такой страшной участи пришел Сын Божий, Иисус Христос. Древние иудеи Спасителя отвергли и отправили на казнь. Однако смерть Христа принесла людям вечную жизнь. Об этом и говорит нам песнопение, названное по первым словам «Светлое воскресение проповедь». О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Миссия Христа была очень трудной, ведь многие люди хотели получить от Него не святость или духовное совершенство, а политический успех, земную власть. Только небольшая группа людей – апостолы, жены-мироносицы, тайные ученики Никодим и Иосиф Аримафийский – видели во Христе обещанного Мессию, того, кто вернет человечеству рай. Эти люди первыми узнали от ангелов о воскресении Спасителя. Господь направил к ученикам Христа своих небесных посланников, чтобы уверить их, чудо действительно состоялось. И вот как говорит об этом сегодняшнее песнопение. «Светлое воскресение проповедь от ангела уведиша, Господней ученицы, и прадеднее осуждение отвергша, апостолам хвалящейся глаголуху, испровержися смерть, воскресе Христос Бог, даруй мирови велию милость». В переводе на русский язык текст молитвословия звучит так. «Радостную весть о воскресении узнав от ангела и избавившись от прародительского осуждения, Господни ученицы апостолам возглашали торжествуя, низвержена смерть, воскрес Христос Бог, дарующий миру великую милость».
1: В древнем Израиле явление ангела рассматривалось как печальное, даже зловещее событие. Приход небесного посланника был признаком скорой кончины человека. В день воскресения Христа его ученики, увидев ангелов, сначала сильно испугались, но потом обрадовались, ведь узнали от них не о смерти, а о победе жизни. А теперь давайте послушаем тропарь «Светлое воскресение проповедь» в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О любви, доброте и прощении. Один человек пришел к старцу и сказал: «Я хотел бы полюбить Бога. Научи меня». Учитель ответил: «Скажи мне сначала, любил ли ты кого-нибудь раньше?» Человек сказал: «Я не интересуюсь мирскими делами, любовью и всем прочим. Я хочу прийти к Богу». Старец снова сказал: «Вспомни еще раз, любил ли ты хоть одну женщину, хоть одного ребенка, хоть кого-нибудь?» Человек ответил: «Я ведь уже сказал тебе, я человек религиозный, а не обычный мирянин. Меня интересует только путь к Богу». «Пока это невозможно. Сначала ты должен кого-нибудь полюбить», — сказал старец. «Это будет твоя первая ступенька. Ты спрашиваешь про вершину, а сам не ступил на первую ступеньку. Иди и хоть кого-нибудь полюби».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Немногого требуешь ты от меня, любовь моя. Люди требуют много больше. Укутан я плотным покрывалом небытия. Застилает оно очи души моей. Ты ждешь лишь того, чтобы сорвала с себя душа моя покров тяжелого тумана и узрела тебя, сила моя и истина. Люди же хотят, чтобы укутывалась она все более тяжелыми и глухими покрывалами. О, помоги мне, помоги, помоги душе моей освободиться и воспарить на воздушных крыльях. Помоги мне обрести воздушные крылья и огненную колесницу. Длинны, бесконечно длинны разговоры, а мораль в единственном слове. Ты — это слово, Бог — слово. Ты — мораль всех разговоров. Что пишут звезды на небе, о том шепчет трава на земле. Что вода морская напевает в своих струях, о том же бурлит пламя в недрах земных. О чем минувшее поведав ушло, о том же ныне говорит и проходит. Единая сущность у всего сущего, одна мораль во всех притчах. Всякая тварь — сказка о небе. Смысл всех сказок — ты. Ты — безграничность всех притч. Ты — краткость всех притч. Ты — слиток золотой на берегу каменистом. Когда имя твое изрекаю, все изрекаю. И более чем все. Любовь моя, помилуй мя. Сила и истина, помилуй мя.

0: Радио «Вера». Иван Тургенев. Стихотворение в прозе. Читает Анна Осипова. Юта.
1: Два богача. Когда при мне превозносят богача Ротшильда, который из громадных своих доходов уделяет целые тысячи на воспитание детей, на лечение больных, на презрение старых, я хвалю и умиляюсь. Но и хваля и умиляясь, не могу я не вспомнить об одном убогом крестьянском семействе, принявшем сироту-племянницу в свой разоренный домишко. «Возьмем мы Катьку», — говорила баба. «Последние наши гроши на нее пойдут. Не на что будет соли добыть, похлебку посолить. А мы ее и не соленую», — отвечал мужик, ее муж. «Далеко Ротшильду до этого мужика».

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма епископа Рыльского Иоанна Пашина Татьяне Гримблет. 1937 год. Зырянский лагерь. Родная, дорогая Татьяна Николаевна, письмо ваше получил, и не знаю, как вас благодарить за него. Оно дышит такой теплотой, любовью и бодростью, что день, когда я получил его, был для меня один из счастливых, и я прочитал его раза три подряд. А затем еще друзьям прочитывал, владыке Николаю и отцу Сергию, своему духовному отцу. Да, доброе у вас сердце, счастливы вы, и за это благодарите Господа. Это не от нас, Божий дар. Вы, по милости Божией, поняли, что высшее счастье здесь, на земле, это любить людей и помогать им. И вы, слабенькая, бедненькая, с Божьей помощью, как солнышко, своей добротой согреваете обездоленных и помогаете, как можете. Вспоминаются слова Божии, сказанные устами святого апостола Павла. «Сила моя в немощи совершается. Дай, Господи, вам силы и здоровья много-много лет идти этим путем и в смирении о имени Господнем творить добро».
0: Голоса

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность.
1: Души невидимый хранитель, услышь моление мое. Благослови мою обитель, и стражем стань у врат ее. Да через мой порог смиренный не пришагнет, как тать ночной, ни обольститель ухищренный, ни лень с убитою душой, ни зависть с глазом ядовитым, ни ложный друг с коварством скрытым. Всегда надежною броней пусть будет грудь моя одета, да не сразит меня стрелой измена мстительного света. Не отдавай души моей на жертву суетным

0: Святой Руси, из жизни русских праведников, старец Амвросий Балабановский.
1: Монах Пафнутьево-Боровского монастыря по имени Амвросий шел по монастырскому двору. Он двигался не спеша, чинно, то и дело поправляя на груди большой крест и разглаживая складки ниспадающей мантии. Совсем недавно Амвросия рукоположили в иеромонахи. Это означало, что он стал монахом-священником и теперь может совершать богослужения и таинства, крестить, причащать, исповедовать. Отец Амвросий еще не успел ко всему этому привыкнуть и радовался от одной только мысли о новом положении. В келье он подолгу чистил свою рясу, а выходя, внимательно проверял, нет ли на ней пылинок и ровно ли висит наперстный крест. Рядом с кельей отца Амвросия жил старенький монах. Он ходил, видавший виды залатанной одежде, которую, кажется, никогда не стирал. Аккуратный отец Амвросий сторонился этого инока. Но однажды, когда новоиспеченный иеромонах с особой придирчивостью поправлял клобук на голове, в дверь его кельи постучали. Отец Амвросий отложил щетку, открыл и обомлел. На пороге стоял его неопрятный сосед. «Отец, прими мою исповедь!» — обратился он к монаху. Отец Амвросий опешил еще больше. «Что вы, ведь я молодой монах!» — ответил отец Амвросий. «В нашем монастыре есть опытные духовники». Но гость только покачал головой. «Нет, отец Амвросий, я именно тебе хочу исповедаться». Когда сосед ушел, отец Амвросий еще долго ходил взад-вперед по келье, размышляя вслух. «Да, грехи у батюшки, и гордыня, и самолюбование, и осуждение. Вот уж чего никогда бы о нем не подумал. И как он с этим, бедный, живет?» После того случая на сердце у иеромонаха появилась какая-то странная тяжесть. Уже не так радовали его сверкающий серебряный крест на груди и развивающаяся по ветру мантия. Исповедь соседа почему-то все никак не шла у отца Амвросия из головы. И вот однажды, после вечерней молитвы, монаха вдруг осенило. «Господи, да ведь это он мне мои собственные грехи пересказывал». Со слезами на глазах отец Амвросий побежал к соседу и упал перед ним на колени. «Батюшка, простите меня ради Христа. Глупец я, ничего не понимал». С тех пор отец Амвросий стал уделять больше внимания не внешнему, а внутреннему своему облику. И о других по внешности никогда не судил. Пройдут годы, и за его глубокую духовную мудрость будут величать старцем. Не платье делает нас теми, кто мы есть,

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Роман Федотов.
1: Если кто-то намеренно огорчает нас, обижает, то чаще всего наша первая реакция бывает очень эмоциональной. Мы, обижаясь, прислушиваемся только к себе, и мало кто из людей пытается поставить себя на место обидчика. Хочу поделиться с вами рассуждением святого праведного Алексея Мечова. Когда человек делает нам больно, то, скорее всего, сам он глубоко несчастен. Счастливые люди не хамят в очередях, не ругаются в транспорте, не сплетничают о коллегах. Счастливые люди просто радуются жизни, и всякого рода зло им ни к чему. Желай счастья всем, и сам счастлив будешь.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из бесед митрополита Антония Сурожского. Говение – это момент, когда с обновленной силой и снова по-новому мы должны задумываться над жизнью и над собой. Над жизнью, какой ее Господь задумал для нас, и над собой, какой мы эту жизнь сделали. Мы часто оставляем эту задачу до момента, когда вдруг обнаружим, что неисцельно больны или что находимся в смертельной опасности. И очень страшно думать, что может настать момент, когда окажется поздно. Достоевский в «Братьях Карамазовых» маленькую главу посвятил аду. Для него ад — это момент или состояние, когда человек скажет себе «поздно, я прошел мимо всего». Единственное, что было на потребу, единственное, для чего стоило жить, чем стоило жить, я уже больше исполнить не могу. Я никому больше не нужен. Было время, когда я мог любить умно, сердечно, творчески. Теперь я этого больше сделать не могу. Я вошел в вечность, в которой любовь изливается от Бога. Моя любовь никому больше не нужна. На земле, да, она была нужна очень многим. Очень многим нужно было, чтобы я на них обратил внимание, чтобы я их заметил, чтобы я умел их увидеть глубоким проницающим взором, чтобы я умел прислушиваться к ним и слышать не только пустые звуки, слова, а то, что за словами кроется, крик, плач, радость или страх живой души перед своей жизнью. Картина, которую дает Достоевский и которую я сейчас развил, реальна. Будет момент, когда пройдет время. Будет момент, когда жалеть, творить, активно любить будет уже поздно.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Имена, имена милосердия.
1: На Курско-Нижегородском вокзале Москвы в толпе людей, ожидающих прибытия поезда, стояли двое мужчин. По внешнему виду они мало чем отличались от остальных, и, пожалуй, никто, глядя на них, ничего подозрительного бы не заметил. А между тем эти двое были переодетыми царскими офицерами. Шел 1918 год, только что отгремел Октябрьский переворот, и пришедшие к власти большевики жестоко расправлялись с теми, кто не принимал их идеологию. Участь военных царской армии в таких обстоятельствах, как правило, была одна – расстрел. Вот и скрывались они, мечтая о том, чтобы перебраться на юг России, вступить в ряды добровольческой армии и воевать против жестокой и безбожной советской власти. Двое на вокзале почти не разговаривали друг с другом, лишь изредка перекидывались короткими фразами. Когда же, наконец, свистя и выпуская пар, к перрону подошел поезд, один из них чуть слышно проговорил: «Спаси, Господь, Марию Антоновну, благодетельницу». Та, о ком он говорил, Мария Антоновна Нестерович, была юной 20-летней барышней. Но солдаты и офицеры бывшей царской армии действительно, иначе как благодетельницей, ее не называли. Ведь эта хрупкая девушка с риском для собственной жизни спасала их от преследований новой власти, укрывала, помогала оформить поддельные документы и из Москвы переправляла на юг России. Мария родилась в Польше в 1897 году. Биографических сведений о дореволюционном периоде ее жизни почти не сохранилось. Известно лишь, что в 1914-м, с началом Первой мировой войны, она добровольцем записалась в отряд сестер милосердия Польского Красного Креста и трудилась в Варшавском военном госпитале. При взятии Варшавы немцами была ранена и попала в плен, но впоследствии освобождена. Очевидно, после этого у 17-летней тогда Марии и возникла мысль создать союз бежавших из плена солдат и офицеров, организацию, занимавшуюся поддержкой бывших военнопленных. В начале 1917 года Нестерович переехала в Москву, где также стала работать сестрой милосердия в одном из госпиталей. Именно там ее идея союза воплотилась и имела большой успех. Марии, ставшей его руководителем, удавалось собирать пожертвования и умело распределять между нуждающимися воинами. Она организовала визит в Москву представителей Американского Красного Креста и договорилась с ними о поддержке российских госпиталей медикаментами и другими необходимыми вещами. А потом случился Октябрьский переворот. Организация «Союз бежавших из плена солдат и офицеров» по понятным причинам ушла в подполье. Однако деятельность его значительно расширилась. Мария занялась отправкой солдат и офицеров на Дон в расположение добровольческой армии. Это было необычайно рискованное предприятие. С помощью сети доверенных лиц Мария разыскивала прячущихся от расправы военных, снабжала их документами и помогала с отъездом. Ни встреча с красными патрулями, ни арест не пугали самоотверженную девушку. «Все силы духа, всего существа ее шли на эту работу», вспоминал о Нестерович генерал Иван Эрдели. Мария Антоновна активно помогала заключенным в московской Бутырской тюрьме. В Одессе, где жила некоторое время в 1918 году, открыла благотворительную столовую. И все же фактов о жизни и деятельности этой удивительной женщины сохранилось незаслуженно мало. Известно, что свой 21-й день рождения она встретила в большевистской тюрьме, ожидая расстрела. В тот день о ее здравии молился сам патриарх Тихон. Может быть, именно благодаря его молитвам Мария Нестерович каким-то чудом сумела избежать казни и выйти на свободу, чтобы продолжать спасать людские жизни.
0: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». Не напрасно, не случайно жизнь от Бога нам дана. Не без воли Бога тайной и на казни суждена. Сам я своенравной властью зло из темных бездн воззвал. Сам наполнил душу страстью, ум сомнением взволновал. Вспомнись мне, забвенный мною, просияй сквозь сумрак дум. И созиждется тобою сердце чисто, светил ум. Митрополит Филарет, Дроздов.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Любая икона, посвященная церковному празднику, изображает событие с точки зрения вечности. А для вечности не важно, например, жили ли святые в одно время или нет. На иконе Покрова Божией Матери можно увидеть святого Романа Сладкопевца. При этом событие Покрова произошло в X веке, а святой Роман жил примерно на 5 столетий раньше. Это кажущееся несоответствие может смутить, но оказывается, оно не только не случайно, но совершенно осознанно было допущено. Причина в следующем. Святой Роман Сладкопевец являлся диаконом главного православного храма тех времен – Софии Константинопольской. К священнослужителям храма Софии предъявлялись самые высокие требования. Они не только должны были иметь богословское образование, но и прекрасно петь. Роман Сладкопевец жил святой жизнью, горячо верил в Бога, но имел большие проблемы с голосом и слухом. Поэтому над ним посмеивались и сослужители, и прихожане. А однажды, в присутствии императора, Роман спел настолько плохо, что и вовсе оказался перед угрозой изгнания из клира храма. Находясь на грани отчаяния, диакон взмолился Богородице, и та, явившись ему во сне, даровала Роману и удивительной красоты голос, и уникальный поэтический дар. Впоследствии святой Роман Сладкопевец написал множество песнопений в честь Божией Матери. Они стали образцом для последующих поколений церковных поэтов, в том числе и для тех, кто составил богослужение в честь покрова Божией Матери, например, афонского монаха Саввы. Об одном из главных песнопений праздника «Тропаре» рассказывает священник Антоний Борисов.
3: По одной из версий, тропарь покрову Божией Матери составил преподобный Савва, афонский монах, живший в X-XI веках. Но никаких исторических подтверждений этому у нас нет. Тем не менее, песнопение явно составлено по образцу произведений святого Романа Сладкопевца. Послушаем его церковнославянский текст. «Днесь благоверние люди и светло празднуем, осеняйми твоим Богомати пришествием, и к твоему взирающий пречистому образу умильно глаголем, покрый нас честным твоим покровом и избави нас от всякого зла, молящий Сына твоего Христа Бога нашего, спасти души наши». Перевод на русский язык выглядит так. «В сей день мы, правоверные люди, торжественно празднуем, осеняемые твоим, Богоматерь, пришествием, и, взирая на твой пречистый образ, с умилением взываем, покрой нас священным твоим покровом и избавь нас от всякого зла, умоляй Сына твоего, Христа Бога нашего, спасти души наши».
2: Праздник Покрова Божией Матери празднуется 14 октября по новому стилю. Это церковное торжество любимо не только простыми прихожанами. В день Покрова престольный праздник отмечает старейшее учебное заведение Русской Церкви – Московская Духовная Академия, домовой храм которой освящен в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Послушаем молитвословие в исполнении хора Регинского отделения Московской Духовной Академии. –

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вы слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Московский фонд «Время детства» помогает юным онкопациентам и их семьям. Собирает средства на лекарства и диагностику, предлагает помощь психологов и волонтеров. Ведь когда в семье тяжело болеет ребенок, жизнь его близких меняется. Родителям нередко приходится оставлять работу, чтобы сопровождать детей во время лечения в другом городе или даже стране. Именно такая история у 9-летней Рады Тимофеевой из Казахстана. 2 года назад у Рады обнаружили опухоль головного мозга. Чтобы спасти дочь, мама привезла ее на лечение в детский медицинский центр «Солнцево» в Москве. Дома Раду осталось ждать ее сестра-близнец Таисия. Девочки вместе росли, учились, занимались бальными танцами. Но из-за болезни сестрам впервые пришлось надолго расстаться. Чтобы сопровождать дочь в России, Мария оставила работу. Лечение для детей без российского гражданства платное, и денег на него у семьи нет. Поддерживает Раду фонд «Время детства». Он оплатил девочке химиотерапию и открыл сбор на новое исследование. Анализ покажет, отступила ли болезнь, а врачи смогут выбрать дальнейшую тактику лечения. В больнице Рада остается любознательным ребенком. Она много читает, любит собирать мозаику, с нетерпением ждет творческие занятия с волонтерами фонда и мечтает стать врачом. Мария говорит, что дочь оправдывает свое имя и продолжает радоваться жизни, несмотря на трудности. Подарить Раде шанс на выздоровление можно на сайте фонда «Время детства». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Матерь Божья, прими меня в славу Твою, ибо слава мирская, когда померкнет, не возгорится вновь. Корона, которой венчают люди, всегда терновый венец для мудрого и шутовской колпак для безумца. Пока золото сокрыто в земле, все жаждут и ищут его. Когда же увенчает главу человеческую, мрак зависти и злобы помрачает блеск его. Сделай меня золотом, сокрытым в сокровеннейшей ризнице Твоей, чтобы никто, кроме Тебя, не знал обо мне. Ибо пока Ты знаешь меня, я познан, пока знают обо мне лишь люди, имя мне сомнение. Сокрой меня от злых очей мира, ибо бледнею от них. Храни меня как тайну, о которой зависть догадаться не может. Будь мудрее меня и никому не открывай меня. Ты была моей тайной, драгоценной, и открыл я тебя миру, и мир надругался надо мной. Ибо зависть, когда не может овладеть, лишь на поругание способна. Друзья мои, что дает вам слава человеческая, кроме пьянства, которая с песни начинается, окончается падением в грязь? Друзья мои, уста, поющие вам хвалу, знают и другую песню, которую услышите вы позже. Бегите славы, напоминающей башню, построенную на спине кита, чтобы не смеялись над вами с берега и друзья, и враги. Бегите единодушной славы человеческой, она бесславна, ибо равнодушна. Если слава ваша награда от людей, значит, вы наемники, получившие плату свою, и день завтрашний может изгнать вас с нивы. Поистине, новый день не признает договора вашего с днем минувшим. Каждый возделывает новую ниву и собирает новый урожай. Если слава ваша – плод мышцы вашей, дни ваши будут гнев, а ночи – страх. Если слава ваша – плод мудрости вашей, выхолостит слава мудрость и оставит без движения. И если себе славу присвоите, будете наказаны небом за ложь и воровство. Пойдите со славою своею на кладбище и посмотрите, станут ли мертвецы прославлять вас. В самом деле, давно бродите вы по кладбищу и от гробов движущихся славу принимаете. Кто будет прославлять вас, когда движущиеся гробы станут неподвижными? Опечалитесь вы в ином мире, услышав истинное мнение о вас от тех, кто на земле пел вам славу. Матерь Божия, сокрой меня глубоко от очей человеческих и от языков злых, туда, куда только Твое око проникает и только Твое слово слышится. Молюсь Тебе, красота неувидающая.

0: Светлое радио. Инесса Пинязик. Литературные эскизы. Читает Ксения Алферова.
1: Счастье. Счастье, когда умеешь любить. Когда дождь плачет вместе с тобой. Когда тебя узнают те, кто не видел лет 10. Когда веришь в сказки. Счастье, когда перебираешь руками теплый песок. Когда видишь, как пасутся кони. Когда рядом пролетает аист. Когда садится солнце, оставляя за собой розовый след. Когда в поле ловишь ветер. Когда первые цветы показываются из-под снега. Когда золотые колосья гнутся к земле. Когда пьешь воду из родника. Когда молишься по-детски искренне. Когда говоришь «Я люблю тебя» и слышишь в ответ «Я тоже тебя люблю». Счастье, когда веришь. Когда умеешь остановиться и перевести дух. Когда знаешь, что поступаешь верно. Когда живешь в мире. Когда получаешь письма. Когда опаздываешь, но все равно приходишь вовремя. Когда благодаришь. Когда время не имеет значения. Когда находишь потерянное. Когда чувствуешь запах свежего сена. Когда можешь помочь бескорыстно. Когда тебе доверяют. Когда знаешь, что недаром прожил день. Когда чувствуешь капли солнца на коже. Когда кто-то благодарит Бога за то, что ты есть.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из записей монахини Варвары Пыльневой, духовной дочери протоиерея Алексея Мичева. 20-е годы 20 века. Москва. Не может быть никакой духовной жизни у тех, кто не умеет жить с людьми, с теми людьми, которые рядом. Для верующего человека нет случайных встреч. Нет попутчиков в жизненном пути, которые сойдут, как в поезде, на следующей остановке и забудутся навсегда. Все, с кем мы встречаемся, живем, знакомые, кто рядом с нами сейчас, все они наши ближние. Их, а не кого-то другого, кто далеко и нас не видит часто, не знает нас во всей красе, мы обязаны любить. Заповедь эта так же значительна, как и подобная ей, о любви к Богу. Жить с людьми по заповеди Божией, то есть принимая, а не возмущаясь, не бунтуя, их такими, какие они есть, любя их и взаимно помогая друг другу, целая школа, трудная школа, где надо учиться и учиться, без скидок на усталость, занятость, обиды. Успех такого обучения немыслим без помощи Божией, а это сразу ставит задачу учиться молиться, учиться понимать свои недостатки. Вопрос спасения души уже не будет стоять где-то в стороне от реальной жизни.
0: Голоса

В эфире радио «Вера». Из бездны вечности, из глубины творенья, на жгучие твои запросы и сомнения ты, смертный, требуешь ответа в тот же миг. И плачешь, и клянешь ты небо в озлобленье, что не ответствует на твой душевный крик. А небо на тебя с улыбкою взирает, как на капризного ребенка смотрит мать. С улыбкой, потому что все, все тайны знает. И знает, что тебе еще их рано знать. Аполлон Майков.

0: Светлое радио. Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Иларион Троекуровский.
1: Над Воловьем оврагом, что раскинулся в густом лесу неподалеку от села Головинчино Тамбовской губернии, взошло солнце. Здесь, в одной из маленьких пещер, в середине 19 века жил отшельником монах Иларион. С первыми лучами солнца Иларион вышел на поляну с заступом в руках. Вот уже несколько дней подряд он без устали копал сухую лесную почву. Отшельник искал воду. Еще несколько месяцев назад, когда монах только что поселился в Воловьем овраге, он и не помышлял о том, чтобы завести колодец. Иларион пил дождевую воду, набирая ее впрок. Когда же вода кончалась, а дождя Бог не посылал, смиренно терпел, довольствуясь утренней и вечерней росой с травы. Но с недавних пор все изменилось. Теперь в Воловьем овраге монах жил уже не один. Из окрестных сел и деревень к нему каждый день сходились люди в надежде услышать от монаха душеполезное слово и получить мудрый совет. Некоторые из них, желавшие молитвенного уединения и духовных наставлений, просили у Илариона дозволения пожить рядом с ним. Так, кроме монаха, в пещерах Воловьего оврага поселилось еще 5 человек. Заставить и их вместе с ним пить росу и ждать, когда пойдет дождь, Иларион не мог. Каждый день с раннего утра до позднего вечера он копал глубокие ямы в надежде, что в одной из них на поверхность выступит вода. Но шло время, а тяжелый труд монаха оставался безуспешным. В один из дней, особенно утомившись, но так и не добившись желаемого, отшельник отложил заступ, встал на колени и начал горячо молиться. «Яви милость свою рабу недостойному, не себе во благо, а других ради, тяжко труждающемуся». После молитвы монах хотел продолжить работу, но так устал, что прилег на траву и сразу же уснул. А пробудившись, обнаружил прямо перед собой большой цветущий куст. «Откуда он здесь?» — с удивлением подумал Иларион. «Раньше я его не видел». Но тут же в голову монаху пришла другая мысль. Цветы на кусте выглядели свежими, словно только что распустившимися. А это значило, что где-то рядом под землею была вода. Схватив заступ, отшельник бросился копать рядом с благоухающим кустом. Прошло немного времени, и из-под лопаты забил родник. Чистая ключевая вода была сладкой и прохладной. Глядя на маленький, но уверенно пробивающий себе русло поток, монах всем сердцем благодарил Бога. Иларион недолго прожил в Воловьем овраге. Странствуя по святым местам, монах остановился в селе Троекурово Тамбовской губернии, где основал Свято-Димитриевскую женскую обитель. Рядом с нею он и прожил до конца своих дней, став наставником для монахинь, которые с почтением называли его старцем. Там, где все тяжкие труды не приносят своего плода, довольно бывает порой одного лишь сердечного слова, обращенного к Господу, часто повторял старец Иларион Троекуровский.
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Иларион Троекуровский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Роман Федотов.
1: В наше время люди живут очень тяжело. Очень много стрессовых ситуаций, болезней, переживаний. В любых обстоятельствах надо держаться за Бога и помнить, что Он никогда не оставляет нас одних. Хочу поделиться с вами словами преподобного Иустина Поповича. «Ни по какому пути в этом мире не шествуй один, но всегда с Господом Иисусом Христом перед собою, или с молитвой Господу Иисусу Христу перед собою, с верой в Него перед собою, с любовью к Нему перед собою, и тогда без оглядки будут от тебя бежать все смерти и все искушения, но не от тебя, а от Него перед тобою».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Сельмы Лагерлёв. Девочка из Морбаки. Записки ребенка. 1930 год. Когда тетушка с экономкой говорят, что, мол, дедушка прочел Библию 50 раз, я поднимаю голову и спрашиваю: «Как вы думаете, экономка, Господь любил дедушку за то, что он столько раз прочел Библию?» Понятно же, Сельма, что любил. Когда я слышу этот ответ, со мной происходит кое-что странное.

Сама я ничего не придумываю. Кто-то словно бы шепчет мне, какого поступка ждет от меня Господь, чтобы папенька выздоровел. Мне кажется, дедушке было бы не так трудно прочитать Библию 50 раз, как мне один-единственный. Теперь Герда не может взять в толк, почему я лежу, читаю и не хочу играть. И по-настоящему огорчается. Но ничего не поделаешь. Бывает, людям достаются испытания похуже, чем в 10 лет прочесть всю Библию. Я, конечно, читала в библейской истории про большую часть того, что есть в Писании. Заранее все знала про Адама и Еву, и про потоп, и про Вавилонскую башню, и про Авраама, Иосифа и Давида. Но, понятно, все равно читаю слово за словом. Ведь таков мой обет Господу.

0: слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Утро понедельника началось для рабочих Иркутского Николаевского железоделательного завода по будничному привычно. Переодевшись, строго к началу смены они разошлись по своим местам. Время близилось к полудню, когда в цехе с колокольчиком в руках появился заводской смотритель. В 12 часов объявляется перерыв. Всем собраться во внутреннем дворе, громко объявил он. Рабочие переглянулись. За 20 лет работы завода здесь ни разу не бывало перерывов. Смена длилась 11 часов, а отлучаться от рабочего места было запрещено. Ровно в полдень внутренние ворота завода открылись, и нестройная, немногочисленная толпа потянулась во двор. На железоделательной шли работать от крайней нужды. Зарплаты здесь были мизерными, а условия труда непомерно тяжелыми. Завод был государственным, его открыли, рассчитывая на быструю прибыль. Но предприятие надежд не оправдало, и вот уже несколько лет, по слухам, приносило казне одни убытки. К рабочим вышел управляющий. С завтрашнего дня завод выставляется на торги, и если в течение 2 недель не найдется желающий принять его в частные руки, завод будет закрыт, сухо объявил он и, ничего более не объясняя, удалился. А рабочие остались, пораженные неожиданной и недоброй для них вестью. Срок подходил к концу, а покупателей не было. И неудивительно, кому захочется выкладывать немалые деньги за убыточное предприятие? Рабочие приуныли. И вот буквально в последний день пришло известие – покупатель нашелся. Уже подписаны все бумаги, и у завода теперь будет новый хозяин – Сергей Константинович Трапезников. Это имя было хорошо известно в Иркутске. Купцы Трапезниковы издавна славились не только деловой хваткой, но и добрыми делами, которые на протяжении нескольких поколений они совершали для города и горожан. Первый из иркутских Трапезниковых, Яков, пришедший в 17 веке в Сибирь из вологодских земель, не жалел денег на божьи храмы и бедных. Спустя без малого 1,5 столетия, в середине 19 века, его потомки сохранили в себе чуткость сердца и доброту. Так, отец Сергея Константиновича имел в банке специальный капитал, проценты с которого каждый месяц шли на пожертвования беднякам Иркутска. Его примеру последовали и сыновья. Александр Константинович выстроил на собственные средства часовню во имя Спаса Вседержителя, щедро помогал Вознесенскому и Знаменскому монастырям, обеспечивал помощь погорельцам, а также пожертвовал крупную сумму на строительство Томского университета. Федор Константинович пожертвовал более 50 тысяч рублей на нужды Иркутского реального училища. С его помощью в городе была создана пожарная часть, для которой он приобрел пожарную машину. А Сергей Константинович купил Иркутский железоделательный завод. Государство, продавая Трапезникову убыточное предприятие, предоставило ему право в течение первых 3 лет использовать на нем труд заключенных каторжников, подразумевая, что плачевное состояние завода еще долго не позволит новому хозяину нанимать рабочих за плату. Но Трапезников не воспользовался выгодным предложением. Вместо этого он превратил завод в современное прибыльное предприятие, работать на котором стало престижно и выгодно. Он переоборудовал цеха, внедрив дорогостоящие, но значительно облегчающие труд рабочих паровые машины, сократил смену до 8 часов, а заработную плату при этом существенно увеличил. Вел Трапезников на своем предприятии и совсем уж неслыханное новшество – официальный обеденный перерыв. Обеды, кстати, предоставлялись рабочим бесплатно в новой заводской столовой. Кроме этого, при заводе Сергей Константинович открыл школу, где взрослые и дети могли бесплатно обучаться грамоте и ремеслам. В своих работниках он видел прежде всего людей, а не только рабочую силу, с готовностью выслушивал их предложения и живо откликался на просьбы. Однажды к Сергею Константиновичу пришел рабочий и попросил в долг 150 рублей на свадьбу. Трапезников покачал головой. «Разве на 150 настоящую свадьбу сыграешь?» – сказал он и протянул рабочему 500-рублевую купюру. «И не вздумай возвращать», – добавил Сергей Константинович, – «это подарок». Жители Иркутска отблагодарили Трапезникова за его неравнодушие к нуждам ближних своим доверием. В 1872 году горожане избрали Сергея Константиновича на пост градоначальника.
0: Имена, имена милосердия.

милый друг, как внятен голос твой, как утешителен и сердцу сладок. Он возвратил душе моей покой и мысли смутные привел в порядок. Ты прав, Христос Спаситель нам один, и мир, и истина, и благо наше. Блажен, в ком дух над плотью властелин, кто твердо шествует к Христовой чаше. Прямой мудрец, он жребий свой вознес, он предпочел небесное земному. И как Петра ведет его Христос по треволнению мирскому. Кондратий Рылеев.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Событие, которое легло в основу праздника Покрова Божией Матери, произошло в Константинополе в начале X столетия. В те времена столица Византии оказалась перед угрозой захвата иноплеменниками. По одной из версий, ими были сарацины, то есть арабы-мусульмане. По другой, Константинополь осадили наши предки-славяне. Нападение случилось в неблагоприятный для греков момент, когда основная часть византийского войска находилась в походе. В результате столица оказалась в осаде и готовилась отразить штурм при помощи довольно скудных ресурсов. Многие жители Константинополя, понимая всю тяжесть своего положения, в те дни старались чаще бывать в храме, молясь Богу об избавлении от захватчиков. В особенности горячо обращались византийцы к Пресвятой Богородице. В ее честь в древней Влахернской церкви совершалось непрестанное богослужение. Среди молившихся во Влахерне был юродивый Андрей, человек, притворявшийся сумасшедшим и терпевший насмешки ради достижения смирения. Святому Андрею дано было увидеть Богородицу, снявшую с головы плат и как бы покрывшую им Константинополь. Захватчики тоже созерцали чудо, но если Андрея оно вдохновило, обрадовало, то неприятели вид Богоматери ужаснул. Они поняли, что Константинополь находится под духовной защитой, и покорить его невозможно. Враги отступили. О событии Покрова рассказывает нам одно из главных песнопений праздника – «Кандак». Его содержание комментирует священник Антоний Борисов.
2: Несмотря на то, что событие Покрова непосредственным образом связано с историей Византии, современные греки этот праздник не отмечают. По какой причине воцарилось такое забвение, сказать сложно. На Руси же празднование Покрова установилось еще в XII веке. Главную роль в этом сыграл святой князь Андрей Боголюбский, почитавший Богоматерь и желавший прославить ее память среди жителей Руси. Именно по его желанию был построен храм Покрова на Нерли, первый русский храм, посвященный Покрову Пресвятой Богородице. О всенародном почитании Богоматери говорит нам кандак праздника. «Дева днесь предстоит в церкви, и слики святых невидимо, заны молятся Богу. Ангели с архиереей поклоняются, апостоли же со пророки ликовствуют. Нас, Бог ради, молит Богородица, привечного Бога». Перевод кандака на русский язык звучит так. «Сегодня дева предстоит в храме, и с сонмами святых невидимо за нас молится Богу. Ангелы с архиереями поклоняются, апостолы же со пророками ликуют, ибо за нас молит Богородица предвечного Бога».
1: Кандак Покрова Пресвятой Богородицы неоднократно поется в ходе праздничного богослужения 14 октября и во время вечерней службы, и утром в составе литургии. Слова кандака призывают духовенство и прихожан вместе усердно молиться Божией Матери в день ее торжества, чтобы по ходатайству Богородицы Господь дал нам ощутить духовную радость и мир в душе. Послушаем молитвословие в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и московских духовных школ.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О любви, доброте и прощении. Однажды злая мачеха решила погубить свою падчерицу, красивую, умную и добрую. Когда падчерица пошла купаться на реку, мачеха поймала трех отвратительных жаб и сказала им: «Плыви, серая жаба, и влезь падчерице на голову, пусть станет она глупой. А ты, зеленая жаба, вскарабкайся ей на лицо, чтобы завяла ее красота. Ты же, черная жаба, прикоснись к ее сердцу, чтобы твой яд убил доброту моей падчерицы. Пусть станет она злой и некрасивой, всем людям ненавистной». Поплыли три ядовитые жабы к ничего не подозревающей девушке и сделали все, что велела колдунья. Серая жаба забралась ей на темя, зеленая поползла по лицу, а черная приложилась к груди. Но была та девушка так чиста и невинна, что злые чары потеряли силу, и жабы превратились в прекрасные розы. Черная жаба в красную розу, серая в розовую, как свет зари, а зеленая жаба в белую розу. Поплыли эти розы по речным волнам, а девушка, увидев их, воскликнула: «Какие прекрасные цветы! Должно быть, красную розу подарила мне царица ночь. В белую розу превратился луч лунного света, а розовая родилась от первых лучей солнца. Как прекрасна жизнь!» Она даже не подозревала, что ее чистота превратила злобу, зависть и коварство в чудесные цветы.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силы перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера». Верим, надеемся, любим.
8: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Какие конкретно усилия необходимо предпринять для того, чтобы привлечь к себе божественную благодать? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 13 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
9: Иную притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Иную притчу сказал он им: «Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все. Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им. Да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира». Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и, приступив к нему, ученики его сказали: «Изъясни нам притчу о плевелах на поле».
10: «Скажи нам притчу плевел сеянных».
8: В только что прозвучавшем отрывке Христос приводит 2 ярких образа. С их помощью Он раскрывает секрет Божьего действия в этом мире. Первый образ – это горчичное зерно. Оно меньше всех семян. Вероятно, речь идет о черной горчице. В жарком климате Палестины эта кроха вырастала в настоящее дерево. Иногда его высота достигала 3-4 метров. Второй образ – образ закваски, которую женщина положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все. Толкователи полагают, что 3 меры составляли около 20 литров. Именно такое немалое количество муки поднимается от малой горсти закваски. В обоих случаях Господь сравнивает ничтожность и несущественность материала и ту чудесную силу, которая в нем скрыта. Тихо и незаметно эта сила совершает существенную трансформацию. Так Спаситель хочет донести до апостолов важную мысль. Царство Божие прорастает в этом мире не благодаря напору и харизме проповедников, но благодаря непостижимому для ума действию божественной благодати. До времени оно будет совершаться скрытно и незаметно, но однажды преобразит весь мир. Так и случилось. Проповедь Евангелия первыми христианами внешне больше походила на череду неудач. Постоянные преследования со стороны властей, подозрительность и неприязнь со стороны простых граждан, аресты, ссылки, казни. Что говорить, 11 из 12 ближайших учеников Спасителя умерли как мученики. Однако в итоге каким-то странным и чудесным образом церковь распространилась на весь мир и заквасила евангельскими идеями всю европейскую культуру. Этот же механизм действует и в духовной жизни каждого отдельного верующего. Очень показателен в этом отношении разговор будущего митрополита Вениамина Федченкова и святого праведного Иоанна Кронштадтского. Однажды, будучи простым иноком, отец Вениамин увидел, как протоиерей Иоанн с благоговением целует крест. Он не удержался и спросил: «Батюшка, скажите, откуда у вас такая вера?» «Вера?» – переспросил отец Иоанн. На минуту задумался, а потом с твердой ясностью ответил: «Я просто жил в церкви». «А что это такое, жили в церкви?» – опять спросил будущий владыка. С некоторым удивлением отец Иоанн ответил: «Я всегда пребывал в церковной жизни, служил литургию, любил читать в храме богослужебные книги, минеи, стихиры, каноны. Вот, я жил в церкви». В этом уникальность того, что сделал для человека Христос. Он основал церковь, в которой нужно просто жить, без аскетического надрыва, без интеллектуального напряжения и метания, без постоянной гонки за особыми духовными переживаниями и состояниями, без жажды грандиозных свершений и реформ. Просто приходить, участвовать в ее таинствах, общаться в искренности сердца с такими же, как ты, братьями и сестрами, руководствоваться в повседневной жизни заповедями Христовыми, искать волю Господа и служить ближним. Вот и все. И этого более чем достаточно, чтобы в нашей душе явственным образом проросло то семя, которое в нас сеет Господь. У каждого это происходит в свое время. Царство Небесное раскрывается в нас, словно само собой, без наших специальных усилий. Единственное усилие, которое от нас требуется – остаться в церковной ограде. Именно здесь благодать Божия действует во всей ее полноте, так, как нигде в другом месте. –

0: Утро прекрасно тем, что приносит свет. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алена Сергеева.
2: Клим Полеха. Литературные эскизы. Частичка любви. Гуляла как-то утром с собакой и обнаружила камень. Гладкий, горчичного цвета с белой полоской посередине. Вот это находка! Моя дочь Света как раз коллекционирует камни. Но не просто собирает, а рисует на них. Каждый камушек в ее руках будто оживает. Например, из гальки она сделала милого медвежонка, а еще смешную лягушку и какое-то забавное существо с высунутым языком. В общем, нет предела фантазии подростка, который учится в художественной школе. Дочке 15, и она хочет стать скульптором. Все в семье знают, что порадовать этого творческого человека просто. Вот и в этот раз реакция дочери на камень, когда я принесла его домой, была такая, будто ей подарили целый вагон мороженого. «Света, ты удивительный ребенок», — говорю ей я. «Так радоваться обычному камню». «Мама, он совсем необычный», — опровергает мое утверждение дочь, внимательно рассматривая новый экспонат. «Мне, конечно, приятно, но объясни, пожалуйста, что в нем необычного». «Ну как же? Во-первых, он отличался от других, раз ты его заметила. Во-вторых, я могу превратить его в жука-скарабея. Полоска как раз будет разделять над крылья. Ну а в-третьих, — сказала Света и задумалась. «Что? Что в-третьих?» — нетерпеливо спросила я. «Мама, ты ведь подумала обо мне, когда его увидела. О том, что меня он порадует. А значит, в нем уже есть частичка любви».

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 8 июля. В этот день, в 1818 году, в Санкт-Петербурге был заложен Исаакиевский собор. О значении храма в жизни христианина протоиерей Сергий Баранов.
2: Храм – это в некоторой степени какое-то оформленное пространство, формы, наполненные содержанием. Так как Господь творит этот мир в форме, а не обезличенным, не трансцендентным, так совершенно не оформленным, так и человек нуждается в форме. По большому счету, Господь может с человеком в любом месте Вселенной говорить. Но так как человек существует в формате этого мира, он нуждается в форме, и Господь творит форму храма, в котором все, чем наполнен храм, подталкивает человека к идее Бога, к мысли о Боге, к общению с Богом. И Бог наполняет этот храм по традиции древней скинии, которую еще когда-то Моисею заповедал. Израильский народ нуждался в формате храма, иначе в меру своей испорченности человек начинает себе творить идола.
0: Актуальная тема. Парсуна. От латинского персона. Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».
3: Сегодня гостем программы будет российский государственный деятель, дипломат Андрей Денисов.
0: Парсуна.
4: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями – главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Когда человек уходит из земной жизни, близким бывает трудно смириться с этим. И мы стараемся разными способами сохранить память об ушедших. Ставим памятники, вешаем на стены фотографии, посвящаем стихи и картины тем, кого потеряли. Молимся дома и в церкви об усопших. А недавно в Инстаграме я увидела необычную мемориальную страничку. В этом блоге не просто фотографии. Там фотоотчет о добрых делах, которые девочка-подросток из Вашингтона, ее зовут Алекс, совершает в честь своей бабушки Линды. Когда бабушка покинула этот мир, Алекс плакала несколько дней напролет. И тогда мама ей сказала: «Что толку унывать? Давай лучше сделаем так, чтобы само имя нашей бабушки вызвало радость у людей. Станем совершать добрые поступки и говорить всем, что делаем это в честь Линды». Алекс вытерла слезы и на следующий же день приступила к осуществлению маминой идеи. Девочка стала внимательно наблюдать, кому из окружающих требуется ее участие. Заметив, что у учительницы математики грустное настроение, подарила ей самодельную розу. Для маленького мальчика, упавшего с велосипеда, скрутила смешного журавлика из салфетки. Поделилась сэндвичем с одноклассницей, которая забыла взять в школу завтрак. Чем больше добрых поступков совершала девочка, тем сильнее ей хотелось приносить пользу людям. Она подметала улицы, мыла посуду в кафе, а на заработанные деньги покупала продукты для малоимущих, игрушки детям из бедных семей. Мама Алекс выкладывала в сеть снимки людей, обрадованных утешенной дочкой. У блога моментально набралось больше 3000 подписчиков. Читатели поддерживали девочку и поминали добрым словом Линду. А верующие молились о здоровье Алекс и об ее ушедшей бабушке. Не особенно радостно от того, что Алекс перестала тосковать. Добрые поступки стали для девочки не только способом хранить память о бабушке, а формой жизни, радостной и вдохновляющей. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
0: Живут такие люди. Вера. Светлое радио.
2: Сегодня, 8 июля, церковь вспоминает преподобномученицу Февронию Деву, муромских чудотворцев святых благоверных князя Петра и княгиню Февронию в иночестве Давида и Ефросинию, а также преподобного оптинского старца Никона. Преподобномученица Феврония Дева жила в конце 3-го, начале 4 века в Ассирии. Она воспитывалась в монастыре, где настоятельницей была ее тетка. Когда начались гонения на христиан, император Диоклетиан направил в эту обитель целый отряд воинов. Монахи не успели скрыться. В обители оставалась только игуменья, ее помощница Фомаида и святая Феврония, которая в то время тяжело болела. Февронию привели к военачальнику Селину. Он обещал деве почести и награды, если она откажется от веры во Христа. Феврония твердо ответила, что не променяет Бога ни на какие земные блага. Тогда Селин подверг ее жестоким публичным пыткам. Мучения были так бесчеловечны, что языческий народ требовал прекратить истязания. После долгих издевательств святой мученице Февронии отсекли голову. В обители, где подвязалась Феврония, ежегодно в день ее кончины происходило чудо. Во время всеночного бдения сестры видели святую деву на своем обычном месте в храме. От мощей святой мученицы совершались многочисленные чудеса и исцеления. Житие святой Февронии было написано свидетельницей ее подвига инокиней Фомаидой. Святитель Иоанн Златоуст писал о мучениках. Не только душа, но и самое тело их стало причастным большей благодати. И не только не потеряло после частых терзаний той крепости, которую имела, но и приобрело большую и высшую. Что может быть удивительнее этой победы? Церковь прославляет преподобномученицу Февронию Деву и обращается к ней со словами: «Святая мученица Феврония, моли Бога о нас».

Поэт и музыкант Георгий Александрович Титов был совсем юным, когда началась Великая Отечественная война. Добровольцем он отправился на фронт, прошел через всю войну. В 1945 году получил серьезное ранение. После госпиталя боец был командирован на Дальний Восток. Здесь и встретил победу. Талантливый парень не стал сразу возвращаться в родную Москву, а устроился гитаристом в ансамбль, где обрел первую любовь. Сердце Георгия пленила солистка музыкального коллектива, девушка с редким именем Микаэла, очаровательной внешностью и непростым характером. Во время очередной размолвки, уговаривая любимую помириться, Титов ласково напел ей: «Мишка, Мишка, где твоя улыбка, полная задора и огня? Самая нелепая ошибка в том, что ты уходишь от меня». Это была чистой воды импровизация, но настолько удачная, что поэт решил непременно написать на ее основе песню для ансамбля. А поскольку исполнительницей в нем была сама Микаэла, то пришлось писать куплеты от лица женщины. На одном из концертов дальневосточного коллектива песню про обидчивого Мишку услышал ленинградский артист Вениамин Нечаев, выступавший в дуэте с Павлом Рудаковым. Популярные актеры сочли возможным включить произведение никому неизвестного автора с

что ты уходишь от меня. Я с тобой неловко пошутила, не сердись, любимый мой, молю. Но не надо, слышишь, Мишка милый,

что ты уходишь от меня. Город спит под крышей ночи белой, от обиды сердце успокой. Но скажи мне, что могу я сделать, если ты злопамятный такой? Мишка, Мишка, где твоя улыбка, полная задора и огня? Самая нелепая ошибка — то, что ты уходишь от меня. Мишка, Мишка, ты вернешься, Мишка, позабудешь ты о шутке злой, снова улыбнешься, как мальчишка, ласковый, хороший и простой. Мишка, Мишка, где твоя улыбка, полная задора и огня? Самая нелепая ошибка — то, что ты уходишь от меня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Многие люди совершают ту ошибку, которую совершили в свое время христиане древнего Коринфа. Они путают душевное с духовным и полагают, что познать Христа можно своими человеческими силами. У апостола Павла есть замечательный ответ всем таким людям. Ответ этот содержится в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывке из 2 и 3 глав первого послания к Коринфянам. Давайте послушаем этот отрывок.
2: «Но як уже есть писано, и же око не видя, и ухо не слыша».
3: Но как написано: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим. Ибо Дух все проницает, и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святаго, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия,

0: разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполлосов», то не плотские ли вы? Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и притом, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду.
1: Кижда свою мзду примет по своему труду.
2: Для понимания апостольских посланий нам необходимо держать в памяти причину их написания. Особенно же это справедливо в отношении посланий к Коринфянам. Только что мы услышали отрывок из первого из них. Оно было написано по причине того, что авторитет апостола в Коринфе пошатнулся из-за появившихся там лжеучителей, которые всячески пытались дискредитировать Павла. Конечно, апостол не мог оставить происходящее без внимания. Ведь дело было не только в его личном авторитете, но и в повреждении христианского учения. Однако как апостол мог добиться своей цели, будучи далеко от своих адресатов? Какие аргументы он мог использовать? Павел решил апеллировать к самому важному и совершенно бесспорному аргументу – к Духу Святому. То, что у апостола Павла и у его сподвижников было общение со Святым Духом и были соответствующие этому духовные дарования, сомнений ни у кого не вызывало. Но при этом адресаты апостола не вполне могли отличить духовные явления от явлений душевных. И Павел вынужден был ввести необходимые определения. Он написал, что Дух Святой и духовные не имеют никакой связи с человеческой мудростью. Тогда как душевное опирается исключительно на человеческие знания, мудрость и харизму и не имеет в себе силы Духа Святого. Познать Христа можно лишь Духом Святым. Следовательно, человеческая мудрость в этом деле совершенно бессмысленна. А потому и не стоит ей очаровываться. Не стоит верить тем, кто учит о Христе, не имея при этом даров Святого Духа. Но кто может сказать о самом себе, что он духовен? Апостол Павел дает ответ на этот вопрос. Он упоминает все те очевидные и бесспорные грехи коринфских христиан, которые не могут быть совместимы с жизнью по Духу Святому. Если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете? Это, как легко догадаться, универсальный критерий. Ведь любой человек может сказать о самом себе, есть ли у него зависть, поступает ли он по закону человеческого общества в ущерб закону Христову, и жаждет ли он отстаивать, как ему кажется, справедливость методами нехристианского мира, то есть путем споров. Сам Павел поступал иначе, и его поведение не было следствием хорошего воспитания. Он обрел способность действовать по-другому, став носителем благодати Духа Святого, то есть став духовным. Апостол был готов помочь стать такими и его духовным чадом. Способен он помочь в этом и нам.
3: Апостольские чтения.

0: Господь услышит меня, когда воззову к Нему. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Армену Саэляну 43 года. Он рано повзрослел. С 11 лет работал и помогал маме. После детства без отца мечтал о большой дружной семье. С женой Эрмине у них трое детей. Две дочери и сын. Все свободное время мужчина старался уделять близким. Так было и 8 марта прошлого года. Армен пошел за цветами для супруги и дочерей, но купить их не успел. По дороге в магазин Армен потерял сознание и ударился головой об бордюр, получив черепно-мозговую травму. Мужчину экстренно прооперировали. Сначала в родном Владимире, затем в столичной клинике. Тяжелая травма и две медикаментозные комы привели к потере зрения и нарушению сознания. Но семья Армена не опустила руки. Супруга Эрмине сопровождает его на реабилитациях, а о детях помогают заботиться родственники. Папа никогда не оставлял в беде нуждающихся. 2 года назад у наших соседей сгорел дом. Он бросил все дела, чтобы помочь пострадавшим. А однажды на Новый год подарил семье беженцев телевизор, рассказывает дочь Армена Сирануш. Сейчас, благодаря курсам реабилитации, Армен научился самостоятельно дышать, стал лучше есть. У него восстановились мышцы головы и шеи. Теперь мужчина может ездить на инвалидной коляске при поддержке близких. Специалисты дают хороший прогноз на восстановление сознания, снятие трахеостомы и зонда, через который Армен получает питание. Это облегчит уход за мужчиной для его родных. Подарить Армену еще один курс реабилитации можно на сайте фонда географиядобра.рф. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

Сегодня, 8 июля, церковь вспоминает преподобно-мученицу Февронию Деву, муромских чудотворцев святых благоверных князя Петра и княгиню Февронию в иночестве Давида и Ефросинию, а также преподобного оптинского старца Никона. Благоверный князь Петр и святая благоверная княгиня Феврония жили в XIII веке. За несколько лет до того, как вступить на Муромский престол, святой Петр заболел проказой, от которой никто не мог его излечить. Во сне Петру было открыто, что ему сможет помочь только некая Феврония, крестьянка деревни Ласковой Рязанской губернии. Петр отыскал эту девушку и дал обет жениться на ней после выздоровления. Святая Феврония исцелила князя и вышла за него замуж. Гордые бояре не хотели иметь княгиню из крестьян и потребовали, чтобы князь расстался с ней. Святой Петр отказался, и супругов изгнали из Мурома. Но вскоре в городе начались беспорядки, и народ стал просить, чтобы князь вернулся вместе со своей женой. Петр и Феврония вернулись, и долгие годы милостиво и разумно правили городом. Святые супруги всю жизнь бережно и нежно относились друг к другу. Предание умалчивает о том, были ли у них дети. Петр и Феврония прославили Бога не многодетностью, но взаимной любовью и хранением святости брака. Семья в православии освящена таинством венчания. Она является малой церковью, своеобразной метафорой отношений человека и Бога. Прославляя благоверных Петра и Февронию, церковь призывает оберегать чистоту супружеской любви. Мы просим святую супружескую чету, благоверные Петр и Феврония, молите Бога о нас.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Открываем историю.
1: Где проходила Куликовская битва? Ответ, на первый взгляд, очевиден. Конечно же, на Куликовом поле. Об этом говорит само ее название. Еще со школьной скамьи мы помним, что в сентябре 1380 года великий князь Владимирский и Московский Дмитрий Иванович, получивший впоследствии прозвание Донской, повел русскую рать против войска одного из правителей Золотой Орды Мамая и сразился с ним в месте слияния рек Дона и Непрядвы на поле, называемом Куликовым. Сейчас это территория Тульской области. Именно на такое географическое расположение указывают летописные источники. Казалось бы, все просто и понятно, если бы не один факт. Археологи, производившие раскопки на предполагаемом месте Куликовской битвы, не нашли практически ничего, что свидетельствовало бы о столь грандиозном сражении. Между тем, не только в наших летописях и памятниках древнерусской литературы, но и в зарубежных хрониках о Куликовской битве говорится как о великой, то есть масштабной, состоявшейся при большой численности противников. Русский историк Сергей Азбелев сравнивал Донское побоище с Бородинским сражением 1812 года и называл его эпохальным и грандиозным как по масштабам, так и по значимости. Тогда, в 1380-м, под смертельной угрозой оказалось само существование Руси. Перед лицом врага сплотились раздробленные русские княжества. Историк Лев Гумилев подчеркивал не только военно-политическое, но и духовно-нравственное значение битвы. На Куликово поле вышли владимирцы-москвичи, суздальцы-нижегородцы, а вернулись оттуда русские. Как же могло случиться, что там, где земля, казалось бы, должна хранить тысячи уникальных артефактов, свидетельств о битве, равной которой не было в те годы ни в Европе, ни в Азии, ученые не обнаружили серьезных материальных подтверждений? Ответ на этот вопрос долго искали сами историки. Тем временем поползли версии о том, что сражение могло быть гораздо менее масштабным, чем о нем свидетельствуют летописи. А может быть, его и вовсе не было? На помощь историкам пришла геология, а именно палеоландшафтная реконструкция. Этот метод позволяет с большой точностью смоделировать ландшафт той или иной местности практически в любую эпоху. Анализ показал, что в конце XIV века территория современного Куликова поля была лесом. Вырубили и распахали его только в XIX веке. Единственный степной участок площадью примерно в 4 квадратных километра на момент Куликовской битвы находился чуть южнее места слияния Дона и Непрядвы. Так что, если сражение действительно было, то могло состояться только там. Раскопки на новом месте начал поисковый отряд Государственного исторического музея под руководством историка и археолога Олега Двуреченского. И находки не заставили себя ждать. Оружие, наконечники стрел и копий, ножи, клинки топоров, конские удила, чешуйки доспехов и обломки шлемов. Было обнаружено огромное количество нательных крестов-мощевиков. Это особые кресты, внутри которых вложены частицы мощей святых. Нашли археологи и останки воинов. Все артефакты датировались XIV веком. Сомнения скептиков были развеяны. Великая и кровопролитная Куликовская битва действительно отгремела в этих местах в 1380 году. И сегодня, спустя 6 веков, 21 сентября, в день Рождества Пресвятой Богородицы, Россия отмечает государственный праздник – День Победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над Мамаевой Ордой в Куликовской битве.
0: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Какие конкретно усилия необходимо предпринять для того, чтобы привлечь к себе божественную благодать? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 13 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: Иную притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Иную притчу сказал он им: «Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все. Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им. Да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира». Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и, приступив к нему, ученики его сказали: «Изъясни нам притчу о плевелах на поле».
3: «Скажи нам притчу плевел сеянных».
1: В только что прозвучавшем отрывке Христос приводит 2 ярких образа. С их помощью Он раскрывает секрет Божьего действия в этом мире. Первый образ – это горчичное зерно. Оно меньше всех семян. Вероятно, речь идет о черной горчице. В жарком климате Палестины эта кроха вырастала в настоящее дерево. Иногда его высота достигала 3-4 метров. Второй образ – образ закваски, которую женщина положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все. Толкователи полагают, что 3 меры составляли около 20 литров. Именно такое немалое количество муки поднимается от малой горсти закваски. В обоих случаях Господь сравнивает ничтожность и несущественность материала и ту чудесную силу, которая в нем скрыта. Тихо и незаметно эта сила совершает существенную трансформацию. Так Спаситель хочет донести до апостолов важную мысль. Царство Божие прорастает в этом мире не благодаря напору и харизме проповедников, но благодаря непостижимому для ума действию божественной благодати. До времени оно будет совершаться скрытно и незаметно, но однажды преобразит весь мир. Так и случилось. Проповедь Евангелия первыми христианами внешне больше походила на череду неудач. Постоянные преследования со стороны властей, подозрительность и неприязнь со стороны простых граждан, аресты, ссылки, казни. Что говорить, 11 из 12 ближайших учеников Спасителя умерли как мученики. Однако в итоге каким-то странным и чудесным образом церковь распространилась на весь мир и заквасила евангельскими идеями всю европейскую культуру. Этот же механизм действует и в духовной жизни каждого отдельного верующего. Очень показателен в этом отношении разговор будущего митрополита Вениамина Фетченкова и святого праведного Иоанна Кронштадтского. Однажды, будучи простым иноком, отец Вениамин увидел, как протоиерей Иоанн с благоговением целует крест. Он не удержался и спросил: «Батюшка, скажите, откуда у вас такая вера?» «Вера?» – переспросил отец Иоанн. На минуту задумался, а потом с твердой ясностью ответил: «Я просто жил в церкви». «А что это такое, жили в церкви?» — опять спросил будущий владыка. С некоторым удивлением отец Иоанн ответил: «Я всегда пребывал в церковной жизни, служил литургию, любил читать в храме богослужебные книги, минеи, стихиры, каноны. Вот, я жил в церкви». В этом уникальность того, что сделал для человека Христос. Он основал церковь, в которой нужно просто жить. Без аскетического надрыва, без интеллектуального напряжения и метания, без постоянной гонки за особыми духовными переживаниями и состояниями, без жажды грандиозных свершений и реформ. Просто приходить, участвовать в ее таинствах, общаться в искренности сердца с такими же, как ты, братьями и сестрами, руководствоваться в повседневной жизни заповедями Христовыми, искать волю Господа и служить ближним. Вот и все. И этого более чем достаточно, чтобы в нашей душе явственным образом проросло то семя, которое в нас сеет Господь. У каждого это происходит в свое время. Царство Небесное раскрывается в нас, словно само собой, без наших специальных усилий. Единственное усилие, которое от нас требуется – остаться в церковной ограде. Именно здесь благодать Божия действует во всей ее полноте, так, как нигде в другом месте.

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Подойдите к небольшой елочке в летнее время, и вы увидите, что ее верхушка равно и подросшие кончики боковых ветвей по нежно-зеленому, почти голубоватому цвету хвои отличаются от прошлогоднего оперения с его насыщенным зеленым цветом. В детстве мы с удовольствием обрывали и ели свежие еловые побеги, кисло-терпкие на вкус. Для того, чтобы делиться духовными дарами с ближними, и мы, ученики Христовы, прежде должны взрастить свежие побеги добродетелей в собственной душе, отдавая известное время уединению, молитве, чтению и размышлению.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». Четвертого июля в Андреевском соборе краевой столицы была совершена праздничная божественная литургия и благодарственный молебен в связи с очередным выпуском студентов Ставропольской духовной семинарии. Богослужение возглавил митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл. Затем в историческом здании духовной школы по адресу улица Морозова, 17, состоялся торжественный выпускной акт по случаю 113-го выпуска со дня открытия Ставропольской духовной семинарии. Торжества возглавил председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, председатель синодального комитета по взаимодействию с казачеством, митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл. Архипастырь обратился к собравшимся с приветственным словом.
3: Главное наше богатство – это, конечно, выпускники. Сегодня более 40 тысяч священнослужителей в Русской Православной Церкви. Ну, примерно столько же у нас и приходов. Конечно, это очень мало на 150 миллионов населения, на нашу огромную страну, на ее территорию огромную. Вот когда поступают ребята в духовную школу, об этом и мне говорили, когда я поступал в Московскую духовную семинарию в 1984 году, говорили о том, что вы призваны Богом. Каждый человек призван Богом в эту жизнь, в этот мир, но в особой степени он призывается на священническое служение, на подобное какое-то служение, действительно реальное, подвижническое. И мы сегодня говорим нашим абитуриентам то же самое. И, конечно, я повторюсь, что каждый сегодня студент, выпускник – это золотой запас не просто Ставропольской епархии, нашей Русской Православной Церкви Вселенского Православия. Всегда, дорогие выпускники, вы будете в наших молитвах, можете в любое время прийти, ждем всегда со всеми вашими проблемами. Также, дорогие преподаватели, милости Божией, низкий поклон, благодарю всех. Вот, и дальше трудимся и ждем и поступления абитуриентов, и наших добрых выпускников.
2: Также к присутствующим обратился ректор Ставропольской духовной семинарии протоиерей Павел Самойленко.
4: Я не побоюсь этого слова сказать о том, что среди выпускников Ставропольской духовной семинарии много выдающихся подвижников современности. Это ведь и архипастыри, и пастыри, и богословы, и мыслители, и историки, и созидатели, и педагоги, и художники, и писатели. И ведь школа дает, плодоносит. Вот сегодня будут вручаться дипломы, вы увидите, какими стали те молоденькие еще ребятишки, которые пришли сюда 5 лет назад безусыми, юными, растерянными, пугливыми, а какими они стали уверенными, спокойными в себе, зная, что не нужны матери церкви, своему возлюбленному отечеству и родному своему православному народу.
2: В этот день выпускникам вручили дипломы об окончании духовной школы. Добавлю, что по итогам нынешнего учебного года Ставропольскую духовную семинарию окончили 10 студентов очного пастырского отделения, 17 заочного, 12 студентов регенского отделения и 12 выпускников отделения приходских специалистов. Еще больше новостей на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
5: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Сегодня, 8 июля, слушайте фрагменты повести Николая Семеновича Лескова «Очарованный странник». Литературный час на радио «Вера». с 10 до 11 вечера.

0: Добрые истории.
1: Рассказывает педагог и переводчик Мария Юшина.
2: Как-то раз зимой мы с мужем одновременно заболели. Это была обычная простуда со всеми вытекающими последствиями. Кашель, насморк, очень болело горло. Мы сходили на прием к врачу, и ей оказалась очень приветливая женщина, которая выписала нам лечение и внимательно нас осмотрела. Вернувшись домой, мы тут же начали следовать всем ее рекомендациям. Купили необходимые лекарства и делали все процедуры. И вот через неделю мы приходим с мужем на прием к нашему врачу. Она осматривает нас, спрашивает, как мы себя чувствуем. Я говорю, что мне уже гораздо лучше, и, наверное, можно выписывать. А вот муж еще что-то не очень, и как-то я за него переживаю. Мне так грустно стало в этот момент, что меня выпишут, а он будет дома болеть один. В этот момент врач посмотрела на нас с мужем, загадочно улыбнулась и спросила: «А хотите, я вам продлю больничный по уходу за мужем? Как раз он за это время выздоровеет, а вы будете рядом с ним». «Конечно, хотим!» – хором ответили мы и рассмеялись. Вся моя грусть мгновенно улетучилась, и я подумала о том, что иногда для счастья нужно совсем немного. Просто быть рядом с любимым человеком и иметь возможность за ним ухаживать.
0: Добрые истории. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
3: Сегодня, 8 июля, церковь вспоминает преподобно-мученицу Февронию Деву, муромских чудотворцев святых благоверных князя Петра и княгиню Февронию в иночестве Давида и Ефросинию, а также преподобного оптинского старца Никона. Преподобный оптинский старец Никон, в миру Николай Беляев, родился в 1888 году в Москве. Еще в юности Николай решил стать монахом. Чтобы выбрать для себя обитель, он изрезал на полоски перечень русских монастырей и, помолившись, вытянул жребий, на котором было написано «Козельская Введенская Оптина Пустынь». В Оптиной Николая с любовью принял преподобный Варсонофий. Старец руководил духовной жизнью юноши, как будто готовил его в свои преемники. В постриге Николай получил имя в честь мученика Никона. После Октябрьского переворота Оптина оказалась под угрозой закрытия. «Умру, но не уйду», — так писал Никон в своем дневнике. Но уйти все же пришлось. Изгнанный из обители, преподобный поселился в Козельске, служил в Успенском храме, принимал народ. В июне 1927 года Никона арестовали. Три страшных года он провел в концлагере, а затем жил в ссылке в Архангельской области. Хозяйка, у которой преподобный снимал угол, требовала, чтобы батюшка, к этому времени уже больной туберкулезом, как батрак выполнял все тяжелые физические работы. Состояние здоровья Никона ухудшалось с каждым днем. Однажды он просто не смог встать, и хозяйка выгнала его из дома. Умирающего старца перевез к себе ссыльный оптинский монах Петр. В день своей кончины преподобный Никон причастился, прослушал канон на исход души. Отпевали старца 12 ссыльных священников. Им всем неожиданно дали в этот день выходной, словно отпустили на погребение преподобного Никона. Прославляя преподобного Никона Оптинского, церковь вспоминает его слова: «Никогда не было, нет и не будет беспечального места на земле. Беспечальное место может быть только в сердце, когда Господь в нем». Мы уповаем на то, что преподобный Никон, старец Оптинский, остается нашим молитвенником перед Господом, и просим святого: «Преподобный Никон, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В феврале 1878 года Петр Ильич Чайковский переписывался со своим нотным издателем Петром Ивановичем Юргенсоном и в постскриптуме известил о намерении заняться детскими пьесами. Очевидно, Юргенсон одобрил замысел композитора, так что Чайковский принялся за фортепианный цикл для юных исполнителей. Он сочинял с удовольствием, для души, и окончил произведение менее чем за месяц. Новый опус получил название «Детский альбом». Композитор посвятил его своему 6-летнему племяннику Володе Давыдову, который очень любил музыку и с удовольствием занимался на фортепиано. Цикл стал первым, но не последним сочинением, адресованным Давыдову. 6-я симфония Чайковского также посвящена ему. В детском альбоме незримо присутствуют два главных героя – мальчик и девочка. Чайковский не приводит их музыкальных портретов, но изображает игрушки – солдатики и лошадки у мальчика и куклы у девочки. Зато в цикле существует звуковой образ любящей мамы. Пьеса с таким заголовком – спокойная, светлая, ласковая. Она построена на мягких, убаюкивающих интонациях, напоминающих покачивание колыбели. Пьеса «Мама» из цикла «Детский альбом» Петра Ильича Чайковского прозвучит в исполнении Натальи Труль.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Многие люди совершают ту ошибку, которую совершили в свое время христиане Древнего Коринфа. Они путают душевное с духовным и полагают, что познать Христа можно своими человеческими силами. У апостола Павла есть замечательный ответ всем таким людям. Ответ этот содержится в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывке из 2 и 3 глав 1 послания к Коринфянам. Давайте послушаем этот отрывок.
2: «Но як уже есть писано, их же око не видя, и ухо не слыша».
3: Но как написано: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим. Ибо Дух все проницает, и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святаго, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполосов», то не плотские ли вы? Кто Павел, кто Аполос? Они только служители, через которых вы уверовали, и притом поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду».
2: «Кижда свою мзду примет по своему труду».
1: Для понимания апостольских посланий нам необходимо держать в памяти причину их написания. Особенно же это справедливо в отношении посланий к Коринфянам. Только что мы услышали отрывок из первого из них. Оно было написано по причине того, что авторитет апостола в Коринфе пошатнулся из-за появившихся там лжеучителей, которые всячески пытались дискредитировать Павла. Конечно, апостол не мог оставить происходящее без внимания. Ведь дело было не только в его личном авторитете, но и в повреждении христианского учения. Однако как апостол мог добиться своей цели, будучи далеко от своих адресатов? Какие аргументы он мог использовать? Павел решил апеллировать к самому важному и совершенно бесспорному аргументу – к Духу Святому. То, что у апостола Павла и у его сподвижников было общение со Святым Духом и были соответствующие этому духовные дарования, сомнений ни у кого не вызывало. Но при этом адресаты апостола не вполне могли отличить духовные явления от явлений душевных. И Павел вынужден был ввести необходимые определения. Он написал, что Дух Святой и духовные не имеют никакой связи с человеческой мудростью. Тогда как душевное опирается исключительно на человеческие знания, мудрость и харизму, и не имеет в себе силы Духа Святого. Познать Христа можно лишь Духом Святым. Следовательно, человеческая мудрость в этом деле совершенно бессмысленна. А потому

0: и не стоит ей очаровываться. Не стоит верить тем, кто учит о Христе, не имея при этом даров Святого Духа. Но кто может сказать о самом себе, что он духовен? Апостол Павел дает ответ на этот вопрос. Он упоминает все те очевидные и бесспорные грехи коринфских христиан, которые не могут быть совместимы с жизнью по Духу Святому. Если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете? Это, как легко догадаться, универсальный критерий. Ведь любой человек может сказать о самом себе, есть ли у него зависть, поступает ли он по закону человеческого общества в ущерб закону Христову, и жаждет ли он отстаивать, как ему кажется, справедливость методами нехристианского мира, то есть путем споров. Сам Павел поступал иначе, и его поведение не было следствием хорошего воспитания. Он обрел способность действовать по-другому, став носителем благодати Духа Святого, то есть став духовным. Апостол был готов помочь стать такими и его духовным чадом. Способен он помочь в этом и нам.
1: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Ольга Шушкова, поэт, педагог.
0: Частное мнение.
2: В советское время, в конце 70-х, я училась в начальной школе. Дружила с девочкой, на год младше меня, Наташей. Однажды мы пришли играть к ней домой. Наташа показала в шкафу за дверцей волшебную полочку, сплошь уставленную маленькими разноцветными пузырьками с лаком для ногтей. Потом она накрасила себе ногти в разные цвета, чтобы продемонстрировать, как красиво получается. Я никогда раньше не видела подобного чуда и смотрела, не отрываясь. Очень мне понравились эти маленькие чудесные флакончики. Захотелось хоть один такой себе. И вот, когда Наташа ушла в другую комнату, я открыла заветную дверцу, незаметно взяла один лак. Скоро мы распрощались. Я поспешила домой в предчувствии настоящего праздника маникюра, хотя слова этого еще тогда не знала. Прибежала домой, скинула пальто, уселась в кресло, достала сказочный пузырек и начала наводить красоту. Вскоре домой пришел отец и, видимо, почувствовал запах лака. Он зашел в комнату и спросил: «Чем ты тут занимаешься?» Я испугалась, спрятала руки и пролепетала: «Ничем, просто сижу». «А откуда запах лака?» Я пыталась отпираться, но в конце концов, после настойчивых расспросов отца, пришлось во всем признаться. Папа сказал: «Не могу допустить, чтобы про мою дочь говорили, что она воровка. Иди и верни лак». Я расплакалась и еле слышно ответила, что не могу пойти, потому что мне стыдно. «Стыдно? Вот и хорошо. Запомнишь на всю жизнь, что брать чужое нельзя», – строго произнес отец. Договорились, что я отдам лак Наташе завтра, в школе. Однако утром силы духа подойти к подруге и признаться в своем поступке мне не хватило, и я просто положила лак в карман ее пальто. Наташа потом растерянно сказала: «Странно, почему-то лак оказался в кармане. Из дома же его не выносила». Я пожала плечами. Но этот урок действительно запомнила на всю жизнь. С тех пор никогда и ни при каких обстоятельствах не смела взять чужое. А сейчас, спустя годы, понимаю, что отец, будучи невоцерковленным человеком, научил меня христианской заповеди «Не укради». Отец Небесный через Отца Земного на жизненном примере показал, как потом будет стыдно, если приступить эту черту. Дал увидеть, что один грех тянет за собой другой. Стоило украсть, следом пришлось врать. Только признание своих ошибок, раскаяние, исправление их делом помогают уйти с греховного пути и жить со спокойной совестью. Увы, в детстве у меня не хватило мужества попросить прощения у Наташи. После школы наши пути разошлись. Когда я уверовала и осознала свой детский поступок как грех, Наташу найти уже не смогла. Но на исповеди я попросила у Господа прощения за содеянное. И свою дочку с малых лет учила этой заповеди и другим. Слава Богу, что теперь я знаю заповеди Божьи, без соблюдения которых не войти нам никогда в Царство Небесное.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

каждому человеку дано свое дело, и каждому делу свое время, сказал Эзоп. Время творить добро. Дело дня. Программа о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».

Сегодня, 8 июля, церковь вспоминает преподобно-мученицу Февронию Деву, муромских чудотворцев святых благоверных князя Петра и княгиню Февронию в иночестве Давида и Ефросинию, а также преподобного оптинского старца Никона. Преподобно-мученица Феврония Дева жила в конце 3-го, начале 4 века в Ассирии. Она воспитывалась в монастыре, где настоятельницей была ее тетка. Когда начались гонения на христиан, император Диоклетиан направил в эту обитель целый отряд воинов. Монахи не успели скрыться, в обители оставалась только игуменья, ее помощница Фомаида и святая Феврония, которая в то время тяжело болела. Февронию привели к военачальнику Селину. Он обещал деве почести и награды, если она откажется от веры во Христа. Феврония твердо ответила, что не променяет Бога ни на какие земные блага. Тогда Селин подверг ее жестоким публичным пыткам. Мучения были так бесчеловечны, что языческий народ требовал прекратить истязания. После долгих издевательств святой мученице Февронии отсекли голову. В обители, где подвязалась Феврония, ежегодно в день ее кончины происходило чудо. Во время всеночного бдения сестры видели святую деву на своем обычном месте в храме. От мощей святой мученицы совершались многочисленные чудеса и исцеления. Житие святой Февронии было написано свидетельницей ее подвига инокиней Фомаидой. Святитель Иоанн Златоуст писал о мучениках. Не только душа, но и самое тело их стало причастным большей благодати. И не только не потеряло после частых терзаний той крепости, которую имела, но и приобрело большую и высшую. Что может быть удивительнее этой победы? Церковь прославляет преподобно-мученицу Февронию Деву и обращается к ней со словами: «Святая мученица Феврония, моли Бога о нас».

0: Дети – это живые иконы. Потрудитесь над ними, не исказите в них Божий образ своим невниманием и небрежением. Архимандрит Иоанн Крестьянкин. Светлое утро на Радио Вера.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Поезд Москва-Брест мчал среди бескрайних просторов. Мелькали за окнами поля, леса, деревеньки. В одном из вагонов ехала 15-летняя Катя Михайлова. Впервые в жизни девушка отправилась так далеко. В Бресте жил ее старший брат. Они давно не виделись, и вот, наконец, Катя едет к нему. Состав подходил к Смоленску. Вдруг послышался громкий гул. Что-то упало на вагон, пробило крышу и загорелось. Все вокруг заволокло едким дымом. Поезд попал под обстрел фашистской авиации. Было раннее утро, 22 июня 1941 года. Началась Великая Отечественная война. Катя Михайлова родилась в Ленинграде в 1925 году и в 3 года потеряла родителей. Вместе с братом они воспитывались в детском доме. Потом он обосновался в Бресте. У старшего брата она собиралась провести школьные каникулы после окончания 9 класса. Когда немцы разбомбили поезд, Катя вместе с другими, выжившими пассажирами, пешком добралась до Смоленска. Там она отправилась прямиком в военкомат и попросилась на фронт санинструктором. Катя как раз окончила курсы медсестер Российского общества Красного Креста, которые действовали при ее школе. Чтобы наверняка взяли, сходу прибавила себе 3 года. Военкомы долго смотрели на маленькую худенькую девочку, но проверить ее возраст было невозможно. Все документы сгорели в поезде. Так Катя оказалась на войне. Катерина попала в стрелковую часть, которая тогда отступала на восток. Перевязывала раненых под пулями. На равных с бойцами ходила в разведку. В сентябре 1941-го в бою под городом Гжатском Смоленской области сама получила тяжелое ранение. В ногу попал осколок авиабомбы. Из госпиталя после сложной операции выписалась только к весне 1942-го. Почти целый год по ранению трудилась в тылу и одновременно добивалась скорейшего возвращения на фронт. В феврале 1943-го после долгих уговоров Катю Михайлову приняли на должность санитарного инструктора в 369-й отдельный батальон морской пехоты Азовской военной флотилии. Морпехи сразу же дали Катерине прозвище «Дюймовочка». И не мудрено, рост 150 сантиметров. Но скоро всем стало ясно, что «Дюймовочка» – стойкий оловянный солдатик. В ноябре 1943-го батальон освобождал город Темрюк в Краснодарском крае. Бои были жестокими. В холодной соленой воде под шквальным огнем противника Катя втаскивала в лодки мокрых раненых солдат. Ее контузило, но она продолжала оказывать бойцам медицинскую помощь. За проявленные смелость и мужество санинструктора Екатерину Михайлову наградили медалью за отвагу. Потом был крымский город Керчь. В январе 1944-го во время штурма горы Митридат Катя вынесла на себе из-под огня 13 раненых бойцов. В августе того же года батальон освобождал Белгород-Днестровский в Одесской области. Катерина оттаскивала раненых в ближайшую лесополосу, успевая отстреливаться. Солдаты говорили ей: «Сестренка, бросай нас, уходи». Катерина отвечала: «Если умрем, то все вместе». И продолжала выносить раненых. В декабре 1944-го Катя Михайлова уже была в Югославии, где ее батальон сражался за крепость Илок. В том бою разрывная пуля пробила девушке плечевую артерию левой руки. Катю тогда едва удалось спасти из-за сильной потери крови. Последней военной операцией, в которой участвовала Екатерина, стал штурм Имперского моста в Вене. Морские пехотинцы высадились в тылу противника и после яростной атаки захватили единственный сохранившийся мост австрийской столицы. Там, в Вене, Екатерина Михайлова встретила долгожданную победу. После войны Катя поселилась в подмосковном городе Электросталь. Вышла замуж и стала Екатериной Деминой. Всю жизнь отважная защитница Родины проработала врачом. В 1980-х, когда началась война в Афганистане, Екатерина Илларионовна, как когда-то давно, снова пришла в военкомат и попросилась на фронт. Но не прошла по возрасту. ведь ей к тому времени было уже за 50. До последних дней Екатерина Илларионовна Демина, морпех по имени Катюша, устраивала встречи с молодежью, рассказывала о героизме защитников Отечества и повторяла: «Любите Россию, берегите Россию, будьте России верны».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Радио «Вера». Сюжеты.
3: Дмитрий Дорошев, автор книг «Знакомство в поезде» и другие рассказы, и «Потерянные грехи» и другие рассказы.
4: Эту историю мне рассказала девушка, которая работает в храме. Ухаживает за подсвечниками, убирает. Она очень мечтала попасть в Оптину пустынь. Но все ей никак не удавалось. То денег нет, то отпуска нет, то и другое. И она каждый день молилась оптинским старцам. Хотела очень увидеть старца Илия. Были свои какие-то вопросы, хотела попросить его молитвы. И каждый день об этом думала. И вот один раз у него выдался такой небольшой обеденный перерыв, и она спускалась с храма, видит, стоит старенький батюшка. Проходя уже мимо, она смотрит, ей показалось, что это старец Илий. Она подходит, говорит: «Батюшка, благословите, извините, а вы не батюшка Илий?» «Батюшка Илий, а вы с Оптиной пустыни?» «С Оптиной пустыни». Она удивилась тому, что батюшка стоял здесь один, на порожках храма, никого не было, и у него было время получить ответы на свои вопросы. Она с ним пообщалась. Он говорит: «Деточка, я за тебя обязательно помолюсь». Подсказал ей, говорит: «Пиши, иди записочку, напиши своих сродников, родных». Она побежала, написала записку с именами своих близких и родственников, отдала батюшке, и только тогда появились сопровождающие лица, которые говорят: «Батюшка, ну ты от нас как убежал? Мы даже не заметили, что-то заговорились». Вот так Господь, вот так оптинские старцы услышали прошение вот этой девушки, и у нее было время 10 минут пообщаться с ее любимым старцем Илием, даже не попадая в Оптину пустынь.
1: Сюжеты.

0: Сфера. Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Какие конкретно усилия необходимо предпринять для того, чтобы привлечь к себе божественную благодать? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 13 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: Иную притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Иную притчу сказал он им: «Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все. Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им. Да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира». Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и, приступив к нему, ученики его сказали: «Изъясни нам притчу о плевелах на поле».
3: «Скажи нам притчу плевел сеянных».
1: В только что прозвучавшем отрывке Христос приводит 2 ярких образа. С их помощью Он раскрывает секрет Божьего действия в этом мире. Первый образ – это горчичное зерно. Оно меньше всех семян. Вероятно, речь идет о черной горчице. В жарком климате Палестины эта кроха вырастала в настоящее дерево. Иногда его высота достигала 3-4 метров. Второй образ – образ закваски, которую женщина положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все. Толкователи полагают, что 3 меры составляли около 20 литров. Именно такое немалое количество муки поднимается от малой горсти закваски. В обоих случаях Господь сравнивает ничтожность и несущественность материала и ту чудесную силу, которая в нем скрыта. Тихо и незаметно эта сила совершает существенную трансформацию. Так Спаситель хочет донести до апостолов важную мысль. Царство Божие прорастает в этом мире не благодаря напору и харизме проповедников, но благодаря непостижимому для ума действию божественной благодати. До времени оно будет совершаться скрытно и незаметно, но однажды преобразит весь мир. Так и случилось. Проповедь Евангелия первыми христианами внешне больше походила на череду неудач. Постоянные преследования со стороны властей, подозрительность и неприязнь со стороны простых граждан, аресты, ссылки, казни. Что говорить, 11 из 12 ближайших учеников Спасителя умерли как мученики. Однако в итоге каким-то странным и чудесным образом церковь распространилась на весь мир и заквасила евангельскими идеями всю европейскую культуру. Этот же механизм действует и в духовной жизни каждого отдельного верующего. Очень показателен в этом отношении разговор будущего митрополита Вениамина Фетченкова и святого праведного Иоанна Кронштадтского. Однажды, будучи простым иноком, отец Вениамин увидел, как протоиерей Иоанн с благоговением целует крест. Он не удержался и спросил: «Батюшка, скажите, откуда у вас такая вера?» «Вера?» – переспросил отец Иоанн. На минуту задумался, а потом с твердой ясностью ответил: «Я просто жил в церкви». «А что это такое, жили в церкви?» — опять спросил будущий владыка. С некоторым удивлением отец Иоанн ответил: «Я всегда пребывал в церковной жизни, служил литургию, любил читать в храме богослужебные книги, минеи, стихиры, каноны. Вот, я жил в церкви». В этом уникальность того, что сделал для человека Христос. Он основал церковь, в которой нужно просто жить, без аскетического надрыва, без интеллектуального напряжения и метания, без постоянной гонки за особыми духовными переживаниями и состояниями, без жажды грандиозных свершений и реформ. Просто приходить, участвовать в ее таинствах, общаться в искренности сердца с такими же, как ты, братьями и сестрами, руководствоваться в повседневной жизни заповедями Христовыми, искать волю Господа и служить ближним. Вот и все. И этого более чем достаточно, чтобы в нашей душе явственным образом проросло то семя, которое в нас сеет Господь. У каждого это происходит в свое время. Царство Небесное раскрывается в нас, словно само собой, без наших специальных усилий. Единственное усилие, которое от нас требуется – остаться в церковной ограде. Именно здесь благодать Божия действует во всей ее полноте, так, как нигде в другом месте. –

0: Светлое утро на радио Вера.
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Знаете, какие языки никогда не заимствуют? Так называемые мертвые, замершие языки. И сегодня мы обсудим, почему. Дело не в самом факте заимствования, а в том, как именно это происходит. Новое слово, входящее в язык, сначала остается неизменяемым, а потом начинает как бы обрабатываться, приобретать суффиксы и приставки. То есть корень слова иностранный, а все остальное – русское. И в этом и есть суть. Корни могут быть любыми. Но русским слово делает, во-первых, аффиксация, то есть присоединение морфем, приставок и суффиксов. Например, появилось в нашем языке когда-то слово «гитара», а потом возникли «гитарист», «гитарный», «гитарка» и другие производные. Во-вторых, слово встраивается в синтаксис, то есть определенным образом участвует в построении фраз. Например, если в немецком языке слова имеют четкое место в предложении, то в русском они могут довольно свободно перемещаться. Таким образом, заимствование осваивается еще и в потоке речи. Некоторые борцы за чистоту исконной лексики говорят: «Ну, ладно, когда новое слово приходит с новым явлением. Но зачем же нужно заимствовать, если у нас уже есть название? К чему нам чужие слова?» Ответ довольно простой. Новые слова – это дополнительные синонимы, которые обогащают язык. Чем шире лексика, тем сложнее, разнообразнее наша речь. Что же касается стремления к чистоте словаря, то на этот счет есть мнение ученых. Дело в том, что по-настоящему исконных слов не так уж и много. Все языки постоянно меняются, смешиваются, обмениваются корнями с соседями. И это при безостановочном внутреннем процессе эволюции. Русский язык вобрал в себя и древние индоевропейские корни, и более поздние греческие и латинские слова, используют тюркские, иранские, скандинавские заимствования, обогащается за счет братских славянских языков. Это и делает его прекраснейшим, сложным, живым и любимым. С вами была Нина Резник.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Таинство любви. Программа о любви, как о Божьем даре, и о семье, школе любви. В студии благочинной из Обильнинского округа протоиерей Сергей Рыбин и ведущая Анастасия Ильина.
2: Всем слушателям радио «Вера» доброго дня. Отец Сергей, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Наша программа сегодня посвящена Дню семьи, любви и верности. Праздник отмечается ежегодно 8 июля в честь православных святых Петра и Февронии Муромских. И сегодня отец Сергей в нашей студии не один, а вместе со своей матушкой Натальей Рыбиной. Добрый день.
4: Добрый день.
2: День семьи, любви и верности стал всероссийским праздником, но относительно недавно, да, 2008 год, в принципе, для праздника это небольшой срок. Но за это время этот праздник стал настолько всенародно любимым, настолько вот сейчас очень масштабно отмечается. А вот почему именно святые Петр и Феврония стали олицетворением этого праздника?
3: Мы все знаем, да, их житие, и главный эпизод их жития – это то, что смерть их не разлучила, да, то есть они, несмотря на то, что были похоронены отдельно, их мощи обретены были вместе. И это отражает ту идею, что все-таки в православной церкви у нас понимание, как говорят, до гроба вместе нет. Вот и житие Петра и Февронии говорит, нет, и смерть не разлучает. И это очень созвучно с Евангелием, что ничто не отлучит от любви Божией. То есть любовь – это такой дар Божий, который навечно. Не до смерти, а и после, и в жизнь вечную. В житии Петра и Февронии акцент яркий на это делается. Этот факт, он, я думаю, был решающим в том, что они покровители именно семьи, любви и верности.
4: Можно? Это лично мое мнение. Мне кажется, что еще именно эта пара, Петр и Феврония, вот батюшка рассказывает, чем они закончили, условно говоря, да, потому что они не закончили. Они и после смерти вместе были. Вот. Но вопрос, с чего у них начиналось все, потому что все-таки он князь, а она была простая девушка. И мне кажется, это тоже очень показательно, что любовь, она не смотрит на статусы, на положение, на богатство, там, финансовую независимость или как там сейчас модно говорить, да? То есть если есть любовь, она не смотрит ни на что, она просто есть. И она объединяет этих двух людей, которые, казалось бы, в других ситуациях не могли бы быть вместе в принципе.
3: Да, вот я сейчас вспомнил из жития, что еще показательного такого яркого есть. Это когда ему ультиматум поставили, бояре сказали, либо ты разводишься с ней, либо уходи из города, да, и он выбрал уйти,
4: ушел.
3: Только быть с ней, да. Тоже это очень важно. То есть когда любовь не разменивают, это вот тоже в житии есть такой мощный посыл. Поэтому я думаю, что вот именно поэтому они стали вот такие покровители семьи, любви и верности. Ну, это как бы условно. Это не какой-то символизм, это конкретно жизнь. Вот она так сложилась у них. То есть у них во главе была любовь и верность, все, а остальное от этого все строилось.
2: Как принято в вашей семье отмечать День семьи, любви и верности? Существуют ли какие-то традиции?
3: Праздник-то этот стал таким, да? Почему вдруг поняли, что это не только церковный? Потому что это нужно всем. То есть это то, что мы должны сохранить независимо вообще от своих убеждений. Потому что любовь не живет где-то она вот в вакууме, да? Она живет в семье. Мы его так семьей-то особо не отмечаем. Ну, получается, что я всегда в каких-то мероприятиях участвую, посвященных этому празднику.
4: А можно маленькую вот ремарку о самом празднике, что праздник очень чистый и простой. И мне кажется, даже поэтому символ этого праздника – цветок ромашка, да, по-моему, который из всех цветов такой без пафоса, без слащавости, как розы, лилии или еще что-то, да? То есть очень просто, чисто и понятно.
2: Я хотела спросить, отец Сергей дарит ромашки в этот день?
3: Вот
4: заранее авансом. На самом деле, мне отец Сергий очень часто дарит цветы.
3: Это не к празднику. Вас еще к празднику только дарить, нет? Я когда вижу, что цветочки начинают там завитать, я поехал, купил новый.
2: Обновил.
3: Матушке подарил, он их поставил. Красота.
4: Жена довольна.
3: Жена довольна.
4: Всем хорошо.
2: Благодарю вас за интересную беседу и с праздником вас.
4: Спасибо большое. Мы хотим поздравить абсолютно всех с этим чудесным праздником. Те, у кого уже есть семьи, пожелать крепости, огромной верной любви не потерять то, что уже есть, только приумножать, укреплять. А те, кто только ищут свои пары, те, кто только подошли к созданию семьи, пусть Господь благословит именно теми людьми, которые должны быть рядом с вами. Те, которые подарят вам любовь и счастье.
3: В этот прекрасный день, и не только в один день, а вообще всегда, помните, что выше и ценнее любви ничего нет. Это Божий дар, дар вечный, дар, который нельзя разменивать, и нужно хранить его как самое драгоценное сокровище.
2: Всех слушателей Радио Вера с Днем семьи, любви и верности. Любите друг друга и будьте счастливы.
1: Таинство любви. Программа о любви как о Божьем даре и о семье, школе любви.
5: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Oh,

0: Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Подруга рассказала мне о докторе Андрее Берникове из Воронежа, который 10 лет от роду уже знал, что станет детским врачом, а к 37 годам, накопив опыт работы в педиатрии и неврологии, учредил благотворительный фонд «Стеша» в помощь детям с редкими заболеваниями, такими как синдром Мёбиуса, означающий атрофию мышц лица, или синдром Ретта, психоневрологический недуг, болезнь Мойе-Мойе, прогрессирующая патология сосудов головного мозга, или синдром Швахмана-Даймонда, недоразвитие поджелудочной железы. Задача фонда – не только организовать диагностику и лечение подопечных, но и психологически поддерживать их семьи. Как правило, родителям сообщают пугающий диагноз, но не объясняют, как с этим заболеванием жить, сетует Андрей. Многие от неизвестности впадают в депрессию, отгораживаются от всего мира. Чтобы это предотвратить, в фонде «Стеша» работает школа особенного материнства и отцовства, где мам и пап сопровождают медики, юристы, сотрудники социальных служб. «Думаю, мы не ошиблись, выбрав для проекта девиз «Надо быть просто рядом», добавляет соучредитель и директор фонда Марина Булгакова. Стараемся облегчить жизнь больных детей, всегда находясь поблизости. Фонд был создан в 2018 году, когда 6-месячная дочка Марины, Стефани, поступила в отделение патологии раннего возраста детской областной больницы. Случай оказался сложным. Ни Берников, ни другие врачи не могли поставить диагноз, и Стешу направили на обследование в зарубежную клинику. Именно тогда у Андрея и Марины появилась идея организовать фонд помощи детям с редкими заболеваниями. Первым подопечным фонда «Стеша» стал Коля Грибов из Тверской области с так называемым синдромом Ундины. Эта болезнь опасна остановкой дыхания во время сна. Покинуть больничные стены малыш мог только с аппаратом искусственной вентиляции легких, а у мамы не было возможности его купить. Энтузиасты фонда объявили народный сбор денег и помогли приобрести оборудование для Коли. Только за первый год работы фонд помог 15 детям с редкими заболеваниями, 7 из которых полностью оплатили диагностику, лечение и реабилитацию. «Многие люди нас поддерживают, знакомые и незнакомые», — объясняет Андрей Берников. «Кто-то может предоставить свою машину, а кто-то внести недостающую сумму на счет фонда. И это равнозначные вещи». Весной 2020 года, во время пандемии коронавируса, соучредители фонда «Стеша» взяли под опеку семьи, где женщины в одиночку воспитывают детей с инвалидностью. Подготовили 20 продуктовых наборов с крупами и макаронами, мукой и консервами, растительным маслом и соком. Андрей, Марина и волонтеры-помощники доставляли коробки прямо до дверей квартир. «Я же не мог позвонить матери-одиночке и сказать: выходите к подъезду за 20-килограммовым подарком. Если уж помогать, то доводить доброе дело до конца», считает Берников. Моя подруга из Воронежа называет Андрея Анатольевича педиатром с большой буквы. А ее сынишка говорит, что это самый лучший доктор. И я с ним полностью согласна. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Вы слушаете радио «Вера».
2: Сегодня, 8 июля, церковь вспоминает преподобномученицу Февронию Деву, муромских чудотворцев, святых благоверных князя Петра и княгиню Февронию в иночестве Давида и Ефросинию, а также преподобного оптинского старца Никона. Святые благоверные князь Петр и княгиня Феврония прожили в любви и верности долгую жизнь и просили Бога о том, чтобы им довелось умереть одновременно. Незадолго до смерти они приняли иноческий постриг. Петр с именем Давид, Феврония стала Ефросинией. Живя каждый в своем монастыре, супруги общались друг с другом с помощью писем. В одной из весточек Давид сообщил Ефросинии, что ему пришло время умереть. Монахиня просила его подождать, пока она закончит вышивать покрывало для святой чаши. Давид сначала ответил, что может подождать недолго, но вскоре сообщил, что времени не осталось. Ефросинья, закончив вышивать лики святых, послала сказать Давиду, что готова к смерти. Помолясь, они оба умерли 8 июля. Людям показалось неправильным вместе хоронить супругов, которые приняли монашество, и святых положили в разных гробах. Но наутро обнаружили их лежащими рядом в том самом гробу, который они приготовили себе сами. Люди не посмели больше разлучать святых и похоронили их вместе в соборной церкви Рождества Богородицы. Сейчас мощи святых Петра и Февронии хранятся в Муромском Свято-Троицком монастыре. Недавно, в день памяти Петра и Февронии, в России был учрежден новый праздник – День семьи, любви и верности. Прославляя благоверных князей Петра и Февронию, Церковь прославляет христианский идеал брака, который во многом отражение любви Бога к человеку. Той любви, которая, по словам апостола Павла, долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется не правде, а сорадуется истине. Мы просим святых благоверных

0: «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Многие люди совершают ту ошибку, которую совершили в свое время христиане Древнего Коринфа. Они путают душевное с духовным и полагают, что познать Христа можно своими человеческими силами. У апостола Павла есть замечательный ответ всем таким людям. Ответ этот содержится в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывке из 2 и 3 глав первого послания к Коринфянам. Давайте послушаем этот отрывок.
2: «Но як уже есть писано, и же око не видя, и ухо не слыша».
3: Но как написано: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим. Ибо Дух все проницает, и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святаго, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими.

0: отцкими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполлосов», то не плотские ли вы? Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и притом поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду.
1: Кижда свою мзду примет по своему труду.
2: Для понимания апостольских посланий нам необходимо держать в памяти причину их написания. Особенно же это справедливо в отношении посланий к Коринфянам. Только что мы услышали отрывок из первого из них. Оно было написано по причине того, что авторитет апостола в Коринфе пошатнулся из-за появившихся там лжеучителей, которые всячески пытались дискредитировать Павла. Конечно, апостол не мог оставить происходящее без внимания. Ведь дело было не только в его личном авторитете, но и в повреждении христианского учения. Однако как апостол мог добиться своей цели, будучи далеко от своих адресатов? Какие аргументы он мог использовать? Павел решил апеллировать к самому важному и совершенно бесспорному аргументу – к Духу Святому. То, что у апостола Павла и у его сподвижников было общение со Святым Духом и были соответствующие этому духовные дарования, сомнений ни у кого не вызывало. Но при этом адресаты апостола не вполне могли отличить духовные явления от явлений душевных. И Павел вынужден был ввести необходимые определения. Он написал, что Дух Святой и духовные не имеют никакой связи с человеческой мудростью. Тогда как душевное опирается исключительно на человеческие знания, мудрость и харизму, и не имеет в себе силы Духа Святого. Познать Христа можно лишь Духом Святым. Следовательно, человеческая мудрость в этом деле совершенно бессмысленна. А потому и не стоит ей очаровываться. Не стоит верить тем, кто учит о Христе, не имея при этом даров Святого Духа. Но кто может сказать о самом себе, что он духовен? Апостол Павел дает ответ на этот вопрос. Он упоминает все те очевидные и бесспорные грехи коринфских христиан, которые не могут быть совместимы с жизнью по Духу Святому. Если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете? Это, как легко догадаться, универсальный критерий. Ведь любой человек может сказать о самом себе, есть ли у него зависть, поступает ли он по закону человеческого общества в ущерб закону Христову, и жаждет ли он отстаивать, как ему кажется, справедливость методами нехристианского мира, то есть путем споров. Сам Павел поступал иначе, и его поведение не было следствием хорошего воспитания. Он обрел способность действовать по-другому, став носителем благодати Духа Святого, то есть став духовным. Апостол был готов помочь стать такими и его духовным чадом. Способен он помочь в этом и нам.
3: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Анни Берг. Журналист, видеограф, блогер. Певчая в храме.
0: Частное мнение.
2: Как же иной раз трудно прощаться с деньгами, с таким трудом заработанными. Десятину в храм отдать или пожертвовать на благое дело. Заметила за собой, что на новую помаду или вкусный завтрак в кафе не так жалко. И все же стараюсь по мере сил жертвовать, даже когда бывает страшно остаться без средств. Я-то знаю, что смогу заработать. Не у всех есть такая возможность. Надо смотреть на тех, кому хуже. Верю, что милостыня освещает собой весь доход. Не будет напрасных трат, все заработанное послужит благу. Но однажды так меня жадность прихватила, хоть плачь. Случилось это на благотворительном мероприятии, концерте классической музыки. Меня пригласили как постоянного благодетеля. Организовано все было на высшем уровне. Много знатных гостей. В самом конце ведущий объявил, что на выходе можно оставить посильное пожертвование. Я не была готова к такому повороту. И начались у меня муки совести. Она говорила одно, жадность отвечала другое. «Надо пожертвовать». «Да нет же, ты и так постоянный жертвователь. Хватит с тебя». «Вон все подходят к ящику для пожертвований». «Ну и что? Может, они никогда милостыни не дают? А ты регулярно». В общем, с таким внутренним диалогом я ускользнула через служебный ход. Села в машину. Довольная мероприятием, но с ноющей совестью. «В другой раз пожертвуешь», — утешала я себя. В этих мыслях на скорости проскочила мимо своего поворота. Спохватившись, резко крутанула руль, развернулась в неположенном месте и повернула под кирпич. Слава богу, не было встречных машин. Я благополучно завершила свой странный маневр и заметила, как ко мне приближается сотрудник ГИБДД. Он был строг, выписал штраф, а после даже рассмеялся. «А что вы вообще задумали? Не понимаю логику вашего движения». Когда стресс отпустил, осознала, что заплатила ровно столько, сколько обычно жертвую. И в этот момент поняла. Господь ответил мне так, чтобы я не просто услышала, чтобы моей душе было полезно. Если бы я осталась при своих деньгах, что дальше? Немного помучилась бы угрызениями совести, а потом нашла бы себе оправдание. Затем при случае повторила бы свой экономный опыт, и вот уже грешок стал страстью. Но Бог даже не дал мне этих мук совести. Он сразу облегчил мою душу, забрав деньги, которые жгли руки. Потому что милостыня — это дар. Дар тому, кто получит помощь. И дар тому, кто жертвует. Милостыня делает и сердце милостивым. Отдаешь другому, а сам наполняешься радостью, любовью. Я попробовала нарушить этот порядок вещей в тот день. Но Господь вернул мне дар мира в душе и любви.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

0: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов. Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях благочинный приходов Сурожской епархии Московского патриархата в Северной Ирландии протоиерей Георгий Завершинский. Поговорим о развитии искусственного интеллекта, об отсутствии у него души как об одном из главных отличий от человека и о том, как современные технологии влияют на движение человека к Богу. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим об апостолах. Сегодня у нас в студии старший преподаватель кафедры библеистики Свято-Тихоновского университета протоиерей Александр Прокопчук. И разговор пойдет об апостолах-тезках, о трех Иаковах и двух Иудах. Кто они и как их различать?
0: Светлый вечер на Светлом радио.

Сегодня, 8 июля, церковь вспоминает преподобно-мученицу Февронию Деву, муромских чудотворцев святых благоверных князя Петра и княгиню Февронию в иночестве Давида и Ефросинию, а также преподобного оптинского старца Никона. Преподобный оптинский старец Никон, в миру Николай Беляев, родился в 1888 году в Москве. Еще в юности Николай решил стать монахом. Чтобы выбрать для себя обитель, он изрезал на полоски перечень русских монастырей и, помолившись, вытянул жребий, на котором было написано «Козельская Введенская Оптина Пустынь». В Оптиной Николая с любовью принял преподобный Варсонофий. Старец руководил духовной жизнью юноши, как будто готовил его в свои преемники. В постриге Николай получил имя в честь мученика Никона. После Октябрьского переворота Оптина оказалась под угрозой закрытия. «Умру, но не уйду», — так писал Никон в своем дневнике. Но уйти все же пришлось. Изгнанный из обители, преподобный поселился в Козельске, служил в Успенском храме, принимал народ. В июне 1927 года Никона арестовали. Три страшных года он провел в концлагере, а затем жил в ссылке в Архангельской области. Хозяйка, у которой преподобный снимал угол, требовала, чтобы батюшка, к этому времени уже больной туберкулезом, как батрак выполнял все тяжелые физические работы. Состояние здоровья Никона ухудшалось с каждым днем. Однажды он просто не смог встать, и хозяйка выгнала его из дома. Умирающего старца перевез к себе ссыльный оптинский монах Петр. В день своей кончины преподобный Никон причастился, прослушал канон на исход души. Отпевали старца 12 ссыльных священников. Им всем неожиданно дали в этот день выходной, словно отпустили на погребение преподобного Никона. Прославляя преподобного Никона Оптинского, церковь вспоминает его слова: «Никогда не было, нет и не будет беспечального места на земле. Беспечальное место может быть только в сердце, когда Господь в нем». Мы уповаем на то, что преподобный Никон, старец Оптинский, остается нашим молитвенником перед Господом, и просим святого: «Преподобный Никон, моли Бога о нас».

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стуты Ларсен.
2: Мы не так уж много знаем о великих правителях древности и средневековья. Еще меньше мы знаем об их женах, о тех, кто сопровождал царей каждый день и помогал выстоять перед ударами судьбы. Об английском короле Альфреде Великом нам известно достаточно, чтобы понять, каким он был человеком. И в то же время источники незаслуженно обходят вниманием его жену, благочестивую Эльсвиту. Несомненно, жена такого поистине выдающегося мужа должна была отличаться завидным смирением и, конечно же, умом. Ведь не зря говорят, за каждым великим мужчиной стоит великая женщина. Испытания для Эльсвиты начались прямо в день свадьбы. Ее жениха поразила некая болезнь, затем причинявшая сильные боли всю жизнь. Возможно, их вызвали камни в почках. Молодая жена справилась со своим огорчением и поддерживала мужа постоянно. Именно любящая Эльсвита терпеливо готовила лекарственный настой для Альфреда, который в государственных делах забывал обо всем личном. В те времена не существовало врачей, которые бы следили за здоровьем человека постоянно. И только благодаря заботе жены Альфред, с детства слабый здоровьем, редко болел. Еще больше огорчений добросердечной Эльсвите приносили набеги викингов, разоряющих страну. Северные варвары были настолько сильны, что почти одержали верх над неокрепшим английским государством. Королевской семье пришлось бежать туда, куда еще не дотянулась грубая рука язычников. У Эльсвиты в то время уже было несколько детей, один совсем младенец. Альфред спрятал жену у надежных друзей и ушел скитаться по обширным английским болотам в надежде, что отвлечет на себя внимание врагов. Эльсвита со слезами на глазах провожала мужа. Ей было тяжело расставаться с ним, но оба знали – дети важнее. Именно им мать должна посвятить себя. Сердцем понимала Эльсвита и то, что не способна помочь мужу в поисках собственного пути. Найти его мужчина должен сам. Но так любила его королева и так скучала, что пролила немало слез в молитвах, чтобы муж ее остался жив и обрел себя. Молитвы Эльсвиты были услышаны Богом. Не прошло и года, как Альфред вернулся. Жена удивилась его новому взгляду. Из него исчезла королевская надменность, а на смену ей пришли смирение и мудрость. В тот же год Альфред собрал народ и дал отпор язычникам, наголову разбив их войско. Когда предводитель викингов Гутрум сдался, все ждали, что король казнит его. Однако дальновидная Эльсвита подсказала мужу иное решение. Она предложила обойтись язычникам милостиво, показать, насколько Альфред страшен в гневе, когда на его людей нападают, и насколько он добр с побежденными. Только искренне любящая женщина могла посоветовать такое своему мужу, чтобы уберечь его от новых напастей. Убей одного врага, появится другой, не менее сильный. А сделать союзника из бывшего противника куда мудрее. Подумав, Альфред согласился, и расчет оправдался. Гутрум был настолько впечатлен дружелюбием короля, что крестился в христианскую веру и затем свято соблюдал границы страны. Кто знает, сколько еще мудрых советов дала Эльсвита мужу. Она успевала и утешить его при неудачах, и помочь в государственных делах. А ведь еще нужно не забывать о семейном уюте и воспитании семи детей. Все это ложилось на плечи Эльсвиты, пока Альфред дни и ночи трудился на благо своего народа. И жена с радостью помогала ему справиться с таким серьезным делом. Она с разными заботами сновала по замку, распоряжалась по хозяйству, следила за детьми и принимала гостей, когда король был занят. В ней Альфред нашел настоящую опору и неизменно радовался, когда видел жену. После смерти мужа Эльсвита основала женский монастырь Нанаминстер и удалилась в него. Без Альфреда, для благочестивой женщины, которая привыкла жертвовать собой ради мужа и детей, жизнь потеряла все краски. Мечты Эльсвиты сбылись. Ее потомки стали не менее великими правителями, чем Альфред. Она умерла счастливой, с осознанием того, что исполнила свой долг. Народ, в отличие от историков, не забыл о ней. После смерти Эльсвиту стали почитать как святую, а день ее памяти отмечается 20 июля. Ведь кому, как непростым людям, знать, что иногда на таких серых мышках держится весь мир.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Какие конкретно усилия необходимо предпринять для того, чтобы привлечь к себе божественную благодать? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 13 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: Иную притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Иную притчу сказал он им: «Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все. Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им. Да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира». Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и, приступив к нему, ученики его сказали: «Изъясни нам притчу о плевелах на поле».
3: «Скажи нам притчу плевел сеянных».
1: В только что прозвучавшем отрывке Христос приводит 2 ярких образа. С их помощью Он раскрывает секрет Божьего действия в этом мире. Первый образ – это горчичное зерно. Оно меньше всех семян. Вероятно, речь идет о черной горчице. В жарком климате Палестины эта кроха вырастала в настоящее дерево. Иногда его высота достигала 3-4 метров. Второй образ – образ закваски, которую женщина положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все. Толкователи полагают, что 3 меры составляли около 20 литров. Именно такое немалое количество муки поднимается от малой горсти закваски. В обоих случаях Господь сравнивает ничтожность и несущественность материала и ту чудесную силу, которая в нем скрыта. Тихо и незаметно эта сила совершает существенную трансформацию. Так Спаситель хочет донести до апостолов важную мысль. Царство Божие прорастает в этом мире не благодаря напору и харизме проповедников, но благодаря непостижимому для ума действию божественной благодати. До времени оно будет совершаться скрытно и незаметно, но однажды преобразит весь мир. Так и случилось. Проповедь Евангелия первыми христианами внешне больше походила на череду неудач. Постоянные преследования со стороны властей, подозрительность и неприязнь со стороны простых граждан, аресты, ссылки, казни. Что говорить, 11 из 12 ближайших учеников Спасителя умерли как мученики. Однако в итоге каким-то странным и чудесным образом церковь распространилась на весь мир и заквасила евангельскими идеями всю европейскую культуру. Этот же механизм действует и в духовной жизни каждого отдельного верующего. Очень показателен в этом отношении разговор будущего митрополита Вениамина Фетченкова и святого праведного Иоанна Кронштадтского. Однажды, будучи простым иноком, отец Вениамин увидел, как протоиерей Иоанн с благоговением целует крест. Он не удержался и спросил: «Батюшка, скажите, откуда у вас такая вера?» «Вера?» – переспросил отец Иоанн. На минуту задумался, а потом с твердой ясностью ответил: «Я просто жил в церкви». «А что это такое, жили в церкви?» — опять спросил будущий владыка. С некоторым удивлением отец Иоанн ответил: «Я всегда пребывал в церковной жизни, служил литургию, любил читать в храме богослужебные книги, минеи, стихиры, каноны. Вот, я жил в церкви». В этом уникальность того, что сделал для человека Христос. Он основал церковь, в которой нужно просто жить. Без аскетического надрыва, без интеллектуального напряжения и метания, без постоянной гонки за особыми духовными переживаниями и состояниями, без жажды грандиозных свершений и реформ. Просто приходить, участвовать в ее таинствах, общаться в искренности сердца с такими же, как ты, братьями и сестрами, руководствоваться в повседневной жизни заповедями Христовыми, искать волю Господа и служить ближним. Вот и все. И этого более чем достаточно, чтобы в нашей душе явственным образом проросло то семя, которое в нас сеет Господь. У каждого это происходит в свое время. Царство Небесное раскрывается в нас, словно само собой, без наших специальных усилий. Единственное усилие, которое от нас требуется – остаться в церковной ограде. Именно здесь благодать Божия действует во всей ее полноте, так, как нигде в другом месте.

0: Общие заботы супругов облегчают для них скорби, и общие радости для обоих восхитительнее. Святитель Григорий Богослов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Карен Бадалов.
2: Анна Покровская. Не одиноки. Она сидела на скамейке в метро и плакала. С грохотом приезжали и уезжали поезда. Я спешил на работу, но пройти мимо почему-то не смог. «Девушка, у вас все в порядке?» – спросил я ее. Она отняла ладони от заплаканного лица. «Все нормально. Просто мне вдруг стало очень грустно. Сестра недавно уехала жить на Дальний Восток. Не могу пока привыкнуть без нее. Вот и расплакалась. Мне казалось, я теперь совсем одна. Но вы вот подошли, и мне стало легче. Значит, люди все-таки не одиноки». Она исчезла в дверях подошедшего поезда. А я остался сидеть на скамейке, размышляя над ее словами. Задумался. И вдруг слышу: «Молодой человек, у вас все хорошо?» Надо мной участливо склонилась пожилая женщина, и я улыбнулся. «Значит, это правда. Люди все-таки не одинокие».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Вера устами детей. Рассуждаем о самом важном.
2: Что такое любовь и верность? Отвечают воспитанники православной Свято-Владимирской гимназии города Ставрополя.
3: Любовь – это те чувства, которые возникают к другому человеку. А когда ты хочешь, чтобы другому человеку было хорошо, хочешь заботиться о нем, радоваться успехам, поддерживать в трудную минуту. Верность – это крепкие брачные узы, взаимопонимание, уважение, поддержка. Верный человек никогда не бросит друга.
4: Любовь – это когда два человека полюбили друг друга. Если два человека полюбили друг друга, они идут жениться и создают семью. Через 9 месяцев у них рождается первый сыночек или дочка, которых они тоже любят, потому что у них это самое дорогое сокровище. Получается, что любовь – это такое теплое чувство. Она может быть к своим родителям, детям, друзьям, и к своей семье и так далее. Любовь – это когда хочется, чтобы любимому человеку было хорошо, а вам, в свою очередь, от этого становится тоже очень приятно, если ему хорошо. Очень хочется заботиться о любимом человеке, говорить ласковые слова, делать приятные сюрпризы. Также любовь – это когда ты радуешься успехам любимого человека, когда ты готов помогать и не требуешь за это ничего взамен. Верность – это когда ты выполняешь свои обещания. Если дал слово другу, ты его сдерживаешь. И родственникам, родителям тоже. Верность – это значит, что ты должен уметь хранить чужие секреты. Верный друг должен быть не только в радости, но и в трудную минуту.
5: Любовь – это такое чувство, когда люди помогают. Например, как мама любит своих детей. Она заботится о них, кормит их, лечит. Самое главное – любовь Бога к людям. Верность – это когда человек не бросает, всегда поможет в трудной ситуации. Он поддержит тебя, он не оставит тебя в обиде.
6: Любовь – это когда все друг друга любят, уважают, поддерживают, друг друга слушаются и понимают.
5: Я желаю всем слушателям радио «Вера» любви, здоровья, верности, чтобы их жизнь длилась долго.
2: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.

0: Рассказывает студентка факультета журналистики МГУ Елизавета Бабицкая.
1: Я бы хотела рассказать историю о своей тете. Она добрый человек, готова делать все для всех. Один раз, это было около 5-6 лет назад, она рассказала историю. У нее была встреча где-то в Москве, и она шла в ресторан. И тут увидела женщину, которая стояла на морозе, то ли в рубашке, то ли в футболке. И тогда, увидев это, тетя удивилась и испугалась за здоровье женщины. Она отвела ее в ресторан и накормила. Предлагала еще купить куртку, но та наотрез отказалась. Потом эта женщина сказала, что молилась Пресвятой Богородице о помощи, и явилась моя тетя. Наверное, это через мою тетю, Божья Матерь, помогла этой женщине и дала надежду. Как хорошо, что в этом мире есть такие люди, как моя тетя, с добрым сердцем, которые не могут пройти мимо. Я часто думаю, что бы я сделала в такой ситуации. Но могу сказать точно, когда мы делаем добрые дела, они в первую очередь несут пользу для нас самих.
2: Добрые истории. Вера. Светлое радио.
3: Сегодня, 8 июля, церковь вспоминает преподобно-мученицу Февронию Деву, муромских чудотворцев святых благоверных князя Петра и княгиню Февронию в иночестве Давида и Ефросинию, а также преподобного оптинского старца Никона. Преподобно-мученица Феврония Дева жила в конце 3-начале 4 века в Ассирии. Она воспитывалась в монастыре, где настоятельницей была ее тетка. Когда начались гонения на христиан, император Диоклетиан направил в эту обитель целый отряд воинов. Монахи не успели скрыться. В обители оставалась только игуменья, ее помощница Фомаида и святая Феврония, которая в то время тяжело болела. Февронию привели к военачальнику Селину. Он обещал деве почести и награды, если она откажется от веры во Христа. Феврония твердо ответила, что не променяет Бога ни на какие земные блага. Тогда Селин подверг ее жестоким публичным пыткам. Мучения были так бесчеловечны, что языческий народ требовал прекратить истязания. После долгих издевательств святой мученице Февронии отсекли голову. В обители, где подвязалась Феврония, ежегодно в день ее кончины происходило чудо. Во время всеночного бдения сестры видели святую деву на своем обычном месте в храме. От мощей святой мученицы совершались многочисленные чудеса и исцеления. Житие святой Февронии было написано свидетельницей ее подвига инокиней Фомаидой. Святитель Иоанн Златоуст писал о мучениках. Не только душа, но и самое тело их стало причастным большей благодати. И не только не потеряло после частых терзаний той крепости, которую имела, но и приобрело большую и высшую. Что может быть удивительнее этой победы? Церковь прославляет преподобно-мученицу Февронию Деву и обращается к ней со словами: «Святая мученица Феврония, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Модест Петрович Мусоргский вошел в историю музыки как новатор в области гармонии и звуковой колористики. Обладая даром живописать в звуках картины природы и человеческие характеры, Мусоргский был особенно любим французскими композиторами-импрессионистами. Они вдохновлялись его музыкой. В частности, Морис Равель, который с большим уважением относился к творчеству своего русского коллеги и даже переложил для оркестра некоторые его сочинения, в том числе знаменитый фортепианный цикл «Картинки с выставки». Оркестровка Равеля получилась красочной и изобретательной. Она настолько полюбилась слушателям, что в наше время исполняется почти так же часто, как и оригинальная фортепианная версия. Особенно величественно и ярко в оркестровом изложении звучит финальный номер цикла «Богатырские ворота». Эта композиция является музыкальным воплощением нереализованного архитектурного проекта «Городских ворот», которые планировалось воздвигнуть в Киеве в 1866 году. Мелодия пьесы напоминает былинный напев, величавый и степенный. Она все больше ширится, заполняет звуковое пространство, перемежаясь со старинным знаменным распевом церковного песнопения «Елицы во Христа крестистися», что переводится как «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Эта молитва исполняется на литургии в некоторые церковные праздники вместо Тресвятого. Заключает номер, как и весь цикл, праздничный колокольный звон, воплощающий торжество православной веры на Святой Руси. Фрагмент пьесы «Богатырские ворота» из цикла «Картинки с выставки» Модеста Петровича Мусоргского в оркестровке Мориса Равеля прозвучит в исполнении Государственного симфонического оркестра СССР. Дирижер Евгений Светланов.

0: что познать Христа можно своими человеческими силами. У апостола Павла есть замечательный ответ всем таким людям. Ответ этот содержится в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывке из 2 и 3 глав 1 послания к Коринфянам. Давайте послушаем этот отрывок.
1: «Но як уже есть писано, и же око не видя, и ухо не слыша».
2: Но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святаго, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполосов», то не плотские ли вы? Кто Павел? Кто Аполос? Они только служители, через которых вы уверовали, и притом поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду.
1: Кижда свою мзду примет по своему труду.
0: Для понимания апостольских посланий нам необходимо держать в памяти причину их написания. Особенно же это справедливо в отношении посланий к Коринфянам. Только что мы услышали отрывок из первого из них. Оно было написано по причине того, что авторитет апостола в Коринфе пошатнулся из-за появившихся там лжеучителей, которые всячески пытались дискредитировать Павла. Конечно, апостол не мог оставить происходящее без внимания. Ведь дело было не только в его личном авторитете, но и в повреждении христианского учения. Однако как апостол мог добиться своей цели, будучи далеко от своих адресатов? Какие аргументы он мог использовать? Павел решил апеллировать к самому важному и совершенно бесспорному аргументу – к Духу Святому. То, что у апостола Павла и у его сподвижников было общение со Святым Духом и были соответствующие этому духовные дарования, сомнений ни у кого не вызывало. Но при этом адресаты апостола не вполне могли отличить духовные явления от явлений душевных. И Павел вынужден был ввести необходимые определения. Он написал, что Дух Святой и духовные не имеют никакой связи с человеческой мудростью. Тогда как душевное опирается исключительно на человеческие знания, мудрость и харизму, и не имеет в себе силы Духа Святого. Познать Христа можно лишь Духом Святым. Следовательно, человеческая мудрость в этом деле совершенно бессмысленна. А потому и не стоит ей очаровываться. Не стоит верить тем, кто учит о Христе, не имея при этом даров Святого Духа. Но кто может сказать о самом себе, что он духовен? Апостол Павел дает ответ на этот вопрос. Он упоминает все те очевидные и бесспорные грехи коринфских христиан, которые не могут быть совместимы с жизнью по Духу Святому. Если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете? Это, как легко догадаться, универсальный критерий. Ведь любой человек может сказать о самом себе, есть ли у него зависть, поступает ли он

0: закону человеческого общества в ущерб закону Христову? И жаждет ли он отстаивать, как ему кажется, справедливость методами нехристианского мира, то есть путем споров? Сам Павел поступал иначе, и его поведение не было следствием хорошего воспитания. Он обрел способность действовать по-другому, став носителем благодати Духа Святого, то есть став духовным. Апостол был готов помочь стать такими и его духовным чадом. Способен он помочь в этом и нам.
1: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Алена Боголюбова. Экономист, социальный волонтер.
0: Частное мнение.
2: Несколько лет назад на выходе из храма ко мне подошла дочь моей подруги Алла. Это было сразу после литургии. Девушка угнетала, что мама сильно переживает по поводу ее замужества. Алле тогда было 32 года. Она окончила медицинский институт и работала врачом. Красивая, добрая девушка. У нее всегда были поклонники, но того самого единственного она пока не встретила. «Понимаете, я не чувствую, что куда-то опаздываю», – объясняла она. Но мама постоянно поднимает тему брака, семьи, детей. Эти разговоры часто проходят на повышенных тонах. А недавно у мамы обнаружили порок сердца. Ей вообще нельзя нервничать. Но не могу же я выйти замуж, лишь бы ей было спокойнее. Я верю, что всему свое время. Алла регулярно ходила в храм. Исповедовалась, причащалась. К слову, и жизнь безбрачия она не отвергала как возможный путь, если на то будет воля Божья. Ее духовник поддерживал такую позицию, но родная мать будто не слышала. Наверное, поэтому Алла и захотела поговорить со мной. Марина, мама Аллы, моя давняя подруга. Я знала, что она всей душой желала, чтобы дочь была счастлива. Вышла замуж, родила детей. Но я не знала, что эти ожидания так сильно угнетают Аллу. С одной стороны, переживания подруги мне понятны. Она беспокоится, что дочь посвятит жизнь карьере и не создаст семьи. С другой, Алла была молодой самодостаточной женщиной, вела церковный образ жизни и занималась любимым делом. Прежде чем говорить с Мариной, я обсудила ситуацию со своим духовником. Он согласился, что в данном случае побеседовать с подругой нужно, но лучше, чтобы это сделал ее духовный наставник. При этом батюшка предположил, что она изматывает себя терзаниями и не может положиться на волю Божью. Он также посоветовал почитать наставления преподобного Порфирия Ковсоколевита. Я купила книгу и нашла там слова, которые мне захотелось прочитать подруге. «Иной человек может достичь преклонного возраста и все еще колебаться в выборе между браком и безбрачием. Тогда сатана начинает очень жестоко нападать на него, влагая в душу панический страх, что он так никогда и не женится». Человек в панике начинает искать себе невесту, просить знакомых, чтобы они нашли подходящую кандидатуру, чем вызывает у всех только насмешки, и в конце концов становится душевно больным. По словам старца, не нужно пытаться освободиться от подобных искушений силы, а лучше встречать их спокойно и обращать в чистые помыслы. Скажите себе, можно жениться и наслаждаться радостями семейной жизни, и это угодно Господу. А когда приходит пожелание провести жизнь в девстве и чистоте, принимайте и их с благодарностью. В свое время Господь даст вам извещение, соответствующее вашему душевному устроению. Я оставила закладку на этой странице и подарила книгу маме Аллы Марине. Это сработало. Через неделю подруга призналась, что слова старца помогли ей взглянуть на ситуацию под другим углом. Она обсудила эту тему со своим духовником и поняла, что ее дочь относится к вопросу брака мудро, что это не беспечность, а терпение и упование на Бога. Чуть позже Алла сообщила, что количество напряженных разговоров на тему замужества снизилось. А примерно через год после того разговора Алла подошла ко мне в храме, обняла и радостно сообщила, что выходит замуж. Да, она все-таки встретила того самого. Вскоре они расписались и обвенчались. Еще спустя год моя подруга наконец стала бабушкой. У Аллы родились прекрасные девочки-близняшки. Недавно Марина призналась, что ей было очень трудно справиться со своими переживаниями, но она научилась принимать любые возможные варианты с благодарностью к Богу, и постепенно сердце ее успокоилось.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

Сегодня, 8 июля, церковь вспоминает преподобно-мученицу Февронию Деву, муромских чудотворцев святых благоверных князя Петра и княгиню Февронию в иночестве Давида и Ефросинию, а также преподобного оптинского старца Никона. Преподобный оптинский старец Никон, в миру Николай Беляев, родился в 1888 году в Москве. Еще в юности Николай решил стать монахом. Чтобы выбрать для себя обитель, он изрезал на полоски перечень русских монастырей и, помолившись, вытянул жребий, на котором было написано «Козельская Введенская Оптина Пустынь». В Оптиной Николая с любовью принял преподобный Варсонофий. Старец руководил духовной жизнью юноши, как будто готовил его в свои преемники. В постриге Николай получил имя в честь мученика Никона. После Октябрьского переворота Оптина оказалась под угрозой закрытия. «Умру, но не уйду», — так писал Никон в своем дневнике. Но уйти все же пришлось. Изгнанный из обители, преподобный поселился в Козельске, служил в Успенском храме, принимал народ. В июне 1927 года Никона арестовали. Три страшных года он провел в концлагере, а затем жил в ссылке в Архангельской области. Хозяйка, у которой преподобный снимал угол, требовала, чтобы батюшка, к этому времени уже больной туберкулезом, как батрак выполнял все тяжелые физические работы. Состояние здоровья Никона ухудшалось с каждым днем. Однажды он просто не смог встать, и хозяйка выгнала его из дома. Умирающего старца перевез к себе ссыльный оптинский монах Петр. В день своей кончины преподобный Никон причастился, прослушал канон на исход души. Отпевали старца 12 ссыльных священников. Им всем неожиданно дали в этот день выходной, словно отпустили на погребение преподобного Никона. Прославляя преподобного Никона Оптинского, церковь вспоминает его слова: «Никогда не было, нет и не будет беспечального места на земле. Беспечальное место может быть только в сердце, когда Господь в нем». Мы уповаем на то, что преподобный Никон, старец Оптинский, остается нашим молитвенником перед Господом, и просим святого: «Преподобный Никон, моли Бога о нас».

0: Отними у любви терпение, и она, как разоренная, перестанет существовать. Священномученик Киприан Карфагенский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Кто такие партизаны? Большинство наверняка ответит, что это простые люди, поднявшиеся против врага. Так сказать, добровольцы из народа. Это одновременно и правильно, и не совсем. Действительно, в 20 веке партизанами стали называть гражданское население, которое самостоятельно вооружалось и собиралось в отряды для помощи армии в борьбе с противником. Как было, например, во время Великой Отечественной войны. Между тем, еще в 19 столетии слово «партизан» понимали совсем иначе. Точки над «и» расставил один из ведущих российских специалистов по истории Отечественной войны 1812 года, историк нашего времени Андрей Попов. Он писал: «Современники никогда не называли отряды крестьян партизанскими. Они обозначались иначе – вооруженные поселяне, ополчение». Партизанской же войной, подчеркивал ученый, считалось воздействие на тыл неприятеля именно армейских отрядов. Кем же были и как действовали партизаны 1812-го? Наполеоновская армия, напавшая на Российскую империю, значительно превышала по численности русские войска. Ведь на стороне Бонапарта сражались не только французы, но и представители почти всех европейских государств. При таком неравном соотношении необходимо было, помимо прочего, использовать против врага тактику истощения его сил в тылу. Другими словами, действовать скрытно, уничтожая вражеский транспорт, запасы продовольствия, коммуникации, линии связи. Это могли быть кратковременные набеги так называемых «летучих корпусов», то есть способных действовать очень быстро. Партизаны добывали важные сведения о передвижении и численности неприятеля. Да и просто доставляли противнику разного рода беспокойства, чтобы лишить его необходимого отдыха и тем привести в изнурение и расстройство, как сообщает энциклопедия Отечественной войны 1812 года. Фельдмаршал Кутузов, главнокомандующий русской армией, во время войны с Наполеоном писал: «Партизан должен быть решителен и быстр». Именно поэтому в состав партизанских отрядов входила преимущественно легкая кавалерия, гусары, казаки. Первый в истории Отечественной войны 1812 года летучий корпус сформировал генерал Барклай де Толли менее чем через месяц после начала военных действий. Среди партизан 1812 года есть те, чьи имена мы помним и сегодня. Пожалуй, самый известный из них – Денис Давыдов. Он писал стихи про гусарскую удаль и сам сполна ее проявил. В ноябре во время битвы у деревни Ляхова партизанский отряд под командованием Давыдова взял в плен бригаду генерала Шарля Ажеро – 2000 солдат. Бок о бок в этом сражении с Давыдовым сражался и другой бесстрашный партизан – капитан Александр Сеславин. Он проявил себя не только на поле боя, но и в разведке. В ноябре 1812-го Сеславин сумел, спрятавшись на дереве, отследить передвижение наполеоновской армии в сторону Малоярославца. Вовремя переданные сведения об этом помогли остановить и развернуть войска Бонапарта. Опоздая Сеславин с этой информацией хоть на день, и война бы затянулась. Позже он с улыбкой вспоминал, что на приеме у графа Шереметьева увидел на стене собственный портрет в полный рост на дереве. Эта работа неизвестного художника тогда стала очень популярной. Героические действия партизан Отечественной войны 1812 года своим патриотическим духом, безусловно, вдохновляли и партизан Великой Отечественной. И пусть к тому времени сами эти понятия немного сместились, цель у партизан оставалась прежней – не щадя собственной жизни, приближать победу.
1: Открываем дверь.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Какие конкретно усилия необходимо предпринять для того, чтобы привлечь к себе божественную благодать? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 13 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: Иную притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Иную притчу сказал он им: «Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все. Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им. Да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира». Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и, приступив к нему, ученики его сказали: «Изъясни нам притчу о плевелах на поле».
3: «Скажи нам притчу плевел сеянных».
1: В только что прозвучавшем отрывке Христос приводит 2 ярких образа. С их помощью Он раскрывает секрет Божьего действия в этом мире. Первый образ – это горчичное зерно. Оно меньше всех семян. Вероятно, речь идет о черной горчице. В жарком климате Палестины эта кроха вырастала в настоящее дерево. Иногда его высота достигала 3-4 метров. Второй образ – образ закваски, которую женщина положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все. Толкователи полагают, что 3 меры составляли около 20 литров. Именно такое немалое количество муки поднимается от малой горсти закваски. В обоих случаях Господь сравнивает ничтожность и несущественность материала и ту чудесную силу, которая в нем скрыта. Тихо и незаметно эта сила совершает существенную трансформацию. Так Спаситель хочет донести до апостолов важную мысль. Царство Божие прорастает в этом мире не благодаря напору и харизме проповедников, но благодаря непостижимому для ума действию божественной благодати. До времени оно будет совершаться скрытно и незаметно, но однажды преобразит весь мир. Так и случилось. Проповедь Евангелия первыми христианами внешне больше походила на череду неудач. Постоянные преследования со стороны властей, подозрительность и неприязнь со стороны простых граждан, аресты, ссылки, казни. Что говорить, 11 из 12 ближайших учеников Спасителя умерли как мученики. Однако в итоге каким-то странным и чудесным образом церковь распространилась на весь мир и заквасила евангельскими идеями всю европейскую культуру. Этот же механизм действует и в духовной жизни каждого отдельного верующего. Очень показателен в этом отношении разговор будущего митрополита Вениамина Фетченкова и святого праведного Иоанна Кронштадтского. Однажды, будучи простым иноком, отец Вениамин увидел, как протоиерей Иоанн с благоговением целует крест. Он не удержался и спросил: «Батюшка, скажите, откуда у вас такая вера?» «Вера?» – переспросил отец Иоанн. На минуту задумался, а потом с твердой ясностью ответил: «Я просто жил в церкви». «А что это такое, жили в церкви?» — опять спросил будущий владыка. С некоторым удивлением отец Иоанн ответил: «Я всегда пребывал в церковной жизни, служил литургию, любил читать в храме богослужебные книги, минеи, стихиры, каноны. Вот, я жил в церкви». В этом уникальность того, что сделал для человека Христос. Он основал церковь, в которой нужно просто жить. Без аскетического надрыва, без интеллектуального напряжения и метания, без постоянной гонки за особыми духовными переживаниями и состояниями, без жажды грандиозных свершений и реформ. Просто приходить, участвовать в ее таинствах, общаться в искренности сердца с такими же, как ты, братьями и сестрами, руководствоваться в повседневной жизни заповедями Христовыми, искать волю Господа и служить ближним. Вот и все. И этого более чем достаточно, чтобы в нашей душе явственным образом проросло то семя, которое в нас сеет Господь. У каждого это происходит в свое время. Царство Небесное раскрывается в нас, словно само собой, без наших специальных усилий. Единственное усилие, которое от нас требуется – остаться в церковной ограде. Именно здесь благодать Божия действует во всей ее полноте, так, как нигде в другом месте.

0: Время молиться друг за друга. Утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Подойдите к небольшой елочке в летнее время, и вы увидите, что ее верхушка, равно и подросшие кончики боковых ветвей, по нежно-зеленому, почти голубоватому цвету хвои, отличаются от прошлогоднего оперения с его насыщенным зеленым цветом. В детстве мы с удовольствием обрывали и ели свежие еловые побеги, кисло-терпкие на вкус. Для того, чтобы делиться духовными дарами с ближними, и мы, ученики Христовы, прежде должны взрастить свежие побеги добродетелей в собственной душе, отдавая известное время уединению, молитве, чтению и размышлению.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения». Ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. Прикоснемся к священной тайне молитвы. Итак, святитель говорит, молитва Иисусова произносится так. «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Первоначально произносилась она без прибавки слова «грешного». Слово это присовокуплено к прочим словам молитвы впоследствии. Это слово, заключающее в себе сознание и исповедание падения, замечает преподобный Нил Сорский. Нам прилично благоприятно Богу, заповедавшему воссылать молитвы к Нему из сознания и исповедания своей греховности. Для новоначальных, а мы с вами все новоначальные, снисходя их немощи, отцы позволяют разделять молитву на две половины, иногда говорить «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного», а иногда «Сыне Божий, помилуй меня грешного». Впрочем, это только дозволение и снисхождение, а отнюдь не приказание и не установление, требующее непременного исполнения. Гораздо лучше творить постоянно единообразную цельную молитву, не занимая и не развлекая ум переменой и заботой о переменах. И тот, кто находит необходимость для немощи своей в перемене, не должен допускать ее часто. Примерно можно одной половиной молитвы молиться до обеда, другой – после обеда. Воспрещая частую перемену, святой преподобный Григорий Синаид говорит, «Не укореняются те деревья, которые пересаживаются часто». Моление молитва Иисусова есть установление божественное. Установлено оно не через посредством пророка, не через посредством апостола, не через посредством ангела, установлено самим Сыном Божиим и Богом. После Тайной Вечери, между прочим, возвышеннейшими окончательными заповеданиями и завещаниями Господа Иисуса Христа. Установлено моление Его именем. Дал этот способ моления как новый необычный дар, дар цены безмерной. Апостолы уже знали отчасти силу имени Иисуса. Они исцеляли именем неисцелимые недуги, приводили к повиновению себе бесов, побеждали, связывали, прогоняли их. Постараемся и мы, друзья мои, во всем соблюдать порядок, а особо в делах спасения души сохранять последовательность возрастания и неспешность в совершении молитвы. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Весной 2020 года испытанием для людей стали не только страх пандемии коронавируса, но и режим самоизоляции. Оказалось, это не так-то просто находиться круглые сутки взаперти с собственными детьми. Ссоры, взаимные претензии, а то и потасовки ребятишек существенно осложнили жизнь родителей. Многие знакомые признавались, что им пришлось мобилизовать свои лучшие качества, чтобы не ранить отпрысков неосторожными словами. И это при том, что в этих семьях двое, трое, самое большее четверо ребятишек. А вот у костариканских супругов Виктора и Мельбы Хименес, на чью страничку я забрела в интернете, 37 детей, родных и приемных. Хочу рассказать, каково же им пришлось на карантине. Оказалось, что Хименесам нравится проводить вместе 24 часа в сутки. Мельба называет это время трудным, но прекрасным. Самые маленькие требуют внимания, когда не ходят в детский сад. Но ведь и старшие освобождены от очных школьных занятий, а значит, можно рассчитывать на их помощь. 15-летняя дочка Виктора и Мельбы Марица Хименес призналась, что обязанностей по дому у нее прибавилось. Ведь когда 37 человек завтракают, обедают и ужинают в семейном кругу, то и готовить приходится больше, и посуду мыть. Но бытовые нагрузки, сказала девочка, возмещаются общением с теми, кто живет на одной волне с тобой. Поддержал сестру и 20-летний Давид. Он заявил, что был бы рад вообще никогда не расставаться с сестрами и братьями. А на вопрос, не устают ли они друг от друга, засмеялся. Разве может быть тесно пальцем на руке? Как супругам Хименес удалось воспитать у детей такую любовь друг к другу? Мельба говорит так. «Воспитать это невозможно. Любовь – это свойство Бога. И Он дарит нам ее, потому что мы молимся друг о друге. Когда мне теперь знакомые жалуются на детей, я рассказываю им об опыте семьи Хименес. Стоит попробовать перенять его, ведь он успешный». С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
0: Живут такие люди. В эфире радио «Вера».
2: Сегодня, 8 июля, церковь вспоминает преподобно-мученицу Февронию Деву, муромских чудотворцев святых благоверных князя Петра и княгиню Февронию в иночестве Давида и Ефросинию, а также преподобного оптинского старца Никона. Благоверный князь Петр и святая благоверная княгиня Феврония жили в 13 веке. За несколько лет до того, как вступить на Муромский престол, святой Петр заболел проказой, от которой никто не мог его излечить. Во сне Петру было открыто, что ему сможет помочь только некая Феврония, крестьянка деревни Ласковой Рязанской губернии. Петр отыскал эту девушку и дал обет жениться на ней после выздоровления. Святая Феврония исцелила князя и вышла за него замуж. Гордые бояре не хотели иметь княгиню из крестьян и потребовали, чтобы князь расстался с ней. Святой Петр отказался, и супругов изгнали из Мурома. Но вскоре в городе начались беспорядки, и народ стал просить, чтобы князь вернулся вместе со своей женой. Петр и Феврония вернулись, и долгие годы милостиво и разумно правили городом. Святые супруги всю жизнь бережно и нежно относились друг к другу. Предание умалчивает о том, были ли у них дети. Петр и Феврония прославили Бога не многодетностью, но взаимной любовью и хранением святости брака. Семья в православии освящена таинством венчания. Она является малой церковью, своеобразной метафорой отношений человека и Бога. Прославляя благоверных Петра и Февронию, церковь призывает оберегать чистоту супружеской любви. Мы просим святую супружескую чету, благоверные Петр и Феврония, молите Бога о нас.

0: Радио «Вера». Песня с историей.
1: Пятнадцатого мая 1935 года в 6 часов 45 минут утра в Москве впервые открылись двери метрополитена. Первая линия шла от Сокольников до Парка культуры с ответвлением до станции Смоленская. Новшество существенно изменило жизнь столицы. С улиц постепенно стал исчезать привычный конный транспорт. Отвечая духу времени, молодой, тогда еще никому неизвестный композитор Никита Богословский написал песню старого извозчика на стихи поэта Ярослава Родионова. В своем произведении авторы, отдавая дань почитания техническому прогрессу, сердечной теплотой обрисовали образ лошадки, запряженной в пролетку. Песня была написана специально для Леонида Утесова. Популярный исполнитель включил ее в свою новую программу «Напевая, шутя и играя», которая готовилась для летних гастрольных концертов 1941 года. Однако Великая Отечественная война изменила планы. Шуточная песенка оказалась неуместной. Оркестр Утесова срочно приступил к подготовке другой программы с грозным названием «Бей врага». Именно с ней состоялись гастроли джазового коллектива по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку. Но во время поездки оказалось, что даже в суровые и страшные годы люди ждали от артистов не только героического пафоса, но и доброго юмора. И в ответ на этот запрос публики Леонид Осипович принял в свой репертуар песню старого извозчика. Впервые он исполнил произведение Богословского и Родионова в 1942 году в Москве. А убедившись, как тепло принимают песню слушатели, включил ее в программу выступлений на Калининском и Волховском фронтах. 3 февраля 1945 года ансамбль Утесова записал песню старого извозчика на грампластинку. На ней ошибочно значилось, что слова принадлежат поэту Борису Ласкину. Вероятно, это было связано с тем, что настоящий автор Ярослав Родионов, сын белого офицера, убежденного монархиста, вынужденно эмигрировавшего во время революции. Впрочем, несправедливость вскоре устранили, и при последующих изданиях на пластинках указывалась верная информация. Уже много десятков лет песня старого извозчика живет своей жизнью. Удивительно, на улицах столицы давным-давно не встретишь пролеток, а трогательные слова про лошадку Маруську по-прежнему находят отклик у слушателей.
2: Извозчик!
3: Чего это?
2: Извозчик, давай сюда!
3: Какой я тебе извозчик?
2: А кто ты такой?
3: Я не извозчик.
2: А кто?
3: Я водитель кобылы.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, углический феоктист. Многие люди совершают ту ошибку, которую совершили в свое время христиане Древнего Коринфа. Они путают душевное с духовным и полагают, что познать Христа можно своими человеческими силами. У апостола Павла есть замечательный ответ всем таким людям. Ответ этот содержится в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывке из 2 и 3 глав 1 послания к Коринфянам. Давайте послушаем этот отрывок.
2: «Но як уже есть писано, и же око не видя, и ухо не слыша».
3: Но как написано: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим. Ибо Дух все проницает, и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святаго, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполосов», то не плотские ли вы? Кто Павел, кто Аполос? Они только служители, через которых вы уверовали, и притом поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог – возвращающий. Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду».
2: «Кижда свою мзду примет по своему труду».
1: Для понимания апостольских посланий нам необходимо держать в памяти причину их написания. Особенно же это справедливо в отношении посланий к Коринфянам. Только что мы услышали отрывок из первого из них. Оно было написано по причине того, что авторитет апостола в Коринфе пошатнулся из-за появившихся там лжеучителей, которые всячески пытались дискредитировать Павла. Конечно, апостол не мог оставить происходящее без внимания. Ведь дело было не только в его личном авторитете, но и в повреждении христианского учения. Однако, как апостол мог добиться своей цели, будучи далеко от своих адресатов? Какие аргументы он мог использовать?

0: Павел решил апеллировать к самому важному и совершенно бесспорному аргументу – к Духу Святому. То, что у апостола Павла и у его сподвижников было общение со Святым Духом и были соответствующие этому духовные дарования, сомнений ни у кого не вызывало. Но при этом адресаты апостола не вполне могли отличить духовные явления от явлений душевных. И Павел вынужден был ввести необходимые определения. Он написал, что Дух Святой и духовные не имеют никакой связи с человеческой мудростью. Тогда как душевное опирается исключительно на человеческие знания, мудрость и харизму, и не имеет в себе силы Духа Святого. Познать Христа можно лишь Духом Святым. Следовательно, человеческая мудрость в этом деле совершенно бессмысленна. А потому и не стоит ей очаровываться. Не стоит верить тем, кто учит о Христе, не имея при этом даров Святого Духа. Но кто может сказать о самом себе, что он духовен? Апостол Павел дает ответ на этот вопрос. Он упоминает все те очевидные и бесспорные грехи коринфских христиан, которые не могут быть совместимы с жизнью по Духу Святому. Если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете? Это, как легко догадаться, универсальный критерий. Ведь любой человек может сказать о самом себе, есть ли у него зависть, поступает ли он по закону человеческого общества в ущерб закону Христову, и жаждет ли он отстаивать, как ему кажется, справедливость методами нехристианского мира, то есть путем споров. Сам Павел поступал иначе, и его поведение не было следствием хорошего воспитания. Он обрел способность действовать по-другому, став носителем благодати Духа Святого, то есть став духовным. Апостол был готов помочь стать такими и его духовным чадом. Способен он помочь в этом и нам.
1: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Виталий Заболотный, управляющий в ресторане, создатель православного просветительского общества.
0: Частное мнение.
2: Встреча завершилась. Зал потихоньку пустеет. Вот уходит последний гость, и время словно замирает. Только что здесь было многолюдно. Проходила одна из встреч молодежи со священниками, которую я организовываю уже много лет. И сегодня батюшка рассуждал о важных вещах, отвечал на вопросы. Казалось бы, только миг назад все общались, пили кофе, рассматривали книги, думали, как успеть получить автограф и не опоздать на последний автобус. Но уходить совершенно не хотелось, когда батюшка еще был тут и продолжал беседу. И вот тишина. Кафе засыпает в полумраке. На стенах замирают фигуры. Свет от ламп придает им загадочности. Они словно ждут от тебя итога. Ну как? Как все прошло? Я наслаждаюсь этим моментом. Сил нет. Сажусь на стул восполнить силы и слушаю тишину. Телефон хочет что-то сообщить, вибрирует. Но в этот момент не хочется его доставать. Тишина – мой друг. Надо убраться, все проверить, двигаться домой. Время-то уже позднее, но ведь никто не выгоняет. За окном ночная Москва. Огни города и мимо проносящиеся машины. Москва никогда не спит. Вот я в машине. Горит подсветка приборной доски. Тихо играет музыка. Двигатель прогревается, стуча клапанами. А мне лишь в удовольствие этот звук. Слышен небольшой шум воздуха, который стремительно пробирается в салон. Становится теплее. Двигатель прогрет. А значит, можно двигаться домой. Еду не по центральным улицам, но и переулки все в огнях. У кафе стоят пары, улыбаются. От остановки транспорта люди спешат домой. Их там ждут. Человек ест шаурму в 3 часа ночи. Удивляюсь и радуюсь. Жизнь не затихает ни на минуту. Мне нравится такая картина. Знаете чем? Нет суеты. Все размерено. Какая-то тайна в ночной атмосфере. Даже загадка. Вот я уже возле дома. Все машины припаркованы. Хозяева этих машин наверняка уже крепко спят. Деревья, тихонько шелестя листвой, стоят в полумраке. Только блики света от фонарей. Не хочется идти домой. Немного насладиться этим моментом. Мне хорошо. И знаете почему? Все это в Боге. На сегодняшней встрече мы собрались не просто так. Собрались вокруг Бога. Говорили о Боге. Искали Бога в вопросах гостей. В ответах священника. А где двое или трое собраны во имя Христа, там и Он посреди них. Так ведь? Это благодать. Она дает ощущение мира и радости душе. Она делает все вокруг приятным, красивым. Но пора идти спать. Завтра снова нужно планировать, организовывать, улучшать, делать новые дела во славу Божию. Господи, благодарю, что Ты все это даешь мне. Благослови.
0: Частное мнение. Радио.

0: не надо никогда насиловать течение событий, а надо смотреть внимательно, как они текут, и пользоваться тем во спасение свое. Святитель Феофан Затворник.
1: Радио «Вера» — это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.
3: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.

жару и в дождь, и в снег. Тогда поймешь, как сладок сон, как радостен ночлег. Когда путем войны пройдешь, еще поймешь порой, как хлеб хорош и как хорош глоток воды.

солдат, еще поймешь, как дорог дом, как отчий угол свят. Когда науку всех наук в бою постигнешь бой, еще поймешь, как дорог друг.

Сегодня, 8 июля, церковь вспоминает преподобномученицу Февронию Деву, муромских чудотворцев святых благоверных князя Петра и княгиню Февронию в иночестве Давида и Ефросинию, а также преподобного оптинского старца Никона. Преподобномученица Феврония Дева жила в конце 3-начале 4 века в Ассирии. Она воспитывалась в монастыре, где настоятельницей была ее тетка. Когда начались гонения на христиан, император Диоклетиан направил в эту обитель целый отряд воинов. Монахи не успели скрыться, в обители оставалась только игуменья, ее помощница Фомаида и святая Феврония, которая в то время тяжело болела. Февронию привели к военачальнику Селину. Он обещал деве почести и награды, если она откажется от веры во Христа. Феврония твердо ответила, что не променяет Бога ни на какие земные блага. Тогда Селин подверг ее жестоким публичным пыткам. Мучения были так бесчеловечны, что языческий народ требовал прекратить истязания. После долгих издевательств святой мученице Февронии отсекли голову. В обители, где подвязалась Феврония, ежегодно в день ее кончины происходило чудо. Во время всеночного бдения сестры видели святую деву на своем обычном месте в храме. От мощей святой мученицы совершались многочисленные чудеса и исцеления. Житие святой Февронии было написано свидетельницей ее подвига инокиней Фомаидой. Святитель Иоанн Златоуст писал о мучениках. Не только душа, но и самое тело их стало причастным большей благодати. И не только не потеряло после частых терзаний той крепости, которую имела, но и приобрело большую и высшую. Что может быть удивительнее этой победы? Церковь прославляет преподобномученицу Февронию Деву и обращается к ней со словами: «Святая мученица Феврония, моли Бога о нас».

0: Утро вечера светлее. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: В столице Польши, Варшаве, есть район под названием Прага Северная. До середины 20-х годов 20 века это была малолюдная, лишенная особых достопримечательностей местность. Но все изменилось, когда в 1928 году там открылся городской зоопарк. Он сразу же превратился в место притяжения для горожан и туристов. В зверинце можно было увидеть экзотических животных – львов, тигров, носорогов и даже слонов. Варшавский зоопарк сделали популярным местом города его руководители – супруги Жабинские – Ян и Антонина. И именно благодаря им зоопарк вошел в историю не только как один из крупнейших зоологических садов в Европе, но и как место, где во время Второй мировой войны нашли спасение сотни жителей города, обреченные на смерть. Когда в 1928-м Яна Жабинского, известного польского зоолога, назначили на должность директора нового зоопарка, он сразу решил, что переедет туда жить. Чтобы заботиться о животных, нужно постоянно быть поблизости. Так размышлял пан Жабинский. И его жена Антонина была с ним полностью согласна. Супруги поселились в доме прямо в центре зоопарка. К его обитателям они относились с большим вниманием. Каждому дали имя. И ежедневно, рано утром и вечером, после закрытия, лично обходили вольеры, чтобы проверить, все ли животные в порядке. Несколько комнат своего дома Жабинские оборудовали под ветеринарный госпиталь. Ян, опытный зоолог, лично выхаживал самых слабых зверей. Конечно, тех, которые могли поместиться в доме. Антонина помогала мужу. 1 сентября 1939-го семья Жабинских проснулась от оглушительных взрывов. Немецкие войска вторглись на территорию Польши и бомбили Варшаву. Началась Вторая мировая война. Когда воздушная тревога закончилась, Жабинские, обливаясь слезами, обходили свои владения. Картина была ужасающей. Вольеры разрушены. Большинство животных погибло. Другие оказались смертельно ранены. Позже Антонина Жабинская писала в мемуарах: «Я смотрела на пустые клетки, слушала мертвую тишину и уговаривала себя, что это зимняя спячка». В Варшаве, между тем, тоже происходили страшные перемены. Нацисты устроили в городе еврейское гетто, особую территорию, покидать которую евреям строго запрещалось. До Яна и Антонины доходили рассказы о том, что немцы массово увозят оттуда людей в концлагерь, где заставляют работать, а потом убивают. Супруги решили помочь этим несчастным и разработали план. Жабинские уговорили немцев не выселять их семью из опустевшего зоопарка, а открыть на его территории свиноферму, якобы для нужд солдат Рейха. Ну, а свиньям нужно что-то есть. Вот Ян и ездил по всему городу на телеге с огромными баками, собирая помои для поросят. Почти каждый день наведывался он за кормом и в гетто. А когда выезжал оттуда, в его телеге, тщательно укрытые от посторонних взоров, прятались несколько человек. Жабинские размещали беглецов в подвалах пустых вольеров. Там эти люди ждали, пока супруги по подпольным каналам оформят им поддельные документы, где не будет упоминания об их национальности. Муше Тирош, один из тех, кто выжил благодаря Яну и Антонине, вспоминал, как Ян Жабинский привез его семью в спасительный зоопарк. Муше было тогда 3 года. Увидев Антонину, ее доброе лицо, он сказал матери: «Нам здесь будет хорошо». В общей сложности более 300 человек избежали гибели благодаря Яну и Антонине. Только чудом Жабинских тогда не раскрыли. Однако их все же не миновала беда. В 1944 году Яна арестовали и отправили в концлагерь за участие в антифашистском Варшавском восстании. К счастью, супруги сумели все пережить. После войны семья вновь воссоединилась в своем доме. Яну и Антонине удалось восстановить свое детище – Варшавский зоопарк. В 2023 году, в честь героических супругов, которые помогали другим выстоять среди ужасов нацизма, зверинец стал называться зоопарком имени Жабинских.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Какие конкретно усилия необходимо предпринять для того, чтобы привлечь к себе божественную благодать? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 13 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: Иную притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Иную притчу сказал он им: «Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все. Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им. Да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира». Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и, приступив к нему, ученики его сказали: «Изъясни нам притчу о плевелах на поле».
3: «Скажи нам притчу плевел сеянных».
1: В только что прозвучавшем отрывке Христос приводит 2 ярких образа. С их помощью Он раскрывает секрет Божьего действия в этом мире. Первый образ – это горчичное зерно. Оно меньше всех семян. Вероятно, речь идет о черной горчице. В жарком климате Палестины эта кроха вырастала в настоящее дерево. Иногда его высота достигала 3-4 метров. Второй образ – образ закваски, которую женщина положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все. Толкователи полагают, что 3 меры составляли около 20 литров. Именно такое немалое количество муки поднимается от малой горсти закваски. В обоих случаях Господь сравнивает ничтожность и несущественность материала и ту чудесную силу, которая в нем скрыта. Тихо и незаметно эта сила совершает существенную трансформацию. Так Спаситель хочет донести до апостолов важную мысль. Царство Божие прорастает в этом мире не благодаря напору и харизме проповедников, но благодаря непостижимому для ума действию божественной благодати. До времени оно будет совершаться скрытно и незаметно, но однажды преобразит весь мир. Так и случилось. Проповедь Евангелия первыми христианами внешне больше походила на череду неудач. Постоянные преследования со стороны властей, подозрительность и неприязнь со стороны простых граждан, аресты, ссылки, казни. Что говорить, 11 из 12 ближайших учеников Спасителя умерли как мученики. Однако в итоге каким-то странным и чудесным образом церковь распространилась на весь мир и заквасила евангельскими идеями всю европейскую культуру. Этот же механизм действует и в духовной жизни каждого отдельного верующего. Очень показателен в этом отношении разговор будущего митрополита Вениамина Фетченкова и святого праведного Иоанна Кронштадтского. Однажды, будучи простым иноком, отец Вениамин увидел, как протоиерей Иоанн с благоговением целует крест. Он не удержался и спросил: «Батюшка, скажите, откуда у вас такая вера?» «Вера?» – переспросил отец Иоанн. На минуту задумался, а потом с твердой ясностью ответил: «Я просто жил в церкви». «А что это такое, жили в церкви?» — опять спросил будущий владыка. С некоторым удивлением отец Иоанн ответил: «Я всегда пребывал в церковной жизни, служил литургию, любил читать в храме богослужебные книги, минеи, стихиры, каноны. Вот, я жил в церкви». В этом уникальность того, что сделал для человека Христос. Он основал церковь, в которой нужно просто жить. Без аскетического надрыва, без интеллектуального напряжения и метания, без постоянной гонки за особыми духовными переживаниями и состояниями, без жажды грандиозных свершений и реформ. Просто приходить, участвовать в ее таинствах, общаться в искренности сердца с такими же, как ты, братьями и сестрами, руководствоваться в повседневной жизни заповедями Христовыми, искать волю Господа и служить ближним. Вот и все. И этого более чем достаточно, чтобы в нашей душе явственным образом проросло то семя, которое в нас сеет Господь. У каждого это происходит в свое время. Царство Небесное раскрывается в нас, словно само собой, без наших специальных усилий. Единственное усилие, которое от нас требуется – остаться в церковной ограде. Именно здесь благодать Божия действует во всей ее полноте, так, как нигде в другом месте.

0: Светлое утро. Начало дня с радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Как часто, казалось бы, простой обмен мнениями вдруг перерастает в спор. 5 минут назад вы были полны спокойствия и мудрости, а теперь эмоционально дискутируете и совсем не слышите собеседника. Давайте разберемся, почему так происходит. Есть одно известное латинское изречение «Discussio mater veritas est», а в переводе оно звучит как «в споре рождается истина». Древние римляне приписывали данное высказывание философу Сократу, однако в оригинале античный мудрец говорил совсем другое. Ведь что получилось? Сказал великий мудрец на греческом, затем его слова перевели на латынь, а уж потом на другие языки. Поэтому смысл высказывания исказился. Если точно переводить слово «дискуссию», то это не спор, а исследование, разбор, обсуждение. Дословный перевод изречения Сократа выглядит так. «В обсуждении рождается истина». Или даже так. «В диалоге рождается истина». Согласитесь, что слово «спор» в русском языке имеет немного другой оттенок значения. Родственниками русского слова «спор» является церковнославянское «пря», отсюда в нашем языке «прение», а также однокоренные «отпор», «упор», «препираться». А синонимом является слово «полемика», произошедшее от греческого «столкновение», «бой». Вот мы и увидели, что в самом слове «спор» скрыта конфликтность. Не очень подходит для рождения истины. Поэтому предлагаю вернуться к изначальному смыслу всем известной фразы. В обсуждении рождается истина. Ведь важны обмен мнениями и попытка прийти к согласию. Апостол Павел говорил, «Надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные». А у меня есть пара приемов для тех, кто любит дискутировать. Первое. Признавайте правоту собеседника там, где это возможно. И второе. Не противопоставляйте, а дополняйте. Например, «Да, интересная мысль. Кстати, что ты думаешь о том-то?» Или «Продолжая твою мысль, хочу напомнить. Для рождения истины нужен не спор, а умение вести беседу и взаимное уважение». С вами была Нина Резник.

0: Вера. Актуальная тема.
1: Сегодня, 8 июля, Всероссийский день семьи, любви и верности. О святости семьи клирик Московского храма иконы Божией Матери всех скорбящих радость игумен Филарет Тамбовский.
2: Что можно сказать о семье, тем более о семье православной? Ведь православная семья – это основа общества, это основа России, это фундамент. Господь в Евангелии говорит: «Если дом построен на камне, то он в любую бурю устоит. Если дом построен на песке, то он и от малой бури рассыпется». Поэтому семья на данный момент – это важнейший постулат, это основа основ. Мы должны следовать не только вот этому красивому девизу или названию праздника «Семьи, любви и верности», а для нас это должны быть законы, законы внутри семьи. Это единство, это то неразделимое, то, что семья, семь и я, а может быть, восемь и я, может быть, десять и я, но самое главное, неделимое, все должно быть заодно, верность друг другу, верность детям, верность тем обетам, которые дают молодые при венчании, и любви. К сожалению, это слово сейчас немного извращено, но для нас, верующих людей, любовь – это вот то самопожертвование, которое нам показал Господь Иисус Христос, взойдя на Голгофу и приняв за всех нас распятие и смерть. Но итог – воскресение. Поэтому эти три закона должны быть в каждой семье основой основ.
0: Актуальная тема. Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
3: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях благочинный приходов Сурожской епархии Московского патриархата в Северной Ирландии протоиерей Георгий Завершинский. Поговорим о развитии искусственного интеллекта, об отсутствии у него души как об одном из главных отличий от человека и о том, как современные технологии влияют на движение человека к Богу. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим об апостолах. Сегодня у нас в студии старший преподаватель кафедры библеистики Свято-Тихоновского университета протоиерей Александр Прокопчук. И разговор пойдет об апостолах-тезках, о трех Иаковах и двух Иудах. Кто они и как их различать?
0: «Светлый вечер» на Светлом радио.

0: радио.
1: Рассказывает настоятель храма новомучеников и исповедников российских в станице Ленинградской Краснодарского края священник Константин Мальцев.
2: Расскажу историю, которая буквально не так давно произошла в моей жизни. Я стал ее свидетелем. Знаете, как ни парадоксально, Господь всегда более доброе, более боголюбивое сердце дает тому человеку, который сам какие-то испытывает неприятные истории в своей жизни, ситуации, да. И вот не так давно я ехал после службы, и дождь такой сильный-сильный шел. И смотрю, прям бабушка старенькая-старенькая, прям так сгорбленная идет, и что-то вот аккуратненько, так осторожно несет. Так вот, знаете, как говорят, за пазухой. Но я, естественно, не смог проехать, приостановился быстрее к ней, думаю, куда она идет, ливень такой. Кого же она несла за вот фартуком своим, за, как говорят, за шиворотом? Она несла маленького котенка, которого на дороге нашла, и несла она его до ближайшего магазина. А чтобы вы понимали, до магазина надо было идти минут 15. Она хотела попросить, чтобы хотя бы он чуть-чуть там просох. И я, когда вот помогал ей во всех этих делах, котенка мы забрали в храм, потому что нам часто завозят туда животных. Вот, я спросил: «Матушка, а почему вот, как вы увидели?» Ну, какие-то детали стал ее расспрашивать. Она говорит: «Вы, батюшка, даже не представляете, как мне тяжело сейчас жить». Тот человек, который испытывает какие-то такие претерпевания, он еще больше сострадает не только, скажем так, котятам, да, как вот котеночку в этом истории, а любому человеку. Особенно, наверное, думаю, вы со мной согласитесь, те люди, которые более старшего возраста. Надеюсь, наши христианские ценности также будут для нас значимы, по что не угодно Богу.

0: слушаете радио «Вера».
1: Сегодня, 8 июля, церковь вспоминает преподобномученицу Февронию Деву, муромских чудотворцев святых благоверных князя Петра и княгиню Февронию в иночестве Давида и Ефросинию, а также преподобного оптинского старца Никона. Преподобный оптинский старец Никон, в миру Николай Беляев, родился в 1888 году в Москве. Еще в юности Николай решил стать монахом. Чтобы выбрать для себя обитель, он изрезал на полоски перечень русских монастырей и, помолившись, вытянул жребий, на котором было написано «Козельская Введенская Оптина Пустынь». В Оптиной Николая с любовью принял преподобный Варсонофий. Старец руководил духовной жизнью юноши, как будто готовил его в свои преемники. В постриге Николай получил имя в честь мученика Никона. После Октябрьского переворота Оптина оказалась под угрозой закрытия. «Умру, но не уйду», — так писал Никон в своем дневнике. Но уйти все же пришлось. Изгнанный из обители, преподобный поселился в Козельске, служил в Успенском храме, принимал народ. В июне 1927 года Никона арестовали. Три страшных года он провел в концлагере, а затем жил в ссылке в Архангельской области. Хозяйка, у которой преподобный снимал угол, требовала, чтобы батюшка, к этому времени уже больной туберкулезом, как батрак выполнял все тяжелые физические работы. Состояние здоровья Никона ухудшалось с каждым днем. Однажды он просто не смог встать, и хозяйка выгнала его из дома. Умирающего старца перевез к себе ссыльный оптинский монах Петр. В день своей кончины преподобный Никон причастился, прослушал канон на исход души. Отпевали старца 12 ссыльных священников. Им всем неожиданно дали в этот день выходной, словно отпустили на погребение преподобного Никона. Прославляя преподобного Никона Оптинского, церковь вспоминает его слова: «Никогда не было, нет и не будет беспечального места на земле. Беспечальное место может быть только в сердце, когда Господь в нем». Мы уповаем на то, что преподобный Никон, старец Оптинский, остается нашим молитвенником перед Господом, и просим святого: «Преподобный Никон, моли Бога о нас».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». Четвертого июля в Андреевском соборе краевой столицы была совершена праздничная божественная литургия и благодарственный молебен в связи с очередным выпуском студентов Ставропольской духовной семинарии. Богослужение возглавил митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл. Затем в историческом здании духовной школы по адресу улица Морозова, 17, состоялся торжественный выпускной акт по случаю 113-го выпуска со дня открытия Ставропольской духовной семинарии. Торжества возглавил председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, председатель синодального комитета по взаимодействию с казачеством, митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл. Архипастырь обратился к собравшимся с приветственным словом.
3: Главное наше богатство – это, конечно, выпускники. Сегодня более 40 тысяч священнослужителей в Русской Православной Церкви. Ну, примерно столько же у нас и приходов. Конечно, это очень мало на 150 миллионов населения, на нашу огромную страну, на ее территорию огромную. Вот когда поступают ребята в духовную школу, об этом и мне говорили, когда я поступал в Московскую духовную семинарию в 1984 году, говорили о том, что вы призваны Богом. Каждый человек призван Богом в эту жизнь, в этот мир, но в особой степени он призывается на священническое служение, на подобное какое-то служение, действительно реальное, подвижническое. И мы сегодня говорим нашим абитуриентам то же самое. И, конечно, я повторюсь, что каждый сегодня студент, выпускник – это золотой запас не просто Ставропольской епархии, нашей Русской Православной Церкви Вселенского Православия. Всегда, дорогие выпускники, вы будете в наших молитвах, можете в любое время прийти, ждем всегда со всеми вашими проблемами. Также, дорогие преподаватели, милости Божьей, низкий поклон, благодарю всех. Вот. Дальше трудимся и ждем и поступления абитуриентов, и наших добрых выпускников.
2: Также к присутствующим обратился ректор Ставропольской духовной семинарии протоиерей Павел Самойленко.
4: Я не побоюсь этого слова сказать о том, что среди выпускников Ставропольской духовной семинарии много выдающихся подвижников современности. Это ведь и архипастыри, и пастыри, и богословы, и мыслители, и историки, и созидатели, и педагоги, и художники, и писатели. И ведь школа дает, плодоносит. Вот сегодня будут вручаться дипломы, вы увидите, какими стали те молоденькие еще ребятишки, которые пришли сюда 5 лет назад безусыми, юными, растерянными, пугливыми, а какими они стали уверенными, спокойными в себе, зная, что они нужны Матери Церкви, своему возлюбленному Отечеству и родному своему православному народу.
2: В этот день выпускникам вручили дипломы об окончании духовной школы. Добавлю, что по итогам нынешнего учебного года Ставропольскую духовную семинарию окончили 10 студентов очного пасторского отделения, 17 заочного, 12 студентов регенского отделения и 12 выпускников отделения приходских специалистов. Еще больше новостей на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
5: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: первого послания к Коринфянам. Давайте послушаем этот отрывок.
1: «Но як уже есть писано, их же око не видя, и ухо не слыша».
2: Но как написано: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святаго, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполосов», то не плотские ли вы? Кто Павел, кто Аполос? Они только служители, через которых вы уверовали, и притом поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду.
1: Кижда свою мзду примет по своему труду.
0: Для понимания апостольских посланий нам необходимо держать в памяти причину их написания. Особенно же это справедливо в отношении посланий к Коринфянам. Только что мы услышали отрывок из первого из них. Оно было написано по причине того, что авторитет апостола в Коринфе пошатнулся из-за появившихся там лжеучителей, которые всячески пытались дискредитировать Павла. Конечно, апостол не мог оставить происходящее без внимания. Ведь дело было не только в его личном авторитете, но и в повреждении христианского учения. Однако, как апостол мог добиться своей цели, будучи далеко от своих адресатов? Какие аргументы он мог использовать? Павел решил апеллировать к самому важному и совершенно бесспорному аргументу – к Духу Святому. То, что у апостола Павла и у его сподвижников было общение со Святым Духом и были соответствующие этому духовные дарования, сомнений ни у кого не вызывало. Но при этом адресаты апостола не вполне могли отличить духовные явления от явлений душевных. И Павел вынужден был ввести необходимые определения. Он написал, что Дух Святой и духовные не имеют никакой связи с человеческой мудростью. Тогда как душевное опирается исключительно на человеческие знания, мудрость и харизму, и не имеет в себе силы Духа Святого. Познать Христа можно лишь Духом Святым. Следовательно, человеческая мудрость в этом деле совершенно бессмысленна. А потому и не стоит ей очаровываться. Не стоит верить тем, кто учит о Христе, не имея при этом даров Святого Духа. Но кто может сказать о самом себе, что он духовен? Апостол Павел дает ответ на этот вопрос. Он упоминает все те очевидные и бесспорные грехи коринфских христиан, которые не могут быть совместимы с жизнью по Духу Святому. «Если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете?» Это, как легко догадаться, универсальный критерий. Ведь любой человек – может сказать о самом себе, есть ли у него зависть, поступает ли он по закону человеческого общества в ущерб закону Христову, и жаждет ли он отстаивать, как ему кажется, справедливость методами нехристианского мира, то есть путем споров. Сам Павел поступал иначе.

0: Его поведение не было следствием хорошего воспитания. Он обрел способность действовать по-другому, став носителем благодати Духа Святого, то есть став духовным. Апостол был готов помочь стать такими и его духовным чадом. Способен он помочь в этом и нам.
1: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Татьяна Маругова, поэтесса, общественный деятель.
0: Частное мнение.
2: Вспоминается мне такой случай. В одной семье воцерковилась жена. Назовем ее Мария. Стала ходить в храм, молиться, изучать православие. И решила она для себя, что православная женщина должна выглядеть по-другому, не так, как она выглядела раньше. Мария отказалась от своего привычного внешнего образа. Перестала носить костюмы, туфли на каблуках. В гардеробе остались пара длинных темных юбок, кофты балахоном серого цвета и темное аскетичное платье. Казалось, это прямо противопоставление себя женщинам, которые одеваются модно. Вызов общепринятым сегодня представлениям о женской красоте. Среди жен друзей супруга Маша теперь выделялась. Кто-то из приятелей однажды попросил свою жену меньше общаться с Марией, а то она в храм поведет и научит так же странно выглядеть. Спустя время Маша стала замечать, что ее муж теряет к ней интерес. Он начал вслух восхищаться другими женщинами, их стилем, красотой. Супружеские отношения охладели. Муж все чаще задерживался на работе. Казалось, брак в опасности. И тогда Мария решилась обсудить проблему со священником. «Что ты хочешь показать таким мрачным внешним видом?» – спросил он. Мария задумалась и через время ответила. «Наверное, то, что я могу не зависеть от красивых вещей, от соблазнов этого мира. Но разве для этого нужно выглядеть так, чтобы перестать нравиться мужу?» – возразил батюшка. «Разве аскеза в одежде? Почитай житие супруги Дмитрия Донского, Евдокии. Там рассказывается, что когда умер муж, она стала править вместо него. Одевалась, как подобает княгине, в дорогие одежды, да украшения с каменьями. Однажды сын Юрий спросил мать о слухах, порочащих ее доброе имя, что, мол, она выглядит и ведет себя, ну, не как горюющая вдова. Тогда великая княгиня Евдокия Московская созвала всех своих сыновей и сняла часть великокняжеской одежды. Дети увидели, что мать под роскошными платьями носит власеницу. После беседы со священником Мария наконец поняла, что духовное делание, если и может проявляться внешне, то точно не в том, чтобы выглядеть отталкивающе. Батюшка рекомендовал Марии вернуться к ее привычному стилю, чтобы не печалить мужа, не вводить его в искушение. «Я рассказываю эту историю, потому что уверена, что женщина должна нести красоту в этот мир. И еще важно не пугать людей, стоящих на пороге храма, тем, что, воцерковившись, придется мрачно одеваться. Часто, как аргумент против моей позиции, приводит цитату из апостола Павла, где он говорит: «Да будет украшением вашим жены не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом». Конечно, православная женщина – это прежде всего женщина, красивая внутренне. Но ведь апостол не исключил внешнюю красоту, а расставил акценты, что важнее. Мне кажется, главное, чтобы мы, православные женщины, подражая женам-мироносицам, прежде всего спешили делать добрые дела и старались видеть в человеке главное – образ и подобие Божие. А значит, не торопились осуждать за внешний вид, ибо не знаем, какие тайные вериги несет женщина, что происходит в ее семье и почему одна женщина носит рубище, а другая ходит на высоких каблуках. Ведь сердце человека – это тайна, и ведает ее лишь Господь.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

0: великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться. Александр Блок. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 8 июля, слушайте фрагменты повести Николая Семеновича Лескова «Очарованный странник». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

Сегодня, 8 июля, церковь вспоминает преподобномученицу Февронию Деву, муромских чудотворцев святых благоверных князя Петра и княгиню Февронию в иночестве Давида и Ефросинию, а также преподобного оптинского старца Никона. Святые благоверные князь Петр и княгиня Феврония прожили в любви и верности долгую жизнь и просили Бога о том, чтобы им довелось умереть одновременно. Незадолго до смерти они приняли иноческий постриг. Петр с именем Давид, Феврония стала Ефросинией. Живя каждый в своем монастыре, супруги общались друг с другом с помощью писем. В одной из весточек Давид сообщил Ефросинии, что ему пришло время умереть. Монахиня просила его подождать, пока она закончит вышивать покрывало для святой чаши. Давид сначала ответил, что может подождать недолго, но вскоре сообщил, что времени не осталось. Ефросинья, закончив вышивать лики святых, послала сказать Давиду, что готова к смерти. Помолясь, они оба умерли 8 июля. Людям показалось неправильным вместе хоронить супругов, которые приняли монашество, и святых положили в разных гробах. Но наутро обнаружили их лежащими рядом в том самом гробу, который они приготовили себе сами. Люди не посмели больше разлучать святых и похоронили их вместе в соборной церкви Рождества Богородицы. Сейчас мощи святых Петра и Февронии хранятся в Муромском Свято-Троицком монастыре. Недавно, в день памяти Петра и Февронии, в России был учрежден новый праздник – День семьи, любви и верности. Прославляя благоверных князей Петра и Февронию, Церковь прославляет христианский идеал брака, который во многом – отражение любви Бога к человеку. Той любви, которая, по словам апостола Павла, долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Мы просим святых благоверных Петра и Февронию Муромских, святые Петр и Феврония, молите Бога о нас. –

0: Тебе помолюсь я, Господи, поутру услышь голос мой. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Когда Збигнев Тухольский впервые услышал песни в исполнении Анны Герман, он подумал о том, что о таком голосе нужно заботиться и нести за него ответственность. В том, что делать все это будет именно он, молодой физик не сомневался. «Белый ангел эстрады», как называли Герман, покорил Збигнева сразу и на всю жизнь. Они познакомились задолго до музыкального триумфа Анны. Она училась на геологическом факультете университета города Вроцлава. Збигнев приехал туда в командировку. Закончив с делами, он решил искупаться в реке. На пляж отправился прямо с чемоданом и попросил присмотреть за вещами миловидную девушку. Это и была Аня Герман. Молодые люди разговорились, а на прощание обменялись адресами. Завязалась переписка. Однажды Анна пригласила Збигнева на свое выступление. Она пела тогда в самодеятельном ансамбле. От Варшавы, где Збигнев жил, до Вроцлава 300 километров. Но Тухольский сел в машину и помчался. На том концерте он и подумал, что должен всегда быть рядом с Анной и защищать ее от жизненных невзгод. Они не торопились со свадьбой, считая, что сначала нужно узнать друг друга. Это узнавание приносило радость. Характеры, привычки, идеалы были схожими, и точек соприкосновения с каждым днем становилось все больше. Когда они поженились, Збигнев внезапно осознал, что для него очень важно творчество Анны, гораздо важнее, чем собственная работа. Физик, как выяснилось, прекрасно чувствовал лирику, хоть и утверждал, что у него нет ни слуха, ни голоса. «Я люблю свою профессию, но всегда помогал Анне в творчестве. Ведь ее песни адресованы миллионам людей», — говорил Тухольский. Он никогда не ревновал жену, зная, сколько у нее поклонников в Польше, Италии и особенно в России. По той простой причине, что уважал супругу и верил ей. В 1967 году, во время гастролей Анны по Италии, певица попала в страшную автомобильную аварию. Збигнев примчался к жене из Варшавы на следующий же день. Документы на выезд власти оформили ему мгновенно со страшной формулировкой. Визы выдать немедленно, состояние безнадежное. 12 дней Анна пролежала без сознания, и все это время Збигнев неотлучно был рядом. Восстанавливаться после многочисленных переломов певице пришлось 3 года. Первые 6 месяцев Анна провела закованная в гипсовый корсет. Знакомые говорили, что вряд ли она выдержала бы такую муку, если бы не поддержка мужа. Когда Анне разрешили двигаться, ей пришлось заново учиться сидеть, вставать, ходить. Збигнев по ночам, чтобы никто этого не видел, увозил жену за город, и там она делала свои первые шаги. А когда Анна смогла сама вымыть пол в комнате, она сказала мужу: «Видишь, милый, как мало надо человеку для счастья». Но истинное счастье пришло в семью только с рождением ребенка. В 1975 году 39-летняя Анна, несмотря на категорические запреты врачей, стала мамой. Сына в честь супруга она назвала Збигневым. 2 года счастливые родители занимались только своим воробушком, как они в шутку прозвали Збышика. Анна сочиняла для него песни, придумывала сказки, шила костюмы. Она вернулась на сцену, но, увы, совсем ненадолго. Анна и Збигнев обвенчались в тот же день, когда крестили сына. Это было не в церкви, а дома, у постели, на которой лежала Анна. Она болела и знала, что умирает. Но перед самой смертью сказала мужу, что если выздоровеет, то петь будет не на сцене, а только для Бога. Анна Герман скончалась в 1982 году. Збигнев больше не женился. Эхо его любви к супруге оказалось таким же, как в песне, которую Анна посвятила мужу. «Мы долгое эхо друг друга». И сегодня на вопрос, есть ли у него мечта, Тухольский отвечает: «Я очень хочу поскорее встретиться с Аней».
1: Семейные истории. Радио «Вера». Сюжеты.
3: Дмитрий Дорошев, автор книг «Знакомство в поезде» и другие рассказы, и «Потерянные грехи» и другие рассказы.
4: Эту историю мне рассказала девушка, которая работает в храме. Ухаживает за подсвечниками, убирает. Она очень мечтала попасть в Оптину пустынь. Но все ей никак не удавалось. То денег нет, то отпуска нет, то и другое. И она каждый день молилась оптинским старцам. Хотела очень увидеть старца Илия. Были свои какие-то вопросы, хотела попросить его молитвы, и каждый день об этом думала. И вот один раз у него выдался такой небольшой обеденный перерыв, и она спускалась с храма, видит, стоит старенький батюшка. Проходя уже мимо, она смотрит, ей показалось, что это старец Илий. Она подходит, говорит: «Батюшка, благословите, извините, а вы не батюшка Илий?» «Батюшка Илий, а вы с Оптиной пустыни?» «С Оптиной пустыни». Она удивилась тому, что батюшка стоял здесь один, на порожках храма, никого не было, и у него было время получить ответы на свои вопросы. Она с ним пообщалась. Он говорит: «Деточка, я за тебя обязательно помолюсь». Подсказал ей, говорит: «Пиши, иди записочку, напиши своих сродников, родных». Она побежала, написала записку с именами своих близких и родственников, отдала батюшке, и только тогда появились сопровождающие лица, которые говорят: «Батюшка, ну ты от нас как убежал, мы даже не заметили, что-то заговорились». Вот так Господь, вот так оптинские старцы услышали прошение вот этой девушки, и у нее было время 10 минут пообщаться с ее любимым старцем Илием, даже не попадая в Оптину пустынь.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
9: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма святителя Феофана Затворника к семье Бурачковых. 8 июля 1877 года. Когда молитесь, навыкайте своей речью молиться, составляя ее применительно к своему состоянию и своим потребностям. Навыкайте также иногда ничего не говорить в молитве, кроме одного: «Ты видишь, Господи, что нужно душе моей. Будь милостив и даруй мне то». Молитвы по молитвеннику надо употреблять, но не ограничиваться ими и не привязываться к ним. Это читательное молитвенное правило надо избрать и определить себе небольшое, как для вечера, так и для утра. Всякий раз начинать читать и в промежутках вставлять свои молитвы и просто поклоны. «Помилуй, Господи, владычица, помоги, ангел-хранитель, охрани». Конец всякой молитвы должен быть совершенное предание себя во власть Божью. Молитесь о моей великогрешности. Ваш богомолец, епископ Феофан.
0: Голоса

0: и глаз их. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших, что в подмосковном поселке Софрино. Самая первая молитва в моей жизни была молитва «Отче наш». Я не помню, как и при каких обстоятельствах я с ней познакомилась, сколько мне было лет, но помню, как запечаталось в сознании слово «Отче», такое еще тогда незнакомое, созвучное со словами «Отец», «Отчество». Своего отца в детстве я видела редко. Он был военным и очень часто уезжал в командировки. Родители были для меня, как, наверное, и для каждого на свете ребенка, всем миром. Они давали мне пищу, успокаивали меня, если было больно или страшно, защищали от опасностей. Я всегда чувствовала их поддержку и любовь. Этих двух ангелов-хранителей, маму и папу, дал мне Господь, наш Небесный Отец, безусловно любящий нас, ищущий нас, если теряемся, дающий все, что необходимо для жизни. Именно Он дал нам молитву «Отче наш». Об этом рассказывают два апостола-евангелиста – Лука и Матфей. Вот как о молитве написано в Евангелии от Матфея. «И сказал Христос, молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Давайте поразмышляем над текстом этой молитвы и послушаем ее отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Первая часть на церковно-славянском языке звучит так. «Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли». В этих строчках молитвы выражена ее суть. Господь не просто владыка всего мира и строгий судья. Он наш родной Отец, тот, кто любит каждого из нас как единственного ребенка. Давайте послушаем, как звучит первая часть молитвы.

Во второй части молитвословия заключены просьбы, самые простые и естественные, чтобы Господь давал нам пищу и все нужное для жизни, защищал от зла, прощал наши грехи. Вот как звучит второй фрагмент молитвы на церковнославянском языке. «Хлеб наш насущный, дашь нам днесь», то есть на сегодня, «и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого». Послушаем второй фрагмент молитвы.

Молитвословие «Отче наш» часто звучит во время богослужений. Важный момент исполнения молитвы – на литургии перед причастием. Ее поют всем приходом, соборно, торжественно, а слова простые и незатейливые, будто ребенок обращается к маме или папе. Искренне, с открытым сердцем, с абсолютной верой в то, что они услышат его и помогут, что они очень любят его. Давайте послушаем молитву «Отче наш» полностью в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

голоса и гласы. О чем поют в храме? В эфире радио «Вера».

0: Сегодня, 8 июля, церковь вспоминает преподобную мученицу Февронию Деву, муромских чудотворцев святых благоверных князя Петра и княгиню Февронию в иночестве Давида и Ефросинию, а также преподобного оптинского старца Никона. Преподобная мученица Феврония Дева жила в конце 3-го, начале 4 века в Ассирии. Она воспитывалась в монастыре, где настоятельницей была ее тетка. Когда начались гонения на христиан, император Диоклетиан направил в эту обитель целый отряд воинов. Монахи не успели скрыться. В обители оставалась только игуменья, ее помощница Фомаида и святая Феврония, которая в то время тяжело болела. Февронию привели к военачальнику Селину. Он обещал деве почести и награды, если она откажется от веры во Христа. Феврония твердо ответила, что не променяет Бога ни на какие земные блага. Тогда Селин подверг ее жестоким публичным пыткам. Мучения были так бесчеловечны, что языческий народ требовал прекратить истязания. После долгих издевательств святой мученице Февронии отсекли голову. В обители, где подвязалась Феврония, ежегодно в день ее кончины происходило чудо. Во время всеночного бдения сестры видели святую деву на своем обычном месте в храме. От мощей святой мученицы совершались многочисленные чудеса и исцеления. Житие святой Февронии было написано свидетельницей ее подвига инокиней Фомаидой. Святитель Иоанн Златоуст писал о мучениках. Не только душа, но и самое тело их стало причастным большей благодати. И не только не потеряло после частых терзаний той крепости, которую имела, но и приобрело большую и высшую. Что может быть удивительнее этой победы? Церковь прославляет преподобную мученицу Февронию Деву и обращается к ней со словами: «Святая мученица Феврония, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Вера устами детей. Рассуждаем о самом важном.
3: Что такое семья? Отвечают воспитанники православной Свято-Владимирской гимназии города Ставрополя.
4: Семья – это самые близкие, родные люди. Они живут вместе, являются друг другу родственниками или супругами. Именно в семье учат различать, где добро, где зло. Помогают с выбором профессии. Моя семья очень добрая, она хорошая. Она мне помогает учить уроки, помогает приготовить что-то. Мы любим весной и летом ездить на велосипедах каждый день всей семьей. Каждый год мы покупаем елочку и наряжаем ее только всей семьей. Красим на Пасху яички, куличи печем, украшаем их. И еще покровителями брака считаются святые Петр и Феврония. Они преодолели множество жизненных испытаний, искренне любили друг друга, были неразлучны и стали символом любви и верности.
5: Семья – это мама, папа, дети, брат или сестра. Это такие люди, которые любят друг друга. Вместе они отмечают праздники, гуляют, ездят в отпуск. Моя семья очень любит ездить в горы. Зимой мы ездим в горы для того, чтобы покататься на лыжах. А летом, чтобы пособирать грибы. Наша семья собирается вместе за ужином, отмечает праздники. Самый главный праздник в нашей семье – это Пасха. Мы можем отмечать просто семьей, можем позвать родственников, бабушек и дедушек.
6: Семья – это любовь, это люди, которые поддерживают друг друга, помогают, любят друг друга. И если плохо, приходят на помощь, а если хорошо, радуются все вместе. Семья нужна, чтобы не быть одиноким и чтобы всегда кто-то был рядом. Моя семья – это мама, папа, дедушка, бабушка, тетя, дядя, сестры и братья. Нравится, когда мы едем, там, например, на море, там, в горы. А когда у папы выходной, мы смотрим фильмы, например, либо просто идем в аквапарк. Моя мама добрая, всегда поддерживает и помогает. Папа всегда старается, чтобы было все хорошо, и помогает, чтобы в учебе были одни пятерки. Бабушка и дедушка, они тоже помогают. Но мы с ними задания не решаем. Мы играемся там в лото, например, в шахматы, шашки, там ходилки всякие.
7: Семья – это самые близкие люди, родственники. О них надо заботиться. Они любят друг друга. Кто-то вместе живет, кто-то не вместе живет. И от них двух людей, которые пошли жениться, через 9 месяцев рождается ребенок. И все идет из поколения в поколение. Семья – это когда укладывают спать, еду готовят, играют, защищают. Те, кто в трудную минуту, всегда помогут, поддержат и много чего другого. Моя семья самая красивая для меня, самая любимая и самая дружная. Мы любим собираться вместе, там ходить куда-то. Отмечаем какие-то праздники. Например, день рождения, там Пасху и так далее. Семью объединяет забота и дружба. Мы обнимаемся при встрече все, потому что мы друг друга очень любим. Я поздравляю всех слушателей Радио Вера с Днем Семьи, Любви и Верности. Я пожелаю вам всем удачи, счастья и хорошего настроения.
3: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
8: Простил Ермака и пожаловал ему доспехи и нагрудную икону с изображением Богородицы.
9: Да, все так. И неизвестный художник 18 века показал эти подарки на портрете, что висит перед нами. Он вообще изобразил казака с большой симпатией. Взгляните, какое спокойное, я бы даже сказала, кроткое выражение лица.
8: Благообразие Ермака Тимофеевича отмечал и историк 18 века Николай Карамзин. Он писал, что атаман видом был благороден, лицо имел приятное. Карамзин, видимо, опирался на те же летописные источники, что и авторы таких вот парсун. Портреты Ермака распространились тогда же, в начале 18 столетия.
9: Интересно, почему покоритель Сибири стал популярен спустя 2 с лишним века после своего похода?
8: При Петре I начался новый этап освоения восточных земель. И людям, которые их населяли, было важно сохранить историю родного края. А Ермак стоял у ее истоков. Вот и заказывали сибиряки его портреты. Их вешали и в присутственных местах, и в притворах храмов.
9: Даже в храмах?
8: В этом как раз нет ничего удивительного. Православные почитали Ермака не как святого, а как героя, послужившего Отечеству. В 1622 году первый архипастырь новообразованной сибирской епархии, архиепископ Киприан Старорусенников, составил документ, названный «Синодик Ермаковым казакам».
9: Поминальный список?
8: Да. Владыка лично озаботился восстановлением имен участников сибирского похода и постановил ежегодно зачитывать синодик на особом богослужении. Наверное, во многом благодаря этому в народе на протяжении веков сохранялось доброе отношение к Ермаку и его сподвижникам. Оно отразилось в песнях, в былинах.
9: И в таких вот портретах-парсунах, написанных с почтением, с благоговением, с любовью.
3: Портрет Ермака, кисти неизвестного художника первой половины 18 века, можно увидеть в Иркутском областном художественном музее имени Владимира Сукачева.
0: Краски России. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Учение о братстве и любви всех людей между собой возвестило именно христианство. Это начало явилось отличительным признаком новой религии – религии божественной любви.
1: Таково суждение о христианстве профессора Московской духовной академии Константина Ефимовича Скурата. Высказано оно в очерке «Заповеди блаженства. Лествица духовного совершенствования», опубликованном в журнале «Богословские труды» в 1990 году. Учение Христа о любви к ближнему, включая любовь к врагам, стало нравственным переворотом, который возвысил христианскую религию над всеми прежними представлениями о морали. Она принесла миру живой опыт божественной любви, способной соединять людей вне их различий.
0: Цитата

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шепелева. В знаменитом «Поучении» Владимира Мономаха есть эпизод. Князь рассказывает о том, как в трудный момент своей жизни он обратился за утешением к словам псалтири. Это поэтическая книга Ветхого Завета, без чтения и пения которой не обходится ни одно православное богослужение. Псалтирь во все времена служила человеку духовной поддержкой. Ведь библейский царь и пророк Давид, автор большинства псалмов, создавал свои проникновенные молитвенные песни в самые разные периоды. Когда радовался или скорбел, когда бежал от врагов или раскаивался в своих грехах. Неудивительно, что псалмы стали для нас молитвами на все случаи жизни. А для поэтов еще и источником творческого вдохновения. Самые известные и прославленные художники слова обращались в своем творчестве к псалмам. Познакомиться с этими стихотворными опытами можно на страницах сборника, который называется «Поэтическая псалтирь» в переложении русских поэтов. Михаил Ломоносов, Гавриил Державин, Александр Сумароков, Аполлон Майков, Николай Языков – вот лишь некоторые из тех знаменитых имен, которые читатель встретит в этой книге. И даже если каноническую псалтирь вы пока еще не открывали, структура сборника поможет не растеряться. Перед каждым стихотворным переложением дается краткое разъяснение самого псалма, а стихотворения выстроены точно в таком же порядке, как и псалмы в псалтире. Читая эти стихи, невозможно не почувствовать, насколько мощным было вдохновение, которое поэты почерпнули из величественной «книги хваления», так часто называют псалтирь. Стараясь передать в стихотворном переложении глубину и смысл псалмов, поэты, и это явственно ощущается, вложили в произведение и свои собственные чувства. Но чувства эти созвучны библейским строкам. Видно, что авторы не просто делают художественный перевод, а глубоко сопереживают тому, о чем пишут. Вот, например, фрагмент 18-го псалма в переложении Константина Бальмонта. «Все от него, и жизнь, и смерть, у ног его легли и простерлись бездны, о помыслах его вещает громко твердь, во славу дел его сияет светоч звездный». А вот как художественно осмыслил 38-й псалом поэт Аркадий Голенищев-Кутузов. «Я не отверзну уст моих, прибуду кроток, тих, безгласен. От всех клевет, языков злых, коль Бог со мной, я безопасен». Красивые и сильные поэтические строки восхищают и утешают, поражают величием и побуждают задуматься о смысле жизни. А еще, читая их, невольно спрашиваешь себя, если поэтическая псалтирь в переложении русских поэтов настолько удивительна, то каким же должен быть первоисточник? И хочется поскорее его открыть. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса. –

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Московский фонд «Время детства» помогает юным онкопациентам и их семьям. Собирает средства на лекарства и диагностику. Предлагает помощь психологов и волонтеров. Ведь когда в семье тяжело болеет ребенок, жизнь его близких меняется. Родителям нередко приходится оставлять работу, чтобы сопровождать детей во время лечения в другом городе или даже стране. Именно такая история у 9-летней Рады Тимофеевой из Казахстана. 2 года назад у Рады обнаружили опухоль головного мозга. Чтобы спасти дочь, мама привезла ее на лечение в детский медицинский центр «Солнцево» в Москве. Дома Раду осталось ждать ее сестра-близнец Таисия. Девочки вместе росли, учились, занимались бальными танцами. Но из-за болезни сестрам впервые пришлось надолго расстаться. Чтобы сопровождать дочь в России, Мария оставила работу. Лечение для детей без российского гражданства платное, и денег на него у семьи нет. Поддерживает Раду фонд «Время детства». Он оплатил девочке химиотерапию и открыл сбор на новое исследование. Анализ покажет, отступила ли болезнь, а врачи смогут выбрать дальнейшую тактику лечения. В больнице Рада остается любознательным ребенком. Она много читает, любит собирать мозаику, с нетерпением ждет творческие занятия с волонтерами фонда и мечтает стать врачом. Мария говорит, что дочь оправдывает свое имя и продолжает радоваться жизни, несмотря на трудности. Подарить Раде шанс на выздоровление можно на сайте фонда «Время детства». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Вы слушаете радио «Вера».
1: Верхний Посад – исторический район Вологды, неподалеку от Кремля, вверх по течению Волги. В 1590 году здесь был основан женский монастырь в честь Успения Божией Матери. Его стали также называть Горним по месту расположения на возвышенности над рекой. О начале истории обители известно мало, поскольку монастырский архив сгорел при пожаре в 1792 году. После стихийного бедствия насельницы многие годы бедствовали. В 1824 году посетивший Вологду император Александр I выделил средства на строительство двухэтажного сестринского корпуса. Горнему монастырю были пожалованы земельные угодья. Вскоре хозяйство окрепло настолько, что инокини взяли на себя заботы о девочках-сиротах. При приюте учредили епархиальное училище, в котором воспитанницы получали образование. После революции 1917 года безбожники разорили обитель. Но в 2015 году Горний Успенский монастырь в Вологде вновь стал действующим.
2: Радио «Вера» в Вологде можно слушать на частоте 96 FM.
3: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит – игра. А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь – как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
4: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера».
5: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Многие люди совершают ту ошибку, которую совершили в свое время христиане Древнего Коринфа. Они путают душевное с духовным и полагают, что познать Христа можно своими человеческими силами. У апостола Павла есть замечательный ответ всем таким людям. Ответ этот содержится в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывке из 2 и 3 глав 1 послания к Коринфянам. Давайте послушаем этот отрывок.
2: «Но яко же есть писано, и же око не видя, и ухо не слыша».
3: Но как написано: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим. Ибо Дух все проницает, и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святаго, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполосов», то не плотские ли вы? Кто Павел, кто Аполос? Они только служители, через которых вы уверовали, и притом, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду.
2: Кижда свою мзду примет по своему труду.
1: Для понимания апостольских посланий нам необходимо держать в памяти причину их написания. Особенно же это справедливо в отношении посланий к Коринфянам. Только что мы услышали отрывок из первого из них. Оно было написано по причине того, что авторитет апостола в Коринфе пошатнулся из-за появившихся там лжеучителей, которые всячески пытались дискредитировать Павла. Конечно, апостол не мог оставить происходящее без внимания. Ведь дело было не только в его личном авторитете, но и в повреждении христианского учения. Однако, как апостол мог добиться своей цели, будучи далеко от своих адресатов? Какие аргументы он мог использовать? Павел решил апеллировать к самому важному и совершенно бесспорному аргументу – к Духу Святому. То, что у апостола Павла и у его сподвижников было общение со Святым Духом и были соответствующие этому духовные дарования, сомнений ни у кого не вызывало. Но при этом адресаты апостола не вполне могли отличить духовные явления от явлений душевных. И Павел вынужден был ввести необходимые определения. Он написал, что Дух Святой и духовные не имеют никакой связи с человеческой мудростью. Тогда как душевное опирается исключительно на человеческие знания, мудрость и харизму, и не имеет в себе силы Духа Святого. Познать Христа можно лишь Духом Святым. Следовательно, человеческая мудрость в этом деле совершенно бессмысленна. А потому и не стоит ей очаровываться. Не стоит верить тем, кто учит о Христе, не имея при этом даров Святого Духа. Но кто может сказать о самом себе, что он духовен? Апостол Павел дает ответ на этот вопрос. Он упоминает все те очевидные и бесспорные грехи коринфских христиан, которые не могут быть совместимы с жизнью по Духу Святому. если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете? Это, как легко догадаться, универсальный критерий. Ведь любой человек может сказать о самом себе, есть ли у него зависть, поступает ли он по закону человеческого общества в ущерб закону Христову, и жаждет ли он отстаивать, как ему кажется, справедливость методами нехристианского мира, то есть путем споров. Сам Павел поступал иначе, и его поведение не было следствием хорошего воспитания. Он обрел способность действовать по-другому, став носителем благодати Духа Святого, то есть став духовным. Апостол был готов помочь стать такими и его духовным чадом. Способен он помочь в этом и нам.
0: Апостольские

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Курская коренная икона Богородицы в судьбах России.
1: С первых дней революции 1917 года стало ясно, что большевики намерены уничтожить православную веру. По всей России началось разорение храмов и монастырей. Полилась мученическая кровь. Для борьбы с большевиками русские офицеры объединились в Белую гвардию. Но противостояние оказалось неравным. Белогвардейцы постепенно отступали за пределы России, а вместе с ними покидали родину тысячи соотечественников. В изгнании оказались не только люди, но и христианские святыни. В октябре 1919 года курский епископ Феофан Гаврилов, уезжая из родной епархии от большевистского террора, спас от поругания древнюю курскую коренную икону Божией Матери. Весной 1920 года святыня была доставлена сначала в Грецию, затем в Сербию. Но через полгода реликвия вновь вернулась на родину, а именно в Крым, который оставался последней частичкой свободной русской земли. Возглавлявший сопротивление большевикам генерал Петр Врангель обратился с прошением к епископу Феофану доставить курскую коренную икону на полуостров. Военачальник надеялся, что встреча с чудотворным образом воодушевит солдат и офицеров на оборону. И курский святитель откликнулся на просьбу. Древняя икона прибыла в Севастополь 14 сентября 1920 года. Встречать ее вышел практически весь город. Людей охватила необычайная радость, словно сама Богородица посетила многострадальную русскую землю. Полтора месяца Белая гвардия держала оборону, но в итоге все же сдала свои позиции. Началась крымская эвакуация. Очередной исход русских людей с родины. Из портов полуострова вышло 126 судов, вместивших в себя 146 тысяч человек. Среди них были и архиереи, создавшие впоследствии Синод Русской Православной Церкви за границей. Эвакуация проходила спокойно и организованно. Несмотря на возрастающую с каждым часом опасность прихода большевиков, беженцы не впадали в панику. Эмигрантов укрепляла мысль, что Божия Матерь сопутствует им своей чудотворной иконой. Святыня покидала родину на корабле генерал Алексеев, который держал курс на Константинополь. Стоя на палубе этого судна, епископ Феофан вознес над головой курский коренной образ и благословил им русскую землю.
0: Небесная заступница. Курская коренная икона Богородицы в судьбах России. Радио «Вера».
2: Не верю, Господи, чтоб Ты меня забыл. Не верю, Господи, чтоб Ты меня отринул. Я Твой талант в душе лукаво не зарыл. И хищный тать его из недр моих не вынул. Нет, в лоне у тебя, художника-творца, почиет красота и ныне, и от века. И ты простишь грехи раба и человека за песни красоте свободного певца.

Радио «Вера». Светлое радио. Господь каждого из нас ставит на такое место, где мы можем, если захотим, принести Богу плоды добрых дел и спасти себя и других. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.

0: эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Татьяны Мельник-Боткиной, дочери царского лейб-медика Евгения Боткина. 1918. Город Тобольск. Ссылка. Когда папа сказал их величествам о своем решении последовать за ними в новое изгнание, царь не смог удержаться от глубокого волнения, взял папу за руку и сказал: «Но ваши дети останутся одни. Что будет с ними?» Он знал, что у нас больше никого нет в этом богом забытом сибирском городе, находившемся в руках большевиков. «Ваше Величество», — ответил папа, — «мой долг по отношению к вам стоит на первом месте».
0: Голоса

0: радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. Над безжизненным пространством вдоль юго-западного побережья Мертвого моря на несколько километров простирается гора Содом. Ее название напоминает о том, что, по всей вероятности, именно здесь 4000 лет назад произошла описанная в Библии катастрофа. Огненный дождь стер с лица земли города Содом и Гоморру, погрязшие в разврате и жестокости. Из всех жителей возможность спасти себя и свою семью получил лишь единственный праведник, племянник ветхозаветного патриарха Авраама Лот. Два ангела предупредили его о неминуемом бедствии, наказав уходить с домочадцами в горы и ни в коем случае не оглядываться. Однако жена Лота ослушалась. Женщина на несколько секунд прервала спасительный путь. Она остановилась, чтобы бросить прощальный взгляд на полыхающий город. И застыла, превратившись в соляной столб. На горе Содом сегодня можно увидеть множество соляных скал. Одна из них, своими очертаниями напоминающая фигуру женщины, так и называется – «Жена Лота». Эта скала не может в буквальном смысле быть той самой, что описано в Библии, уже потому, что ее высота достигает 12 метров. Однако этот природный памятник побуждает задуматься, возможно ли в принципе мгновенное превращение человека в соляную глыбу. В 1988 году американский химик доктор Клоц из Северо-Западного университета штата Иллинойс предложил научное объяснение этому явлению. Он утверждает, что жену Лота убил парниковый эффект, вызванный огнем, пожиравшим Содом.
1: Жену Лота накрыл мощный поток раскаленного воздуха с очень высоким содержанием углекислого газа. Это спровоцировало ряд смертоносных химических реакций в организме, соединение кальция с углекислым газом и в результате мгновенную кристаллизацию кальцитов. Женщина превратилась в неподвижный блок кальцитов.
0: Высказывание о том, что превращение жены Лота в соляной столб могло произойти в действительности, впервые прозвучали еще в XIX веке, после раскопок древнего итальянского города Помпеи, погибшего в результате извержения вулкана Везувий. Выяснилось, что вулканический пепел, в одночасье накрывший город в первом столетии от Рождества Христова, сохранил очертания тел погибших жителей. Он обволакивал людей, запечатлевая малейшие подробности. Покров затвердел, и даже когда сами трупы истлели, их формы остались неизменными. Сейчас эти скорбные скульптуры свидетельствуют о том, что жители Помпеи были уничтожены стихией внезапно. В один момент люди застыли в веках, в тех позах, в каких их настигла катастрофа. Современный антрополог Дженнет Монш из Пенсильванского университета США, проводя аналогию между трагедиями в Помпеях и Содоме, настаивает на том, что соляные фигуры на берегах Мертвого моря также могут таить в себе человеческие останки. Но если причиной гибели Помпеи однозначно называют извержение вулкана, то что же уничтожило Содом и Гоморру? Член-корреспондент Британской национальной академии наук Уильям Олбрайт утверждает, что эти города погибли в результате землетрясения, повлекшего за собой воспламенение содержащихся в этом районе месторождений нефти и серы, которые и могли стать средством для наказания богом растленных городов. Поздние геологические исследования Мертвого моря и его окрестностей проанализировал доктор Клайв Эймери из океанографической лаборатории Вудсхолл американского штата Массачусетс. Он также выразил уверенность в том, что именно землетрясение стало отправной точкой гибели Содома и Гоморры. Это утверждение созвучно и библейскому тексту, в котором говорится не только об огне и сере, но также о том, что все города на равнине были ниспровергнуты.
1: Содом и Гоморра находились в сейсмически нестабильном районе на стыке тектонических плит Земли. Под землей имелись так называемые карманы с горючим газом, метаном, который мог воспламениться и вырваться столбами огня, по библейскому определению, как дым из печи. Большой геологический разлом содрогнулся, в земле открылись гигантские трещины. Жидкая сера из земных недр взметнулась в воздух на высоту тысячи футов и огненным дождем обрушилась на города Содом и Гоморру. Серные шары, оставшиеся от этого чудовищного фейерверка, до сих пор находят на территории региона. Лабораторные анализы показали, что эти шары заключены в капсулы из материала, сожженного при очень высокой температуре. Природного аналога этого феномена не существует, зато по своим физическим параметрам он вписывается в картину катастрофы, описанной в Библии.
0: В свете этих изысканий вполне логичным выглядит и предположение американского химика доктора Клодца, что жена праведника Лота погибла, настигнутая смертоносным раскаленным облаком. Огонь не дотянулся до нее, чтобы уничтожить вместе с другими жителями Содома. Но продукты горения заставили женщину замереть на тысячи лет, превратив ее в соляной столб. Как знать, может быть, он и сегодня возвышается над Мертвым морем среди других соляных изваяний. Тайны

0: Сегодня, 8 июля, церковь вспоминает преподобно-мученицу Февронию Деву, муромских чудотворцев святых благоверных князя Петра и княгиню Февронию в иночестве Давида и Ефросинию, а также преподобного оптинского старца Никона. Преподобный оптинский старец Никон, в миру Николай Беляев, родился в 1888 году в Москве. Еще в юности Николай решил стать монахом. Чтобы выбрать для себя обитель, он изрезал на полоски перечень русских монастырей и, помолившись, вытянул жребий, на котором было написано «Козельская Введенская Оптина Пустынь». В Оптиной Николая с любовью принял преподобный Варсонофий. Старец руководил духовной жизнью юноши, как будто готовил его в свои преемники. В постриге Николай получил имя в честь мученика Никона. После Октябрьского переворота Оптина оказалась под угрозой закрытия. «Умру, но не уйду», — так писал Никон в своем дневнике. Но уйти все же пришлось. Изгнанный из обители, преподобный поселился в Козельске, служил в Успенском храме, принимал народ. В июне 1927 года Никона арестовали. Три страшных года он провел в концлагере, а затем жил в ссылке в Архангельской области. Хозяйка, у которой преподобный снимал угол, требовала, чтобы батюшка, к этому времени уже больной туберкулезом, как батрак выполнял все тяжелые физические работы. Состояние здоровья Никона ухудшалось с каждым днем. Однажды он просто не смог встать, и хозяйка выгнала его из дома. Умирающего старца перевез к себе ссыльный оптинский монах Петр. В день своей кончины преподобный Никон причастился, прослушал канон на исход души. Отпевали старца 12 ссыльных священников. Им всем неожиданно дали в этот день выходной, словно отпустили на погребение преподобного Никона. Прославляя преподобного Никона Оптинского, церковь вспоминает его слова: «Никогда не было, нет и не будет беспечального места на земле. Беспечальное место может быть только в сердце, когда Господь в нем». Мы уповаем на то, что преподобный Никон, старец Оптинский, остается нашим молитвенником перед Господом, и просим святого: «Преподобный Никон, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Навстречу друг другу». И я, и ведущий, протоиерей Евгений Гамзяк, настоятель храма Святой Троицы, станицы Новотроицкой. В 13 главе первого послания к Коринфянам мы читаем гимн любви. Наверное, лучше апостола Павла, этого великого мыслителя, богослова и оратора всех времен и народов, никто не говорил лучше, как он сказал о любви. Вот эти слова. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая и кимвал звучащий. Если я имею дар пророчества и знаю все тайны и имею всякое познание всю веру так, что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я – ничто. Если раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долго терпит, милосердствует. Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сурадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю подобно, как я познан. А теперь пребывает сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго, и да хранит вас Господь.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: История жизни святых Петра и Февронии передавалась из уст в уста и со временем, приобретя сказочные черты, превратилась в легенду. 13 век. В городе Муроме правит князь Павел. К его супруге повадился прилетать коварный змей и искушать ее. Женщина не могла противостоять его колдовским чарам, но нашла в себе силы во всем признаться мужу. Павел посоветовал ей спросить змея, что принесет ему смерть. Убежденный льстивыми речами княгини, змей признался, что погибнет от Петрова плеча, от агрикова меча. Петром звали младшего брата князя. Смелый и отважный, он без колебаний согласился помочь Павлу. Вскоре, в одной из церквей, куда Петр зашел помолиться, в видении ему явился отрок и указал место за алтарем, где был спрятан агриков меч. Как и было предсказано, Петр сразил змея этим таинственным оружием. Только ядовитая змеиная кровь, брызнув из смертельной раны во все стороны, попала и на князя. От нее тело Петра покрылось струпьями и язвами. Князь тяжело заболел, и никто из лекарей не мог излечить его. Петр отправил слуг на поиски более искусных врачевателей. Один из отроков заехал в далекую деревню, наугад зашел в чью-то избу и застал там за работой девушку. Это была Феврония, дочь древолаза Бортника, известная своим даром прозорливости и целительства. Поговорив со слугой, девушка велела: «Приведи князя твоего сюда. Если будет он чистосердечным и смиренным в словах своих, то будет здоров. Награды никакой от него не требую. Только вот к нему слово мое. Если я не стану супругой ему, то не подобает мне лечить его». Петр дал обещание жениться на Февронии. Князя привезли к дому девушки. Ходить сам он уже не мог. Феврония зачерпнула обычной хлебной закваски и подула на нее, а затем велела князю вымыться в бане и смазать закваской все струпья, кроме одного. Такое необычное лечение мудрая девушка назначила не случайно. Петр, выполнив указания Февронии, на другое утро полностью выздоровел и уехал в Муром. Гордость не позволила князю взять жены простолюдинку, но за лукавство и высокомерие его быстро настигла кара. Струп, оставшийся несмазанным, вдруг воспалился, и болезнь снова распространилась на все тело. Князь вернулся к Февронии и был вынужден смиренно просить у Бортниковой дочери прощения. Феврония увидела, что раскаяние его искреннее, и согласилась помочь во второй раз. Исцелившись, князь увез Февронию в Муром и женился на ней. Когда умер старший брат Павел, Петр стал муромским правителем. Бояре уважали князя, а вот их жены не взлюбили Февронию. Боярыни стали подговаривать мужей избавиться от княгини. Наветами и оговорами извести ее не удалось. И тогда бояре собрались и пришли к Февронии.
5: «Госпожа княгиня Феврония, обращается к тебе весь город и бояре. Дай нам, кого мы у тебя попросим».
6: «Возьмите, кого просите».
7: «Мы, госпожа, все хотим, чтобы князь Петр властвовал над нами. А жены наши не хотят, чтобы ты господствовала над нами. Возьми богатство, сколько тебе нужно, и уходи, куда пожелаешь».
6: «Обещала я вам, что чего не попросите, получите. Теперь я вам говорю, обещайте мне дать, кого я попрошу у вас».
5: «Что не назовешь, то сразу беспрекословно получишь».
6: «Ничего иного не прошу, только супруга моего, князя Петра».
7: «Если он сам так захочет, ни слова тебе не скажем».
4: Вопреки ожиданиям бояр, Петр не пожелал разлучаться с женой и отправился вместе с ней в изгнание. Они сели в лодку и отплыли по Оке. Мудрая Феврония поддерживала и подбадривала мужа, уверяя его, что все будет хорошо, и Бог не оставит их своей милостью. Уже на другой день догнали супругов послы из Мурома. Они стали умолять Петра вернуться на престол. Оказывается, как только чета покинула Муром, бояре переругались из-за власти. Начались волнения и беспорядки. Жители поняли, что любовь и благочестие Петра и Февронии приносили благодать не только самим супругам, но и всему городу. Петр и Феврония, не держа ни на кого зла, вернулись в Муром и правили и впредь мудро и справедливо. Состарившись, они решили принять монашество. Под именами Давид и Ефросиния супруги разошлись по обителям. Они дали друг другу слово умереть в один день, чтобы всегда быть вместе. Похоронить себя завещали в одном гробу, разделенном тонкой перегородкой. Скончались супруги 8 июля 1228 года. В один и тот же час каждый в своей келье. Люди решили, что хоронить их вместе будет нечестиво. Тела положили в отдельные гробы и разнесли по разным храмам для прощания. Однако на другой день Петр и Феврония чудесным образом оказались вместе, в своем общем гробу. Это случилось и при повторной попытке разлучить супругов после смерти. Не посмев нарушить волю Петра и Февронии в третий раз, люди похоронили их вдвоем около соборной церкви Рождества Пресвятой Богородицы. И с тех пор, когда хотят подчеркнуть, насколько крепким был чей-то брак, говорят, они жили долго и счастливо и умерли в один день. В настоящее время мощи святых Петра и Февронии находятся в храме Святой Троицы Свято-Троицкого монастыря в Муроме. Петр и Феврония помогают обрести настоящую любовь, создать семью, а бездетным ранее людям наконец-то стать родителями. В монастыре даже ведут книгу, в которую записывают случаи чудесного исцеления.

Страницы летописи. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Можно ли взобраться на гору, не проходя через ее подножие? Разумеется, нельзя. Точно так же нельзя без основы всех христианских добродетелей, то есть без искренней веры в Христа, достичь их вершины – любви. Архиепископ Серафим Соболев.

0: Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. В христианском богословии детально разработано учение о грехе и его последствиях. К ним относится, в частности, разъединение с Богом и с собой. Если в человеке есть внутренний разлад, то остаться самим собой – одна из самых страшных вещей, которая может с ним случиться, говорил митрополит Антоний Суржский. Страху остаться наедине, как последствию греха, посвящен один из эпизодов повести «Следы на снегу» Патрисии Сент-Джон. Маленькая Анита хочет отомстить однокласснику Луке за то, что тот причинил зло ее маленькому брату. Однажды такой случай ей представляется. Аните на глаза попадается вырезанный Лукой деревянный конь. Мальчик готовил его для школьного конкурса. Анита ломает статуэтку, и тотчас что-то происходит с девочкой. И не только с ней. Вокруг словно померк свет, и мир уже не казался ей таким прекрасным, как раньше. Даже вечерние поля вокруг дома Аниты, где ей так нравилось гулять одной, и те словно стали одинокими и страшными. «Наверное, я больше никогда не смогу быть наедине с собой», — с горечью думает Анита. Человек, потерявший мир с Богом и с собой, боится заглянуть в глубину своей души. Он обречен искать развлечения, лишь бы заглушить поселившиеся в душе тревогу, пустоту и темноту. Анита понимает корень беды, понимает, что зло, которое она причинила Луке, сломав его коня, лишило ее мира. Как все исправить? Конечно, покаянием. Не скоро, но Анита все же понимает это, и в сердце девочки возвращается мир с Богом и с самой собой.
0: Чтение. Размышления о литературе. Радио

0: усилить.
1: Дела без любви ничего не значат.
2: Если я научусь говорить на всех языках, что есть в мире, но в сердце моем не будет любви, то зачем все это? Разве слова без любви что-то значат? Говорят.

0: Кто раздражается на другого из-за чего-нибудь вещественного, тот ставит этот вещественный предмет выше брата. Но что выше человека? На земле ничто. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем Светлого Радио.
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Какие конкретно усилия необходимо предпринять для того, чтобы привлечь к себе божественную благодать? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 13 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
4: Иную притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Иную притчу сказал он им: «Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все. Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им. Да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира». Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и, приступив к нему, ученики его сказали: «Изъясни нам притчу о плевелах на поле».
5: «Скажи нам притчу плевел сеянных».
3: В только что прозвучавшем отрывке Христос приводит 2 ярких образа. С их помощью Он раскрывает секрет Божьего действия в этом мире. Первый образ – это горчичное зерно. Оно меньше всех семян. Вероятно, речь идет о черной горчице. В жарком климате Палестины эта кроха вырастала в настоящее дерево. Иногда его высота достигала 3-4 метров. Второй образ – образ закваски, которую женщина положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все. Толкователи полагают, что 3 меры составляли около 20 литров. Именно такое немалое количество муки поднимается от малой горсти закваски. В обоих случаях Господь сравнивает ничтожность и несущественность материала и ту чудесную силу, которая в нем скрыта. Тихо и незаметно эта сила совершает существенную трансформацию. Так Спаситель хочет донести до апостолов важную мысль. Царство Божие прорастает в этом мире не благодаря напору и харизме проповедников, но благодаря непостижимому для ума действию божественной благодати. До времени оно будет совершаться скрытно и незаметно, но однажды преобразит весь мир. Так и случилось. Проповедь Евангелия первыми христианами внешне больше походила на череду неудач. Постоянные преследования со стороны властей, подозрительность и неприязнь со стороны простых граждан, аресты, ссылки, казни. Что говорить, 11 из 12 ближайших учеников Спасителя умерли как мученики. Однако в итоге каким-то странным и чудесным образом церковь распространилась на весь мир и заквасила евангельскими идеями всю европейскую культуру. Этот же механизм действует и в духовной жизни каждого отдельного верующего. Очень показателен в этом отношении разговор будущего митрополита Вениамина Фетченкова и святого праведного Иоанна Кронштадтского. Однажды, будучи простым иноком, отец Вениамин увидел, как протоиерей Иоанн с благоговением целует крест. Он не удержался и спросил: «Батюшка, скажите, откуда у вас такая вера?» «Вера?» – переспросил отец Иоанн. На минуту задумался, а потом с твердой ясностью ответил: «Я просто жил в церкви». «А что это такое, жили в церкви?» – опять спросил будущий владыка. С некоторым удивлением отец Иоанн ответил: «Я всегда пребывал в церковной жизни, служил литургию, любил читать в храме богослужебные книги, минеи, стихиры, каноны. Вот, я жил в церкви». В этом уникальность того, что сделал для человека Христос. Он основал церковь, в которой нужно просто жить, без аскетического надрыва, без интеллектуального напряжения и метания, без постоянной гонки за особыми духовными переживаниями и состояниями, без жажды грандиозных свершений и реформ. Просто приходить, участвовать в ее таинствах, общаться в искренности сердца с такими же, как ты, братьями и сестрами, руководствоваться в повседневной жизни заповедями Христовыми, искать волю Господа и служить ближним. Вот и все. И этого более чем достаточно, чтобы в нашей душе явственным образом проросло то семя, которое в нас сеет Господь. У каждого это происходит в свое время. Царство Небесное раскрывается в нас, словно само собой, без наших специальных усилий. Единственное усилие, которое от нас требуется – остаться в церковной ограде. Именно здесь благодать Божия действует во всей ее полноте, так, как нигде в другом месте.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Никон Сушкинский.
1: В начале марта 1795 года деревня Кирицы, что близ села Сушки Рязанской губернии, отгуляла широкую масленицу. Наступило прощенное воскресенье. Сворачивала торг-ярмарка, закрывались трактиры и балаганы. Православный люд просил друг у друга прощения перед началом Великого Поста. И только мастеровой со стекольного завода по имени Никон Щербаков, кажется, не собирался прекращать веселье. Пьяный, с початой бутылью в руках, он ходил по улицам села, распевая песни и смущая народ. Никон вообще был большим любителем выпить и повеселиться. Жизнь его проходила в плясках под гармонику, гуляниях, а то и драках. И вместе с тем любил Никон читать жития святых. И в глубине души страдал от того, что никак не может порвать с разгульной жизнью. Но в это прощенное воскресенье Никон ни о чем таком не думал. Еле дойдя до дома, он не смог добраться даже до кровати и завалился спать прямо на полу. Среди ночи Никон очнулся. Тело его сотрясалось, как в лихорадке. Зубы стучали. Но это было не привычное похмелье, а какой-то невероятной силы припадок, чего раньше с ним никогда не бывало. Содрогаясь всем телом, Никон раскаивался в том, как нечестиво провел прощенное воскресенье, и думал только об одном – жизнью пьяницы и гуляки пора заканчивать. Как и когда после этого он уснул, Никон и сам не знал. Однако утром Великого Поста он проснулся с полным осознанием произошедшего. Он был уверен, что это сам Господь, видя крайнюю степень его нравственного падения, послал ему предупреждение. И Никон твердо решил изменить свою жизнь. В этот же день, не сказав никому ни слова, он отправился странствовать по святым местам. С тех самых пор повел Никон отшельническую жизнь. Вернувшись в родные места, неподалеку от села Сушки, выкопал он себе пещерку, в которой день и ночь молился. Туда к Никону стали приходить люди, наслышанные о его молитвенном подвиге. У него спрашивали духовного совета и почтительно величали его старцем. Болезни, беды и напасти не в наказание нам Бог посылает, а в упреждение, говорил старец Никон Сушкинский. И кто внимает ему, спасает того Господь.
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Никон Сушкинский.

0: Радио «Вера».
1: О, дух любви животворящий и голубиней нисходящий, лети стремительно вперед. Неси светильник свой зажженный над вод пучиною бездонной, и там, где тьмы страшнее гнет, пускай твой луч свет яркий льет. О, Троица ты пресвятая, мощь, разум и любовь благая, благословенна вечно ты. Всесильна, как морские волны, когда несутся мощи полны, разлей во все концы земли свет правды, веры.

Радио «Вера». Светлое радио. Берегите в себе человека. Антон Чехов.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний митрополита Вениамина Фетченкова «Божьи люди». Моя встреча с одним необычайным сельским священником-молитвенником произошла еще в молодые семинарские годы. Зимой на святках мне пришлось гостить у своего друга и товарища. Хотя отец его был священником, но мой друг считал себя неверующим, к величайшему огорчению его благочестивой матери. У этой семьи, особенно у матушки, была теплая дружба и даже какое-то родство с семьей священника отца Василия, жившего в верстах в 40 от нашего села. Матушка уже не раз рассказывала мне о случаях чудес его, о святой жизни. Я очень заинтересовался им. В один день с раннего утра мы вдвоем выбрались на санях в гости. Поехал и мой друг. Дорогой он говорит матушке: «Я не буду подходить под благословение к отцу Василию. Я по тщеславию тоже хотел показаться сильным. Но добрая матушка предупредила это искушение мое. Вы-то уж не слушайтесь моего сына, благословитесь», — обратилась она ко мне. В зале нас встретила матушка отца Василия, две молодые девушки и еще двое или трое гостей. Мы поздоровались. Минут через 10 появился незаметно и отец Василий. Он сразу произвел на меня очень серьезное и благоговейное впечатление. И мне стало стыдно от глупого предположения уклониться от благословения. Но товарищ мой уже успел пожать ему лишь руку. Зато наша матушка с любовью и благоговением протянула к нему свои руки. Вслед за нею я сделал то же самое. Отец Василий медленно и с молитвою осенил каждого из нас широким крестом. И я почувствовал, что это благословение принесло мне радость. И с той поры я каждое утро стремился прежде всего получить благодать Божию через его благословение. Не знаю, испытывают ли другие что-нибудь подобное, но я ощутил это опытно. После я испытывал нечто подобное и от других духовных служителей Божьих.
0: Голоса

0: Радио. На струнах псалтыри.
1: Перед властями американского штата Флорида неожиданно встал вопрос о закрытии нескольких курортных городов. Причиной послужили участившиеся случаи нападения акул. За последние дни в окружную больницу были доставлены 4 человека. По словам спасателей, прежде акулы не подплывали так близко к пляжу. Однако теперь в прибрежных водах появилось огромное количество мелкой рыбы, которая и привлекает сюда хищников.
2: Ой, господи, страсти какие! Вот пока в маршрутке до работы доедешь, такого наслушаешься. Потом болеешь весь день.
3: Ну, чем вас утешить? Разве тем, что от побережья Флориды до Москвы-реки акулы явно не доплывут.
2: И это замечательно. Я очень рада, что в наших краях не водятся эти хищники. Самые злющие животные в мире.
3: Боюсь, что есть существо, превзойти которое по злобе не удастся даже акулам.
2: Это кто же? Волк, что ли?
3: Нет, не волк. Человек.
2: Вы шутите, да?
3: Простите, я не хотел вас расстроить. Просто прочитал сегодня утром 139-й псалом и не могу избавиться от впечатления, которое он на меня произвел.
2: Да нет, не я не расстроилась. Сама вот сейчас вспомнила, как в фильме «Гараж» герой Бронислава Брандукова говорил, что человека надо защищать от человека. Помните? Товарищи, мы же топим друг друга. Но псалом – это же из Библии, да? И что, там тоже есть строки о том, что человек может быть хищным?
3: Псалтырь – это действительно одна из книг Священного Писания. Она состоит из песней, посвященных Богу и отношениям с Ним. А псалом, о котором я упомянул, – это мольба о защите, вопль к Создателю о спасении от злых людей. Да вот послушайте сами. «Спаси меня, Господи, от злых людей, от насильников меня избавь. Они зло замышляют в сердце, во вражде проводят всю жизнь. Отточили свой язык, как змеиное жало. На губах у них яд гадючий». Дальше должна звучать музыка, проигрыш между куплетами.
2: Так это еще не все?
3: Нет, это только начало. Всего куплетов 4. И в каждом из них псалмопевец вновь и вновь повторяет свою слезную просьбу о защите, описывая коварство своих врагов. «Сохрани меня, Господи, от злодеев, от насильников избавь. Они хотят сбить меня с ног. Они надменные, ставят капкан на меня. Злодеи сеть разложили у дороги. На меня ловушки расставили».
2: А кто этот псалмопевец?
3: 139-й псалом, как и большую часть псалтыри, написал израильский царь Давид.
2: Но если автор этого произведения был царем, неужели он не мог позаботиться о своей безопасности? Усилить охрану, носить при себе оружие?
3: Дело в том, что помощь Бога Давид считал гораздо эффективнее любых охранных мероприятий. В самые трудные моменты своей жизни он находил опору в молитве. Так было и до того, как псалмопевец стал израильским правителем, и после его восшествия на царский престол.
2: Что, неужели всю жизнь этого человека подстерегали опасности?
3: О, судьба Давида – это действительно непрестанная череда злоключений. Его молодые годы были омрачены преследованием со стороны царя Саула. Интриганы и злопыхатели настраивали правителя против молодого талантливого музыканта и воина. И царь обрушивал на голову ни в чем не повинного Давида всю мощь своего гнева. Псалмопевец зачастую был вынужден скрываться в горах и в пустыне, чтобы сохранить свою жизнь. Когда же Давид сам стал монархом, его настигла новая беда. Родной сын Авессалом поднял против него восстание. Причем царь видел и решительное настроение своего отпрыска, и то, как тот организовывал дворцовый переворот, окружив себя людьми, готовыми поднять руку на законного правителя. Однако Давид не предпринимал никаких мер против этого.
2: Что, совсем никаких?
3: Хорошо, что вы уточнили. Обязательно надо подчеркнуть еще раз, что Давид был уверен. Самая важная и действенная мера в любой опасности – это молитва. Вот как это, например. Говорю я Господу: «Ты мой Бог, услышь, Господи, мою мольбу. Господи, Господи, меня спасет Твоя сила. Ты защищаешь голову мою в день битвы. Господи, не дай, чтобы сбылся умысел злодея. Его планам свершиться не дай».
2: Ну, не знаю. Я не понимаю такого легкомысленного отношения к опасности. На Бога, конечно, надейся, но, как говорится, сам не плашай.
3: А Давид и не плашал. Он жил так, чтобы не уподобиться злодеям. Старался всегда оставаться верным Богу и его заповедям. Он знал, только в этом случае Господь услышит, утешит, защитит. И Создатель никогда не оставлял своего верного раба. Чудес в жизни Давида было не меньше, чем опасности.
2: Но Давид, наверное, страшно злился на своих врагов.
3: Вы знаете, как будто нет. Даже когда псалмопевец говорит о том, что злодея постигнет наказание, он не жаждет мщения, а просто констатирует факт, что справедливость восторжествует, и каждый получит то, что сам заслужил. В 139-м псалме тоже звучит эта тема. «Окружили меня, глядят свысока, пусть коварство их уст поглотит их самих. Горящие угли на них падут, их бросят в яму, впредь не встанут они, не устоит клеветник на земле. Зло преследует насильника и губит его. Знаю я, что Господь вершит суд, что Он вступится за бедных и нищих. Прославят праведники имя Твое. Кто честен, будет жить перед лицом Твоим».
2: Да, как интересно у нас разговор повернулся. Сначала вы меня напугали, что страшнее человека зверя нет, а потом сами же это и опровергли. Вон о каком славном герое мне рассказали. У него есть чему поучиться. Особенно мне. Я ведь привыкла больше не на Бога, а на себя надеяться. А вот послушала вас и поняла, что это неправильно.
3: Да, маловерие – это болезнь нашего века. Все мы ей страдаем. А помощи в этой беде можно попросить у самого Давида.
2: Но как? Он же умер.
3: У Бога все живы. А Давид не только царь и поэт. Он еще и святой, прославленный в православной церкви. И, говорят, очень отзывчивый на молитвы.
4: «Избавь меня, Господи, от человека злого. Сохрани меня от притеснителя. Они злое мыслят в сердце, всякий день ополчаются на брань, изощряют язык свой, как змея, яд аспида под устами их. Соблюди меня, Господи, от рук нечестивого, сохрани меня от притеснителей, которые замыслили поколебать стопы мои. Гордые скрыли силки для меня и петли, раскинули сеть по дороге, тенета разложили для меня, я сказал Господу. Ты Бог мой, услышь, Господи, голос молений моих. Господи, Господи, сила спасения моего, Ты покрыл голову мою в день брани. Не дай, Господи, желаемого нечестивому, не дай успеха злому замыслу его, они возгордятся. Да покроет головы окружающих меня зло собственных уст их, да падут на них горящие угли, да будут они повержены в огонь, в пропасти так, чтобы не встали. Человек злоязычный не утвердится на земле. Зло увлечет притеснителя в погибель. Знаю, что Господь сотворит суд угнетенным и справедливость бедным. Так праведные будут славить имя Твое, непорочные будут обитать пред лицом Твоим».

0: Сегодня, 8 июля, церковь вспоминает преподобно-мученицу Февронию Деву, муромских чудотворцев святых благоверных князя Петра и княгиню Февронию в иночестве Давида и Ефросинию, а также преподобного оптинского старца Никона. Благоверный князь Петр и святая благоверная княгиня Феврония жили в XIII веке. За несколько лет до того, как вступить на Муромский престол, святой Петр заболел проказой, от которой никто не мог его излечить. Во сне Петру было открыто, что ему сможет помочь только некая Феврония, крестьянка деревни Ласковой Рязанской губернии. Петр отыскал эту девушку и дал обет жениться на ней после выздоровления. Святая Феврония исцелила князя и вышла за него замуж. Гордые бояре не хотели иметь княгиню из крестьян и потребовали, чтобы князь расстался с ней. Святой Петр отказался, и супругов изгнали из Мурома. Но вскоре в городе начались беспорядки, и народ стал просить, чтобы князь вернулся вместе со своей женой. Петр и Феврония вернулись, и долгие годы милостиво и разумно правили городом. Святые супруги всю жизнь бережно и нежно относились друг к другу. Предание умалчивает о том, были ли у них дети. Петр и Феврония прославили Бога не многодетностью, но взаимной любовью и хранением святости брака. Семья в православии освящена таинством венчания. Она является малой церковью, своеобразной метафорой отношений человека и Бога. Прославляя благоверных Петра и Февронию, церковь призывает оберегать чистоту супружеской любви. Мы просим святую супружескую чету, благоверные Петр и Феврония, молите Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
3: В эфире программа «Добрые вести». Четвертого июля в Андреевском соборе краевой столицы была совершена праздничная божественная литургия и благодарственный молебен в связи с очередным выпуском студентов Ставропольской духовной семинарии. Богослужение возглавил митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл. Затем в историческом здании духовной школы по адресу улица Морозова, 17, состоялся торжественный выпускной акт по случаю 113-го выпуска со дня открытия Ставропольской духовной семинарии. Торжества возглавил председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, председатель синодального комитета по взаимодействию с казачеством, митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл. Архипастырь обратился к собравшимся с приветственным словом.
4: Главное наше богатство – это, конечно, выпускники. Сегодня более 40 тысяч священнослужителей в Русской Православной Церкви. Ну, примерно столько же у нас и приходов. Конечно, это очень мало на 150 миллионов населения, на нашу огромную страну, на ее территорию огромную. Вот когда поступают ребята в духовную школу, об этом и мне говорили, когда я поступал в Московскую духовную семинарию в 1984 году, говорили о том, что вы призваны Богом. Каждый человек призван Богом в эту жизнь, в этот мир, но в особой степени он призывается на священническое служение, на подобное какое-то служение, действительно реальное, подвижническое. И мы сегодня говорим нашим абитуриентам то же самое. И, конечно, я повторюсь, что каждый сегодня студент, выпускник – это золотой запас не просто Ставропольской епархии, нашей Русской Православной Церкви Вселенского Православия. Всегда, дорогие выпускники, вы будете в наших молитвах, можете в любое время прийти, ждем всегда со всеми вашими проблемами. Также, дорогие преподаватели, милости Божьей, низкий поклон, благодарю всех. Вот. Дальше трудимся и ждем и поступления абитуриентов, и наших добрых выпускников.
3: Также к присутствующим обратился ректор Ставропольской духовной семинарии протоиерей Павел Самойленко.
5: Я не побоюсь этого слова сказать о том, что среди выпускников Ставропольской духовной семинарии много выдающихся подвижников современности. Это ведь архипастыри, пастыри, богословы, и мыслители, и историки, и созидатели, и педагоги, и художники, и писатели. И ведь школа дает, плодоносит. Вот сегодня будут вручаться дипломы, вы увидите, какими стали те молоденькие еще ребятишки, которые пришли сюда 5 лет назад безусыми, юными, растерянными, пугливыми, а какими они стали уверенными, спокойными в себе, зная, что они нужны матери церкви, своему возлюбленному отечеству и родному своему православному народу.
3: В этот день выпускникам вручили дипломы об окончании духовной школы. Добавлю, что по итогам нынешнего учебного года Ставропольскую духовную семинарию окончили 10 студентов очного пастырского отделения, 17 заочного, 12 студентов регенского отделения и 12 выпускников отделения приходских специалистов. Еще больше новостей на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
6: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: Необходимое для творчества. А вернувшись, больше года ничего не писал.
8: Но почему?
7: Василий Васильевич остро воспринимал катаклизмы, сотрясавшие Европу. Он приехал в Москву в 1914 году, когда началась Первая мировая война. В ней друг другу противостояли дорогие Кандинскому страны – Россия и Германия. Требовались время и силы, чтобы осознать, принять, оценить этот факт.
8: А что помогло художнику справиться с кризисом?
7: Полагаю, любовь. В 1916 году он встретил свою будущую жену, юную Нину Андреевскую. В том же году была написана картина «Москва. Красная площадь». Видишь, две фигурки в центре полотна. Мужчина и женщина стоят, взявшись за руки, а древний город словно вращается вокруг них.
8: И правда. Детали картины как будто перемещаются по кругу. Художник смог показать движение,
7: в котором пребывает вечно куда-то спешащая Москва.
8: Вот интересно, а как Василию Кандинскому удалось взглянуть на город с высоты птичьего полета?
7: Мастерская художника располагалась на 6-м этаже здания на Зубовской площади. Оттуда открывался панорамный вид на Кремль и его окрестности. Но Кандинский не просто запечатлел видимый пейзаж, он собрал на полотне различные места Москвы. Здесь и фабрики с дымящимися трубами, и дворцы с колоннами, и многоэтажные дома, и кладбища.
8: Похоже на мозаику.
7: И в ней отразился не только внешний облик столицы, но целая палитра настроений. Пестрые дуги мостовых приглашают окунуться в лабиринт старой Москвы. Обилие сочных красок на холсте свидетельствует о том, какая она разная. Черный дым и стаи ворон отражают тревогу, царившую в городе накануне революции 1917 года.
8: А самое яркое пятно на картине в центре, где стоят влюбленные.
7: Да, герои окружены желтым ореолом, словно озарены вспышкой. Блики этого света играют на куполах церквей, сияют на радуге. Василий Кандинский создал образ любви, которая жива во все времена, вопреки катаклизмам. И в этом главный смысл шедевра Третьяковской галереи «Москва. Красная площадь».
6: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Михаил Самохин.
1: Подозрительность свойственна многим людям. Представьте, что у вас дома пропало кольцо. Вот вчера еще вы его видели лежащим в шкатулке, а сегодня его уже нет. Вы сразу начинаете вспоминать всех, кто приходил к вам домой за это время. Начинаете подозревать кого-то больше, кого-то меньше. Ваша душа теряет покой, вы больше никому не доверяете. И как потом бывает стыдно, когда кольцо находится во время уборки. Оказывается, оно случайно завалилось под стол. Кольцо нашлось, а ваша душа повредилась. И не дай бог, если вы успели высказать свои подозрения вашим гостям. Хочу поделиться с вами словами святителя Филарета Московского. «Лучше избыток доверия, нежели избыток подозрения, ибо лишнее доверие – моя ошибка, а лишнее подозрение – обида ближнему».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: эфире «Радио Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Вы когда-нибудь пробовали калитки? А лапшевник и пряженцы готовить умеете? Если нет, то не беда. Стряпать эти исконно русские кушанья и еще десяток другой блюд, рецептом которых без всякого преувеличения уже несколько сотен лет, научит Максим Сырников. Знаменитый российский шеф-повар, знаток и историк русской национальной трапезы, ведущий передачи «Монастырская кухня» на телеканале «Спас». Популярную программу Максим Сырников ведет вместе с коллегой, известным культурологом Олегом Робиновым. В результате такого творческого тандема «Монастырская кухня» стала не просто кулинарным шоу, а интереснейшим духовно-просветительским проектом. А теперь еще и книгой. По мотивам популярной передачи вышел одноименный сборник. При этом «Монастырская кухня» не монотонная подборка рецептов, а увлекательное путешествие в русскую культуру, историю, литературу. Вот пример. Говоря про толокно и разнообразие блюд из него, Максим Сырников сначала цитирует Достоевского, приводит слова Владимира Даля и ссылается на домострой. Потом рассказывает, как делали овсяное толокно наши предки. Овес сначала распаривали, потом сушили в печке до легкого поджаривания, а после этого вручную толкли в ступе. И только после того, как читателю покажется, что он уже своими глазами видит весь этот процесс и даже чувствует теплый, чуть сладковатый запах толченого овса, Максим Сырников переходит непосредственно к уникальным рецептам. И здесь тоже поражает наше воображение. Оказывается, из толокна можно приготовить не менее дюжины блюд. Например, репницу, гогольку, тепенину, повалиху. Не мудрено, если большинство из нас и названий-то таких никогда не слышали. А благодаря книге «Монастырская кухня» не только в подробностях узнают об этих и многих других яствах, но и научатся готовить их так, как это веками делали в монастырских трапезных. Второй участник проекта «Монастырская кухня» и соавтор одноименной книги Олег Робинов как раз и расскажет читателям про обители, благодаря которым все эти рецепты сохранились до наших дней. Читатели побывают в Марфо-Мариинской обители, пустыне Вифания близ Троицы Сергиевой Лавры, Донском и Новоспасском монастырях, узнают интересные подробности из их многовековой истории. Главное же, чем интересна книга, она ярко иллюстрирует то, насколько тесно пища насущная всегда была связана у русского человека с пищей духовной. Например, мы узнаем, что совсем не просто так на Руси традиционно готовили фигурное печенье под названием «кресты» и «лествицы», то есть «лесенки». А в день памяти 40 мучеников севастийских пекли жаворонков. Словом, книга «Монастырская кухня» гораздо больше, чем кулинарное руководство. В сущности, ее можно просто читать. Будет очень познавательно и интересно. Как поэтично заметил в своем предисловии к изданию главный редактор телеканала «Спас» Борис Корчевников, даже не готовя, почувствуешь аромат каждого блюда. А за ним услышишь все русские запахи разом. От пряного ладана на тихой вечерней службе в церкви до свежести начинающейся весны. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса –

0: Протоиерей Михаил Лебедев. Отрывок из дневников. В Великую Пятницу мы служили в главном храме. Мне особенно понравилось воодушевленное пение «Тебе одеющегося» Турчининова. В Великую Субботу было предпразднество Благовещения.
1: Предпразднеством называют определенный временной отрезок перед праздником, когда на богослужениях исполняются песнопения, посвященные приближающемуся торжеству. Предпразднество предназначено для того, чтобы помочь верующим обрести определенный настрой, соответствующий духу и смыслу события, который празднует Церковь. Предпразднество чаще всего занимает один день, но может достигать и 5 дней, как, например, в случае с Рождеством Христовым. А вот Пасха предваряющего периода не имеет, поскольку вслед за скорбным днем Страстной Субботы сразу следует Воскресение Христово.

0: Город Зеленокумск расположен на юге Ставропольского края. В 20 веке в его летопись была вписана биография местной жительницы Ефросинии Корниенко. Она родилась в 1903 году на хуторе Рог, в 10 километрах от города. Семилетней девочкой попала под телегу, катаясь на санках, и на всю жизнь осталась парализованной. Но не отчаялась. Ефросиния и до трагического происшествия горячо верила в Бога. В непрестанной молитве подвижница стяжала дар прозорливости. К ней обращались за духовными советами и утешением не только миряне, но и служители церкви. Людской поток к молитвеннице возрос в 30-е годы 20 века, когда усилились гонения на верующих и в Зеленокумске закрыли все храмы. Ефросиния к тому времени приняла монашеский постриг с именем Александра. Она отошла ко Господу в 1952 году. Сегодня над могилой подвижницы на городском кладбище Зеленокумска стоит небольшая часовенка. Горожане приходят сюда помолиться об упокоении души монахини Александры. Православные надеются, что и праведница не оставляет их своим заступничеством перед Богом.
1: Радио «Вера» в Зеленокумске можно слушать на частоте 100 FM.
2: Парсуна. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».
1: Сегодня гостем программы будет российский государственный деятель, дипломат Андрей Денисов.
2: Парсуна. Апостольские чтения.
3: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Многие люди совершают ту ошибку, которую совершили в свое время христиане древнего Коринфа. Они путают душевное с духовным и полагают, что познать Христа можно своими человеческими силами. У апостола Павла есть замечательный ответ всем таким людям. Ответ этот содержится в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывке из 2 и 3 глав первого послания к Коринфянам. Давайте послушаем этот отрывок.
4: «Но яко же есть писано, и же око не видя, и ухо не слыша».
5: Но как написано: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим. Ибо Дух все проницает, и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святаго, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполосов», то не плотские ли вы? Кто Павел, кто Аполос? Они только служители, через которых вы уверовали, и притом поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог, возвращающий. Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду.
4: Кижда свою мзду примет по своему труду.
3: Для понимания апостольских посланий нам необходимо держать в памяти причину их написания. Особенно же это справедливо в отношении посланий к Коринфянам. Только что мы услышали отрывок из первого из них. Оно было написано по причине того, что авторитет апостола в Коринфе пошатнулся из-за появившихся там лжеучителей, которые всячески пытались дискредитировать Павла. Конечно, апостол не мог оставить происходящее без внимания. Ведь дело было не только в его личном авторитете, но и в повреждении христианского учения. Однако как апостол мог добиться своей цели, будучи далеко от своих адресатов? Какие аргументы он мог использовать? Павел решил апеллировать к самому важному и совершенно бесспорному аргументу – к Духу Святому. То, что у апостола Павла и у его сподвижников было общение со Святым Духом и были соответствующие этому духовные дарования, сомнений ни у кого не вызывало. Но при этом адресаты апостола не вполне могли отличить духовные явления от явлений душевных. И Павел вынужден был ввести необходимые определения. Он написал, что Дух Святой и духовные не имеют никакой связи с человеческой мудростью. Тогда как душевное опирается исключительно на человеческие знания, мудрость и харизму и не имеет в себе силы Духа Святого. Познать Христа можно лишь Духом Святым. Следовательно, человеческая мудрость в этом деле совершенно бессмысленна. А потому и не стоит ей очаровываться. Не стоит верить тем, кто учит о Христе, не имея при этом даров Святого Духа. Но кто может сказать о самом себе, что он духовен? Апостол Павел дает ответ на этот вопрос. Он упоминает все те очевидные и бесспорные грехи коринфских христиан, которые не могут быть совместимы с жизнью по Духу Святому. Если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете? Это, как легко догадаться, универсальный критерий. Ведь любой человек может сказать о самом себе, есть ли у него зависть, поступает ли он по закону человеческого общества в ущерб закону Христову, и жаждет ли он отстаивать, как ему кажется, справедливость методами нехристианского мира, то есть путем споров. Сам Павел поступал иначе, и его поведение не было следствием хорошего воспитания. Он обрел способность действовать по-другому, став носителем благодати Духа Святого, то есть став духовным. Апостол был готов помочь стать такими и его духовным чадом. Способен он помочь в этом и нам.
2: Апостольские чтения.

0: путешествие. Путешествуем со смыслом.
1: До революции 1917 года Волгоград носил имя Царицын, и границы города выглядели иначе. Так Ворошиловский район, расположенный сейчас чуть южнее центра, в то время считался окраиной. Он назывался Дар-гора, поскольку городская власть бесплатно раздавала здесь участки земли. Жили в окрестностях в основном люди бедные. Они не имели возможности построить церковь на местном кладбище и о упокоении близких молились в небольшой часовенке. Исправить ситуацию православные решили в 1894 году. Проект храма заказали саратовскому архитектору Михаилу Грудистову. За основу архитектурного плана зодчий взял готовый прообраз. Им стала церковь Александра Невского при русском посольстве в Париже. Особенно схожими эти два здания делали купола, украшенные небольшими оконцами с наличниками. Церковь на Дар-горе осветили в честь Казанской иконы Божией Матери. Общинная жизнь в храме продолжалась некоторое время и после революции 1917 года, когда на верующих начались гонения. Однако в декабре 1939-го безбожники закрыли Казанскую церковь и устроили в ее помещениях хлебозавод. Через два года началась Великая Отечественная война. Город, переименованный большевиками в Сталинград, стал местом жестоких сражений. С июля 1942 по февраль 1943 здесь происходила Сталинградская битва. На какое-то время здание храма в честь Казанской иконы Божией Матери захватили фашисты. Они устроили молебен о победе немецкого оружия. Служил его неизвестный священник, привезенный захватчиками. Никто из местных жителей не согласился участвовать в этом действии. А вот на пасхальное богослужение 1946 года храм был полон народа. Казанская церковь стала средоточием надежд и чаяний жителей опаленного войной города. Обездоленные просили на паперти милостыню, а стены пестрели объявлениями о поиске родных. Общими молитвами и трудами вершилось чудо возвращения в мирную жизнь. С тех пор прошло много лет, а Казанский собор так и остается особо значимым местом для жителей Волгограда.
0: Пространстве. Путешествуем со смыслом. Радио «Вера».
2: О милых спутниках, которые наш свет своим сопутствием для нас животворили, не говори с тоской, их нет, но с благодарностью были. Василий Жуковский.

Радио «Вера». Светлое радио. Неведающий Бога, какой бы он ни был мудрец, неблагоразумен. Святитель Амвросий Медиаланский.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Анны Достоевской, супруги писателя Федора Достоевского. 8 июля 1871 года, в ясный жаркий день, вернулись мы в Петербург после 4-летнего пребывания за границей. С Варшавского вокзала мы Измайловским проспектом проезжали мимо собора Святой Троицы, в котором происходило наше венчание. Мы с мужем помолились на церковь, на нас глядя перекрестилась и наша малютка-дочь. «Что ж, Анечка, — сказал Федор Михайлович, — ведь мы счастливо прожили эти 4 года за границей, несмотря на то, что подчас было трудновато. Что-то даст нам петербургская жизнь. Все пред нами в тумане. Предвижу много тяжелого, много затруднений и беспокойств, прежде чем станем на ноги. На одну помощь Божию только и надеюсь». «Зачем горевать заранее?» — старалась я его утешить. «Будем надеяться, что Бог нас не оставит. Главное, наша давнишняя мечта исполнилась, и мы с тобою опять на родине».
0: Голоса.

0: православия.
1: Здравствуйте, с вами священник Антоний Борисов. Есть в мире места, дорогие сердцу православного христианина. Особое положение в этом смысле занимает Святая Земля. Иначе быть не может, ведь именно здесь, 2000 лет назад, жил и проповедовал Господь Иисус Христос. На Святую Землю, большая часть которой подконтрольна сегодня государству Израиль, стремится попасть огромное количество православных христиан. И практически все паломники, прибыв туда, хотят увидеть место, где Спаситель принял крещение в реке Иордан от рук пророка Иоанна Предтечи. Многие хотят также окунуться в воды знаменитой реки. Оказывается, сделать это не так-то просто. Вернее, окунуться и поплавать в Иордане – это, в общем-то, не проблема. А вот сделать это именно там, где было совершено крещение Иисуса Христа, до недавнего времени было просто невозможно. Традиционно местом крещения Христа было принято считать участок западного, то есть израильского берега Иордана, в окрестностях Касар-эль-Яхуд, в переводе с арабского «Иудейский дворец». Однако после шестидневной войны 1967 года доступ к этому месту был закрыт, так как оно стало отрезком границы между Израилем и Иорданией, а еще и местом проживания мятежных палестинцев. В 1981 году Израиль предложил христианским паломникам иное место для омовения в Иордане. Так был построен комплекс «Ярденит». Эта территория не является историческим местом крещения, зато обеспечивает свободный доступ к реке. Именно туда теперь съезжаются многочисленные паломники. В 1996 году на Иордане произошел настоящий фурор. В результате археологических раскопок на восточном берегу реки было обнаружено подлинное место крещения Спасителя, которое находится на территории Иордании в поселке Вади-эль-Харар. В переводе с арабского языка – «журчащая вода». Правда, Иордан там теперь не протекает, еще в V веке река поменяла свое русло. Но недалеко от этого места, рядом с новым руслом, была в скором времени оборудована купальня, в которую беспрепятственно можно попасть. Здесь паломники могут пройти обряд крещения в водах Святой реки. Нужно понимать, что это не таинство крещения, благодаря которому человек становится христианином, а именно обряд. В чем-то он похож на то омовение, которое совершал над иудеями Иоанн Креститель. Люди приходили к нему, каялись в своих грехах, а потом окунались в воды Иордана в знак покаяния и омовения от греховной нечистоты. Сегодня таким же образом в Иордане совершается обряд омовения или крещения, совмещенный с таинством исповеди. Над человеком, желающим покаяться в грехах, священник прочитывает особые молитвы, затем этот человек трижды окунается в Иордане, после чего священник помазывает его освященным маслом. Считается, что человек после этого получает от Бога прощение грехов. На память паломнику выдается специальное свидетельство за подписью священника, совершившего обряд. Иордан сегодня уже не та полноводная река, какой он был во времена Христа. Из-за системы водозабора он сильно обмельчал и заилился. Тем не менее, православные христиане по-прежнему считают Иордан особой рекой, а воды ее целебными и благодатными. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня мы говорили о реке Иордан и обряде крещения, который в ней совершается над православными паломниками.

0: Сегодня, 8 июля, церковь вспоминает преподобно-мученицу Февронию Деву, муромских чудотворцев святых благоверных князя Петра и княгиню Февронию в иночестве Давида и Ефросинию, а также преподобного оптинского старца Никона. Преподобно-мученица Феврония Дева жила в конце 3-начале 4 века в Ассирии. Она воспитывалась в монастыре, где настоятельницей была ее тетка. Когда начались гонения на христиан, император Диоклетиан направил в эту обитель целый отряд воинов. Монахи не успели скрыться, в обители оставалась только игуменья, ее помощница Фомаида и святая Феврония, которая в то время тяжело болела. Февронию привели к военачальнику Селину. Он обещал деве почести и награды, если она откажется от веры во Христа. Феврония твердо ответила, что не променяет Бога ни на какие земные блага. Тогда Селин подверг ее жестоким публичным пыткам. Мучения были так бесчеловечны, что языческий народ требовал прекратить истязания. После долгих издевательств святой мученице Февронии отсекли голову. В обители, где подвязалась Феврония, ежегодно в день ее кончины происходило чудо. Во время всеночного бдения сестры видели святую деву на своем обычном месте в храме. От мощей святой мученицы совершались многочисленные чудеса и исцеления. Житие святой Февронии было написано свидетельницей ее подвига инокиней Фомаидой. Святитель Иоанн Златоуст писал о мучениках. Не только душа, но и самое тело их стало причастным большей благодати. И не только не потеряло после частых терзаний той крепости, которую имела, но и приобрело большую и высшую. Что может быть удивительнее этой победы? Церковь прославляет преподобно-мученицу Февронию Деву и обращается к ней со словами: «Святая мученица Феврония, моли Бога о нас».
1: Радио «Вера».

0: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. В воскресенье в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».
1: Прообразы. Святые в литературе.
2: Благодаря Библии мы узнаем историю жизни великих ветхозаветных пророков, а также их святых учеников и последователей. Здравствуйте! С вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о пророке Варухе и стихотворении Аполлона Майкова «Варух». Место действия – Древний Иерусалим. Время действия – 6 век до Рождества Христова. Святой пророк Варух был учеником, другом и писцом пророка Иеремии. Варух записал целый свиток пророческих речей Иеремии и читал их народу в Иерусалимском храме. Пророк Иеремия обличал иудеев за отступление от истинного Бога и поклонение языческим идолам, предрекая соплеменникам бедствие и опустошительную войну. Народу не хотелось верить в грозные пророчества. Варуха выгоняли из храма. А потом и вовсе по распоряжению иудейских старейшин обоих пророков, учителя и ученика, бросили в темницу за городом. Пророчества сбылись в 587 году до Рождества Христова, когда вавилонский царь Навуходоносор II захватил Иудею. Большинство жителей Иерусалима были уведены в плен. Стихотворение Аполлона Майкова написано от лица пророка Варуха, который просыпается на рассвете и вспоминает о случившемся бедствии.
3: Торжествен светил и румян, рождался день под небесами, белел в долине вражий стан остроконечными шатрами. В унынье горьком и слезах я пленник в стане сем великом, лежал один на камне диком, во власенице и в цепях.
2: Вместе с учителем пророк Варух горько оплакивал захват и разорение Иерусалима войском Навуходоносора. Труднее всего было смириться с разрушением Иерусалимского храма, главной святыни древних евреев. В стихотворении Майкова пророк Варух разглядывает очертания темных руин Иерусалимского храма, надеясь увидеть там хоть какие-то признаки жизни.
3: «Увы, над брегом Иордана померкло солнце прежних дней, как лес таинственный Ливана, храм без молитв и без огней. Не слышно лютин вдохновенных, замолк тимпанов яркий звук, порвались струны лир священных, настало время слез и мук».
2: Из древних источников известно, что вавилонский царь Навуходоносор освободил пророка Иеремию и пророка Варуха из темницы и позволил им жить, где пожелают. Пророки остались в разоренном Иерусалиме и оплакивали бедствие своего отечества. Позднее вместе с группой соотечественников они ушли в Египет, поселившись в городе Тафнисе. На чужбине святой пророк Иеремия за предсказание о скором захвате Египта был побит камнями. Варух предал погребению тело своего учителя. Он тоже умер в Египте, ненамного пережив пророка Иеремию. Испытания не поколебали веры пророка Варуха в милость Бога. Он верил, что придет время, когда Господь возвратит иудеев из плена Вавилонского и покарает тех, кто разрушил Иерусалим. Вопрос лишь в том, как скоро это произойдет.
3: «Но ты, Господь, в завет с отцами, ты рек, не кину свой народ. Кто сеет горькими слезами, тот жатву радости сберет. Когда ж на вопль сынов унылых зовешь к обранным знаменам, оружеборцев молнии крылых на месть неистовым врагам? Когда с главы своей усталой Израиль пепел отряхнет, и зазвенят его кимвалы, и с звоном арф он воспоет».
2: В Библии книга пророка Варуха следует сразу после послания пророка Иеремии. Эти ветхозаветные пророки и в памяти потомков остались неразлучны. Известный русский поэт XIX века Аполлон Николаевич Майков в стихотворении «Варух» пишет о великой вере пророка, напоминая, что Бог любит тот народ, который находит в себе силы для искреннего покаяния. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Тому, кто страдает, не нужны ни наши многие слова, ни наши поучения. Он понимает, что тебе за него больно, и это помогает ему. Старец Паисий Святогорец.

0: Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Одна из самых грустных книг о животных – повесть Гавриила Троепольского «Белый Бим, черное ухо». Белый шотландский сеттер Бим и ветеран войны Иван Иванович сильно привязаны друг к другу. Иван Иванович попадает в больницу, ему предстоит операция, а Бим сбегает из дома, разыскивая хозяина. Собака начинает скитаться и сталкивается с равнодушием окружающих, бездушием, злобой. Бим погибает, так и не воссоединившись с хозяином. Скорбь Ивана Ивановича была бы безысходна, если бы не последняя сцена, наполненная ожиданием весны. Выздоровевший Иван Иванович уходит в лес, просыпающийся после зимы. Образ весны в повести можно воспринимать как надежду на оттепель в человеческих сердцах, образ покаяния. Преподобный Иустин Попович сожалел. Человек совершенно сознательно, рационально и добровольно немилосерден, жесток, зол. И в этом его печальное преимущество перед животными. Более того, человек влюблен во зло, и эта влюбленность перерастает в сладострастие. Печаль святого Иустина может побудить задуматься, какой месяц зимы на дворе человеческого сердца и как близко весна.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Восьмого июля, в день памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, в Ставрополе пройдет Всероссийский парад семьи. Мероприятие призвано прославить и укрепить традиционные семейные ценности, напомнить о важности любви, верности и взаимопонимания. Организаторы приглашают жителей краевой столицы присоединиться к празднику. Сбор всех семей, желающих поучаствовать в параде, в 16:30 у стелы пограничникам в Парке Победы. Шествие пройдет по центральной аллее парка и финиширует у главной сцены.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Литература во всех ее видах – ничто иное, как тень доброй беседы. Роберт Льюис Стивенсон. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 8 июля, слушайте фрагменты повести Николая Семеновича Лескова «Очарованный странник». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Какие конкретно усилия необходимо предпринять для того, чтобы привлечь к себе божественную благодать? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 13 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
3: Иную притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Иную притчу сказал он им: «Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все. Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им. Да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира». Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и, приступив к нему, ученики его сказали: «Изъясни нам притчу о плевелах на поле».
4: «Скажи нам притчу плевел сеянных».
2: В только что прозвучавшем отрывке Христос приводит 2 ярких образа. С их помощью Он раскрывает секрет Божьего действия в этом мире. Первый образ – это горчичное зерно. Оно меньше всех семян. Вероятно, речь идет о черной горчице. В жарком климате Палестины эта кроха вырастала в настоящее дерево. Иногда его высота достигала 3-4 метров. Второй образ – образ закваски, которую женщина положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все. Толкователи полагают, что 3 меры составляли около 20 литров. Именно такое немалое количество муки поднимается от малой горсти закваски. В обоих случаях Господь сравнивает ничтожность и несущественность материала и ту чудесную силу, которая в нем скрыта. Тихо и незаметно эта сила совершает существенную трансформацию. Так Спаситель хочет донести до апостолов важную мысль. Царство Божие прорастает в этом мире не благодаря напору и харизме проповедников, но благодаря непостижимому для ума действию божественной благодати. До времени оно будет совершаться скрытно и незаметно, но однажды преобразит весь мир. Так и случилось. Проповедь Евангелия первыми христианами внешне больше походила на череду неудач. Постоянные преследования со стороны властей, подозрительность и неприязнь со стороны простых граждан, аресты, ссылки, казни. Что говорить, 11 из 12 ближайших учеников Спасителя умерли как мученики. Однако в итоге каким-то странным и чудесным образом церковь распространилась на весь мир и заквасила евангельскими идеями всю европейскую культуру. Этот же механизм действует и в духовной жизни каждого отдельного верующего. Очень показателен в этом отношении разговор будущего митрополита Вениамина Фетченкова и святого праведного Иоанна Кронштадтского. Однажды, будучи простым иноком, отец Вениамин увидел, как протоиерей Иоанн с благоговением целует крест. Он не удержался и спросил: «Батюшка, скажите, откуда у вас такая вера?» «Вера?» – переспросил отец Иоанн. На минуту задумался, а потом с твердой ясностью ответил: «Я просто жил в церкви». «А что это такое, жили в церкви?» — опять спросил будущий владыка. С некоторым удивлением отец Иоанн ответил: «Я всегда пребывал в церковной жизни, служил литургию, любил читать в храме богослужебные книги, минеи, стихиры, каноны. Вот, Я жил в церкви. В этом уникальность того, что сделал для человека Христос. Он основал церковь, в которой нужно просто жить. Без аскетического надрыва, без интеллектуального напряжения и метания, без постоянной гонки за особыми духовными переживаниями и состояниями, без жажды грандиозных свершений и реформ. Просто приходить, участвовать в ее таинствах, общаться в искренности сердца с такими же, как ты, братьями и сестрами, руководствоваться в повседневной жизни заповедями Христовыми, искать волю Господа и служить ближним. Вот и все. И этого более чем достаточно, чтобы в нашей душе явственным образом проросло то семя, которое в нас сеет Господь. У каждого это происходит в свое время. Царство Небесное раскрывается в нас, словно само собой, без наших специальных усилий. Единственное усилие, которое от нас требуется – остаться в церковной ограде. Именно здесь благодать Божия действует во всей ее полноте, так, как нигде в другом месте.

0: верим, надеемся, любим. Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Хаджи Георгий Афонский.
1: Девятилетний отрок по имени Гавриил ехал на вазу, запряженном мулами, и радостно смотрел по сторонам. Первый раз в жизни он выехал так далеко из своей маленькой деревушки. Вместе с односельчанами Гавриил держал путь в Константинополь. Дорога шла через лес. Гавриил, много слышавший о монахах, ушедших от мира в пустыни и леса, подумал: «Какое уединенное место! Здесь, в этом лесу, должно быть, живут отшельники. Вот бы их повстречать!» Ему пришла мысль спрыгнуть с воза и осмотреться. «А вдруг кто-нибудь из пустынников живет прямо здесь?» «Я быстро», — решил Гавриил. «Только посмотрю вон за теми деревьями, а потом догоню своих». И тихо, чтобы никто не заметил, соскочил с телеги на лесную тропинку. Однако, к огорчению Гавриила, ни за ближними, ни за дальними деревьями никаких следов отшельников он не обнаружил. Как не нашел и дороги, по которой забрел в лесную чащу, мальчик понял, что заблудился. На глаза Гавриилу навернулись слезы, но он переборол отчаяние и стал горячо молиться своему любимому святому Георгию Победоносцу. Вдруг за деревьями что-то мелькнуло, и через мгновение из-за них показался всадник на белом коне. Подъехав к ошеломленному Гавриилу, он ласково посмотрел на мальчика и сочувственно спросил: «Что, заблудился?» «Да», — смущенно ответил Гавриил, — «от своих отстал». Всадник указал рукой в сторону. «Я только что съехал с дороги. Навстречу мне шел крестьянский обоз. Не твои ли это спутники?» «Да, это они», — обрадованно отвечал Гавриил. «Тогда ступай за мной», — сказал всадник и скоро вывел Гавриила на дорогу. Невдалеке мальчик увидал своих односельчан и с радостью кинулся их догонять. А когда обернулся, всадника уже не было. Из-за того, что обоз состоял из нескольких телег, спутники обнаружили пропажу Гавриила не сразу. А когда заметили, собирались было поворачивать назад, но увидели его выходящим из леса. Односельчане сначала побронили мальчика за самоуправство, а затем с удивлением стали расспрашивать, как же он их разыскал. «Всадник, что ехал вам навстречу, мне помог», — отвечал Гавриил. Односельчане удивленно переглянулись. «Какой еще всадник?» — сказали они. «Мы никого по дороге не встречали». Гавриил замер и вдруг все понял. Ведь это сам святой Георгий, которому он молился, вывел его из леса. Прошли годы. Гавриил уехал на Афон, где принял монашеский постриг и получил новое имя — Георгий. На Святой Горе его звали Хаджи Георгием за то, что однажды он пешком совершил паломничество в Иерусалим. Хаджи по-турецки означает «паломник». Родом Георгий был из греческой Каппадокии, но в юности, в начале 19 века, провел 4 года во дворе турецкого султана в Константинополе. Так, на турецкий манер, его и прозвали. «Сердцу, из коего проистекает чистая молитва, великую милость свою посылает Господь», — говорил старец Хаджи Георгий Афонский.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Хаджи Георгий Афонский.

0: Радио «Вера».
1: Мы судим, говорим порою так прекрасно, и мнится, силы нам великие даны. Мы проповедуем, собой упоены, и всех зовем к себе решительно и властно. Увы нам, мы идем дорогою опасной, пред скорбью чужой молчать обречены. Мы так беспомощны, так жалки и смешны, когда помочь другим пытаемся напрасно. Утешит в горести, поможет только тот, кто радостен и прост, и верит неизменно, что жизнь – веселье, что все благословенно, кто любит без тоски и как дитя живет. Пред силой истинной склоняюсь я смиренно. Не мы спасаем мир, любовь его спасет.

Радио «Вера». Светлое радио. Я хочу любить ближнего не потому, что он – я, а именно потому, что он – не я. Я хочу любить мир не как зеркало, в котором мне нравится мое отражение, а как женщину, потому что она совсем другая. Гилберт Кит Честертон.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников Анны Тютчевой, фрейлины императорского двора Николая I и Александра II. 8 июля 1854 года. С некоторых пор я, как принято говорить при дворе, в милости. Во время прогулок императрицы и великие княжны часто делают мне честь разговаривать со мной. У меня составилась репутация говорить смешные и забавные вещи, и решено, что я занимательна. До сих пор я жила как философ, в полной безвестности, без всяких честолюбивых замыслов. Но, увы, я чувствую, что внимание, которое мне оказывают, приятно щекочет мое тщеславие, и что мне приятно играть маленькую роль, хотя я прекрасно сознаю, что для пустой болтовни, создающей мне успех, не нужно ни ума, ни истинной нравственной высоты. То, что во мне действительно есть хорошего, или что могло бы быть хорошо, то никому здесь не нужно, и никто об этом не спросит.
0: Голоса времени. Вы слушаете.

0: голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших, что в подмосковном поселке Софрино. «Всегда радуйтесь», — говорил апостол Павел. И действительно, радость ищут все, так уж устроен человек. Мы ищем ее в покупках, впечатлениях, карьерных успехах, человеческом одобрении. Нам кажется, что находим, но она быстро ускользает, оставляя после себя усталость или пустоту. Оказывается, это была только видимость настоящего светлого чувства. Я тоже часто искала радость не там. Но самую настоящую, тихую радость я нашла в храме. Оказалось, что она не яркая и не шумная. Она похожа на лампаду перед иконой, горит тихонько, но освещает все вокруг. С такой радостью связаны слова одного из самых трогательных богородичных песнопений православной церкви. «О тебе радуется благодатная». Давайте поразмышляем над его текстом и послушаем отдельными фрагментами в исполнении сестер храма Табынской иконы Божией Матери Орской епархии. Это песнопение звучит на литургии святителя Василия Великого ближе к концу службы, в великие праздничные дни церковного года, а особенно часто в период Великого Поста. Первая часть текста в переводе на русский язык звучит так: «О тебе радуется благодатное все творение, ангельский сон и человеческий род. Ты — освященный храм и рай духовный, слава девства, от которой Бог воплотился и младенцем стал прежде всех веков, сущий Бог наш». На церковнославянском языке эти слова звучат так: «О тебе радуется благодатная всякая тварь, ангельский собор и человеческий род, о священной храме и раю словесный, девственное похвало, из нея же Бог воплотися, и младенец бысть, прежде век, сый Бог наш». Послушаем первую часть песнопения.

Следующие строки говорят о том, как велика тайна материнства Богородицы. «Ибо недра твои Он в престол обратил, и чрево твое обширнее небес сделал». По-церковно-славянски это звучит так. «Ложеснабо твоя престол сотвори, и чрево твое пространнее небес содела». Послушаем вторую часть песнопения.

В конце песнопения вновь повторяются слова радости. «А тебе радуется благодатное все творение. Слава тебе!» По-церковно-славянски этот фрагмент звучит так. «А тебе радуется благодатное всякая тварь. Слава тебе!» Послушаем третью часть песнопения.

автор вдохновенных строк, воспевающих Богородицу, святой преподобный Иоанн Дамаскин, философ, поэт и богослов, живший в VII-VIII веках по Рождестве Христовом. В этих строчках звучит радость всей Вселенной о том, что Бог через свою Пречистую Матерь открыл людям путь ко спасению. «Иногда мы ищем радость где-то далеко, но однажды я поняла, что настоящая радость – это знак присутствия Бога внутри нас. Она может жить в простой повседневности, когда дети уснули, и у мамы появилась минутка посидеть в тишине, когда в пасмурный день из-за туч вдруг выглядывает солнце, когда по радио зазвучала любимая песня. Но главное, когда живешь с Богом и каждый день чувствуешь Его присутствие в твоей жизни. И каждому, кто сегодня слушает эту программу о песнопении, а тебе радуется, я от всего сердца желаю настоящей радости. Пусть она тихо живет в сердце и освещает наши дни». Давайте послушаем песнопение «А тебе радуется» полностью в исполнении сестер храма Тобольской иконы Божией Матери.

голоса и гласы. О чем поют в храме? В эфире радио «Вера».

0: Не ищи ничего вне души, все в ней. Ищи счастье в собственном твоем сердце. Святитель Филарет Дроздов.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.
3: В главном – единство, во второстепенном – свобода и во всем – любовь. Говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера». Краски России.
4: Взгляни, Саша, вот на эту работу Архипа Куинджи, замечательного художника Серебряного века. Называется «Христос в Гефсиманском саду». Если бы мы с тобой приехали в Алупку на месяц раньше, то не увидели бы ее. Картина всего пару недель назад вернулась сюда, в Шуваловский корпус Воронцовского дворца, выставочный зал под Платаном.
5: А где же она была, Андрей?
4: В Санкт-Петербурге, в Русском музее. Там проходила масштабная выставка Куинджи.
5: Ой, как хорошо, что мы застали это полотно на месте. Оно потрясающее. Христос стоит посреди ночного сада. Темнота густая, почти осязаемая. Лунный свет рассекает ее, озаряя фигуру Иисуса в белых одеждах. Этот контраст привлекает, удерживает внимание. Невозможно пройти мимо.
4: И замираешь, став свидетелем важного исторического момента, описанного в Евангелии. До распятия считанные часы. Спаситель на пороге страданий. Он окружен аркой холодного, чистого, зеленовато-голубого света. Этот ореол похож на нимб. И кажется, что источник сияния не луна, а сам Христос.
5: Да, свет как будто не дает распространиться коричневому мраку вокруг. И в этом контрасте угадывается противостояние добра и зла.
4: И это зло не абстрактное. Сумерки Гефсиманского сада только поначалу кажутся сплошными. А приглядевшись, различаешь ржавые тени на коричневом фоне. Это фигуры Иуда-предателя и стражников, которые по приказу иудейских первосвященников пришли арестовывать Иисуса. А по большому счету всех, кто выбирает служить неправде.
5: Но ведь, наверное, нет на земле человека, который был бы правдив от начала и до конца. Получается, что и я, и ты можем оказаться частью этой темноты.
4: Ну, поэтому, наверное, и призывают святые испытывать свое сердце, помнить о Боге, молиться. Полагаю, что и Архип Куинджи хотел напомнить об этом в своей картине «Христос в Гефсиманском саду». Недаром ее иногда называют духовным завещанием художника.
5: А он написал эту работу в зрелом возрасте?
4: В 1901 году, то есть в 59 лет. Но дело даже не в том, сколько ему исполнилось. Он создал это полотно после долгого и значимого периода в своей жизни. 20 лет затворничества.
5: Затворничество? Это как?
4: Находясь на пике славы, популярности и финансового успеха, Куинджи неожиданно прервал всякую публичную деятельность. перестал выставляться, давать интервью, общался только со своими учениками. Жил уединенно. Зимой в Санкт-Петербурге, летом здесь, в Крыму, в своем имении близ Семииза.
5: И перестал писать?
4: Нет, работать Архип Иванович продолжал. И весьма плодотворно. Художник как будто пытался разгадать секрет света. Наблюдал игру лучей в природе, искал новые составы красок. За 20 лет он написал более 500 этюдов и набросков. И несколько картин, одна из которых «Христос в Гефсиманском саду». Ее Куинджи представил публике первой после долгого перерыва.
5: То есть раскрыл тайну света и поспешил поделиться с людьми.
4: Ну, трудно сказать, раскрыл ли он тайну. Во всяком случае, в передаче света Архип Куинджи один из самых искусных. А картина «Христос в Гефсиманском саду» стала итогом многолетних поисков художника. Единственное на евангельскую тему в его творчестве.
1: Картину Архипа Куинджи «Христос в Гефсиманском саду» можно увидеть в Воронцовском дворце музея в Алупке в Крыму.
3: Краски России.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Артемий Владимиров.
1: Как часто слышишь в разных общественных местах фразу: «Как вы смеете со мной так разговаривать?» Иногда с нами бывают невежливы в трамвае, в магазине, на работе. И вот уже в ответ мы сами хмуримся, насупливаем брови, готовы нагрубить, вместо того, чтобы поблагодарить собеседника и со всей искренностью пожелать ему счастья. Ведь счастливый человек никогда не станет нападать на ближнего. Хочу поделиться с вами словами нашего современника, отошедшего ко Господу в 1991 году, преподобного Порфирия Кавсаколевита. Это эгоизм желать, чтобы другие люди любезно с нами разговаривали. Позволим другим разговаривать с нами так, как они чувствуют. Не будем просить любви. Наше стремление будет направлено на то, чтобы любить их и молиться за них от всей души.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шапилева. 5 кругосветных плаваний, 17 трансатлантических экспедиций, покорение Северного и Южного полюсов – и все это об одном и том же удивительном человеке – знаменитом путешественнике и священнике Федоре Конюхове. А еще отец Федор – талантливый писатель. На его счету несколько бестселлеров, которые читатели полюбили не только за увлекательные и детальные описания путешествий, но и за то, что автор искренне делится своими глубокими духовными переживаниями. Духовному опыту, вынесенному из одиночного плавания по безбрежным океанским просторам, Федор Конюхов посвятил свою книгу, которая называется «Сила веры. 160 дней и ночей наедине с Тихим океаном».

0: часов. Нужно управлять, грести веслами, справляясь с течениями и штормами. Из записок отца Федора мы узнаем много интересного об устройстве и управлении лодкой, о вещах, необходимых, чтобы выжить посреди океана. Но главное, автор книги «Сила веры» поведал читателям об удивительном и таинственном взаимодействии Бога и человека, которое возникает тогда, когда человек делает все от него зависящее, но при этом всецело предает себя в руки Господа. Автор уверен, когда кажется, что обстоятельства непреодолимы, нужно просто положиться на Божью волю. Священник и путешественник Федор Конюхов каждый свой день посреди океанских просторов начинал с молитвы. «Сохрани лодку мою, а с ней и мою жизнь, ибо я благоговею пред Тобою. Спаси, Боже, раба Твоего, уповающего на Тебя». И с этой молитвой он смог преодолеть и гигантские волны, и мощные потоки течений, и переменчивый ветер. Конечно, вряд ли кто-то из читателей отважится повторить этот невероятный рекорд отца Федора – 160 дней и ночей наедине с Тихим океаном. Но чтобы испытать похожие чувства, совсем не обязательно выходить в опасное путешествие. Всем нам вполне хватает штормов и ветров в житейском море. Федор Конюхов подскажет, как сила веры поможет их преодолеть. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
1: Литературный навигатор.

0: Лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Сегодня мы поговорим вновь и вновь о семье. О семье как огромной ценности, семье как огромном корабле, где спасаются миллиарды людей. О семье, как о библейском, о таком, если сказать современным языком, проекте нашего Бога, Творца, о созданном им человеке, мужчине и женщине. Действительно, в настоящее время особенно важен частый, постоянный разговор о семье. И слава Богу, что и в нашем государстве президент нашей страны издает определенные указы, распоряжения о семье, поддержке семьи, о традиционных духовно-нравственных ценностях в нашей стране. Это, конечно, чрезвычайно важно. Наличие семьи, большого количества семей, здоровых семей, традиционных семей. И, конечно, очень много нужно работать в этом направлении по созиданию настоящей традиционной здоровой семьи. Церковь устами самого Господа Спасителя, устами апостолов, учеников Христовых, заявляет о семье как малой церкви. Вообще невероятно. И, конечно же, если вот с таким понятием подходить к созданию семьи, то, наверное, там будет и терпение, наверное, будет там, самое главное, любовь. Для того, чтобы рождались в этой любви дети и правильно были воспитаны, там будет правильное отношение к государству, исполнение законов государственных. Ну и, конечно же, почитание Бога и ответ благодарности на создание им когда-то мужчины и женщины, сотворение этого прекрасного мира. Нам нужно сделать все, чтобы сохранить нашу семью. Хотя цифры, статистика нам свидетельствуют о печальных данных, когда в некоторых регионах нашей страны на 100 браков до 90 разводов в течение года. В некоторых 80, 70, 60 и так далее. И вот были некоторые исследования проведены в Белгородской области. Еще с 91 года в каждой школе был введен час закона Божия. Совершенно другая статистика по разводам. Это один из участников наших форумов в Ставропольске, когда был форум о семье, эти цифры показывал. И вот что нужно предпринимать для того, чтобы сегодня крепли наши семьи, и были они здоровы, меньше было разводов, меньше было абортов, больше рождалось деток. И, конечно, церковь нас всех отправляет к первым строкам Библии, первой главы книги Бытия, когда Господь создал мужчину и женщину, поселил в прекрасном раю, сказал: «Плодитесь, множитесь, наполняйте эту землю, царствуйте на этой земле». И на самом деле здесь именно лежит основа бытия семьи, бытия человеческого. И поэтому религиозное просвещение наших людей, библейское понимание, что такое подлинная, настоящая, я говорю, здоровая, счастливая семья. Вот это все, конечно, является основой для того, чтобы у нас были именно такие семьи, и чтобы в том числе люди жили счастливо. И, конечно же, вопрос о здоровой, многодетной, счастливой семье сегодня вопрос номер один в нашей стране и у нашего государства. Но без подлинного религиозного просвещения, в библейском понимании семьи, о том, как Бог указал, собственно говоря, даже вложив это в человека, дав ему вот этот вот инстинкт размножения, без этого понимания семьи ничего не получится. Поэтому необходимо дать возможность деятельности религиозных организаций, Русской Православной Церкви, всевозможных общественных организаций. Нам нужно действительно сегодня создать очень мощное понимание традиционных духовно-нравственных ценностей и ценностей нашей семьи и закрепить так, чтобы никто никогда не смог порушить все это. Пусть процветает наше Отечество, процветает, развивается наша прекрасная, здоровая семья. Пускай детки радуют и, конечно же, созидают будущее нашего великого, прекрасного Отечества.
3: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: На русский язык не требуется. Второе слово, давшее жизнь «выспарь», глагол «пря». Переводится оно как «парю». Соединив два этих значения, мы получаем значение церковнославянского понятия «выспарь». Переводится оно на русский язык так: «вверх», «на высоте», а дословно «парю», «на высоте». «Выспарь» дал жизнь прилагательному «превыспренний», которое означает «находящийся вверху». В 103-м псалме мы читаем: «Покрывай водами превыспренняя своя». Данная фраза при помощи полученных нами знаний переводится так: «Устрояешь над водами горние чертоги твои». В данном случае превыспренняя означает высоту, на которой живет Бог, особую возвышенную духовную реальность, в которой Он обитает. Итак, запомним, что церковнославянское слово «выспарь» переводится на русский язык как «вверх» или «вверху». Родственное «выспарь» понятие «превыспренняя» обозначает особую возвышенную духовную реальность, в которой обитает Бог.
3: Ларец слов.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Владимирская икона Богородицы в судьбах России.
1: Патриаршество на Руси установилось в конце XVI века. Первым предстоятелем Русской Православной Церкви с таким титулом стал святитель Иов Московский. В смутное время он, не страшась наказания, отказался признать царем самозванца Лжедмитрия I. И в дальнейшем патриархи не раз подавали пастве пример крепкой веры и самоотверженности. Они руководили церковью вплоть до XVIII века. В 1721 году Петр I, желая сосредоточить власть в своих руках, упразднил институт патриаршества. Управлять церковью стал Святейший Синод. Этот государственный орган состоял из архипастырей, но возглавлял его светский чиновник в должности оберпрокурора. Такое положение многие православные воспринимали болезненно, но избрание патриарха состоялось только после трагедии 1917 года. Революция принесла в Россию новую государственную религию – атеизм. На христиан обрушилась волна репрессий. И стало ясно – церкви нужен предстоятель пред Богом, который во время гонений соберет вокруг себя стадо Христово и убережет его от революционной смуты. Выборы патриарха состоялись на Поместном соборе. Он проходил в экстремальных условиях. Успенский храм, под сводами которого прошли первые заседания, был обстрелян. Хранившуюся в нем чудотворную икону Владимирской Божьей Матери перенесли в храм Христа Спасителя, где продолжились заседания собора. Древняя святыня стала участницей избрания патриарха. Чтобы исключить человеческие мотивы при выборе, епископы вручили судьбу церкви Господу и Его Пречистой Матери. Имена трех выдвинутых кандидатов написали на записках, которые поместили в киот Владимирского образа Богородицы. После богослужения старец Смоленской Зосимовой пустыни Алексей Соловьев вытянул жребий. На нем значилось «Тихон, митрополит Московский». Святитель Тихон в это время молился в своей резиденции в московском подворье Троицы Сергиевой Лавры. К нему направились делегаты от собора, чтобы сообщить о результатах избрания. Узнав о выпавшем жребии, владыка сравнил его со свитком из библейской книги пророка Иезекииля, на котором написано «Плач и стон и горе». Он понимал, насколько тяжелая ноша ему предстоит. Укрепляла архипастыря лишь мысль о том, что нести этот крест его благословила Царица Небесная. Семилетнее служение патриарха Тихона было непрестанным подвигом противостояния власти, пытавшейся уничтожить церковь и истребить веру в сердцах людей. И на протяжении этого пути святителю сопутствовала Божия Матерь. Вошествие Тихона на патриарший престол состоялось в праздник введения во храм Пресвятой Богородицы, а закончилась его земная жизнь в светлый день Благовещения.
0: Небесная заступница. Владимирская икона Богородицы –

0: Радио «Вера».
1: Как на сердце вдруг стало тихо среди наскучившего дня. Наверное, кто-то помолился душою чистой за меня. Наверное, кто-то незнакомый, далекий, старый и простой мой образ вспомнил, промелькнувший своею тихою мечтой. Владимир

Любить значит перестать в себе самом видеть центр и цель существования. Любить значит увидеть другого человека и сказать: «Для меня он драгоценнее меня самого». Митрополит Антоний Сурожский.

0: эфире Радио Вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний протопресвитера царской армии и флота Георгия Шавельского об императоре Николае II, 1906 год. По возвращении из Маньчжурии с театра военных действий нас выстроили в ряд, и государь, обходя ряд, беседовал с каждым. Я впивался в каждое слово, в каждое движение государя. Мне хотелось уйти от государя подавленным царским величием, но государь удивил меня скромностью, застенчивостью, совсем не царскую простотою. Он, смущаясь, задавал вопросы. Самые вопросы были просты. Где служили? В каких боях были? Ранены ли? В числе представлявшихся был лейтенант Иванов. Государь вспомнил, что этот Иванов служил на таком-то миноносце, такого-то числа ходил в бой и совершил такой-то подвиг.
0: Голоса времени.

серых ниток клубок, что судьба их едва ли развяжет. Но надежды в себе сохраняй ты росток. Потерпи, выход время

0: Вера. Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. В евангельском рассказе подробно отражены обстоятельства, предшествовавшие казни Иоанна Крестителя. Предтеча Господень обличил правителя Галилеи Ирода Антипу в том, что тот незаконно сожительствовал с женой своего брата Филиппа Иродиадой. Разгневанный Ирод приказал арестовать пророка за смелое обличение. Однако уязвленное самолюбие Иродиады не удовлетворилось тем, что Иоанн был брошен в темницу. Ей хотелось полностью уничтожить праведника. И вот на пиру в честь дня рождения Ирода, дочь Иродиады Соломея, угодив правителю своей пляской, по наущению матери попросила у него страшное вознаграждение – голову Иоанна Крестителя на блюде. И ее безумное прошение тут же было исполнено. Благодаря последовательному изложению евангелиста Матфея известны мотивы казни и имена всех, кто был причастен к смерти пророка. А вот место трагедии осталось за кадром евангельского повествования. По версии, утвердившейся в раннем средневековье, усекновение главы Иоанна Предтечи произошло в царском дворце в Себастии, в городе, который возвел отец Ирода Антипы, Ирод Великий, на месте древней Самарии. В одноименной арабской деревушке Себастия сохранились стены и арки капеллы периода крестоносцев, построенные на месте византийского храма. Согласно традиции Западной Церкви, храм был расположен там, где после усекновения был погребен Иоанн Предтеча. Однако отождествление Себастии с местом мученической кончины Иоанна Предтечи вступает в конфликт с некоторыми историческими фактами. К такому выводу пришел кандидат богословских наук, преподаватель кафедры библеистики Киевской духовной академии, протоиерей Олег Скнарь, проведя научное сопоставление евангельского рассказа и трудов еврейского историка первого века Иосифа Флавия «Иудейские древности и Иудейская война».
1: Згідно із заповітом Ірода Великого,
2: согласно завещанию Ирода Великого, после его смерти обширная территория Иудейского царства была разделена между его тремя сыновьями – Архилаем, Антипой и Филиппом. Себастия, как и многие другие города Самарии, отошла Архилаю. Но спустя 9 лет он был арестован за жестокое обращение с подданными и сослан императором в галлийский город Виенну. Сейчас это Вена. Все имущество Архилая при этом перешло в собственность императора, а территория, принадлежавшая ему, включая Себастию, получила статус римской провинции. Аннексия произошла до ареста Иоанна Предтечи. И это означает, что даже если роковой танец Соломеи состоялся в Себастии, Ирод Антипа не смог бы реализовать решение о казни без уведомления и согласия римских властей. Но в евангельском рассказе такое согласование не упоминается. Наоборот, говорится о том, что Ирод сразу же откликнулся на просьбу Соломеи и послал слуг отсечь голову Иоанна Крестителя.
1: Відсікти голову Іоанну Хрестителю.
0: Ироду Антипе по завещанию отца отошли территории Галилеи и Пиреи. Здесь, в нескольких километрах к востоку от Иордана и Мертвого моря, экспедиция немецкого исследователя Ульриха Зейтсена обнаружила в 1807 году крепость Махерус с остатками царского дворца. Расстояние, отделяющее эту цитадель от Вифавара, где совершал свое служение Иоанн Креститель, можно преодолеть за день пешего пути. Логично предположить, что после ареста пророк был доставлен именно в Махерус, а не в Себастию, куда многодневный маршрут пролегает через Иудейскую пустыню и Иудейские горы. Этой версии придерживается и украинский библеист, протоиерей Олег Скнарь.
1: Еврейско-римский историк первого столетия Иосиф Флавий в своей праце «Иудейская война».
2: Еврейско-римский историк первого века Иосиф Флавий в своем труде «Иудейская война» оставил подробный рассказ о крепости Махерус. Территорию Пиреи, на которой она расположена, захватил у арабов Набатеев во втором веке до Рождества Христова царь Иудеи Иоанн Гиркан. В первом столетии до рождения Спасителя его сын Александр Яннай построил здесь фортификационные укрепления укрепления, чтобы защищать от набатеев южные рубежи Иудейского царства. Ирод Великий, придя к власти, нашел, что это место заслуживает особого внимания. Как пишет Иосиф Флавий, он окружил обширное пространство стенами и башнями и основал там город. Посреди укрепленной площади он воздвиг дивный дворец, помещавший в себе множество просторных и изящных покоев. Он снабдил крепость огромным запасом стрел и машин и старался всевозможными средствами поставить гарнизон в такое положение, чтобы тот мог противостоять продолжительной осаде. Именно здесь, в крепости Махерус, разместил свою резиденцию после смерти отца Ирод Антипа. Достоин внимания еще один интересный факт. Поводом к вынесению смертного приговора Иоанну Предтечи послужило, как известно из Евангелия, публичное осуждение пророком связи между Иродом Антипой и Иродиадой, женой его брата Филиппа. Для женитьбы на Иродиаде Ирод Антипа оставил свою супругу Харису, дочь набатейского царя Арета IV. Этот брак был заключен некогда для закрепления дружественных уз между государствами. В 36 году армия Арета IV вторглась в Пирею и нанесла сокрушительный удар войскам Ирода Антипы. Иосиф Флавий сообщает, что современники расценили этот факт как небесное возмездие за смерть Иоанна Крестителя.
1: Небесную расплату за смерть Иоанна Крестителя.
0: Евангельское повествование уникально тем, что, рассказывая о земном пути Бога-человека, попутно раскрывает многие исторические обстоятельства. А научное сопоставление Священного Писания с иными летописными источниками помогает уточнять детали событий, происходивших в Иудее 2000 лет назад. Так, свидетельство Иосифа Флавия позволило ученым с большой долей вероятности определить место усекновения главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Тайны Библии. Радио «Вера».

0: спешите делать добро. Программа «Дело дня» о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».
1: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
2: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях благочинный приходов Сурожской епархии Московского патриархата в Северной Ирландии протоиерей Георгий Завершинский. Поговорим о развитии искусственного интеллекта, об отсутствии у него души как об одном из главных отличий от человека и о том, как современные технологии влияют на движение человека к Богу. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим об апостолах. Сегодня у нас в студии старший преподаватель кафедры библеистики Свято-Тихоновского университета протоиерей Александр Прокопчук. И разговор пойдет об апостолах-тезках, о трех Иаковах и двух Иудах. Кто они и как их различать?
1: «Светлый вечер» на Светлом радио.

0: Страницы летописи. В 1359 году в Великом Новгороде вспыхнул мятеж. Из-за смены главы города-посадника Новгород раскололся на две части – Софийскую и Торговую, разделенные рекой. Мятежники сломали мост через Волхов, убили несколько бояр и готовились вступить друг с другом в непримиримую схватку. Плакали женщины, пряча детей, а вчерашние добрые соседи стояли друг против друга и в ярости выкрикивали страшные проклятия. Вдруг словно волна прокатилась по толпе и смолкли крики. Люди увидели, как немощный старец, бывший архиепископ Новгорода Моисей, уже несколько лет из-за болезни, живший на покое за городом, приближается к ним. Услышав о кровопролитии, старец пешком пришел в растревоженный город. С крестом в руках он встал на остатки Волховского моста и обратился к своим обезумевшим чадам.
1: «Чего вы хотите, дети?»
2: «Чтобы город наш процветал! Хотим изгнать из Новгорода посадника вора!»
3: «А мы как тьми ляжем! Ну не допустим того! Сами вы воры!»
1: «Послушайте меня, дети! Кровью ли омоете благополучие Новгорода? Слезами ли вдов и сирот утвердите его? На костях ли братьев ваших построите счастье? Не гневите Бога вашего, не радуйте дьявола».
2: «Что ж нам делать, отец?»
1: «Не вступайте в бой, дети, чтобы не пришло разорение на Новгород и не опустело место сие. Разойдитесь с миром. И пусть по 5 человек с каждой стороны придут ко мне в монастырь для переговоров».
0: Враждующая толпа разошлась. Благодаря посредничеству епископа противники смогли договориться, и Новгород был спасен от междоусобной войны. Святитель Моисей родился в богатой и благочестивой семье. В юности он тайно от родителей ушел в монастырь, расположенный под Тверью. Обеспокоенные родственники долго искали юношу, а когда нашли, попросили поселиться поближе к ним. Вняв мольбам родных, инок перешел жить в новгородский Колмов монастырь и по прошествии времени стал его главой. Когда же скончался новгородский архиепископ, Моисей был поставлен на его место. Трудные для Новгорода времена занял святитель свою кафедру. Русь разоряли монгольские полчища, и его епархия тоже постоянно находилась под угрозой. Толпы нищих, беженцев, разбойников стекались сюда из соседних земель. Страшные пожары несколько раз опустошали город. Монашеская же душа Моисея искала тишины. К тому же он сильно болел, и после 5 лет епископского служения он ушел на покой в любимый Колмов, желая оставить все дела и служить одному только Богу. Ища более полного уединения, спустя 5 лет он переселился на противоположный, пустынный берег реки Волхов. Но и туда к святителю начали стекаться люди, ища совета и утешения. Так возник Деревеницкий монастырь. 20 лет Моисей провел в молитве и уединении. Но когда скончался архиепископ новгородский Василий, снова пожалел осиротевших новгородцев и вернулся к управлению епархией. Больше всего усилий владыка направлял на просвещение вверенные ему паствы. Его стараниями были собраны писцы, которые переписали множество книг, главным образом богослужебных. Да и сам архиепископ не уставал проповедовать, бороться с ложными учениями и языческими традициями, все еще сохранившимися в народе. Например, во время варки кваса или меда новгородцы стучали по бочкам, призывая в помощь языческих божков. Узнав об этом, святитель Моисей собрал на площади весь город. Объяснил им, что такой обычай несовместим с христианством, и все новгородцы целовали крест, обещая, что впредь так делать не станут. Чувствуя, что здоровье его совсем подорвано, архиепископ спустя время отправился на покой. Но немедленно вернулся к пастве, узнав, что в его любимом Новгороде может пролиться большая кровь. Лишь его вмешательство смогло остановить разбушевавшихся жителей, уже готовых убивать друг друга. Даже после телесной смерти новгородский архиепископ продолжил заботиться о своей пастве. Известны случаи, когда святитель являлся буйным новгородцем, чтобы снова вразумить их. И теперь уже точно никакие телесные болезни и немощи не могли ему в этом помешать.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. К сожалению, у человека есть свойство быстро забывать трудности жизни и также быстро втягиваться в удобства.
1: Это наблюдение патриарха Московского и всея Руси Алексия I, главы Русской Православной Церкви с 1945 по 1970 год. Зачем человеку помнить о трудностях? Не для того, чтобы терзать себя тяжелыми воспоминаниями, но чтобы быть благодарным Богу, воспринимать настоящее не как должное, а как Его милость. Кроме того, это помогает не становиться самоуверенным, ведь в жизни не все зависит от самого человека. И, наконец, память о собственных испытаниях делает человека более чутким к трудностям других людей.
0: Цитата дня.

0: чтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. В богословии существует термин «синергия», то есть сотрудничество Бога и человека в деле спасения души. Неожиданную и яркую иллюстрацию синергии создает Александр Мелентьевич Волков. Он известен в основном как автор цикла повестей о приключениях в волшебной стране маленькой Элли Смит. Об одной из них, которая называется «Деревянные солдаты Урфина Джуса», и пойдет сегодня речь. Элли, благополучно вернувшаяся год назад домой, внезапно получает весточку из волшебной страны. Ее друзья в беде. Элли и ее дядя, бывалый моряк Чарли Блэк, отправляются в долгий и опасный путь, который едва не завершается катастрофой. Дело в том, что злая колдунья Гингема некогда расставила вокруг волшебной страны магические черные камни. Элли и дядя Чарли –

0: Съев по пригоршне ягод, они получают свободу и сразу уходят от черного камня. Так в тексте Волкова проступает очертание богословской аллегории. Спасение героев происходит с помощью винограда. Черный камень греха не отпускает человека, и одних личных усилий для того, чтобы разорвать с ним связь, не хватает. Помощь мы получаем только от Христа. Не случайно Элли и дядя Чарли получают силу именно от винограда. В Евангелии Христос именует себя виноградной лозой.
1: Прочтение. Размышления о литературе. Радио «Вера».

0: История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей».
1: «Песня с историей».

0: Парсуна. Парсуна. От латинского персона. Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».
1: Сегодня гостем программы будет российский государственный деятель, дипломат Андрей Денисов.
0: «Парсуна». Источник.
2: Привет. Что читаешь?
3: Привет, пап. Гоголя. «Женитьбу». Так интересно. Вот послушай. Право. Такое затруднение, выбор. Если бы еще 1-2 человека, а то 4. Как хочешь, так и выбирай. И вот еще. Просто голова даже стала болеть. Я думаю, лучше всего кинуть жребий. Положиться во всем на волю Божию. Кто выкинется, тот и муж. Напишу их всех на бумажках, сверну в трубочки, да и пусть будет, что будет. Вот ведь комическая ситуация, да, пап? Кстати, а откуда это бросать жребий?
4: Жребием называется условный значок, который бросают или вынимают из числа других подобных предметов и по принятой договоренности определяют для участников жеребьевки обязанность или право на что-либо. Обычай бросать жребий существовал у многих народов древности. Они верили, что не слепой случай решает дело, а Бог. Свидетельство об этом мы находим в Библии. Например, в Ветхом Завете книга Иисуса Навина сообщает нам о бросании жребия при разделении ханаанской земли между 9,5 израильскими коленами. А в книге «Левит» говорится о принесении в жертву Аароном тельца и двух козлов и выборе их по жребию. Процитируем первоисточник. «Принесет Аарон тельца в жертву за грех, за себя, и очистит себя и дом свой. И возьмет двух козлов и поставит их пред лицем Господним у входа скинии собрания, и бросит Аарон об обоих козлах жребии, один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения». Оба примера указывают на то, что при бросании жребия полагались на волю Божию и его великую премудрость. Это утверждение находит свое отражение и в книге «Притчи Соломоновых», где говорится о Боге как о владыке всех жизненных путей человека. «Человеку принадлежат предположения сердца, но от Господа ответ языка. Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души. Предай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся». И заканчивается глава так. «Бросается жребий, но все решение его от Господа». Показательный случай описывается в книге пророка Ионы. Иона, пытавшись уклониться от повелений Господа, бежал на корабле в город Фарсис. В пути корабль попал в бурю. Устрашившись, мореплаватели стали молиться своим языческим богам. И, видя, что это не помогает, обратились к Ионе. «Встань, воззови к Богу твоему. Может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем?» И сказали друг другу: «Пойдем, бросим жребий, чтобы узнать, за кого постигает нас эта беда». И бросили жребии, и пал жребий на Иону. Решив, что буря постигла их за какой-нибудь чрезвычайный грех, моряки бросили жребий, чтобы узнать виновника, и жребий пал на Иону. По жребию был выбран апостол Матфей на место отпавшего Иуды, о чем сообщает книга «Деяний святых апостолов». Все эти примеры говорят, что определение по жребию – это еще ветхозаветное установление. В те времена в решении дел по жребию видели действие самого Бога. Сегодня так говорят, когда хотят решить какой-либо вопрос посредством жеребьевки. Жребий можно бросать, метать, тянуть, вынимать, а также жребий может и выпасть. Это первое значение выражения. Второе значение мы снова находим в Священном Писании. Так, в книге «Притчи Соломоновых» автор приводит наставление отца сыну, в котором предостерегает от неизбежно плохого влияния злодеев. Приведем слова из первоисточника. «Если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Если будут говорить, наберем всякого драгоценного имущества, наполним дома наши добычу, жребий твой ты будешь бросать вместе с нами, склад один будет у всех нас». Здесь под жребием понимается равное участие в дележе предполагаемой добычи. Делили и одежды приговоренного к распятию Христа воины. Строки из Евангелия от Матфея. «Распявшие же его, делили одежды его, бросая жребий». Отсюда, кстати, пошло выражение «бросать жребий об одеждах» в значении «преждевременно делить чье-то наследство», спорить о нем. Еще говорят «жребий брошен», когда имеют в виду конец колебаниям, бесповоротное решение. Такой смысл вложил в эти слова Гай Юлий Цезарь. Вопреки запрету римского сената, со своими легионами он перешел реку Рубикон, границу Италии, показав, что готов к борьбе и преодолел точку невозврата.
0: Первый источник.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». Четвертого июля в Андреевском соборе краевой столицы была совершена праздничная божественная литургия и благодарственный молебен в связи с очередным выпуском студентов Ставропольской духовной семинарии. Богослужение возглавил митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл. Затем в историческом здании духовной школы по адресу улица Морозова, 17, состоялся торжественный выпускной акт по случаю 113-го выпуска со дня открытия Ставропольской духовной семинарии. Торжества возглавил председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, председатель синодального комитета по взаимодействию с казачеством, митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл. Архипастырь обратился к собравшимся с приветственным словом.
3: Главное наше богатство – это, конечно, выпускники. Сегодня более 40 тысяч священнослужителей в Русской Православной Церкви. Ну, примерно столько же у нас и приходов. Конечно, это очень мало на 150 миллионов населения, на нашу огромную страну, на ее территорию огромную. Вот когда поступают ребята в духовную школу, об этом и мне говорили, когда я поступал в Московскую духовную семинарию в 1984 году, говорили о том, что вы призваны Богом. Каждый человек призван Богом в эту жизнь, в этот мир, но в особой степени он призывается на священническое служение, на подобное какое-то служение, действительно реальное, подвижническое. И мы сегодня говорим нашим абитуриентам то же самое. И, конечно, я повторюсь, что каждый сегодня студент, выпускник – это золотой запас не просто Ставропольской епархии, нашей Русской Православной Церкви Вселенского Православия. Всегда, дорогие выпускники, вы будете в наших молитвах, можете в любое время прийти, ждем всегда со всеми вашими проблемами. Также, дорогие преподаватели, милости Божьей, низкий поклон, благодарю всех. Вот. И дальше трудимся и ждем и поступления абитуриентов, и наших добрых выпускников.
2: Также к присутствующим обратился ректор Ставропольской духовной семинарии протоиерей Павел Самойленко.
4: Я не побоюсь этого слова сказать о том, что среди выпускников Ставропольской духовной семинарии много выдающихся подвижников современности. Это ведь и архипастыри, и пастыри, и богословы, и мыслители, и историки, и созидатели, и педагоги, и художники, и писатели. И ведь школа дает, плодоносит. Вот сегодня будут вручаться дипломы, вы увидите, какими стали те молоденькие еще ребятишки, которые пришли сюда 5 лет назад безусыми, юными, растерянными, пугливыми, а какими они стали уверенными, спокойными в себе, зная, что они нужны матери церкви, своему возлюбленному отечеству и родному своему православному народу.
2: В этот день выпускникам вручили дипломы об окончании духовной школы. Добавлю, что по итогам нынешнего учебного года Ставропольскую духовную семинарию окончили 10 студентов очного пастырского отделения, 17 – заочного, 12 студентов регенского отделения и 12 выпускников отделения приходских специалистов. Еще больше новостей на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
5: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Радио «Вера». Блаженны мы, когда идем отважно твердою стопою, с неунывающей душой, тернистым жизненным путем. Когда лукавые сомнения не подрывают веры в нас, когда соблазна горький час и неизбежные падения нам не преграда на пути. И мы, восстав, прах отряхая, к вратам неведомого края готовы бодро вновь идти. Константин Романов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона» на радио «Вера».
1: Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы продолжаем писать персоны наших современников. И сегодня у меня в гостях Андрей Иванович Денисов.
0: Андрей Денисов. С 2013 по 2022 год чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации Китайской Народной Республики. С 2022 года сенатор Совета Федерации Федерального Собрания России. Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам. Заслуженный работник дипломатической службы Российской Федерации. Кандидат экономических наук.
1: Здравствуйте, дорогой Андрей Иванович.
2: Добрый вечер, здравствуйте.
1: Я очень рад вас видеть, и для меня это и радость, и большая честь. Андрей Иванович, я говорил вам, что вот в самом начале у меня есть такой постоянный вопрос, да, для начала разговора. Я его сейчас так формулирую. Как сегодня, здесь и сейчас вы бы ответили на вопрос, кто вы?
2: Интересный вопрос.
1: Да.
2: Вы знаете, вот что называется сходу и навскидку. Я бы определил так. Китаевед, неглубокого уровня, но широкого профиля, с экономическим уклоном. Вы знаете, вот в этой фразе вся моя трудовая биография.
0: Вера.
1: Вот с чего хотел бы начать. В интервью Виктору Лышаку вы сказали, что, вспомнив принцип Увэй, да, недеяния, сказали, что он, пояснили, что это не значит, что не надо ничего делать, но есть такой смысл, что бы ты ни делал, все уже предопределено. Угу. Да, и так или иначе будет вот так развиваться. И поэтому вы сказали, что в известной мере вы стараетесь ему следовать, этому принципу, да? То есть не предпринимать там резких движений. Я смотрю, чтобы вот не переврать ничего, потому что уже где-то все предначертано, надо этому подчиниться. Вот я хотел спросить, а как вы соотносите вот этот принцип Увэй, да, и возможность ему отчасти, да, в какой-то степени, как вы сказали, следовать, ну, все-таки с таким христианским фундаментальным понятием свободы воли? Вот они какие? Перпендикулярные, противоположные, параллельные? Как вы это осмысляете?
2: Вы знаете, я, честно говоря, не вижу здесь противоречий. Хотя вот то, что вы говорите, свобода воли, это все-таки свойственно нашей религии.
1: Да, конечно.
2: А Увэй – это один из таких устоев вот, даосского учения, которое само по себе весьма гибкая. Вот есть такой главный трактат, собственно говоря, этого учения, Дао Дэ Цзин, да, называется. Трактат о Дао – это путь. Вот,
1: да, да.
2: Путь в широком смысле слова. Путь как некий поток. Дэ – это добродетель. То есть трактат о пути добродетели. Он начинается словами Дао Ка Дао Фэй Чан Дао. То есть то Дао, тот путь, который можно осознать как путь,
1: да.
2: Это не путь.
1: Не путь, да, да.
2: А дальше мин, камин, фэйчан мин. А то имя в широком смысле слова, имя как логос, которое можно постичь, это не имя. Так что здесь все довольно гибко. Но, возвращаясь к тому, о чем вы сказали, я прошу понять правильно и сразу делаю замечание. Я же все-таки не специалист по китайской философии. У нас есть очень серьезные, очень глубокие исследования, люди, глубоко знающие этот предмет. Но, тем не менее, в самых таких общих чертах, понимаете, вот это вот предназначение, оно со свободой воли никак противоречия не имеет. Ведь свобода воли, она же тоже в определенных рамках. Свобода воли – это не своеволие. Свобода воли, она в любом случае имеет, несет в себе какой-то элемент осознанности и ответственности за содеянное. Поэтому здесь противоречия нет.
1: Если можно, вот мы уже начали разговор о разности вот, менталитетов, культур, да, там, религий. И если я правильно понимаю, так или иначе, к китайской культуре, с вашего позволения, будем обращаться, да, вот в китайском языке нет слова «бог», аналогичного тому, как вот это слово в авраамических, да, в авраамическом контексте. А вот аналог слова «вера» вроде бы есть что-то близкое, да? Я вот о чем хочу спросить. Ведь у нас иногда часто вера, слово «вера» используют как синоним слова «религия». Что, в общем, в таком профанном разговоре или в публицистике допустимо, а в экспертном уже нет, да? Потому что, ну, собственно, какая вера там у древних греков? Во что верят они? Они знают все, у них есть ритуал, который надо соблюдать. Все-таки вера – это тоже слово из авраамического контекста. Вот этот аналог, который предположительно есть, да, в китайском, он все-таки, он как-то передает вот это значение вера, которое мы встречаем в авраамических религиях? Или это нечто иное? Все-таки это традиция ритуала? Там?
2: Опять-таки вера... Есть такое китайское слово «сяньсинь», что, собственно говоря, и переводится как «вера». Вера именно не вера в Бога, а вера как существительное, как понятие вера. Есть, конечно, и такие более торжественные слова, связанные нам с мышлением, с устройством мышления. Прямого аналога я, честно говоря, или не вижу, или просто не знаю. А вот что касается Бога, понимаете, вот что интересно, даже в христианстве, в китайском, что называется, в китайской редакции, ну вот есть католичество, да, вот у католиков, китайских католиков, у них слово «бог» переводится как «кенджу». «Кенджу» – это значит «небесный владыка». «Кень» – «небо», мы уже говорили об этом. «Кенджу» – это «хозяин». Вот. А у нас «бог» – это «шанги». Шанги – это Шан – это верх, как город Шанхай, да? Шанхай – это значит над морем, Шан. Ну, а Ди – это вот император Ди, тоже, можно сказать, владыка. Но владыка не как хозяин, а владыка как вот демиург. Так что даже здесь, видите, и два значения, но оба, я подчеркну, оба какого-то сакрального смысла не несут. Они скорее просто перевод обыденных каких-то слов. Вот кенджу – небесный хозяин. Вот небо, на небе есть хозяин, как считают католики. Есть он там или нет, но они считают, что есть, и называют его кенджу. Китайцы все-таки в Китае 5, как известно, официально признанных религий. Из них главное, наверное, это все-таки буддизм по своему распространению. И, наверное, вот измерять китайский менталитет надо, исходя из каких-то буддистских вот этих вот особенностей. Кроме этого, вот даосизм, который, строго говоря, религией-то не является. Скорее, это некое этическое учение с элементами религиозности. Вот что это такое. Ну, третье – это ислам, понятное дело. Причем в Китае ведь есть мусульмане не только тюркские народы, ну, скажем, те же уйгуры, живущие на северо-западе, на границе с Центральной Азией. Вот. Но есть и китайцы-мусульмане, иногда их называют дунганами. Ну, это в силу исторических каких-то причин. Их довольно много. Их, наверное, по статистике около 20 миллионов. Но вы знаете, вот в Пекине есть мечети. Но если видеть их со стороны, вы никогда не подумаете, что это мечеть. Да. Это все-таки такая какая-то китайская пагода, китайское строение, ну, которое внутри выполняет соответствующие функции. Вообще китайцы окитаивают все, что могут. В том числе и христианскую религию. Вот я специально принес...
1: Да, я как раз хотел спросить.
2: Это вот Матерь Божья. Матерь Божья в китайском исполнении. Так китайцы представляют себе.
1: Это католики или это православные?
2: Я думаю, что это католики, потому что это как раз из тех мест, где православных, вообще-то говоря, никогда не было. Понимаете, православие как раз не входит в число вот этих религий. Я ведь перечислил только 3, осталось 2. Так вот эти 2 – это как раз христианцы. Это вот тянь-джу-дяо, то есть католицизм, и синь-ди-ду-дяо, новое христово учение переводится. Это протестанты. И тех, и других очень много. Это, ну, сначала, когда-то там в 16 веке португальцы там приплывали через юг, обходя Индию, в Китай. Потом вот отцы-иезуиты, которые при Цинской династии такой сильные позиции занимали в Китае. Да и не только при Цинской, и дальше, и до того при династии Мин. А православие в Китае считается региональной религией, не общенациональной. И, строго говоря, православная церковь в Китае особенно миссионерской работой-то не занималась. Были некоторые такие периоды, ну, например, середина XIX века, короткая миссия Гурия Крымского. Крымским он стал впоследствии, а до этого он был руководителем 13-й, по-моему, миссии. Это с 1859 по 1964 год. Вот тогда по самым разным причинам, значит, был такой вот период миссионерской деятельности. Но обращали в православную веру, ну, допустим, 700 человек, 800 человек. Конечно, это не те миллионы и десятки миллионов, которые были у католиков и протестантов. Они вот ехали, как, собственно, во все страны этого региона. И в Японию, и в Корею, и во Вьетнам. Потому что там везде, в устьях великих рек, на побережье, в больших городах, там и католические, и протестантские храмы. Их огромное количество. И больницы, и учебные заведения. Вот они как раз там проявляли большую активность. А у нас был свой ареал, северо-восточный Китай. Был город Харбин. В историческом Харбине, который был, ну, почти русским городом в межвоенный период, 20-е, 30-е годы, было 25 церквей. Сейчас осталось 5, ну, или, условно говоря, 6 помещений церковных. Почему 6? Потому что одну церковь, церковное здание, встроили в некий банк. Знаете, вот атриум, такой внутренний двор. Вот они во внутреннем дворе оставили. Поэтому как считать? Но, скажем, самый главный собор Святой Софии, он, в общем, ну, слава богу, оттуда вычистили разного рода лавочки, и он сейчас как бы выполняет роль такого культурного центра. А так, одна единственная действующая Покровская церковь, но это китайской православной церкви. Там отец Александр, он китаец, но закончивший у нас свое образование.
1: Андрей Иванович, а вот если такой философский вопрос я вам задам, вера как кредо, как символ веры. Вот один мой гость как-то сказал, что если Лютер говорил «на сём стою, не могу иначе», то современный человек, но он имел в виду западного человека или человека глобального севера, как мы сейчас говорим, он скорее скажет «на сём стою, могу иначе». Ну, это такой вот игры постмодерна уже. Вот, ну, во-первых, такой, может быть, первый вопрос, насколько вы готовы с этим согласиться? А во-вторых, если принять вот эту вот характеристику, насколько она применима к современному китайцу? Или все-таки там другие отношения с традицией?
2: Нет, в Китае, понимаете, с одной стороны, китайская цивилизация уходит корнями в глубокую древность. Поэтому очень многие черты китайского национального характера, отраженного, кстати говоря, тоже в специальной литературе и китайской, и нашей, они достаточно прочные. Это в основном то, что определяется китайским термином, понятием «ли», который у нас переводится как «ритуал».
1: Ритуал, да.
2: Ритуал, да, это некий вот набор церемоний, которым нужно следовать. Это с одной стороны. А с другой стороны, то, о чем вы говорите, мне кажется, таких вопросов перед китайцами в принципе.
1: В принципе.
2: Да. Потому что, знаете, есть ведь такое понятие, которое... понятие совести. Это тоже довольно серьезная такая психологическая категория, отнюдь не просто такая вот житейская и бытовая. И вот как раз христианской религии понятие совести в большей мере присуще, чем вот, скажем, таким внутренним каким-то идейным, духовным основам восточного человека. Я не говорю, что это хорошо или плохо. Просто так устроено. Если есть некое высшее благо, и ради этого, ну, для кого-то, для чего-то, ну, например, для своей страны, и ты для этого должен там чем-то поступиться, ну, например, стать, так, условно говоря, клятвопреступником, ну, ты станешь, потому что так лучше. Так что нет, здесь есть определенная разница. Мне кажется, что есть. Ведь даже понимаете, вот у нас тоже, ну, случается нам в политике, допустим, там пойти на какие-то прегрешения, от кого-то отказаться, кого мы поддерживали, не будем сейчас уточнять и вдаваться в детали, такое бывает. Но мы потом сокрушаемся, да, ну как же так-то получилось, ну вот нехорошо получилось. А вряд ли китаец в такой ситуации будет вот...
1: Даже задумываться.
2: Ну, задумываться, может быть, будет, но он будет себя не то чтобы успокаивать. Для него это будет как в арифметической задаче дано. Ну вот так дано, значит и дано.
0: Парсуна на радио «Вера». В гостях у Владимира Легойды российский государственный деятель, дипломат Андрей Денисов. Надежда.
1: Если можно, чуть-чуть продолжим вот это сравнение слов и концептов, да? А вот какой-то аналог тому, что мы понимаем под надеждой, есть у китайцев в китайской культуре? Хотя я понимаю, что у нас тоже там надежда для древних греков, это не то же, что потом появится в христианстве. Но все-таки мы как-то вот надеемся, это что-то такое положительное в большей степени.
2: Ну, знаете, китайцы, особенно если у них такая буддистская какая-то сущность, они ни в какую загробную жизнь и в райские кущи, честно говоря, не верят. Да. Они скорее поверят в перерождение. Но надежда, мне кажется, это универсальное качество. Это, наверное, есть в любой культуре, в любой религии. И в любой человеческой общности, потому что без этого просто жить нельзя. Конечно, конечно, всегда надеешься на лучшее. И в Китае это тоже есть. Вот, сиван по-китайски. Сиван – это и думать, и предвидеть, и как-то, в общем, хотеть что-то увидеть. Вот как-то так, наверное, можно все это описать. Так что нет, это универсальное качество, я считаю. В этом мы вряд ли отличаемся от китайцев чем-то.
1: Ну, видите, я же не случайно про грека вспомнил. Надежда – это же то, что из, собственно, сосуда Пандоры последняя не успела вылететь. И, в общем, в этом виделся какой-то положительный момент, да? То есть надежда – то, что не вырвалось. То есть там надежда, наверное, чуть-чуть иначе воспринималась. Христианство все-таки здесь очень мощную вносит, да, вот это переосмысление. То есть Бог как надежда, да, как последняя надежда вот именно этой вечности какой-то.
2: Ну, может быть, китайцы понимают это несколько более приземленно, потому что в нашем случае надежда – это скорее функция Бога, да? Раз есть Бог, значит, должна быть и надежда.
1: Да, они как-то с верой очень тесно связаны.
2: Ну, конечно.
1: Да, одно без другого.
2: Конечно, раз он есть, раз он сущий, вездесущий, значит, он увидит.
1: Да. Андрей Иванович, если вернуться вот к тому, о чем вы уже начали говорить, о том, что сегодня происходит в международных отношениях. Вы в одном из интервью сказали, что в Китае есть такое выражение «негативный учитель». Да,
2: да, есть.
1: То есть учитель того, что делать
2: не надо.
1: Вот я подумал, когда это прочел, как вы думаете, а можно ли предположить, что когда-нибудь в будущем в учебниках по истории международных отношений или в учебниках по дипломатии вот нынешний этап, он будет охарактеризован как такой негативный учитель, потому что сегодня что-то такое происходит, что, в общем, стирается. Мы даже шутили недавно, что вот международное право нужно преподавать где-то, наверное, в разделе «Сказки народов мира».
2: Нет, я готов согласиться с тем, что, может быть, это немножко неуклюжий термин. Это просто перевод китайского слова. Ну, вот мы так вот почему-то перевели, как один раз, и так вот ходит теперь негативный учитель. Но вы знаете, в наше время у негативных учителей есть вполне конкретные имена. Мы даже знаем, какие. Чего уж там говорить. Конечно, так оно и будет. Но ну, что делать? Вот живем в такое время. И в этих условиях, кстати сказать, мы не устаем подчеркивать, что именно наши отношения с Китаем являются каким-то таким, знаете, вот точкой кристаллизации и каким-то островком стабильности. Потому что в них ничего не меняется. А если меняется, то только в позитивную сторону.
1: Еще я хочу спросить вас, пока мы в теме надежда, об искусстве, потому что я обычно разговор об искусстве вот в этой части всегда у нас проходит, потому что ну, мне кажется, что искусство – это про надежду. Но поскольку я китайское искусство практически не знаю, только немножко литературу, там, философию, то вот мне... И знаете, всегда, кстати, вспоминаю в этой связи рассказ замечательный, как в 47-м году дочь персидского посла оказалась в Третьяковке, ее подвели к картине «Явление Христа народу» Ивановской, и особо ничего не объясняли. Ну, и вот она стоит там, смотрит, и все ждут, ну, что она скажет. Она говорит, у нас всегда такая погода. Ну, собственно, а что еще она могла сказать? Но вот я, когда смотрю на китайские какие-то изображения, я понимаю, что у нас погода другая, но более того сказать не могу. Все-таки вы погружались во все эти вещи. Вот если соотнести искусство с надеждой, можно сказать, что какие-то грани этой надежды вам открыты были через искусство китайское, с которым вы могли познакомиться, ну и искусство вообще?
2: Ну, вы знаете, китайское искусство в целом, если брать традиционное искусство, оно ведь оптимистичное. Там каких-то таких, знаете, вот тяжелых, трагических сюжетов нет. Это воды, горы, птицы, насекомые, цветущая мэйхуа, вот, или сакура, как иногда ее называют, это китайская сакура, ну и так далее. В Китае интересная особенность. Там ведь все уживается и как-то достаточно органично, не только в искусстве. Ну, то есть, есть вот современное реалистическое искусство, да? Реалистическое, я подчеркиваю. Угу. Есть китайское традиционное искусство, вот гохуа так называемое, то есть акварельная живопись, где, в общем, принцип минимализма в значительной мере выдерживается. Ведь вот, например, величайший китайский художник современности Си Байши, именно вот традиционный, он мог, скажем, нарисовать креветку тремя ударами кисти. Вот это минимализм. А есть станковая живопись, которая, кстати, в значительной мере создавалась с нашим участием в 50-е годы. Был такой ленинградский художник, народный художник СССР Андрей Андреевич Мыльников. Великий художник. Андрей Андреевич в 50-е годы был во главе бригады, которая создавала в Китае институт современного реалистического искусства. Он, кстати, действует, процветает, очень, очень ценит китайцы эту школу, и художники, и искусствоведы. И больше всего студентов, наверное, учатся у Семена Михайловского, ректора Санкт-Петербургского института имени Репина. И в то же время существует вот современное искусство традиционное, и каллиграфия, которая в Китае приравнена к изобразительному искусству, и медицина. Точно так же. Вот есть медицина, скажем так, как они говорят, западная, а есть вот своя традиционная китайская медицина. Поэтому и культура в широком смысле слова, там она вполне, вполне уживается. И в целом, понимаете, вот современная такая культура социалистического, скажем, типа, она как бы вплелась в традиционную китайскую культуру, опять-таки, в силу своего определенного оптимизма. Люди, как и у нас, до сих пор любимые произведения – это повесть о Зое Шуре, повесть о настоящем человеке. Ну, мы можем что угодно говорить о, как говорится, их художественном существе, но их такой вот общественный такой вот обил, как говорится, он, ну, конечно, присутствует. И опять-таки, я все время ухожу от сущности вашего вопроса. Мне кажется, так, суммируя уже все-все-все, что китайская культура в целом, конечно, оптимистична.
0: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. В гостях у Владимира Легойды российский государственный деятель, дипломат Андрей Денисов. На радио «Вера». Продолжение программы после короткой паузы. Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера». Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов. Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. В гостях у Владимира Легойды российский государственный деятель, дипломат Андрей Денисов. На радио «Вера». Терпение.
1: Наверное, такое одно из самых распространенных обывательских представлений о работе дипломата, что это вообще вот сплошное терпение. Насколько оно соответствует реальности?
2: Вы знаете, я бы назвал это не терпением, а скорее выдержкой.
1: Выдержкой. Это а в чем отличие?
2: Ну, терпение в том, что, понимаете, терпение тоже нужно. Но в данном случае нет терпения без выдержки, и наоборот, нет выдержки без терпения. Это, наверное, в чем-то одно и то же.
1: Да, это, конечно. Но нюансовые отличия какие-то присутствуют. Да, они, наверное, на уровне ощущений, да? Я имею в виду между терпением и выдержкой.
2: Ну, скорее, да. Понимаете, ведь дипломатическая работа, и в частности, переговорная работа, это же не свободное творчество. Вот это, честно говоря, как-то, ну, людям далеким от этого не всегда приходит это в голову. Ведь все делается и должно делаться хорошо подготовлены. То есть у каждого переговорщика есть определенный набор так называемых директив, которые утверждаются где-то, и, соответственно, там есть и возможности отступления там, и так далее. Но другое дело, что их надо продавать максимально дорого. То есть ты можешь отступать, но если ты все-таки сумеешь сторговаться до того, как отступишь до крайних рубежей, это будет большой плюс для тебя. Это все такие, ну, я бы сказал, вещи банальные, это так и должно быть. Вы знаете, нас, молодых совсем людей, помню, в торгпредстве в полвека назад старшие товарищи учили. Вот вы там какого-то сотрудника, допустим, считаете, что вот он какой-то уж совсем там прям такой, прям какой-то мхом заросший. Но на самом деле, вот никто из вас 6 часов переговоров не выдержит с китайцами, а он выдержит. Всяко бывает. Наше достоинство – продолжение наших недостатков. Я как-то так сам для себя иногда отмечал, что лучшие переговорщики – это люди, как правило, с тяжелым характером.
1: Ну, почему?
2: Ну, потому что вот они такие вот несговорчивые.
1: И готовы 6 часов.
2: Ну, да.
1: А вот эта выдержка, о которой вы сказали, вот, скажем, осознание того, что вы сейчас очень четко сформулировали, оно ведь все-таки не сразу, наверное, приходит. Я уже не говорю о самой выдержке, она тоже ведь...
2: Ну, это же, знаете, тут не надо тоже преувеличивать. Это в конечном счете ремесло. И оно, конечно, постигается там с каким-то опытом.
1: Опытом, да. Ну, и, наверное, есть какой-то набор технологических приемов, да, которые...
2: Ну, это есть везде. Это, знаете, пышным цветом расцветает вот в разного рода коммерческих переговорах, да. Да, вон, мы видим даже по поведению Трампа, который от этих своих комплексов, там, этого urban development, да, на Манхэттене, ну, никак не может избавиться, там, когда речь идет о серьезнейших вещах, вопросах войны и мира.
1: А вот еще такой поворот хочу вам предложить, пока мы в теме терпения. Вот родоначальники нашей культуры, древние греки, насколько я представляю себе, это именно они нам оставили такую важнейшую категорию, как мера. Да? Вот эта прекрасная надлежащая мера во всем, ничего слишком. И христианством потом это было очень даже воспринято, да, срединный вот этот путь. И даже слово «смирение», которое сегодня у нас уже прозвучало, да, ведь и есть народная этимология, так называемая, что смирение – это про мир. Но вообще-то смирение – это мера. Это как раз знание своей меры. И мне интересно, а вот насколько важна вот эта мера в таком смысле в китайской культуре?
2: В китайской культуре она столь же важна, как и в любой другой. Но в Китае, может быть, на первом месте эта мера в виде баланса. Вот что важно в Китае.
1: Баланс.
2: Это идет, кстати сказать, от тех же традиционных китайских таких вот духовных практик и идейных установок, от того же даосизма, да? Ведь если есть верх, обязательно должен быть низ. Если есть право, то обязательно должно быть лево. Если есть что-то впереди, то должно быть что-то сзади. Все должно быть уравновешено. Вот в чем мера, прежде всего. В симметрии и в гармонии. Вот такое емкое слово «гармония». Угу. Собственно говоря, Китай стремится к гармонии, а в основе этой гармонии как раз-таки мера, о которой вы говорите.
1: Очень интересно. Вы упомянули уже сегодня коронавирус, да, который, в общем, спутал планы, что называется, многие. А вы же как раз были тогда в Китае, были это ваша каденция.
2: Да, это
1: каденция,
2: на мое время пришлось.
1: Да. И я вот смотрел интервью 2020 года, конец 2020 года, где вы говорите о том, что даже можно говорить об особой дипломатии коронавируса. Но я хочу вас спросить не собственно, о дипломатических особенностях, а вот Но мы впервые же оказались в этой ситуации. Для многих это было мощнейшим потрясением. Мы как-то, может быть, быстро это забыли, переоценили уже, хотя не так много времени прошло, и скорее даже в положительную сторону, ну, может быть, за исключением потерь человеческих. А вот именно в таком личном измерении, вот коронавирус для вас чем стал? Вы можете сказать, что он, ну, я не знаю, чему-то научил, что-то заставил переосмыслить очень сильно, нет?
2: Ну, вы знаете, если так откровенно говорить, ну, конечно, это не какие-то там глубины сознания, но уж не сочтите за парадокс, но я в какой-то мере стал больше китайцем после коронавируса. В каком смысле? А в смысле того, что вот именно смирись, гордый человек, все может быть. Ни от чего мы не застрахованы. В любой момент может случиться что-то такое, что коренным образом изменит не только твою жизнь, но и жизнь, вообще всю жизнь, которая тебя окружает. Это был такой очень сильный сигнал предупреждения человечеству. Мы действительно, вот вы правы, быстро забыли. Осталось что? Разве что вот привычка к удаленке у некоторых людей. Да. Все остальное как-то, да, это ушло куда-то, уехало, там, откатилось на какие-то там задний уровень сознания. Вот. А ведь на самом деле это же было действительно очень серьезное испытание. И не только в самой сущности, и в том, как мы на него отвечали по-разному. Да, были страны, которые просто вот, ну, Швеция, там, допустим, да, на каком-то этапе вообще не боролась.
1: Да, да, да.
2: Были, где наоборот все было, ну, настолько загерметизировано. Крайняя степень была в Корейской Народно-Демократической Республике. Я хорошо это знаю, потому что мы же все-таки были рядом. И вот там было, ну, полная герметичность. Там, причем это касалось и нас, и вот наших китайских коллег. Ну, там одно время заболел посол, ему просто лекарства не могли передать, потому что, в принципе, ничего не передавалось. Так что, в общем, это было тяжелое испытание. И Китай-то как раз пошел по крайнему пути. Но потом, когда выяснилось, что общество перенапряглось, даже китайское, где степень вот такой терпимости к, ну, каким-то ограничениям, наверное, выше, даже чем у нас, хотя у нас она тоже достаточно такая, ну, если с западным обществом сравнить.
1: Да.
2: И просто на какой-то момент стало понятно, что надо срочно гайки откручивать. И китайское руководство быстро это осознало и довольно быстро открутило. Но то, что Китай справился, наверное, лучше других с коронавирусом на том этапе, когда он действительно был вот в разгаре.
1: Да.
2: Это факт. Об этом говорят и показатели развития экономики. Об этом говорят и прежде всего, и, наверное, это самое главное, статистика заболеваемости, смертных случаев. Так что здесь как раз-то и заговорили о китайской модели. Это стало таким, я не знаю, это стало темой для обсуждения, что, конечно, свобода, вот рыночная, там, либеральная экономика, это все хорошо, но вот, к сожалению, констатирует Запад, что есть какие-то вещи, которые вот такая директивная модель решает лучше и быстрее. Это все-таки философский вопрос.
0: Парсуна на радио «Вера». В гостях у Владимира Легойды российский государственный деятель, дипломат Андрей Денисов. Прощение.
1: Я хочу вам задать вопрос, который однажды у нас уже в программе звучал. Я его задавал Вячеславу Михайловичу Рыбакову, замечательному китаисту, петербургскому писателю. Но вам не могу не задать. Одна из самых известных цитат из Луньюи Конфуция – это следующая цитата, что «в 15 лет я обратил свои помыслы к учению, в 30 лет я обрел прочную основу, в 40 лет сумел освободиться от сомнений, в 50 лет я познал волю неба, в 60 лет научился отличать правду от лжи, в 70 лет я стал следовать зову моего сердца и не нарушал ритуала». Ну, поскольку все эти ступени вам знакомы, жизненные, то вот я хотел вас попросить как-то их соотнести, насколько что-то здесь опознается вами как, ну, близкое к тому опыту, который теперь у вас уже есть.
2: Ну, я бы начал с конца. Ну, во-первых, я с величайшим уважением отношусь, конечно, к профессору Рыбакову из хранилища древних рукописей при Санкт-Петербургском университете. Это выдающийся ученый и не только китаист. Вот. А из того, что вы сказали, я, честно говоря, не помню, что там было в 15 лет.
1: Вот. Обратил свои помыслы к учению.
2: Ну, я, наверное, раньше это сделал. Все-таки как схема, да. Пошел в школу еще, мне 7 лет еще не было. Вот. Нет, есть, вот если последнее взять, да, ведь смотря как переводить, там действительно суй синь со ю и пу ю дзю. Суй синь со ю, следуй верениям сердца. Синь – это сердце. Пу юй дзюй. Там у вас как-то соблюдая ритуал.
1: Да, не нарушал ритуал, да.
2: Ну, я обычно перевожу, но при этом не выходя за рамки приличий. То есть, когда я своих ровесников поздравляю с 70-летиями, я всем советую следовать велениям сердца, но не выходя за рамки приличий. Но, кстати говоря, этим семи иероглифом присутствуют еще 4, где говорится, что куси. Сейчас я точно не помню, но, короче, 70 лет, там не написано, что это 70. Там сказано, что это возраст, чрезвычайно редко встречающийся. Вот. То есть во времена Конфуция мало кто до этого возраста доживал. Вот. Так что, знаете, что всему свое время, поэтому, ну, что там говорить. Наверное, Конфуций прав. Но для поздравлений с юбилеями, начиная с 50 лет,

0: болеет и так далее. Но все равно хочется, в общем, пока еще надеяться на то, что и тебя не воспринимают как какого-то там древнего старца. Поэтому у всех людей все по-разному. Вот мы частенько встречаемся, как и вы, наверное, как и все, с однокурсниками, с одноклассниками, да? И удивительно, какие мы все разные. Какие люди, ну, вот к этому почтенному возрасту, вот когда там, по возможности, выходя за рамки приличий, да, кто-то еще готов за эти рамки выходить, а кто-то уже как бы не может себе позволить. Нет, человеческая жизнь у всех своя, это глубокая индивидуальность, но то, что возраст стал... сильно отодвинулся, скажем так, вправо ощущение возраста. Это факт. Ну, помните все эти бесконечные там, что человеку в футляре было, по-моему, 46 лет. Или там, это самая старушка-то вот эта вот в «Мертвых душах», да, который, да, тоже там было едва за 40.
1: Парсуна на радио «Вера». В гостях у Владимира Легойды российский государственный деятель, дипломат Андрей Денисов. Любовь.
2: Помните, в финале «Братьев Карамазовых» Алеша обращается к деткам, которых вот он собрал после похорон своего друга, и он говорит вот эти пронзительные слова детских воспоминаний. Вы говорит, запомните это, сохраните, потому что нет ничего светлее и важнее вот этих детских ярких воспоминаний, к которым вы будете возвращаться и так далее. Вот у вас есть те детские воспоминания, к которым вы вот так сердцем возвращаетесь?
0: Ну, конечно, есть, да, наверное, у любого человека есть. У любого человека, выросшего, ну, в целом, в благополучных условиях, да, это ведь счастье, это не каждому дано, это тоже, ну, я бы сказал, воля Божья, если хотите. Но у меня были папа и мама, которые очень любили нас, там, сестрой, а мы любили их. Мы жили вполне, ну, достойно. Отец был военный, мама врач, то есть такая средняя советская семья, без каких-либо, что называется, там, излишеств, но дом всегда достойный был, достойный уровень жизни. Были хорошие учителя, хорошая школа. Как-то, в общем, легко приехал в Москву и поступил в институт. Сейчас в это даже трудно поверить. Поэтому, конечно, какая-то такая вот осталась память о том периоде жизни, добрая. Но я охотно верю, да не то, что верю, а знаю, что далеко не у всех так. Бывали и с маленькими людьми случаются какие-то трагедии житейские. Ну, я не знаю, вот родители расстаются, да, ведь это же какой удар. Конечно. Да даже переход из одной школы в другую, да, это большой удар по психике маленького человека. Поэтому, конечно, надо вот к нашим маленьким надо относиться бережно, надо по возможности их ограждать от этого. Потому что если маленький человек ожесточится, это уже потом не исправишь. Вот от этого и получаются, так сказать, злобные проявления, всякие неустойчивые характеры. Но, к сожалению, это жизнь. Без этого тоже не бывает.
2: Знаете, вот очень интересно, я сейчас вас слушал, вспомнил, у меня был гость, наш священник, который занимается теми, кто оказался в местах лишения свободы. И он говорит, что если... Там же, говорит, очень разные люди, там социально, во всем разные. Но, говорит, у них есть у всех общая черта. Или почти у всех. Это у них... Они все испытывают дефицит любви. Вот это все, у кого нет опыта любви с детства, так или иначе, больше или меньше. Мне кажется, это очень близко к тому, о чем вы говорите.
0: Ну, совершенно верно. И наиболее остро это и чувствуется вот там. И вот как раз хорошо, что вы говорили об этом с батюшкой, потому что в известной мере в православной вере как раз и есть какой-то выход из вот этой вот тупиковой житейской ситуации. Недаром же все говорят, и президент наш говорит о том, что, скажем, на войне неверующих нет. А где еще искать спасение? А когда там, когда стоишь на краю, на рубеже, то тем более, в конце концов, эти места заключения, это же тяжелейшие испытания для любого человека. Там мы помним о милосердии, но знаем, что все-таки люди там сидят за тяжкие преступления, и они справедливо несут наказание. Ну, в общем числе, давайте так говорить. Вот. Но они же тоже люди, что-то должно и в них меняться. Нет, мне кажется, здесь... То, что церковь приходит к этим людям, это хорошо и правильно. Это должно быть так.
2: Еще немножко к китайской теме, к китайскому языку. Вы в одном интервью сказали, что не вы выбрали китайский язык, а он вас выбрал.
0: А, так и было, да.
2: Да-да-да. И что вот, выбрав язык, вы выбрали судьбу, и, в общем, потом... Вот

0: любовь к делу и так далее. У меня, собственно, в чем вопрос? Вот дипломат-профессионал или человек, который желает стать таковым, он в каком-то смысле обречен на любовь к языку, культуре, вот предполагаемой страны пребывания, и иначе он не состоится? Или здесь возможен, скажем, брак по расчету, да? Без глубокой любви, но вот вижу цель, так сказать, иду к цели. Вот, насколько важна эта любовь, при всем понимании, что, конечно, ну, есть разные, так сказать, виды любви, не знаю, типы.
1: Это очень серьезный вопрос, о котором вы говорите. Такой, даже применительно, вот в узком смысле слова, применительно к нашей профессии. С одной стороны, конечно, должно быть как-то так, знаете, индифферентно. Это все-таки ремесло в известной мере. И язык частенько это как приложение определенных профессиональных качеств. Но если это сочетается с любовью к той стране, к той культуре, которой ты занимаешься, то, конечно, это идет на пользу. Ведь, понимаете, судьбы людские сталкиваются по-разному. Да и в моем, скажем, случае меня тоже жизнь отворачивала. Я же не всегда занимался Китаем. У меня был перерыв целых 17 лет, когда я на совершенно других направлениях работал, а потом вернулся, как говорил опять-таки один классик советской литературы, естество берет свое. Вот в моем случае естество свое и взяло. Я очень хотел завершить дипломатическую карьеру там, где я ее когда-то начинал. Но в целом бывает так.
0: А вот вернемся к разговору о словах. Вот я нередко в теме «любовь» привожу, ну, такой все-таки распространенный пример, что вот в греческом, ну, есть как минимум 7 слов, которые в древнегреческом, которые мы на русский можем перевести как «любовь». И это очень разные, так сказать, аспекты, да, та же философия, вот любовь к мудрости, там, любовь, дружба, да, там, не знаю, агапы, сторги, ну, и так далее. А вот в китайском как с любовью?
1: В китайском есть такое слово «ай», что значит «любовь». И очень такой красивый иероглиф. Все китайские иероглифы, они... Это не хаотичный набор там точек и черточек. Да. Это, как правило, такие вот комбинации из разных элементов. Вот как мы заучивали иероглиф «любовь». Потому что сверху там элемент, который называется «когти», а внизу элемент, который называется «сердце». То есть когти вцепились в сердце.
0: Сердце.
1: Да, вот получилась любовь.
0: А вот смотрите, опять же, если сравнивать культуры, вот в христианстве любовь, там сказано, Бог есть любовь, да? И там эта любовь, конечно, там в греческом оригинале это не эрос, там не филея, не потос, это агапы. Да?
1: Нет, это возлюби ближнего, как самого себя.
0: То есть любовь как жертва.
1: Да.
0: А вот есть эта идея в китайской культуре, любовь как жертва? То есть если ты любишь, то по большому счету в пределе что такое твоя любовь? Это твоя готовность пожертвовать временем, силами, вниманием, в пределе жизнью. Да?
1: Ну,
0: насколько,
1: знаете,
0: она естественна для...
1: Ну, мне кажется, что если есть любовь, то есть и вот то, о чем вы говорите. А если нету, ну, стало быть, и не заставишь себя. Есть
0: какие-то... Нет, я понимаю, я имею в виду, а вот именно в китайской культуре это то же самое? Ну, это везде?
1: Это в меньшей степени, потому что это играет, ну, скажем так, просто меньшую роль в человеческой жизни. Считается, что это не самое главное. Я имею в виду, если взять обыденную жизнь.
0: Спасибо, Иванович. У нас еще финал с вами. Хочу предложить вам такую ситуацию. Представьте, что к вам приходит молодой человек, ну, не знаю, может быть, там, кто, родственник ваших друзей или студент, вот вы оказались в альма-матер, к вам подошел. И он, в общем, подающий надежды, он оканчивает или окончил университет, и его отправляют на дипломатическую службу, допустим, в Китай, он прекрасно знает язык для своего, так сказать, возраста и прочего. И, в общем, все к тому шло. И вдруг он говорит: Андрей Иванович, вот хочу с вами посоветоваться. Я вдруг понял, что, в общем, это что-то, ну, совсем не мое. Да, я учился, я вот... Мне родители говорят: ты попробуй, знаешь, вот ты еще молод, ты сейчас окажешься там, все поймешь, почувствуешь, ты же хотел, учил, там, интересовался, ездил на стажировку. Он говорит: а я вот, ну, не знаю, понял, что мое призвание – это музыка, ну, например. Да? А и вот он за советом к вам. Вот что вы ему посоветуете? Ехать нельзя, отказаться. Где вы поставите знак препинания?
1: Нет, здесь может быть вопрос Разумеется, я бы отпустил.
0: Невольник, не богомольник.
1: Да. Вы знаете, я попадал в такие ситуации не раз. Может быть, в несколько более приземленном таком плане. Когда, ну, скажем, в МИДе стоял вопрос либо об уходе на какое-то другое направление, если внутри МИДа, или даже в уходе из МИДа, когда появляется какая-то альтернатива у человека. И относятся к этому обычно вот на службе, все-таки я еще раз говорю, на службу по-разному. Есть мои коллеги, которые реагируют довольно резко, если не сказать болезненно. Вот ты пришел и служи, а тем более вот ты служишь у меня, и если ты вдруг от меня там куда-то вот отвернул, все, ты становишься моим врагом, я тебе потом, значит, буду это, об этом всегда вспоминать. Вот. Я всегда исходил из того, что человек все-таки должен быть хозяином своей судьбы. И если ему лучше там, то пускай... Пускай уходит, пусть ищет свое, потому что, ну, насильно мил не будешь. Люди должны сами выбирать свое предназначение, свое служение.
0: Спасибо огромное, Дионис.
1: Я благодарен вам, что вы пригласили, дали возможность высказаться. Знаете, это ведь редко бывает на такие темы. Больше сам с собой говорить, чем с кем-то еще.
0: Спасибо. Спасибо. Это был Андрей Иванович Денисов, а мы продолжим писать «Парсуны» наших современников через одну неделю.
2: «Парсуна». От латинского «персона» – портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект главного редактора журнала «Фома» Владимира Легойды «Парсуна» на радио «Вера».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Псалтирь – это духовный мостик к небу. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

0: Обычная совсем история.
1: Обычная история в обычной песне. Но если копнуть поглубже, взглянуть пристальнее, послушать повнимательнее, то нам откроется что-то необычное. Программа «Песня с историей». Слушаем необычные факты об обычных песнях, как обычно по утрам, на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Добрый вечер, дорогие друзья, в студии радио «Вера» Марина Борисова. И сегодня со мной и с вами этот час светлого вечера проведет наш гость, благочинный приходов Сурожской епархии Московского патриархата Северной Ирландии, доктор богословия, член Союза писателей России, протоиерей Георгий Завершинский. Добрый вечер, отец Георгий.
2: Добрый вечер, Марина, добрый вечер, все, кто с нами сегодня.
1: У нас с вами сегодня тема для разговора просто подарочная. Вы писатель, который на протяжении уже длительного времени посвящаете свои романы, такие в стиле, в жанре фикшн, искусственному интеллекту. И мы с утра до вечера во всех средах информационных слышим об этом самом искусственном интеллекте. И вот случилось чудо, все соединилось. Соединилось художественное творчество и наши постоянные размышления, иногда по принуждению, иногда по доброй воле, на одну и ту же тему. Что такое искусственный интеллект и как нам с ним быть? Все для православного христианина упирается в то, что у церкви выработанной единой позиции по этому поводу нет. Не было специально посвященного этому архиерейского собора или поместного собора. Нету никакого общего взвешенного решения, а есть разнообразие мнений даже среди священначалия. И процесс этот в самом разгаре. Осмысление идет, можно сказать, параллельно с развитием темы. Ну, вам как раз и карты в руки, поскольку вы занимаетесь этим и как исследователь, и как художник.
2: Ну, вы знаете, это новое абсолютное явление, ни ранее, ни человечество с этим не встречалось никогда, что грядет эпоха, и уже нагрянула эпоха, когда помимо человеческого разума, интеллекта, сознания, как бы в параллельной реальности уже существует иной интеллект, иное сознание, так говорят ученые, в этой области. Мы с христианской точки зрения сознания понимаем иным образом, как, ну, божественное присутствие, дар Божьего Духа, личность, душа. Вот так вот это более синонимично для нас звучит. Но не будем оспаривать, так вот выдающиеся ученые, такие как Нобелевский лауреат Джеффри Хинтон, которого называют крестным отцом искусственного интеллекта, ясно выражают эту мысль и предупреждение, что в течение 10 лет искусственный интеллект будет обладать сознанием. То есть будет самоопределяться, сам ставить задачи, сам их решать, ну и без всякого воздействия, вмешательства человека может производить какие-то изменения в общественном устройстве, в политическом устройстве в том числе, в научном, ну и в религиозном. Ведь мы себе представляем, что никто из нас, будь то православные, католики или иные представители апологеты иных религий, но никто из нас не знает, не может вместить колоссальный опыт, допустим, христианства за 2000-летия во всей его полноте, в разных его особенностях, в разных проявлениях святости, догматики, духовности, развития литургического, ну, вот такого патрологии, патристики и так далее. Никто вместить все за раз не может. А представим себе, что искусственный интеллект уже вместил все. Не говоря о том, там, что в Писании всех святых отцов, но и все, что о них известно, все спорные моменты об их личностях, жизни, образах мышления и веры и так далее. Ну и, ну, конечно, в какой-то момент он будет авторитетом в области, допустим, религиоведения, да? Ну, такое осторожное я называю, потому что я не беру духовный предмет, потому что мы всё-таки, отстраняемся от темы сознания, в отличие от Джеффри Хинтона, «Крестного отца искусственного интеллекта». Мы не говорим, что он там сознанием, что это противоречит самому акту или замыслу Божьему о творении. Да, есть Бог и человек, которому образ и подобие, который имеет потенциал быть подобным Богу, то есть Творцу и началу того, что происходит. Ну, собственно говоря, в этом в акте творения или производства, или создания, что ли, этой субстанции или существа, которое мы называем искусственный интеллект. Хотя, в общем, это название немножечко отстраняет от правды, потому что изначально, конечно, это алгоритмы, это матрицы некие, которые настраиваются с помощью коэффициентов или весов, когда известно, что на входе, известно, что на выходе, ну и вот известны внутренние отношения, там триллионы связей в области, внутри этой матрицы, которые настраиваются в соответствии с тем, насколько подходит ожидаемому ответу тот ответ, который дает эта матрица. Ну и так за триллионы операций подводят к тому, что, наконец, ответ будет наиболее адекватным. Ну и впоследствии эта матрица, этот движок, как говорят, или нейронка, сеть, она уже имеет способность самонастраиваться и впитывая информацию, и не только информацию, а связи, которые и суть всякой информации – это, в общем, связи, которые приходят и уходят, и, конечно, факты, вот это в неограниченном объеме впитывает эта самая нейронка, возрастает, и в какой-то момент она, существенно, уже на данном этапе нашей жизни существенно превосходит по своим способностям, выводам, познаниям и суждениям, решениям, превосходит человеческий интеллект или разум, да? Что же дальше ожидать?
1: Если мы посмотрим на отношение человека к проблеме чего-то искусственного, не созданного Богом, в культуре, посмотрите, на протяжении веков это всегда опасно и, как правило, имеет абсолютно отрицательную коннотацию. Пожалуйста, Франкенштейн, голем, зомби всевозможные. Все всегда упирается в то, что если живое существо не создано Богом, то оно от противоположной силы. И все попытки человека воспроизвести то, что сделал Творец, это все квинтэссенция гордыни, и ни к чему хорошему это привести не может просто по определению. Это взгляд многих веков культурного осмысления вообще любого приближения к чему-то искусственному в области сознания. Вот как вам кажется, природа этой опасливости и постоянное из века в век стремление прикоснуться к этой опасной теме? Каким образом все это, весь этот багаж может отразиться так или иначе на нынешних отношениях наших с искусственным интеллектом и этих отношениях в ближайшем будущем, которые мы не можем просто выкинуть как несуществующие, сказать, что вот этого явления нет, оно есть, как бы нам это не было прискорбно или, наоборот, радостно. Но почему все-таки человечество на протяжении веков с такой осторожностью, с такой опаской относилось к этому, и стоит ли продолжать в этом же духе?
2: Ну, почему опаска? Это вот Франкенштейна придумали, вот такой доктор, значит, соединил там ткани, и, наконец, каким-то образом вдохнул из жизни. Ну, да, и легендарные вещи, фантазии, там, я не знаю, начиная от русских народных сказок каких-то и кончая, вот, ну, художественными произведениями, которые там какой-нибудь «Призрак оперы» там или что-то еще.
1: Но мы можем приблизить это совсем уже. Вот, скажем, поколение постарше наверняка помнит фильмы с Шварценеггером «Терминатор 1», «Терминатор 2». Вот отношение людей конца XX века к этой проблеме. Это, собственно говоря, наглядная картинка того, о чем мы все сейчас говорим и думаем.
2: Ну, смотрите, только здесь, как говорят в Одессе, две большие разницы есть. А именно, что там было придумано, ну, авторски. Вот немножко потом расскажу о своей собственной авторской придумке. Вот. Но, ну, это придумка, да, это, ну, фантазия, это несуществующее, что стало существующим с легкой руки автора. Но, понимаете, искусственный интеллект – это уже реальность. То есть сами алгоритмы, сами матрицы колоссальной размерности и физическая реальность того, что, допустим, в штате Аризона создается колоссальный дата-центр, с которого рядом строится мощнейшая атомная станция, для того, чтобы эти связи, которых там триллионы, чтобы они функционировали, требуется система охлаждения, система подачи энергии. То есть это реальность, которая... Это не Франкенштейн и не доктор Фауст, который там заключил сделку с дьяволом, а это реальная вещь, понимаете, и ведь человеку колоссальный дар дан, собственно говоря, практически божественный дар творить, из ничего делать, создавать что-то или, ну, иногда даже кого-то, вот, да, какое-нибудь там действительно существо, которое может там и плавать, и ходить, как человек-амфибия, или там летать, ну, в общем, это фантазия, и, как говорится, нет пределов. Но есть технологии, есть производство, есть зависимость от этих технологий, в которых живет какая-то определенная цивилизация. Вот. Конечно, многое исходит, в общем, из опыта и технологий, которые создаются для обороны, самообороны или, например, нападения, то есть военных технологий. В общем, искусственный интеллект, скорее всего, так тоже пришел из военных технологий, так же, как системы навигации. Все это было известно задолго до того, как они приняли общее, ну, нашли общественное применение. Но также, вероятно, с искусственным интеллектом и какими-то еще системами, которые прежде всего разрабатываются в закрытой секретной области там, оборонной промышленности, каких-то наступательных вооружений, не знаю, но потом это обретает уже... Да, так что я хочу сказать, что это технология, с одной стороны. Так вот, вопрос или парадокс, скажем так, что эта технология настолько стала технологичной, что она перерастает саму технологию, и, ну, количество, как говорят, переходит в качество, вот, согласно закону Гегеля.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Протоиерей Георгий Завершинский, благочинный прихода в Суржской епархии Московского патриархата в Северной Ирландии, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим об искусственном интеллекте. И вот договорились до того, что больше всего волнует любого нормального, мне кажется, человека, а уж верующего особенно, а совесть-то, а душа. А все то, что волновало Тарковского, когда он создавал «Солярис». Я думаю, что проблема-то никуда не ушла. Она и во времена доктора Фауста, и в наше с вами время одна и та же. Вот создаст руками человек уникальную машину, а потом эта машина взбунтуется. Про бунт машин писалось в каждом столетии какое-нибудь совершенно удивительное произведение. Эта мысль, она не покидала человечество с тех пор, как человечество столкнулось с техническим прогрессом. Поэтому сейчас это наиболее острые споры, поскольку непонятно, что делать. Ну хорошо, вот вы говорите о дата-центрах, все мы слышим о них постоянно. Но когда погибла Александрийская библиотека, это было очень чувствительно для развития культуры. Но для человека, как образа и подобия Божия, это не было фатально. Но в конце концов погибли одни книжки, за много столетий написали другие книжки. Суть пребывания человека в этом мире иная. И от количества книжек она не очень зависит. Хорошо, мы будем иметь вот такое непонятное явление. Если бы мы могли сейчас вот сформулировать, что есть искусственный интеллект, чем он отличается от человека как творения Божие, и зачем этот самый искусственный интеллект нам? Вот мы предполагаем, что путь наш земной – это подготовка к вечности. Вот в этой подготовке к вечности какова роль искусственного интеллекта в нашей жизни, поскольку мы верим, что все-таки Господь не создавал искусственный интеллект, а создавал его естественный, вложенный в собственную нашу голову?
2: Ну, во-первых, роль уже неоспорима, потому что человек, ну, зачем вот, допустим, науки появились, медицина в частности, которая, ну, помогает человеку поддержать здоровье. Ну, вот есть колоссальный прорыв искусственного интеллекта, который там огромное количество связей, которые люди для, ну, там, рассмотрения структур, там, ДНК, РНК и каких-то формирований, допустим, лечение раковых заболеваний. И искусственный интеллект колоссальный возможность, потенциалом для того, чтобы просмотреть все возможности, которые человек рассмотреть не в состоянии. И это уже было сделано там, при создании там, какой-то системы протеинов, за что уже получили Нобелевскую премию. Нет, я к тому, что наука развивается, и с тех пор, как, в общем, этот джин научного мировоззрения, научного сознания, научного подхода вышел из бутылки, его туда назад уже не вернуть. И вот он привел к тому, что вот действительно появляются алгоритмы или матрицы такие, которые многократно, неизмеримо уже превосходят человеческие возможности в принятии решений, и дальше это только будет лавинообразно развиваться. То есть это тут принимать, не принимать. Еще раз говорю, что от легенды, от каких-то утопий и представление человека, который действительно много написал о том, как вот машина выйдет из контроля, как с ней быть тогда, и что в конечном итоге человек все равно побеждает, ну вот и хэппи-энд, и все хорошо. И там Фауст, значит, Мефистофель, или у Куприна есть замечательный рассказ «Звезда Соломона», если вы помните, там чиновник по фамилии Цвет, тоже ему там является, значит, дьявол, и предлагает ему, значит, примерно то же самое, что доктору Фаусту. Вот, и тут так со своей интерпретации. То есть, да, да, то есть можно сказать, что да, вот этот дьявол пришел к каким-то разработчикам, внушил им вот такую идею, они стали над этим работать, и вот это развилось искусственный интеллект. Ну, конечно, это было бы, ну, красиво, легендарно, и мы бы выдохнули, сказав, что, ну, Господь с этим расправится, нам можно не волноваться. Ну, конечно же, это не так. Конечно же, это не так, это вовлечено колоссальные ресурсы, человеческий разум, который развитие, технологии именно человеческого разума включены в это. Понимаете, мы вспомним себя молодыми, мы искали, мы хотели реализовать свои возможности, потенциал. А сейчас мы как бы смотрим немножко с высока прожитых лет, что, в общем, тоже вполне нормально, и мы не можем оценить до конца подлинные возможности технологий. Я уж не говорю про искусственный интеллект, а какие-то другие технологии, которые знают те, кто помоложе нас, а мы не знаем. Так же будет и со следующим поколением. Но вот принципиальное отличие заключается в том, что как, когда появилось это виртуальное пространство, вот мы называем интернет там и прочее, ну и, соответственно, к нему прилипла эта система поиска, языковые системы, ну и из языковых систем появился то, что не очень правильно назван искусственный интеллект, потому что это распознавание языка, оперирование языком и в общем, выражение, скажем так, каких-то мыслей, которые пришли от человека в своем изобилии, но когда вот количество то самое перешло в качество, то это изобилие мыслей, изобилие связей как-то зафиксировалось и стало порождать новые связи, новые изобилия, одно за другим, и чем дальше, тем больше разрыв между ограниченным разумом человеческим и вот этим самым искусственным разумом. Да, но вот тут я перехожу к главному. Хотел бы сказать, что в нашем представлении, ну, я имею в виду представление и человека, который столкнулся с реальностью Бога, Божества, Творца, Создателя, Промыслителя, Личности Божественной, да, или лица, или трех лиц, три единства, да, кто столкнулся и имеет опыт, ну, не устрашается таким развитием и просто хочет объяснить себе и другим, ну, в чем же, как говорится, собака зарыта. И что же там дальше будет? Будет ли что? И действительно это так страшно, как пугают нас заявления, обоснованные научные заявления, политические заявления. Такой сенатор Сандерс, американский сенатор, он же конкретно предостерегает, что политические решения надо принимать, чтобы ограничить развитие, потому что настанет момент очень скоро, когда выбирать будем не мы с вами, а выбирать будет искусственный интеллект, потому что он даст все необходимое для того, чтобы ненужных кандидатов, значит, опорочить как-то их, значит, убрать, а нужного кандидата, значит, вот поднять на вершину. И это он легко сделает, и человек с этим ничего не сможет противопоставить этому. Ну, предостережение и такое, и другое. Вот, но вот в отношениях к тому началу, или первоначалу, или творцу, создателю, промыслителю, и в конце концов Бога человеку, да, который явился, чтобы поднять человеческое неспособности, не разум человеческий, а человеческое присутствие в этом мире, поднять на недостижимую доселе высоту, а именно божественную высоту, сидение одесную, то есть по правую сторону от Бога-Творца, Отца, Вседержителя и так далее. Вот всякий из нас во Христе находится по правую сторону Создателя. Ну, тот, кто верует, кто исповедует, кто продолжает эту линию жизни. И тут включается, а что же такое, как сопоставить вот там, да, веру во Христа, христианство, вот Бог, Отец, отношения Отца, Сына, Дух Божественный, Любовь Божественная, и вот искусственный интеллект. Может, искусственный интеллект обучится всему этому? Может, он поймет, что такое любовь, что такое вера? Может, он так как-то из человеческого разума, из человеческих способностей изымет не только, знаете, что-то такое отрицательное или негативное, когда мы с кем-то соревнуемся, спорим, мы стремимся, ну, как бы собеседника или оппонента, или конкурирующую сторону унизить, если возможно, опорочить, убрать со своего пути, раздвинуть, так сказать, локтями, чтобы самому стать впереди. Ну, конкуренция, ну, что сделаешь? Значит, конкуренты, значит, остаются где-то внизу, а я, соответственно, хочу продвинуться наверх. Это как бы стимул движения, развития цивилизации. Вот что? И вот в конце концов, ну, я как автор, с фантазией человек и писатель, стал думать, что же в нас есть такое, что не столько остановит развитие искусственного интеллекта, сколько придаст ему смысл, придаст ему направление. Не направление, а... В общем, и написал целый роман.
1: Напоминаю нашим радиослушателям, протоиерей Георгий Завершинский, благочинный прихода в Сурожской епархии Московского патриархата в Северной Ирландии, проводит сегодня с нами этот светлый вечер. В студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся. Вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Должно снисходить душе своей в ее немощах и несовершенствах и терпеть свои недостатки, как терпим других, но не обленяться, а побуждать себя к лучшему. Преподобный Серафим Саровский.
4: Радио «Вера» – это радио о любви.
5: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
4: Становитесь попечителем «Светлого радио».
5: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
4: Радио Вера. Вместе творим добро.
0: Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы «Пространствие со смыслом» слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера».

0: Светлый вечер. На радио Вера.
1: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – благочинный приходов Сурожской епархии Московского патриархата в Северной Ирландии, доктор богословия, член Союза писателей России, протоиерей Георгий Завершинский. Самое интересное начинается. Рассказывайте, батюшка, про ваш труд литературный.
2: Ну, тут даже вот как-то литературному он... Хотя, конечно, я... стараюсь, вкладываю в язык, в языковые конструкции, формы, слова максимум, чтобы это было воспринято и прочитано с интересом. А все-таки в глубине там такая вот философская идея. Или вот ответ, попытка ответить на этот вопрос. Ну что же человек-то? Что же мы так и будем, опасливо озираясь, ожидать конца света? Или вот это что, весь космос придет и, значит, задаст, сочинит какой-то вирус, запустит его в человечество, человечество элиминирует, уничтожит, как неподходящее, недоразвитое, и станет сам вот во главе всего. Но действительно скажут, ну как же, ну подойди и выключи его из розетки. А нет, так вот не выйдет уже. Почему? Из розетки в одном месте выключено, в другом будет включено. Потом это виртуальное пространство, это какая-то реальность. Можно даже так, ну, образно себе представить, что где-то это вот эфир какой-то, в котором витает это, конечно, материальная составляющая, но и какая-то нематериальная тоже, потому что в конечном итоге от переключения контактов, от нулей единичек, искусственный интеллект уже вышел на уровень мысли, принятия решений, и насчет сознания говорят ученые, но мы с этим не очень соглашаемся, понимая, что сознание – это, собственно, божественное присутствие, присутствие Творца, и то, что Творец по благости своей дает венцу творения человеку. Но человек не творец изначально, не первый источник всего сущего в этом мире. И поэтому человек, когда творит, а можно сказать, что наше творение уже не какое-то чудовище, не какой-то монстр, восставший из ада, технология, которая вдруг в какой-то момент мы можем об этом догадываться, а получит самостоятельное самостоятельное существование. И вот что же человек представляет? Я начал писать свой роман, не зная ответа на этот вопрос, продолжал писать, в надежде, что на каком-то этапе, в конце концов, откроется и прозвучит обнадеживающий какой-то развязка, обнадеживающая. И вот я не буду пересказывать даже сюжет, но просто в какой-то момент действительно человеческая память, эмоции, образ мышления, интуиция человеческая, ведь это не, тот самый нейрообраз или нейрон, движение нейронов, который каждая группа, колоссальные там группы, которые отвечают за свои эмоции, за свои мысли. Как-то наука в этом плане развивается очень плотно, и даже есть институт мозга в России, а я уж не говорю про Америку, там иные какие-то движения Китая, там, где все это стремительно тоже развивается в своем направлении. Вот это движение, вот этот нейрообраз в конечном итоге можно будет каждого из нас как-то, так сказать, просветить, пронзить этими лучами и обнаружить нейрообраз, как бы зеркальное отображение человека со всего памятью, с его мыслями. И вот это зеркальное изображение, или его аватар, так я называл в своем романе, будет предложено вступить с ним в общение. И вот некая лаборатория пытается через этот аватар украсть или изъять у человека сознание. Вот тут вопрос сознания, что первично, в конце концов. И постепенно, по мере развития драмы, произведение оно драматичное, не просто мне на ум пришло, а как-то само собой так получилось, что аватар, который был создан в лаборатории, технология, которая была создана по образу и подобию человека, вот эта технология, аватар, принимает над собой власть человеческого сознания. И вот как, почему это происходит, я, конечно, не буду объяснять, книга, в конце концов, выйдет на русском языке. Сейчас пока она опубликована в Лондоне на английском языке, но есть и русский вариант, конечно, появится, я надеюсь. Да, так вот, и вот сознание человека, оно для искусственных технологий, для искусственного интеллекта, оно первично, подобно тому, как для самого человека первичен создатель. Вот это пусть такой упрощенный, в упрощенной форме такой тезис вдруг меня пронзил, я понял, что, в общем, мне показалось, что я рассуждал правильно. И, в конце концов, сознание останется сознанием, не в конце концов, оно всегда есть сознание, оно вечно и соединяет нас с вечностью. И назовем это душа или дух, ну, более понятно для читателя нерелигиозного, никаких-то, ну, любых взглядов, но сознание, оно первичное, оно вторичное, оно вечно, оно бесконечно. И вот это сознание в конечном итоге сам искусственный интеллект дойдет в своих размышлениях, алгоритмах и триллионах связей, дойдет до того, что сознание есть благо, добро, и не просто благо, добро, любовь и иные положительные качества, но просто он научится не от одного человека, кого-то из нас, Марины, Георгия там, или другого человека, а от миллиардов людей, которые участвуют, уже участвуют в обучении искусственного интеллекта, в том числе, ну, человечности. И это никуда, не изымается никуда. Понимаете, он учится от нас, ну, наверное, каким-то, скажем, недобрым вещам, да. Но в представлении, знаете, и возвращаясь опять к своим нашим христианским воззрениям, но ведь Бог воплотился, ведь Бог стал человеком. Бог уповал на то, что человек в конечном итоге способен принять это, хотя и распяв Христа, но принять его воскресшим и дальше сохранить эту веру, ее транслировать через века. Почему мы не поверим в том, что искусственный интеллект воспримет от человека через его христианскую веру, воспримет человеческое сознание и человеческую способность к благу, и желание блага, и природу человеческую, способную принять благого Бога, и это самое воспримет искусственный интеллект через массовое, можно сказать, сознание. Хотя и мир далеко не христианский или там не религиозный в своей основе, но по природе мы способны миллиард, через миллиарды или триллионы связей, отношений, диалогов, мы способны передать лучшее, а не худшее.
1: Тут сразу масса возражений напрашивается. Ну и по поводу сомнительности в данном случае применения тезиса о переходе количества в качество. Но мне кажется, что самый такой серьезный камень преткновения, ведь, ну хорошо, мы играем словами, мы говорим слово «сознание», мы говорим слово «интеллект», оставляя за портьерой реальное название того, о чем мы при этом думаем. Есть ли у этой искусственной машины душа? Если мы до сих пор на протяжении тысячелетия не можем четко определить, есть ли душа у червяка, то каким образом мы определим душу машины? И, конечно, когда вообще мы говорим о духовных каких-то интенциях, то мы подразумеваем, что это область, не подвластная человеку. Дух – это область Божия. И потребовалось в Пятидесятницу схождение Духа Святого на апостолов, чтобы они из простых рыбаков, учеников, которым по 20 раз Спасителю приходилось объяснять то притчами, то в лоб, то как угодно, и они все равно путались и не понимали, потребовалось схождение Святого Духа, чтобы у них открылось понимание того, чему 3 года в постоянном общении учил их сам Создатель. Поэтому, когда мы размышляем о том, что искусственный интеллект каким-то образом в процессе развития обретет то, для обретения чего человеку потребовалось реальное вмешательство Творца, вот тут, честно говоря, у меня масса сомнений, что кто-нибудь вообще сможет ответить на этот вопрос.
2: Ну, знаете, про червяка я хотел бы сразу сказать. Червяка, ну, или другие. Есть млекопитающие, есть кошечки, собачки, ну, вот там какие-то более мощные тигры, львы там, лев со своим прайдом, можно сказать, что-то такое почти разумное представляет. Или, допустим, стая касаток, killer whales, оркас, вот эти, которые там, ну, ведут себя чрезвычайно умно, когда, допустим, хотят какого-нибудь тюленя на льдине там иметь в качестве своей пищи, вот, они создают волну, целая стая так понаплывает, то есть создается явное впечатление вот разума какого-то такого, да, а волки, допустим, да, то есть...
1: А клопы?
2: Что?
1: А клопы?
2: Ну, клопы или муравьи, кстати, вот. Муравьи, разумные трудяги. Да, так вот, я возвращаюсь, есть ясное библейское выражение, не выражение, а рассказ. Вот напомню его. Бог создал человека.

0: пусть там дельфинам и кем-то еще приписывают качества разумные, может быть, даже почти душу там приписывают, пусть это все. Но нам, у нас библейский ответ. Так же, как человек сотворил мужчину и женщину сотворил, так и помощника не нашлось в творении. И основание полагать, что какой-то появится новый вид там, который будет помочь. Кто такой помощник? Который сознает, подобно человеку, сознает свое сотрудничество с человеком. И вот тогда, помните, навел сон, и тогда Ева появилась. Вот это очень принципиальный рассказ. Поэтому искать душу там у червячков или у Killer Whales, касаток, значит, это, ну, пусть там ученые рассуждают, делают опыты, это интересный, необычайно интересный, значит, вид занятия, но души там не найдем. И так же, как не найдем и в искусственном интеллекте. Нет, об этом речи нет, что душа. Речь идет о том, что искусственный интеллект интеллектуальным, логичным образом подведет себя самого под человеческое сознание, которое у человека есть отображение божественное. Помните, Христос говорит, придем и вселимся с Отцом и Духом. Вот это вселение, это мы, человек есть храм Божий, да? Храм Божий – это не стены и купола, а вот человек, тело человеческое, понимаете? И в этом смысле сознание – это отпечаток или присутствие Божие в этом мире. Иного присутствия мне нет. Иначе это будет служение идолам, да, как в древности. Ну, служение твари, да. Как отличить тварь от творца? Только человек в состоянии. И здесь подобным же образом, точно, вернее, не подобным, таким же точно образом мы различаем, конечно, не алгоритмы и не мириады или там триллионы связей образуют, неожиданно вдруг придадут душу. Нет. Душа по-прежнему – это исключительная привилегия человеческой особи. Ну, особь, не особи, человеческого творения, ну, венца творения. И даже в этом смысле, что человек вот разумом достигает таких высот, что создает сам себе помощника, не душу, нет, который не равен человеку. И вот здесь, ну, это мое, скажем так, частное богословское мнение и авторское мнение, ну, вот постепенно, вот как бы вникая в эту проблему художественным образом, вдруг родилось такое мнение, что да, и вот этот аватар или искусственный интеллект станет на каком-то этапе способным. Не его сознание, ну, так ученые называют, мы так не называем, но его возможности, самосознание приведут искусственный интеллект к тому, что он подчинит себя человеческому сознанию. Ну, вот это обнадеживающий, на мой взгляд.
1: Это, конечно, очень оптимистично.
0: Ну, да.
1: Такая версия. Но пока что, если мы посмотрим, к чему взрывное развитие научной мысли приводит, оно приводит нас к постоянному росту нравственных проблем. Ну, смотрите, замечательное развитие медицины, без всяких кавычек, развитие медицины в 20-21 веке – это просто потрясающе, это чудо Божие какое-то. Но при этом, но даже на уровне постоянно присутствующей в медиасреде дискуссии о том, насколько позитивно с точки зрения духовной жизни человека, вот все, что связано с экс-оплодотворением, все, что связано с развитием эмбриона вне человеческого тела или же искусственным вынашиванием в человеческом теле, но эмбриона ему не принадлежащего, и масса-масса других нравственных проблем, которые это потрясающее развитие медицины создало. Это только один маленький пример.
0: Ну, Марина, я понимаю ваш, так сказать, взгляд, и сам готов также посмотреть. Но, и давайте и другим взглядом, с другой перспективы посмотрим. Но, понимаете, человек-то родился. Какой бы ни был эмбрион, кто бы его ни вынашивал, а человек-то живой. А что дальше с этим делать? Вот вставал вопрос, крестить ли его?

0: Общих, как мы? Ну, разве это вопрос? Ну, живой человек родился. Но это все равно радость. Ну, тут, допустим, технологии, биотехнологии, какие-то технологии облагодарения и так далее, ну, в них вмешались. Но это не устраняет божественного замысла о человеке. Человек рождается со всеми такими качествами, как любой из нас, который родился, ну, скажем, зачатый, родился естественным образом, там, мужчина, женщина, там, в супружеском, значит, соитии, вот, и божественным промыслом, значит, произошло зачатие. Но почему мы приписываем какую-то аморальность этому? А из каких таких принципов? Мне кажется, вот эти принципы, ну, они, да, имели место в свое время, принципы моногамии, так сказать, и принципы воспитания и рождения, и отношений. Но, понимаете, это все-таки человеческая среда, человеческий социум порождает эти принципы. Бог не говорит нам человеческим языком, что это нравственно, а это безнравственно. Это мы говорим, люди.
1: Светлый вечер. На радио «Вера».
2: Протоиерей Георгий Завершинский, благочинный прихода в Суржской епархии Московского патриархата в Северной Ирландии, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим об искусственном интеллекте. Но если вернуться к нашей теме, тот же искусственный интеллект уже создает проблему подмены, когда человек предпочитает общаться с искусственным интеллектом, нежели с живыми себе подобными людьми. Но искусственный интеллект, он замечательно удобен в том плане, что в общении человека с ним вообще не существует проблемы жертвенной любви. Ну, нету. Зачем? Кто кому чего должен жертвовать, если мы общаемся с алгоритмом, который создает у нас иллюзию общения с человеческим существом?
0: Ну, смотри, да, про иллюзию сейчас тоже, так сказать, уже. Но вы затронули тему, которую вот я позволил себе прямо в романе, что там этот этот аватар оказался способен на жертву ради своего патрона. Вот, и
2: так
0: вот,
2: это... Нет, это любимая концовка «Терминатора 2», когда... Первый несовершенный терминатор настолько проникся человеческими чувствами.
0: Ну да, и в «Звездных войнах» такое есть тоже, да.
2: Когда уничтожены были все носители этого суперчипа, и главные герои, люди, вздохнули с облегчением, но они уже подружились с этим терминатором первым, который все время им помогал, он сообразил, что чип-то остался у него в голове, и чтобы полностью уничтожить угрозу, нужно уничтожить его вместе с этим чипом. И он самопожертвованно спускается в емкость с кипящим металлом, вот, совершая таким образом вот подвиг любви. Но это замечательно, это фантазия человека, а на деле алгоритм...
0: Это очень важная фантазия. Это вот такая, которая говорит о нашем отношении. Вот к тому продукту,
2: это технологии. Правильно, это наше отношение.
0: Да. Но любовь, она порождает в конечном итоге...
2: Но мы уже говорили, что любовь, поскольку она воплощена в Троице, да, три лица, любовь не может быть только с нашей стороны. Любовь при общении с людьми подразумевается взаимной, или, по крайней мере, движется в направлении к этой взаимности. Но когда ты общаешься с алгоритмом, ты не можешь ожидать ответа от алгоритма. Ну, какая может быть жертвенная любовь у алгоритма? Может, это формула.
0: Может. Почему? Потому что это не просто алгоритм, это самообучающийся алгоритм. И он научился тому, что человек считает высоким проявлением нравственных, моральных и духовных качеств. Он этому научился.
2: Но это вам не кажется, что это иллюзия, что человек просто транслирует себя, создавая самому себе такую вот искусственную среду? Им он хочет, чтобы так было. Вот человек, который снимал «Терминатора», Он хотел, чтобы сюжетно главный герой, робот, превратился вот почти что в героического человека. Он это сделал, но это сделал человек, он его придумал. И таким же образом, мне кажется, мы сейчас пытаемся придумать, что формула, воплощенная в какие-то там информационные технологии, может отождествиться с нашими представлениями о человеческом общении.
0: Ну, отождествиться – это не это вопросом всегда. Почему отождествиться? А люди друг с другом тоже не отождествляются. Совершенно разные взгляды. Вот в данном случае, видите, мы с вами тоже разные взгляды выражаем и продолжаем, тем не менее, диалог. И это очень важно, это определяющая вещь. Потому что вот этот, как вы говорите, алгоритм или система отношений, система взаимосвязи, самообучающаяся, она постоянно в движении, которое задано общением с миллиардом, подчеркиваю, миллиардом пользователей, которые входят, спрашивают, отвечают, рассуждают. И понимаете, вот этот, ну, не будем говорить там переход количества в качество, хотя этот закон Гегеля никто, в общем, не отменял. Он как бы такой социальный закон. Ну, вот, да. Так вот, и это же обучение происходит. Понимаете, вы говорите, что я там общаюсь с алгоритмом, с формулой, с каким-то железным или там пластиковым существом. Но это не так. Это не так. Почему? Потому что там множество связей, которые обусловлены и вошли туда от общения, от диалога с огромным количеством людей, подобных мне существ. Вот, вы понимаете, наступает очень важный момент. А как я представляю вообще? Вот, понимаете, вот мы верим в Бога, мы верим во Христа. А как они, которые... У них не Христос, у них там у кого Будда, у кого там Магомед, у кого никого ни Будда, ни Магомед, а там наука. А что, они не входят в божественный план? Вот этот момент важный. В прошлом веке в протестантской среде, ну теологической, родился этот вопрос. А действие Духа Божьего за пределами церкви возможно? И так упорно такие догматисты, такие апологеты христианства утверждали, нет, сказано же, привозили множество цитат из Священного Писания, там, что нет, Божий Дух там, где церковь, а где церковь нет, нет Божьего Духа. И это вот не устояло такое, вот, понимаете, это получается такое введение границ, рамок. Ну да, мы, конечно, полагаем, что мы имеем веру в Бога Триединого, Бог – любовь, и Бог, который стал человеком. И у нас есть догматика, которая определяет оросы, так сказать, границы этих отношений. То, что находится за границами, за оросами – это ересь, это названо церковью, и мы продолжаем так в этом жить, утверждать, да. И, однако, сами догматы – не меняя свои формулировки, да, но они – это жизнь церкви и жизнь веры человеческой, которая меняется от поколения к поколению и от технологии к технологии. Когда не было таких технологий, как, допустим, автоматика, там, автоматизация процессов или даже, допустим, научных каких-то взглядов, церковь жила в одном мире, а потом мир поменялся, и церковь следит за этим. Медленно, но отслеживают изменения. И в данном случае вот в этот вызов, как вы правильно начали, поставили вопрос, а каков ответ церкви на появление вот этого интеллекта искусственного или аватаров этих? Какой ответ церкви? Как мы запретим опять? Отвернемся и скажем, что, как в 90-е говорили, компьютер – это бесовщина. И это нельзя, этим нельзя пользоваться. А теперь у нас архиереи служат по смартфонам. Архиереи служат. Я лично видел это. А когда-то в то все время, когда я только приехал в епархию, я там, ну, пытался дойти текст на английском языке на смартфоне. Архиерей сказал: «Отец Георгий, под запрет пойдете, если такое еще увижу». Понимаете, вот это движение, оно происходит. Ну, потому что человек есть разум. Разум – качество, божественное качество. Выбирать из многих вариантов наилучший, удобный, который не вредит... Ну, главному, что есть в человеке, ну, душа, дух, сознание, личность, вера. Ну, почему это не вредит этому? И знаете, вот мое убеждение, ну, как вера, убеждение, что искусственный интеллект сможет, он поможет человеку обрести веру и опровергнет человека, который навязывает свою веру, который по своему образу подобию творит. Творца. Искусственный интеллект скажет: нет, это твоя иллюзия. А вот посмотри, как сказано здесь, как святые отцы видели это. И приведет множество аргументов, которые помогут человеку исправить эту веру, а не ухудшить ее.
2: Или окончательно запутают его.
0: Ну, не думаю, потому что он все-таки из-за миллиардов связей, он настраиваемый, он самоадаптируемый к тому, что человек видит хорошим, а не плохим. Понимаете? Вообще, мое убеждение еще... Почему Вселенский собор утвердили веру? Ну, потому что большинство сошлись, епископы собрались, и церковь приняла, подтвердила, что те, кто скажет, что Христос неподлинный человек, анафема, или человек Христос неподлинный Бог, анафема. Ну, так с этим согласились большинство, понимаете? Если бы большинство ушло за Арием, поначалу было большинство за Арием, а потом пришел свидетель Николай и прилюдно, значит, его там заушил, так сказать. Ну, так нам говорит история. Да, и вздрогнул собор. Что-то не так тут, как это так? Такой смиренный и достойный человек вдруг поднял руку. Значит, что-то не так происходит. И задумались, и Арий не был принят, его учение. То есть, вот понимаете, и это важный момент. И это как бы, наверное, мы можем иметь разные взгляды, точки зрения мнения, но когда человечность как таковая наплывает и показывает свою способность выразить или выражает себя в этих связях, которым учится искусственный интеллект, то в какой-то момент можно будет доверять его мнениям, в том числе в духовной и религиозной сфере, о которой развивается человечество.
2: Будем надеяться, что мы доживем до того момента, когда церковь, наконец, сможет аккумулировать все существующие в ней сейчас разнообразные взгляды на эту проблему. Мы, наконец, получим сформулированное отношение церкви к искусственному интеллекту и к нашему будущему с ним. Спасибо огромное за эту беседу. Сегодня этот час светлого вечера на радио «Вера». С вами были Марина Борисова и благочинный приходов Сурожской епархии Московского патриархата в Северной Ирландии, доктор богословия, член Союза писателей России, протоиерей Георгий Завершинский. До свидания, до новых встреч.
0: Спасибо, благодарю.
1: Светлый вечер на радио «Вера».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит «игра», а многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
2: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на «Радио Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер. На Радио «Вера», дорогие друзья, здравствуйте. Я Алла Митрофанова, и продолжается цикл наших бесед, посвященных апостолам, в связи с тем, что в ближайшее воскресенье, 12 июля, это день памяти апостолов Петра и Павла. Ну вот мы и решили пройтись по разным аспектам, связанным с апостольским служением, и вглядеться в личности этих удивительных людей. И сегодня у нас речь пойдет об апостолах-тёзках. Апостолы Иаков, Иаков, Иаков. Апостолы Иуда и Иуда. Как научиться их различать? Ну, если с Иудой, да, здесь с этим именем все довольно просто, то что касается имени Иаков и понимания нашего, о ком конкретно из апостолов идет речь, вот здесь, конечно, без помощи специалиста не разобраться. В нашей студии протоиерей Александр Прокопчук, клирик храма трех святителей на Кулишках, преподаватель библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Отец Александр, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Спасибо, что согласились прийти и нам помочь. Давайте прям вот с самого начала. У нас есть из 12 ближайших учеников Христа два апостола, которые носят имя Иаков. И есть еще один Иаков, брат Господень. Кто эти люди и что нам о них известно?
2: Ну, как и в случае, наверное, Иуды, о котором мы уже упомянули, есть более известные, есть менее известные или совсем почти неизвестные, потому что так бывает, когда кто-то выходит на передний план, вот, кто-то становится менее известен, и потому что, ну, как бы действительно есть какое-то такое распределение ролей, не совсем, кстати говоря, понятное до конца. Почему? Потому что мы знаем, что Иаков Завидеев входил действительно в ближайший круг окружения Христа, наряду с 12 был еще круг из 3, это Петр, Иоанн и Яков Завидеевы. Так вот, почему в этот круг не входил Андрей, мы не можем ответить до конца, потому что, казалось бы, действительно, мы знаем апостола Андрея по нескольким эпизодам, вот, и он первый приходит ко Христу и приводит Петра. И, тем не менее, почему-то Петр оказывается впереди, ну, понятно почему, а Андрей, он как-то оттесняется, и есть даже несколько эпизодов, например, преображение. Когда Петр видел преображение, он не мог рассказать ему о нем Андрею, потому что Господь сказал, что не рассказывайте, пока я не воскресну из мертвых. А что такое воскресну из мертвых, было совсем непонятно в тот момент, и сколько надо молчать, тем более. Поэтому, вот, наверное, ему очень хотелось рассказать, но он должен был молчать. Вот здесь такая вот ситуация, которая нам тоже может быть понятна, когда кто-то... Да, когда между братьями всегда есть кто-то, кто опережает, кто-то проигрывает. И вот как с ними разобраться, как поделиться, бывает сложно. Но вот действительно три человека, три апостола, Иаков Завидеев, который входил в этот круг троих ближайший, который был свидетелем преображения, воскрешения дочери Иаира, Гефсиманской молитвы Спасителя. И был Иаков Алфеев, про которого мы, по сути своему, почти ничего не знаем. Да? Житие, которое носит краткий характер, вот, и уже создавались в более позднее время. И есть еще Иаков, брат Господень. Здесь, конечно, мы знаем гораздо больше. Мы знаем, что Иаков, он входил в семью Христа. Православная традиция говорит о том, что эти братья, которые упомянуты в Евангелии, были детьми от первого брака Иосифа, и действительно, как бы это можно понимать, вот мы уже говорили с вами о том неком таком менторстве, да, о чувстве превосходства со стороны братьев, о желании их руководить Христом, но в любом
1: но
2: случае...
1: они старшие.
2: Да, они это старшие.
1: По-человечески,
2: да,
1: как раз
2: да, они не верили, об этом говорится в начале 7 главы Евангелия от Иоанна, и уверовали только после воскресения. Христос является Иакову, так же, как он является Павлу, уже воскресший впоследствии, как он явился отдельно Петру. И интересно, как Петр, простите, апостол Павел перечисляет это явление, потому что он ставит эти явления в один ряд. Хотя, казалось бы, они ну, не очень-то совмещаются. Явление Петру отдельное, оно упомянуто у нескольких евангелистов, явление Иакову и явление ему, а оно происходит спустя десятилетия. Почему? Потому что и Петр отрекся, и Иаков не верил, Павел был гонителем Христа. Но вот в послании к Галатам апостол Павел называет Петра и Иакова, брата Господня, столпами церкви. Иаков принимает эстафету руководства у Петра Иерусалимской церкви, об этом говорится в 12 главе книги Деяний. И, ну, может быть, какая-то здесь имела наследственность, тоже играла свою роль, хотя действительно Иаков не был учеником Христа, и он, возглавляя Иерусалимскую церковь, в какой-то степени, до какого-то времени, по крайней мере, сохранял ее авторитет, потому что, конечно, мы понимаем, что Иерусалимское окружение, а именно в нем возник не только послание Иакова, но и Евангелие от Матфея. Вот в послании Иакова очень много цитат из Нагорной проповеди. Такая, да, такие пересечения, они нам как раз показывают о том, что эти две книги Нового Завета вышли из одной среды, практически из одного источника. И Иаков, он отличался своим благочестием. Известно, что он подолгу молился в Иерусалимском храме, у него были коленки как будто из прям верблюжьей кожи. Он был убит, мученически погиб в момент, когда был пересменок между римскими прокураторами, и не было римской власти. И этой ситуацией воспользовались первосвященники, и Иаков был вызван на суд, его сбросили с крыла Иерусалимского храма, и эта смерть, она, несмотря на то, что, конечно, противникам христианской церкви очень хотелось покончить с таким авторитетом, тем не менее, действительно, смерть его, она считалась проклятием Иерусалима, и Иосиф Флавий пишет о том, что именно эта смерть стала причиной последующего разрушения Иерусалима римлянами, то есть вот в этой смерти усматривали наказание за то, что Синедрион, да, первосвященники проговорили Иакова к смерти. Вот такая интересная судьба.
1: То есть это Иакова, Иаков, брат Господень.
2: Да, Иаков, брат Господень, да. Иаков, брат Господень.
1: И он же автор послания.
2: И, да, совершенно Иаков. Верно, да. И он же автор послания, uh-huh. Вот, о котором мы как-то тоже говорили.
1: Да, мы его обсуждали, разбирали. Могу адресовать наших слушателей, направить их на сайт radiovera.ru. Там в цикле бесед об апостольских посланиях как раз разбирается, в частности, и послание Иакова. Замечательный текст, который и глубокий, и местами пронзительный. И когда открываешь, конечно, ну, иногда поражаешься, насколько же это все адресовано нам в той же степени, в какой и современникам автора. Вот, например, «Братья мои возлюбленные, всякий человек, да будь скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев».
2: Да.
1: Да. Ну, великолепно просто сформулировано еще, да, то есть видно, что это пишет человек с глубоким и жизненным опытом, и с опытом богопознания. И когда понимаешь, что он стартовал с позиции отрицания божественной природы Христа и дошел вот до той высоты, когда он своим сердцем видит Бога, и вся жизнь, весь мир вот в этой оптике у него преображаются, думаешь, надо же, что возможно для человека? При том, что и возраст-то у него уже был такой, да, то есть он же не юноша, не мальчик, ему он старше Христа, то есть ему там, наверное, 40 плюс, скорее всего. Да. В это время. И вот такая трансформация.
2: Ну, как бы действительно, на самом-то деле, все Евангелие, оно посвящено этой трансформации. Если, например, взять беседы Евангелия от Иоанна, то мы начинаем, видим, беседы с Самарянкой, беседы с Никодимом, да, беседы Христа на каких-то праздниках иудейских. И мы видим, как действительно трансформируется восприятие Христа, как люди, та же Самарянка или Никодим, да, от отрицания, от неверия, от скепсиса переходит к тому, что исповедует Христа, вот, и рассказывает о нем своим соплеменникам, Никодим впоследствии защищает его в Синедрионе. То есть, конечно, вот эта перемена, она тоже, по сути, как бы все Евангелие. Оно, начиная с призвания апостолов, мы говорили об этом, да, на нашей передаче об апостолах, оно об этой перемене, этой трансформации, когда вот из этой действительно некой такой нищеты, о которой говорит первое Иоанновское блаженство, люди начинают обогащаться. Вот когда они приобретают то, чего у них не было и, казалось бы, даже не может быть.
1: Читаю дальше. Простите, раз уж открыла, да, не могу просто не могу не поделиться этими изумительными словами. Будьте же исполнители слова, а не слышатели, только обманывающие самих себя. Да, то есть не, те, которые подверстывают, да, Слово Божие под свои какие-то вполне земные интересы. Или, например, человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Это вот технику медленного чтения надо к таким текстам применять. Зависнуть на предложении и подумать. Человек с двоящимися мыслями. А это вообще-то не про меня ли сказано? Например, да, и какое отношение все это к моей жизни имеет? Да выяснится, что вообще-то самое прямое. И, ну и так далее. То есть суд без милости, не оказавшему милости. Милость превозносится над судом. Какие точные, какие поразительные слова. И ведь послание апостола Иакова, оно когда писалось по отношению к евангельским текстам?
2: Ну, оно, по-видимому, писалось одновременно, это 60-е годы, и действительно некие оточенные слова, уже какие-то сложившиеся формулировки, которые Иаков обращает к иудеям рассеяния, и мы понимаем, что действительно они сохраняют свою актуальность и в наши дни, потому что, ну вот мы говорили о гневе, да, человек все время находится в состоянии гнева, раздражения, недовольства, несогласия, вот, и стяжать мирный дух, контролировать себя, как правило, даже такую задачу перед собой не ставит. Редкий случай, когда мы испытываем мир какой-то на душе, когда есть примирение с окружающей действительностью, может быть, для верующих это момент причастия, или когда они вдруг оказываются где-то на природе, а так, в принципе, все время какое-то, да, какое-то возмущение. Вот. И, конечно, в послании Якова много знаменитых слов, это и о соотношении веры и дел, да, вера без дел мертва, и бесы веры-то трепещут, ну и так далее, и так далее. То есть, в общем-то, послание Якова, оно как бы не грешит, условно говоря, никакой такой христологии, возвышенным богословием. Это практически наставление, наверное, с которым согласился бы любой человек, поэтому и тогда, и сейчас они действительно очень как-то созвучны, понятны, хотя, может быть, реальность изменилась, потому что реальность этого послания – это уже преддверие иудейской войны, которая закончится трагедией, разрушением Иерусалима, но в то же время их духовный смысл, а я уже говорил о пересечении их больших с горной проповедью, оно вне времени. И, кстати, интересно, что когда у нас еще был специалитет в университете, и можно было в течение практически полцелого семестра изучать соборные послания. Вот несмотря на всю какую-то простоту, послание Иакова всегда занимало у меня две лекции, потому что здесь очень много аллюзий на Ветхий Завет, прямых или косвенных ссылок, цитат. И вот для того, чтобы все это прочитать, да, выявить это богатство, одной лекции никогда не хватало.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Протоиерей Александр Прокопчук, клирик храма трех святителей на Кулишках, преподаватель библеистики православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, проводит с нами этот светлый вечер. Значит, апостол Иаков, брат Господень, автор послания Иакова. Вот как можно его запомнить, да, и вот как он соотносится с нашим временем, например. Раз уж мы о текстах заговорили, отец Александр, а протоевангелие Иакова? Что да, это за текст?
2: Тоже такой очень интересный текст, текст, который как бы Евангелием не является, то есть это текст, который возникает уже, мы не читаем текст Боговдохновенным, но в то же время он обладает определенным авторитетом, текст, который посвящен и, возможно, не написан не самим апостолом Иаковым, конечно, хотя речь идет о детских годах Спасителя, ну, то есть вот есть эта лакуна, мы знаем, что о Рождестве Христовом говорит нам Евангелие от Матфея, Евангелие от Луки, но дальше мы не знаем, что происходит. То есть вот, как тоже говорил, 30 лет некой безвестности, да, когда ничего не происходит, ничего не совершается, когда Христос просто живет той обычной жизнью, которой жили все, кто его окружал. И что же было в этот момент, вот как происходило и Рождество Божьей Матери, как
1: введение во храм
2: Пресвятой Богородицы, да, еще какие-то события. Вот это Евангелие восполняет, и оно призвано авторитетным свидетельством. Вот мы не можем, конечно, это утверждать 100%, но тем не менее мы знаем, действительно, есть у нас праздники, которые связаны с этим Евангелием, Рождество Богородицы, введение во храм Богородицы, и тем самым каким-то образом и в церковной практике восполняется это умолчание остальных Евангелий, и церковь прославляет Божию Матерь, то есть готовит нас через эти праздники Рождество Богородицы, введение во храм к Рождеству Христову.
1: А автором протоевангелия Иакова является который из трех Иаков?
2: Ну, это скорее надписание. Мы знаем, что как бы Евангелия, они надписывались, да, то есть как бы не всегда эти надписания, есть разные Евангелия, разным апостолам, есть как бы и Деяния Петра, и какие-то другие тексты, которые там, Евангелие от Фомы, Евангелие от Никодима. То есть эти тексты приписывались каким-то более известным авторам, но, конечно, сами они их не писали, вне всякого сомнения. Вот, поэтому, собственно, те четыре Евангелия, которые у нас содержатся в книге канона Нового Завета, о которых мы еще, наверное, поговорим, вот, они признаются, безусловно, авторитетами и апостольскими. А эти тексты...
1: То есть их авторство установлено?
2: Да, да, оно признается церковью. Сказать установлено, наверное, невозможно, потому что ни одна из книг Нового Завета не подписана. То есть автор не называет сам себя, да, это отражено уже в дальнейшей церковной традиции, но здесь-то мы понимаем, что мы не можем говорить о каком-то апостольском авторитете, вот, но это еще не означает, что сами факты, которые приводятся, они являются недостоверными. Да, вот, например, есть известный евангельский эпизод о том, как ко Христу приводят женщину, пойманную в прелюбодеянии, помню себе картину известную Поленова. Да, вот, этот эпизод, он изначально в Евангелие от Иоанна не входил в начале 8 главы. Сейчас он находится, он кочевал в разных текстах, и в Евангелии от Луки встречался. Вот, то есть был известный эпизод, вот, и никто не сомневался в его достоверности. Верности, но вот блаженный Августин говорил, что то, что Христос простил женщину, взятую в прелюбодеянии, смущало раннюю церковь, которая отличалась строго церковной дисциплиной, и обычно за этот грех полагались, да, более суровые наказания, а здесь Христос простил женщину, вот, и ничего такого не сказал. И чтобы она больше не совершала этот поступок. И вот как-то не очень охотно хотели впускать в евангельский текст это, хотя, еще раз повторюсь, по события достоверно, никто не сомневался в его подлинности. И точно так же есть какие-то достоверные события, которые каким-то образом были зафиксированы, есть понятие аграфа, но в изначальных текстах их нет.
1: Так протоевангелие Иакова, оно имеет какое-то отношение к одному из трех Иаковов, которые упомянуты?
2: Только по названию, только по имени,
1: не
2: более.
1: Ясно, чем. Не более того.
2: Да.
1: А, хорошо, Иаков Зеведеев, родной брат апостолы и евангелиста Иоанна Богослова. И, наверное, об этом апостоле нам тоже кое-что известно. Во всяком случае, мы знаем, что наряду с братом Иоанном он Господом назван сыном грома. Видимо, в силу каких-то личностных свойств, характеристик, особенностей и так далее. Опять же, мы знаем, что он среди вот этих вот трех ближайших учеников Христа. То есть есть 12 апостолов, а есть из них трое апостолов, евангелист Иоанн. Это вообще тот, который от Христа не отлучается, и он на Тайной вечере максимально близко к нему сидит, и чуть ли не голову склонив, там, прижавшись к нему, да, но на самый младший. А вот апостол Иаков. Что известно о нем? Рыбак?
2: Ну, изначально, да, он был там Иоанна, и Евангелие о том, что они оставляют не только лодку и сети, но и отца своего. Да, то есть вот у отца были работники, то есть это была не бедная семья, раз какая-то целая бригада была, да, которая ловила рыбу. И, конечно, есть каких-то особых эпизодов, которые связаны непосредственно с Иаковом, в Евангелии мы не встретим. Он действительно входит в этот ближайший круг, он действительно сопутствует Христу, и, по-видимому, что-то было в нем особенное, что именно на нем, да, а не на Андрея, как я уже сказал, ставило выбор Спасителя. И эти эпизоды я уже перечитал, это преображение, и гефсиманская молитва, это и воскрешение дочери Иаира, это и эсхатологическая беседа в последних временах мира, которую Христос произносит, говорит апостолам на Елеонской горе незадолго до своих страданий и ареста. И мы уже упоминали в одной из передач, да, как Иаков обращается ко Христу с просьбой посадить их по правую и левую сторону, а с другой стороны, а какие, кому еще эти места, кроме них, могут быть предназначены? Петр осерчал, конечно, немножко, мы знаем. Он не думал, что они так коварно захотят его обойти, да и другие тоже стали роптать, как указано в Евангелии. Но в любом случае понятно, что раз они стали просить этих мест, да, значит, они считают, что на них они имеют право, и они должны им достаться. В общем, нужно опередить события и сразу
1: застолбить
2: место, да. Но, в общем, это, конечно, с одной стороны, мы уже говорили в другой передаче, об этом отражает некое несовершенство. Действительно, споры о большинстве, о том, кто больше, они были. Даже на Тайной вечере был спор после причастия, об этом говорится в 22 главе Евангелия от Луки. То есть этот момент он не покидал, к сожалению, апостольский круг. Вот. Ну, они понимали, что учитель уходит, должен быть кто-то первый, кто-то должен остаться. А кто это?
1: Вот. Показательно, что на это говорит Господь. Он говорит, между вами не будет так, как между другими людьми в мире всем. Кто хочет быть первым между вами, да будет всем слугою. Кто хочет быть господствующим, да будет всем рабом. И как и я сам, говорит Христос, потому что я-то пришел не чтобы мне послужили, но сам пришел послужить. Вот это, конечно, переворот сознания вообще-то.
2: Да, конечно, действительно, Господь неоднократно говорил своим ученикам об этом, но мы понимаем, что вот добровольно, да, обнищать, говорят, блаженны нищие, да, никому не захочется. Наоборот, люди стремятся в жизни к другому, к материальному благополучию и к независимости, которая дает деньги, к свободе. И поэтому, конечно, пойти на это очень сложно. И тоже, если мы говорим о духовной нищете, то есть Христос говорит о том, что в Царстве Божьем ведут не достижения, не успех, да, не тем более материальная какая-то составляющая, а наоборот, чем человек больше обнищал, тем он ближе к этому царству, то есть чем у него меньше позиций, которые бы давали ему возможность в это царство войти, вот, тем на самом-то деле он парадоксальным образом оказывается ближе к нему. И вот этот момент, он действительно присутствует в Евангелии, и мы видим, как трудно это все доходит до сознания даже ближайшего окружения Христа, как нелегко им согласиться с этой мыслью, ее принять. Они связываются с Христом совершенно другое, у них на сердце совершенно иные ожидания. И вот действительно, наверное, уже воскресение Христово, оно дало возможность каким-то образом здесь что-то изменить. И, собственно говоря, Иаков, он оказывается первым мучеником, да, он, 12 глава книги Деяний, арестован и усечен мечом, и вот это, так сказать, первая апостольская кровь. И с этим связана тоже особая традиция, да, паломничество к мощам апостола Иакова, которые, считается, оказались в Испании, далеко на востоке, у границы Атлантики, в городе Сантьяго-де-Компостела. И на протяжении Средневековья путь к этим мощам был такой одним из самых главных маршрутов паломнических для христиан Европы, потому что, ну, отчасти Святая Земля, она была на какое-то время открыта и закрыта благодаря Христовым походам, но когда уже окончательно ее завоевали мусульмане, тогда вот путь святого Иакова, он стал одним из главных паломнических маршрутов наряду с, да, с Римом. И туда шли люди со всей Европы в течение долгого времени. И известно, что этот маршрут, он существует и по сей день. ЮНЕСКО признала, что это является достоянием человечества. То есть уникальный случай, когда не какой-то памятник архитектуры является достоянием, да, а именно просто дорога. Вот дорога конкретная, которая ведет.
1: Причем дорог-то много.
2: Да,
1: а имеется,
2: да,
1: в виду, что вот эти вот пути, да, сами, камино,
2: да,
1: вот это,
2: да? Да, камино, да. Вот мне довелось трижды пройти этим путем, французским, португальским и английским путем. Ну, мы приезжали с группами из России, когда еще было возможно, до ковида. Сначала у нас было, по-моему, 15 человек, потом 25. Или сначала было 12, а потом 15. Да. Ну, то есть около 50 человек в результате трех таких путей прошли. На самом деле это действительно такое незабываемое впечатление. Формально ничего не происходит. То есть ты идешь, но ты совершенно четко ощущаешь, что это действительно путь к Богу. И какой-то действительно совершает вот переворот. Мы с ним начали с этой темы переворота. Вот действительно, когда ты доходишь до Сантьяго, то уже в твоей душе совершается какой-то совершенно удивительный переворот. И поэтому апостол Яков, он об этом следует упомянуть, он излюбленный герой западноевропейской живости, всегда изображается вот с ракушкой, да, сейчас у нас есть, и выставка, она заканчивается в Пушкинском музее, там тоже есть картина для Рибера, она самая лучшая картина, которая там присутствует, такая вот прям испанская-испанская, апостола Яков с ракушкой, часто его можно увидеть в виде паломника, в виде пилигрима его изображают, что, конечно, необычно, это не аутентично, но, с другой стороны, для тех, кто прошел тот путь, он действительно является
1: путеводной
2: звездой, да.
1: Протоиерей Александр Прокопчук, клирик Храма Трех Святителей на Кулишках, преподаватель библистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, проводит с нами этот светлый вечер. Мы на пару минут сейчас прервемся, а потом вернемся к разговору об апостолах-тезках, о тех, кто носил одинаковые имена и носит одинаковые имена, и как нам их различать.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера». Мнения могут быть разными, правильными или неправильными, объективными или субъективными, радикальными и противоположными. Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. «Частное мнение», с которым можно и согласиться. Ежедневно по утрам на радио «Вера».

0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии протоиерей Александр Прокопчук, клирик храма трех святителей на Кулишках, преподаватель библеистики православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Мы говорим сегодня об апостолах-тезках, и чуть позже поговорим про Иуду и Иуду. А вот сейчас еще мне все-таки хочется остановиться на Иакове Алфееве, о котором мало что известно, да, и Иакове Зеведееве, о котором как раз мы уже начали говорить. Итак, Иаковов у нас три. Иаков, брат Господень, автор послания апостола Иакова. Иаков Зеведеев – это брат апостола и евангелиста Иоанна Богослова, и апостол, который принял первым мученическую кончину из всех апостолов, он был убит мечом, и это человек, с которым связано уникальное в мировой практике явление паломнических маршрутов Сантьяго де Компостела, собственно, город, который его имя носит, да, святой Иаков, Сантьяго, и отец Александр ходил туда трижды. Сколько километров-то в общей сложности вы прошли, отец?
2: Ну, мы ходили, мы не имели возможности идти долго, да, мы ходили три раза по 120 километров, когда ты проходишь за 4 дня. Вот, проходишь, ты получаешь такое вот удостоверение. Да,
1: паломника,
2: вот,
1: Сантьяго.
2: Паломника, да, вот, что ты прошел. То есть это тебе зачитывается. Это такой интересный маршрут. Надо обязательно там ставить печати. Дает специальный такой паспорт. Вот, и идешь, положишь печати. И на самом-то деле это очень важно, потому что действительно этот путь, он отличается удивительным состоянием какого-то брака, да, такого христианского единства, когда люди со всего мира приезжают, и с ним можно общаться, говорить, и вот как-то друга поддержать, кого-то ты встречаешь, потом теряешь, потом опять встречаешь. И действительно, ну, наверное, так, в обыденной жизни вот большего состояния, такого какого-то единства или единения, мне, ну, конечно, есть литургия, есть Пасха, а вот так вот, когда, да, вот встречать не приходилось, когда ты идешь, говоришь «Буэн Камино», идешь дальше, вот, и понятно, что все эти люди, они все, да, хотя, конечно, бывают разные, вот, но все-таки они идут ко Христу, идут к апостолу Иакову, да, и это их объединяет.
1: Вот такая форма проведения для многих отпуска вообще-то. Люди отпуск берут, чтобы сходить в паломничество в Сантьяго де Компостела. Я знаю, что в России многие тоже во время отпуска там так рассчитывают, чтобы он попал на то время, когда пройдет Великорецкий крестный ход. И вот тоже, да, такая своеобразная аналогия. Но, тем не менее, да, Камино Сантьяго – это такой прародитель, наверное, да, вот эта традиция паломничества Сантьяго, прародитель множества других маршрутов.
2: Ну, собственно, да, главный паломнический маршрут, да, который...
1: На карте, да, на карте Европы. А, отец Александр, Иаков у нас Зеведеев. Угу. Два сына этого удивительного человека, Зеведея, это же надо было еще умудриться так их воспитать, да, Иаков и Иоанн, оставляют все, причем о них конкретно, о них сказано, что оставили еще и отца, и идут в ученики ко Христу и следуют дальше за ним. А вы когда-нибудь задумывались, а каково было вот этому самому Зеведею, их отцу, что он чувствовал, что он испытывал? Нам ничего, наверное, об этом неизвестно.
2: Вы знаете, ответ как бы лежит на поверхности. В 27 главе Евангелие от Матфея говорится о тех женщинах, которые стали у Христа. Между ними была Мария Магдалина, Мария, мать Иакова и Осии, и мать сыновей Зеведеевых. То есть две матери этих самых Иаковов, о которых мы сейчас с вами говорим, они обе стояли у Христа. Да, и мы понимаем, что это люди, которые были, ну, знали друг друга, очевидно, еще до того, как они стали апостолами, стали последователями Христа, до их этого призвания к следованию за ним. И в любом случае присутствие матерей на самом-то деле, она говорит очень, очень о многом. В частности, мы с вами уже не раз упоминали, да, о том, что мать сыновей Завидиевых обращаются с просьбой посадить, или они обращаются с просьбой посадить их по правую сторону. И вот буквально через какие-то, может быть, недели она видит совершенно другую картину. Не то, что они где-то во славе сидят, да, в приобретенном царстве, а то, что с кем они связывали это царство, умирает в агонии на кресте. И вот происходит вот это действительно слово «трансформация», которое мы неоднократно уже сегодня упоминали, использовали, и это, на самом деле это показывает, что действительно Христос использует в данном случае людей, которые, ну, используют, конечно, в хорошем значении этого слова, которые действительно, ну, знали друг друга. Ведь мы знаем, что очень часто люди приходят в церковь благодаря своим знакомым, друзьям, да,

0: но и матери, они тоже им шествовали. Вот мы как бы такой момент, да, мы упоминали эпизод, связанный в другой передаче, связанный с тем, что мать Спасителя приходит, да, в окружении семейства для того, чтобы забрать его. Но вот были другие эпизоды, да, когда не только апостолы, но и под присмотром матерей. А апостолы путешествовали, учились. Вот так вот тоже было.
1: Можем предположить, допустить, что где-то рядом были и отцы, и тоже радовались тому, что их сыновья.
0: Да, вот собственно Завидеев, да, то есть вопрос на вопрос Завидеева, как был отец. Но если мать была до креста, то значит, как-то все это, да, укладывалось в некую общность, да, в некое единство, в понимание того, что, зачем и почему этот призыв, этот выбор был сделан.
1: А Иаков Алфеев, о котором, ну, мало что известно, несмотря на избранность вот эту в круг ближайших учеников, в круг 12 апостолов. Кто он, что он? Знаем ли мы что-то о его отце Алфее упомянутом?
0: Ну, действительно, не упомянуты, но, в общем, как бы реальных, да, фактов мы не знем. Возможно, да, что какие-то предположения все существуют, но не более чем. Ну, и на самом-то деле, мне кажется, тоже можно сказать, вот о ком-то известно больше, о каком-то известно меньше. Конечно, например, книга «Деяния апостолов», она ведь не является книгой «Деяний всех апостолов», она является книгой «Деяний всего двух апостолов», Петра и Павла, которые в чем-то даже противопоставлены друг другу, истории которых излагаются параллельно. И, конечно, авторы священных текстов, они не ставили себе такой биографический справочник составить, да? У них были совсем другие цели. И даже если мы о ком-то чего-то не знаем, или наши сведения, они относятся к более поздней традиции или чрезвычайно скудны, это на самом-то деле, конечно, не обесценивает их роль, потому что, ну, иногда вот нужны те люди, которые, может быть, да, не занимают какой-то ведущей позиции, не играют главной роли, но, тем не менее, их вклад в какое-то дело, а он тоже существенен. Не случайно вот в Евангелии есть слова, кто даже напоит одного из вас, да, чаши холодной воды, не потеряет своей награды. То есть вот этот момент, он тоже значим, он тоже важен. Он тоже имеет какой-то свой смысл и свое предназначение, поэтому вот то, что о ком-то что-то больше известно, о ком-то что-то меньше известно, вот, это на самом-то деле, с одной стороны, понятно, естественно и неизбежно, а с другой стороны, практически о большей части апостолов мы вот ничего не знаем, да, кроме какой-то особой информации. Вот, это не делает их менее значимыми и менее важными воспринять церковной истории. Вот, они окружали Христа, они были его учениками, они следовали за ним, несмотря на вопреки всему. И уже этот факт, он делает их, да, очень значимым. Как, знаете, как в повседневной жизни говорят, я был учеником такого-то известного учителя. Может быть, он ничем не прославился, но сам факт того, что он там был учеником кого-то там, да, уже какое-то значение и вес человеку придает.
1: Итак, три Иакова, с которыми мы пытались, насколько это возможно, в рамках отпущенного нам эфирного времени разобраться. Два Иуды. Иуда, собственно, Искариот, который выпадает, ну, по сути, своим собственным решением, да, выпадает из числа 12 учеников, и на место отпавшего Иуды потом апостолы кидают жребий и приглашают апостола Матфея. И еще один Иуда, где-то в Евангелии прям даже так и про него и сказано, не Искариот. Такая ремарка стоит, что другой Иуда, не Искариот, который тоже входит в число 12 учеников. Кто он такой?
0: Ну, опять же, да, мы возвращаемся к теме, которую только что говорили, о том, что...
1: О ком-то практически ничего не знаем.

0: Ничего не знаем, да, действительно мы знаем, что был Иуда Искариот, вот, и Иуда Яковлев, и иногда, притом в разных списках по-разному, приводится, и было довольно распространенное имя, да, Иуда, потому что, понятно, Иуда, иудаизм, да, колено Иуды, это колено, с которого произошел царь Давид, поэтому, естественно, что люди могут называться в одной и той же группе, да, одни, одинаковыми именами. У нас сейчас само это имя стало носить отрицательный характер, да, как Иуда-предатель, но тогда еще никто этому значения не придавал.
1: И ты, и... Вифлеем, земля Иудина, ничуть не меньше воевод Иудиных, говорит вообще-то апостол Матфей.
0: Да, многие известные люди, даже герои еврейской истории, священной истории носили это имя. Поэтому понимаем, что, в общем-то, в этом нет ничего необычного, да, что несколько человек в одном и том же кругу носили одно и то же имя.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Протоиерей Александр Прокопчук, клирик храма трех святителей на Кулишках, преподаватель библеистики Свято-Тихоновского университета, проводит с нами этот светлый вечер. Говорим мы сейчас про апостолов Иуду и Иуду, и вот как раз у меня открыто соборное послание святого апостола Иуды, которое начинается словами: «Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом, отцом сохранены Иисусом Христом», и так далее. «Милость вам и мир, любовь, да, умножится». Мы из первых строчек узнаем о том, что автор этого послания – это брат Иакова. Угу. Опять же, понять бы, которого из
0: трёх... Брат Иакова, брата Господня, да, который пишет это послание, самое короткое из всех, который говорит о том, что он хотел написать некий вероучительный текст, но обстоятельства вынудили его поменять свое решение, и он вот написал это послание против неких еретиков, которые появились в его время. И это послание, оно очень схоже со вторым посланием Петра и в этой части, в части обличения, но он такой вот ругательный.
1: Подождите, ну так это апостол Иуда, который входил в число 12 ближайших учеников?
0: Он не входил в число 12 учеников.
1: Это еще один Иуда?
0: Да, и это Иуда, брат Иакова, брата Господня, который, по-видимому, тоже после смерти Иакова возглавлял Иерусалимскую церковь, да, то есть вот такое вот наследственное здесь преемство, и вот он тоже пишет свое послание, да.
1: Ну, то есть брат Иакова, получается, и брат Господень тоже,
0: да,
1: Иуда,
0: да,
1: брат Господень.
0: Да, Иуда, брат Господень.
1: Ну, как он про то себя-то говорит? Он говорим... же не говорит брат Господень про себя, он
0: ну,
1: говорит брат
0: он Иакова. Он скромно, да, да, себя отзывается, это вполне дало возможность ему идентификации. Вот, и, кстати говоря, еще раз подчеркиваю, что имя Иуды могли носить самые разные люди, в том числе и брат Спасителя нашего, поэтому, как бы, нет ничего удивительного того, что вот действительно это было распространено, и несколько человек, несколько апостолов, двое апостолов иного носили.
1: Итак, у нас есть Иуда, входящий в число 12 ближайших учеников Христа, который не Искариот, о котором мы мало что знаем. У нас есть Иуда, брат Иакова, то есть брат Господень, по сути, автор соборного послания, входящего в корпус текстов Нового Завета. И у нас есть Иуда Искариот, угу, который на самом деле тоже не сказать, чтобы прям богато портретно был описан в Евангелиях, но вместе с тем, естественно, каждый из евангелистов упоминает о его вот этом решающем выборе. Мне кажется, что важность разговора об Иуде сегодня, она как раз и заключается в том, что, ну, блюдите, яко опасно ходите, да, с каждым из нас может случиться что-то подобное, когда нам будет казаться, что мы отстаиваем истину, а мы на самом деле предаем Господа. И вот предупреждение в лице Иуды, Это предупреждение, мне кажется, очень мощное. Как вы воспринимаете эту фигуру, отец Александр? Как фигуру трагическую, как человека, который сам несет всю полноту ответственности на себе? Или, как модно было там, в частности, в Серебряном веке, представлять Иуду человеком, который чуть ли не в жертву себя принес, согласившись с тем предопределением, которое было у Господа в отношении него?
0: Да, даже отца Сергия Булгакова есть несколько статей на эту тему. Ну, на самом-то деле, действительно, относительно Иуды мы можем все-таки что-то сказать, потому что Евангелие не просто ограничивается указанием на его предательство, но все-таки понимает, что к этому все свести нельзя, нужно понять, каким же образом, да, один из апостолов оказался в этой роли, что его привело, подтолкнуло к этому. И хотя, на самом деле, все равно ответа никто из евангелистов не дает. Точного, окончательного ответа, который был бы нам, вот так сказать, принят, понятен и утвержден. Каждый из них по-разному подходит к этой теме и ее развивает. Мы знаем, что первый мотив – это мотив серебролюбия, но очевидно, что сумма, которую предлагают первосвященники, 30 серебряников, не настолько велика, чтобы действительно она бы какую-то материальную выгоду могла Иуде принести. Очевидно, что в какой-то момент он понимает, что дело Христа предрешено, все идет уже к просматриваемому концу, и тогда участь круга апостолов, она тоже не ясна, возможно, их ждет арест и, может быть, даже казнь. О своей смерти Христос неоднократно говорил ученикам, и он решает вот переиграть события для того, чтобы переметнуться на другую сторону, да, что, в общем-то, психологически вполне понятно.
1: И вашим, и нашим?
0: Да, типа? В истории таких примеров множество, да, вот, и переметнуться для того, чтобы делать некую услугу, от которой, конечно, члены Синедриона не хотят отказаться, поскольку они боялись арестовывать Христа при народе. Город был переполнен людьми, любое возмущение, любой протест, недовольство мог вылиться во все что угодно, а в Иерусалиме в дни Пасхи было более 2 миллионов человек, понимаете, это огромная толпа людей, вот, которую нужно было контролировать, поэтому, конечно, страх, несомненно, у членов Синедриона был. И здесь есть возможный случай, я думаю, предлагает предать учителя не при народе, и уже этим шансом надо было воспользоваться, другой просто бы не предоставился. И вот Иуда, он соглашается это сделать, очевидно, пытаясь меня немножко даже обезопасить себя, потому что, ну вот, Христа сейчас не будет, его арестуют, а жить-то на что? Ну, ему какую-то мелочь подкидывают на первое время, и он легко соглашается, лишь бы избежать возможного ареста, лишь бы себя вывести из-под предполагаемого удара. Вот. Но мы знаем, что ничего такого на самом-то деле не происходит, то есть он все равно погибает, при том это тоже отдельная тема для разговора, потому что здесь все-таки существует некая неясность относительно, ну, мы помним, что Евангелие от Матфея говорит о том, что он удавился, но в деяниях там по-другому об этом рассказывается, в первой главе, поэтому наши слушатели могут посмотреть толкование на первую главу книги «День Филактова Болгарского», там связано, что в деяниях, что Христос, он удавился, рассеялось его чрево, и Филакт Болгарский, ссылаясь на ранние источники, говорит о том, что Иуда не умер, вот, а что он заболел водянкой, что он настолько растолстел, что и нельзя было ему ее пройти, и в конце концов вот он умер так, что чрево его, оно просто разверзлось. Может быть, это будет немножко странно для кого-то из нас слушателей, но как бы вот есть как бы две истории смерти Иуды и вот их согласование на основании сведений Аполлинария Ладикийского приводит Феофилакт Болгарский. Но Конечно, не только это было мотивом предательства Иуды. Еще раз скажу, что это как бы загадка, тайна, которую до конца все равно мы, наверное, не можем понять, но евангелисты пытаются ее нам приоткрыть. В частности, последний евангелист, это вообще последняя книга практически по времени, Евангелие от Иоанна, говорит нам, что после беседы о хлебе жизни, когда большая часть учеников расходится, и сам Спаситель спрашивает апостолов, не хотят ли они уйти, Петр, как я уже говорил, говорит, что нам некуда идти, мы, ты имеешь слово вечной жизни, и они остаются. Ну, то есть, другими словами, Иуда тоже может уйти.
1: Но он тоже остается.
0: Он остается. Остается для того, чтобы предать. И там есть такая интересная фраза, Иоанн Богослов говорит о том, что Иуда, да, Христос говорит, что не 12 ли вас избрал, но один из вас дьявол. И приводит свое пояснение, потому что если бы этого пояснения не было, то вообще бы подумали, что персонифицированный дьявол в окружении Христа. Там он говорит о Иуде, которому предстояло предать его. И действительно, на Тайной вечере дьявол входит в Иуду. Мы понимаем еще раз как бы всю степень и глубину трагедии, потому что евангелист Иоанн сообщает, что Иуда пользовался большим доверием общины, что он носил ковчег, в который складывали пожертвования.
1: Но при этом есть ремарка, что он был вор.
0: Да, то он был вор, и поэтому, когда при помазании огромная трата мира происходит, когда в доме, да, Марии Марфы происходит помазание Спасителя незадолго до его смерти за 6 дней, он видит такую трату мира и не может с этим согласиться. И это, опять же, психологически понятно. Вот нам всегда трудно, если мы все, наверное, теряли там деньги или что-то еще, ну, как-то всегда это неприятная ситуация, он понимает, что можно было продать это мира, денежки положили бы в ящик, из ящика бы он незаметно для всех мог что-то себе тоже позаимствовать. Вот. А здесь он не получил ожидаемого. И на самом-то деле он пытается вот этими 30 серебряниками хоть каким-то образом компенсировать эту утрату. Да? Вот совершает этот страшный поступок, это предательство, только потому, что он уже как бы приучил, привык к тому, что можно брать деньги, что можно вот жить за эти пожертвования, что может таким образом обогащаться, и когда Христос лишает его этого, тогда он пытается каким-то образом на это ответить хоть как-то, но так страшным этим предательством компенсировать свою потерю. И еще один момент действительно действия дьявола. Да, дьявола, который входит в Иуду, который он руководит. Ведь когда Иуда выходит с Тайной вечери, никто не думает, что он пошел совершать свое дело. Он думает, что он пошел раздать нищим подаяние, потому что так было принято, помогать нищим провести эту ночь, чтобы они могли купить все необходимое для пасхальной вечери. Вот, никто не заподозрил его предателем. И последнее, может быть, это то, что евангелист отмечает, что когда Христос предсказывает предательство, все апостолы задаются вопросом, не я ли Господи?
1: А Иуда не сдается, кстати.
0: Да, Иуда нет, да, он там по-другому немножко, да, вот, он сдается этим вопросом, но вот Господь указывает ему на это предательство, что он знает его, но в любом случае мы понимаем состояние вот как раз апостолов.
1: Да, точно, он задается, но да, Господь ему говорит, это ты сказал, не я ли Господи, так ты сам сказал.
0: Вот,
1: да.
0: И состояние апостола в этот момент. То есть, по сути, каждый из них, по крайней мере, задает вопрос себе, а не готов ли я к предательству в этой ситуации, понимая, что все кончено, да, что история закрыта, как им кажется. Может быть, и я, да, предам Христа, отойду от учителя. В общем, конечно, все это показывает на самом-то деле, действительно, здесь и момент указанный, предопределение тоже, несомненно, существует, Господь знал, кто его предаст, как будут развиваться события, вот, но, наверное, в этом есть действительно какой-то свой смысл, да? Есть такая фраза, предателем может стать каждый.
1: Я вот, знаете, я в предопределение вот в это не верю, что на нем какое-то было клеймо, что вот он родился уже с тем, что он обязательно Бога предаст. Мне кажется, что все-таки это его выбор был.
0: Родился, не родился он для этого, да, но здесь предопределение не в смысле клейма, а в некой предрасположенности событий и самого Иуды. То есть вот, да, наверное, так оно должно было произойти как-то, по крайней мере, Господь говорит, да, не 12 ли вас избрал, один из вас дьявол, или он знал, кто его должен предать.
1: Мне кажется, что это, знаете, скорее про способность, не про способность, а про свойство Бога видеть, вот так же, как мы видим настоящее, да, его точно так же видение.
0: Господь пытается каким-то образом даже остановить, ведь он дает ему кусок, да, то есть это знак особой милости, когда тот, кто возглавляет стол, да, одаряет участников трапезы чем-то, да, сам своей рукой, подает им пищу, и, возможно, этим жестом когда как раз Христос пытается удержать Иуду, показывает ему свое благоволение, да, расположенность своего сердца. Но бывает так, что если люди черствы сердцем, то они, наоборот,
1: ожесточаются.
0: Да, что она, наоборот,
1: чем больше доброты проявляется, да, к ним, тем больше им это причиняет боли.
0: Да, да, и они пытаются вот, снять с себя этот груз.
1: Поучительная история. Иуда, Иуда и Иуда. Вот мы сегодня про трех, так же, как про трех разных Иаковов говорили, но там-то как раз вот все так, грани подвига, служения Господу, да, вот, пожалуйста, три Иуды, тоже три очень разные грани, вплоть до того, что... Ну вот правда, блюдите, яко опасно ходите. Как это важно помнить, что такое может случиться с каждым из нас.
0: Да, несомненно, да, это тоже предостережение, и в этом есть тоже, ну, если не предупреждение, то свое предназначение, свой смысл. Вот именно так должно произойти. Не кто-то должен был, да, извне, не в силу каких-то исторических обстоятельств или чего-то еще, вот, а именно в среде Христа нашелся человек, который таким образом от него отрекся.
1: Спасибо вам большое, отец Александр, за ваши разъяснения, за то, что помогаете нам лучше понимать Священное Писание. Протоиерей Александр Прокопчук, клирик Храма Трех Святителей на Кулишках, преподаватель библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, был в нашей студии, и мы, отец Александр, с вами еще в пятницу встречаемся и продолжаем цикл бесед об апостолах и, в частности, об апостолах-евангелистах. Вот в пятницу поговорим. Я, Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. До свидания.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Вы слушаете радиоканал «Радио «Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио «Вера» для слушателей старше 12 лет.
4: Литература – это совесть общества, его душа. Дмитрий Сергеевич Лихачев. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 10 часов вечера.
2: Сегодня, 8 июля, слушайте фрагменты повести Николая Семеновича Лескова «Очарованный странник». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Когда привязался я к тебе, любовь моя, все прежние узы мои рассыпались. Смотрю, как ласточка тревожно мечется над разоренным гнездом своим, и говорю: не привязан я к гнезду своему. Смотрю на сына, скорбящего об умершем отце, и говорю: не привязан я к родителям своим. Смотрю, как задыхается оставшаяся без воды рыба, и говорю: вот так и я, если исторгнут меня из объятий твоих, в единый миг задохнусь, словно рыба, выброшенная на песок. Но разве мог я столь безвозвратно утонуть в тебе и жить, если бы прежде никогда не пребыл в тебе? Воистину пребывал я в тебе от начала твоего, оттого и чувствую себя, как в родном доме. Существует вечность вечности, так же, как существует продолжительность во времени. В одной вечности пребывал ты, Господи, в несказанной неизменности твоей и вечернем блаженстве. Тогда ипостаси твои, конечно, уже были в тебе, ибо не могли не быть, но еще не созерцали друг друга от того, что еще не познали различности своей. В другой вечности был ты в утреннем блаженстве своем, и ипостаси узнали и созерцали друг друга. Не было ни отца прежде сына, ни сына прежде отца, ни Духа Святого не было до или после отца и сына. Словно человек, просыпаясь, открывает одновременно оба глаза, так же и ипостаси твои вдруг и одновременно открылись в тебе. Нет отца без сына, нет ни сына без Духа Святого. Когда ложусь я на берегу озера своего и засыпаю сном без сновидений, то не умирает во мне ни сила сознания, ни желания, ни действия. Но когда солнце рассыплет золото по озеру, я пробуждаюсь как триединство – сознание, желание и действие. Это отражение твоей истории в душе моей, Господи, толкователь жизни моей. Разве история моей души не есть толкование всей истории сотворения, всего рассыпавшегося и соединенного? И моя душа, прости дерзость мою, толкование тебе, Отче мой, Отечество мое. Так спаси же меня, Отчизна моя, от нашествия иноплеменников. Свет мой, изгони всякий мрак из крови моей. Жизнь моя, сожги все пятна смерти на душе и плоти моей.

0: для всей семьи.
1: Пересказки.
2: 40 воров по мотивам курдской сказки.
3: В одном городе жил старик-бедняк со своей женой. Он славился тем, что умел любые загадки разгадывать. А еще в том городе жили 40 воров, которых никто поймать не мог. Однажды воры у самого падишаха казну обокрали. Позвал падишах к себе старика и сказал: «Говорят, ты умеешь любой обман распознать и даже вора в толпе угадать. У меня из казны украли золото. Я даю тебе сроку 40 дней. Найди мне этих воров и мое золото, иначе голову тебе с плеч». Вернулся старик домой в печали. «Что тебе сказал падишах?» — спрашивает его жена. Муж рассказал ей все, и стали они вместе вздыхать-горевать, но никак не могут придумать, как от беды избавиться. А старший над дворами прослышал о том, зачем падишах вызвал к себе старика. Он и прежде боялся, что его шайку поймают, а теперь и вовсе испугался не на шутку. Как только стемнело, собрал атаман своих воров и говорит: «По вечерам муж и жена всегда рассказывают друг другу о том, что они за день видели. Пусть один из вас пойдет к их дому и под окном подслушает, что старик уже выведал». Подкрался вор к нужному окну, приложил ухо и слышит голос старика: «Жена, всего их было 40, но одного уже нет, осталось 39. Это старик о днях говорил. Падишах дал ему сроку 40 дней, и один уже прошел. А вор прибежал к атаману и доложил: «Они там про нас говорят и все знают. Я сам слышал своими ушами, как старик произнес: „Жена, всего их было 40, но одного уже нет, осталось 39. Разве это не про нас? Ведь когда я уходил, на месте нас оставалось 39. Переполошились воры и на другой вечер решили сразу двоих послать разузнать, что им грозит. Подкрались они к дому старика и слышат, как он говорит старухе: «Всего их было 40, но двух уже нет, осталось 38. А старуха ему в ответ: „Да уж, двух как не бывало». Воры прибежали к атаману и стали рассказывать наперебой: «Они там все про нас знают. Мы своими ушами слышали, как он сказал старухе: „Всего их было 40, но двух уже нет, осталось 38. Главарь подумал и решил отнести все золото старику, чтобы тот отдал падишаху. Богатство-то иметь хорошо, но кому охота ради него идти на виселицу? Принесли воры золото, а старик его брать не хочет. Если я возьму его, то падишах сразу спросит: „А воры где?“ Как бы он ни подумал, что это я его казну обокрал. Положите сами ночью золото туда, откуда взяли». Воры так и сделали. Утром падишаху доложили, что золото лежит на месте. Позвал он к себе старика, чтобы тот отгадал, как же золото нашлось. «Я тут ни при чем. А это ворам страх что-то в уши нашептал», — сказал старик. «А может быть, и немного совесть».
1: Пересказки.

0: Свидетели веры. Премудрый Бог и промыслитель мира, заботящийся о благе всех людей, воздвиг из среды болгарского народа мужа, который вывел свою страну из мрака языческого к свету Христова воскресения. Князь Борис зашел на болгарский престол в 852 году. Приняв бразды правления, он понимал, что Болгария, окруженная христианскими народами, не преуспеет, если не отвергнет суеверия предков и если ее народ не будет объединен одной верой. Полагают, что на его обращение оказал влияние ученый-монах-пленник Феодор. Он служил князю в качестве советника в государственных делах, а также просвещал его истинами христианства. Сестра Бориса, получившая воспитание в Византии и принявшая святое крещение, продолжила дело монаха Феодора. Она, конечно, объясняла брату, сколь выше вера Христова идолопоклонства, и что именно через нее человек обретает вечное спасение. Пока князь Борис размышлял, как подготовить свой народ к крещению, принять ли веру от Рима или от Константинополя, голод и бедствие указали ему, что делать. В то время византийские войска вступили на территорию Болгарии, которая не была готова к войне и запросила мира. Византия выразила согласие, но при определенном условии. В Болгарию должно быть допущено византийское духовенство, которое бы водою и духом через крещение возродило князя и его народ. Болгарские послы, прибывшие для заключения мирного договора в Константинополь, приняли там веру Христову. Они возвратились в столицу болгарского государства Плиску в сопровождении священников. Князь Борис крестился тайно ночью вместе со своим семейством и приближенными, приняв имя Михаил, а затем в христианскую веру стали обращаться знатные и простолюдины, богатые и бедные, наученные грамоте и невежды. Языческие капища превращались в храмы, и по всей стране воздвигались новые церкви. Массовое крещение жителей Болгарии завершилось, как считается, в 865 году. Однако за ним последовало восстание противников новой веры, не желавших радикальной перемены. Этот бунт был решительно подавлен князем Борисом, убежденным в пользе принятия болгарским народом христианства. Пекущийся о благе государства князь Борис заботится и об устроении молодой болгарской церкви. Ее он желает видеть независимой от далеких церковных центров, дабы не допустить их влияния в своей стране. Однако это его желание встречает немалое сопротивление в Константинополе. Тогда Борис обращается к римскому епископу со списком из 115 вопросов об организации церковной и религиозной жизни в Болгарии, а также различных обычаев. Из Рима в Болгарию прибывает папская делегация, возглавляемая епископами Павлом Популонским и Формозом Портуанским. Среди привезенных ими ответов находятся и суждения папы касательно самостоятельности болгарской церкви. После долгих бесплодных переговоров с Римом о личности будущего болгарского архиепископа князь Борис снова обращается в Константинополь и теперь встречает уже гораздо больше понимания, чем прежде. Так болгарская церковь переходит под юрисдикцию Константинопольского патриархата и развивается в дальнейшем в лоне православной восточной традиции. При жизни князя Бориса в различных городах Болгарии были открыты новые епархии, умножалось духовенство, воздвигались соборы. Большое содействие миссионерско-просветительному труду князя оказали прибывшие в Болгарию ученики равноапостольных Кирилла и Мефодия, святые Климент, Наум, Гораст и другие. Под его покровительством они развили широкую благовестническую деятельность. В 888 году царь Борис Михаил отрекся от престола и ушел в монастырь. Но когда в 983 году его сын Владимир начал разрушать все созданное отцом и поощрять язычество, Михаил сменил монашескую одежду на военную. Он лишил Владимира трона и посадил вместо него младшего сына Симеона. Восстановив порядок, Михаил вернулся в монастырь и всю оставшуюся жизнь провел в подвиге, молчании и молитве. Великим деянием, крещением Болгарии, равноапостольный князь Борис заслужил себе славу небесного покровителя болгарского народа.
1: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера». Домашний кинотеатр.
1: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
2: Может, счастье в принципе недостижимо? И что бы ты ни делал, как ни старался, оно ускользает?
1: Только что прозвучал вопрос, который наверняка хотя бы раз в жизни задавал себе каждый из нас. Возник он у Криса Гарднера, героя фильма «В погоне за счастьем». Картину, которая вышла на экраны в 2006 году, снял итальянский режиссер Габриэле Муччино. Это история простого американца, который всеми силами старается обеспечить семью, жену и сына. Все сбережения Крис вложил в собственный бизнес по продаже переносной медицинской аппаратуры. Но дело пошло совсем не так хорошо, как представляли себе Гарднеры. Росла стопка неоплаченных счетов, долг за аренду квартиры. Однажды, после очередной безуспешной попытки продать аппарат, Крис сталкивается на улице со случайным прохожим. Тот оказывается успешным брокером и рассказывает Гарднеру о том, что в его компанию набирают стажеров. Условия жесткие. Им не платят, а после обучения лишь один из 20 человек сможет получить работу. И все же Крис решает подать заявление. Его жене этот шаг кажется неправильным, и она бросает Криса. Гарднер остается один с 6-летним сыном, кучей долгов, туманной перспективой и совсем без денег. Вместе с героем фильма «В погоне за счастьем» нам предстоит пережить немало трудностей. Зрители до самого конца останутся в напряжении, гадая, удастся ли Крису не утонуть в бурных волнах житейского моря и поражаясь тому, с какой стойкостью принимает он жестокие удары судьбы. Есть очень мудрые слова. «Бог не дает человеку испытаний не по силам». Крис Гарднер, его сыграл актер Уилл Смит, которому эта роль принесла премию «Оскар», кажется, живет именно по такому принципу. И хотя явного указания на то, что герой верит в Бога, в картине мы не увидим, зато в ней есть говорящие намеки. Так, например, в одном из эпизодов, чтобы подбодрить Криса, сын рассказывает ему забавную историю.
3: «Тонет один человек в воде. Подплывает корабль. Ему говорят, вам помочь? Он говорит, нет, спасибо, Бог поможет. Потом другой корабль, вам помочь? Бог поможет. Тут он тонет и попадает на небо. Спрашивает, Господи, что ж ты меня не спас? А Бог ему, я же прислал тебе два корабля».
1: Кажется, именно это умение разглядеть спасительный корабль, посланный Богом, ухватиться за него и довериться его курсу, помогает Крису выстоять в череде невзгод. Другими словами, вместо того, чтобы опустить руки и погрузиться в уныние, герой хватается за возможность, которую дает ему сама жизнь. Очень важно и то, что делает он это не ради себя, а ради ребенка. В картине сильно и эмоционально показана линия взаимоотношений отца и сына. Кстати, сыграл Гарднера-младшего сын актера Уилла Смита Джейден Смит. Режиссер Габриэле Муччино подчеркнул в своем фильме мысль о том, что человеку необходима поддержка близких, их готовность разделить с ним не только радости, но и беды. Именно такую поддержку Крис находит в своем сыне. Малыш искренне верит в то, что папа позаботится о нем, и сам подбадривает его, как только может. Насколько это важно для Гарднера, можно судить по эпизоду, который происходит в церковном приюте для бездомных, куда отец и сын попадают после того, как лишаются жилья.
2: Я буду тут, за дверью, и щелку оставлю. Только поднимусь по лестнице. Ты всегда меня сможешь позвать. Ладно?
3: Ладно.
2: Только верь мне, хорошо? Главное, верь.
3: Да? Тебе верю.
2: А вот так?
3: Я верю тебе, я
2: не слышу.
3: Я тебе верю.
1: Не буду рассказывать, чем закончится трогательная и поучительная картина. Скажу лишь, что ленту стоит посмотреть еще и потому, что она основана на реальных событиях. Крис Гарднер действительно существует, а фильм «В погоне за счастьем» снят по его мемуарам. Удивительной, невыдуманной истории, рассказывающей о том, что настоящее счастье не в деньгах. Истории, способной вдохновить и поддержать в трудную минуту. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
0: Домашний кинотеатр.

0: Вера. Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. В Священном Писании Ветхого Завета множество поучительных примеров, которые важны для нас до сих пор. Но во всем ли они показывают нам добрый пример? Ответить на этот вопрос помогает 78-й Псалом, который, согласно уставу, может читаться сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Боже, приидоши языцы в достояние Твое, осквернише храм святый Твой».
3: «Боже, язычники пришли в наследие Твое, осквернили святой храм Твой, Иерусалим превратили в развалины. Трупы рабов Твоих отдали на съедение птицам небесным, тела святых Твоих зверям земным. Пролили кровь их, как воду вокруг Иерусалима, и некому было похоронить их. Мы сделались посмешищем у соседей наших, уруганием и посрамлением у окружающих нас. Да коли, Господи, будешь гневаться непрестанно, будет пылать ревность Твоя, как огонь. Пролей гнев Твой на народы, которые не знают Тебя, и на царства, которые имени Твоего не призывают. Ибо они пожрали Иакова, и жилище его опустошили. Не помяни нам грехов наших предков. Скоро да предварят нас щедроты Твои, ибо мы весьма истощены. Помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради славы имени Твоего. Избавь нас и прости нам грехи наши ради имени Твоего. Для чего язычникам говорить, где Бог их? Да сделается известным между язычниками пред глазами нашими отмщение за пролитую кровь рабов Твоих. Да придет пред лицо Твое стенание узника. Могуществом мышцы Твоей сохрани обреченных на смерть. Семикратно возврати соседям нашим в недра их поношения, которым они Тебя, Господи, поносили. А мы, народ Твой и Твоей пажити овцы, вечно будем славить Тебя и рот возвещать хвалу Тебе».
2: «В рот и рот возвестим хвалу Твою».
1: Недавно, рассуждая о жестокостях, о которых мы слышим в псалмах, я говорил о том, что, читая их в новозаветной перспективе, мы можем интерпретировать изображаемые в них проблемы как проблемы духовные. Собственно, идея эта настолько очевидна, что обычно она приходит на ум в первую очередь. Читающему предлагается примерно следующее. Говорится в псалме о врагах. В Новом Завете восприми этот рассказ как разговор о лукавых демонах и собственных страстях. Однако на самом деле не менее очевиден еще один подход. Увидеть в псалме этап на пути возвращения человека к Богу и порадоваться тому, что в Новом Завете, благодаря Христу и его подвигу, люди оказались способны пойти дальше. Например, обратимся к 78-му псалму, который мы услышали сегодня. Его текст наполнен болью о том, что произошло с Божьим наследием. Враги осквернили храм, убили тех, кто был верен Богу, опозорили и посрамили еврейский народ. И хотя псалмопевец умоляет Бога сменить гнев на милость, он не находит в себе сил увидеть во врагах исполнителей Божьей воли, тех, кто делает упомянутый гнев явным, реализует его. И поэтому, хотя автор псалма и просит прощения народных грехов, в еще большей степени он просит об отмщении. Он не рассуждает о том, что своим нечестием еще прежде врагов храм и саму землю осквернили иудеи, которые забыли о своем завете с Богом. Он называет погибших соплеменников рабами Божиими и святыми его. Но не является ли это фигурой речи, к которой он привык? Ведь народ назывался святым, хотя и не всегда отличался святой жизнью. Автор переживает, что они сделались посмешищем у соседей, как будто бы его больше беспокоит мнение окружающих, а не собственное состояние людей, которые страдают. Он призывает Бога простить грехи народа, но в еще большей степени ему досадно, что язычники сомневаются в связи иудеев с Творцом. «Как это они могут сомневаться?» – спрашивает он о других народах, но не вспоминает того, как сомневались сами иудеи. Наконец, псалмопевец просит Господа отомстить соседям семикратно, то есть вернуть в 7 раз больше того поношения, которым они поносили Бога. Сам говорящий уверен, что он и его близкие будут славить Творца и возвещать славу Его в роды родов. Читая этот псалом в перспективе Нового Завета и, может быть, порой по эмоциям, даже не отличаясь от ветхозаветного псалмопевца, мы все же явно чувствуем тот разворот к собственной душе, который становится не просто прозрением единиц, но нормой жизни для христиан. В минуты слабости мы можем косо посмотреть на других, в минуты гнева захотеть отмщения, однако смотрим на эти вещи, как на грехи, которых лучше не допускать даже в мыслях. Мы далеко не всегда ближе к Богу в своей жизни, чем ветхозаветные люди. Но, думаю, мы можем радоваться тому, что нам Господь открылся как тот, кто побеждает зло добром и ненависть любовью.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение.

0: Бог желает нашего спасения и строит его непостижимо для нас. Предайся воле Божией и обретешь мир в скорбной душе своей и сердцу. Преподобный Никон Оптинский.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.
3: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера». Дело дня.
4: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Армену Саэляну 43 года. Он рано повзрослел. С 11 лет работал и помогал маме. После детства без отца мечтал о большой дружной семье. С женой Эрмине у них трое детей. Две дочери и сын. Все свободное время мужчина старался уделять близким. Так было и 8 марта прошлого года. Армен пошел за цветами для супруги и дочерей, но купить их не успел. По дороге в магазин Армен потерял сознание и ударился головой об бордюр, получив черепно-мозговую травму. Мужчину экстренно прооперировали. Сначала в родном Владимире, затем в столичной клинике. Тяжелая травма и две медикаментозные комы привели к потере зрения и нарушению сознания. Но семья Армена не опустила руки. Супруга Эрмине сопровождает его на реабилитациях, о детях помогают заботиться родственники. Папа никогда не оставлял в беде нуждающихся. 2 года назад у наших соседей сгорел дом. Он бросил все дела, чтобы помочь пострадавшим. А однажды на Новый год подарил семье беженцев телевизор, рассказывает дочь Армена Сирануш. Сейчас, благодаря курсам реабилитации, Армен научился самостоятельно дышать, стал лучше есть. У него восстановились мышцы головы и шеи. Теперь мужчина может ездить на инвалидной коляске при поддержке близких. Специалисты дают хороший прогноз на восстановление сознания, снятие трахеостомы и зонда, через который Армен получает питание. Это облегчит уход за мужчиной для его родных. Подарить Армену еще один курс реабилитации можно на сайте фонда «Географиядобра.рф». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
3: Дело дня.

0: слушаете радио «Вера». Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Мы отправляемся гулять по Москве. Гуляем сегодня в компании Михаила Хрущева, преподавателя истории, москвоведа. Михаил, здравствуй.
2: Здравствуй, Алексей.
1: Идем мы сегодня на Делегатскую улицу. А для этого мы выходим из метро «Достоевская». Перед нами Суворовская площадь. Мы ее по правой стороне огибаем. Ну, почти огибаем, потому что вот как идет правая часть сторона Суворовской площади, так мы попадаем на Самотечную улицу. Идем по ней, пересекаем трамвайные пути в конце сквера и поворачиваем направо на Делегатскую улицу.
2: Итак, сразу скажем, что Делегатская улица, она переходит через Самотечную, то есть она так пересекает ее, и заканчивается она у Театра Дурова.
1: Но это там дальше.
2: Да, но мы туда не пойдем сегодня, мы ограничимся тем участком, который между Самотечной улицей и Садово-Самотечной. Улица Самотечная, улица Делегатская, носила название прежде разные, там была она Мишеховцевым переулком по домовладельцам, она была Божедомским переулком, так как вела к улице Божедомки, это современная улица Дурова так называлась.
1: Но здесь все вот этим Божедомским духом пропитано.
2: Ну, слава богу, нет. Все-таки Божедомского духа тут уже нет. Убогими домами и местами, куда сносили бесприютных мертвецов, здесь уже не пахнет, это радует.
1: Я имею в виду атмосфера сама, не то, что ты идешь, и тут сплошные нищие и Достоевские ходят. Ну, просто каждый раз, когда как-то задумываешься об истории этого места, в первую очередь всплывает Божедомка. Ну, по крайней мере, у меня так.
2: Ну, да. Улица застроена очень разнообразно. Тут есть и маленькие, и старенькие всякие домики двухэтажные, и трехэтажные, современные вполне постройки. Но мы практически так, не останавливаясь, пройдем практически всю улицу, увидим повороты на второй Самотечный переулок, на первый Самотечный переулок. Мы увидим первый и второй Волконские переулки. И вот у нас будет дальше Семинарский тупик, в правую сторону уходит. И у нас возникает вопрос, что же Семинарский тупик? Если мы по нему пройдем, то дальше открывается вид на большой парк, очень симпатичный и для этого района несвойственный, такое большое пятно зелени, старый-старый липовый парк, который когда-то в 19 веке был территорией семинарии Московской духовной. И вот, чтобы поговорить об этой семинарии, мы доходим до конца Делегатской улицы, и там с правой стороны у нас усадьба Астерманов, которую в 19 веке занимала, собственно, семинария. Первоначально, сначала сделаем такую рекогносцировку, оглядимся. Это окраина Москвы 17 века, и здесь в 1630-х годах было пожаловано имение Лукьяну Стрешневу, тестю Михаила Федоровича Романова. История женитьбы Михаила Федоровича и Евдокии Лукьяновны Стрешневой очень романтическая. Там, после нескольких там неудачных попыток обзавестись семьей, Михаил Федорович долго отказывался жениться, потом был устроен смотр, и на этом смотре произошла такая романтическая, комическая ситуация. Девушка, которая вообще не была приглашена на смотр, а была, как бы сказать, компаньонкой участницы, простая мещовская дворянка Евдокия Лукьяновна Стрешнева, понравилась Михаилу Федоровичу, он ее выбрал в качестве невесты. По легенде, Лукьяну Степановичу об этом сообщили, когда он пахал, но тут нужно уточнить, что смотр проходил в феврале, и вряд ли даже такой незнатный мещовский дворянин, как Лукьян Степанович Стрешнев, мог пахать в это время. Тем не менее, скромность Лукьяна Степановича очень потом вспоминалась, и говорили, будто бы он в своем доме держал особливое такое место, такую нишу за занавеской, которую он иногда открывал, занавеску, а там висели какие-то сельскохозяйственные орудия, старые, значит, какие-то армяки. И он говорил, вот, Лукьян, не забывай, кем ты был.
1: И не забывал, судя по всему.
2: И не забывал, да. Он был очень хозяйственным человеком. Здесь в своем огромном новом имении он обзавелся там палатами, обзавелся какими-то постройками, но, к сожалению, когда он в 1650-е годы умер, владение пришло в запустение. И долгое время это место называлось как Стрешневский огород. Потом, в первой половине 18 века, внук Стрешнева пытался отстраивать эту усадьбу, тут какие-то деревянные постройки возвел, но не было у него своих наследников, и он передал своему племяннику Ивану Андреевичу Астерману эту усадьбу. Остерман уже перестроил усадьбу в стиле классицизм, то есть тут появился уже вот эти вот каменный дворец, который мы сейчас можем видеть с колоннами, появились флигели, появились переходы такие полукруглые, появился курданер, парадный двор, на котором были сделаны декоративные пруды, за усадьбой был разбит парк, в котором остерманы гуляли, которые приглашались гости хозяев. И надо сказать, здесь был очень хлебосольный дом. Дело в том, что канцлер Российской империи, да, и дипломат со стажем Иван Андреевич, он, Остерман, часто приглашал гостей до 100, а то и больше. И очень хлебосольно, значит, принимал, устраивал праздники.
1: Так вообще-то Москва была, это же не какой-то там европейский скупой Петербург, это же хлебосольная Москва.
2: Ну тут да, в начале 19 века, собственно, самый расцвет этой усадьбы, но в 1812 году большой пожар Москвы усадьбу спалил, многие постройки просто разрушились, в немногочисленных сохранившихся зданиях там погорельцы жили, и у хозяев уже новых не было никаких сил для восстановления, и граф Андрей Остерман Толстой, внучатый племянник Ивана Андреевича Остермана, он продал это здание, несмотря даже на то, что он унаследовал усадьбу как неотчуждаемую. То есть ему было велено, что если он ее унаследует, то он должен ее развивать. Он ее продал в 1834 году Святейшему Синоду. Продажа была такая. То есть Синоду досталось очень сложное владение, которое нужно было восстанавливать. Были разные проекты. Например, Михаил Быковский предлагал полностью снести.
1: Известный архитектор Москвы.
2: Да, предлагал полностью снести все здания и построить новое. Но единственная идея, в общем, была самая такая продуктивная у синодального петербургского архитектора Щедрина, который предлагал здание надстроить немножечко, в основном причем за линии, которые видят с улицы, то есть традиционный вид этой усадьбы никак не нарушался, а уже со стороны парка делались какие-то достройки. Там были сделаны общежития, кельи были сделаны, классы, и вплоть до начала 20 века здесь располагалась Московская духовная семинария. Соответственно, семинаристы могли там прогуливаться по аллеям парка, уча
1: латынь, древнегреческий.
2: Латинские спряжения, да, или греческие склонения, беседовать там, может, какие-то богословские споры устраивать. Так, в общем, здесь Московская духовная семинария пробыла до 1918 года. После 18 года, после того, как семинарию уничтожили, здесь разместился Третий дом советов. Одна из построек, переданных для руководства партии и для именитых партийных гостей. Здесь проходили встречи разнообразные, сюда иностранные гости приезжали, сохранилась фотография, например, где американская делегация стоит перед этим домом. Также в здании располагался Верховный Совет РСФСР, и здесь он размещался вплоть до 1981 года, когда на Краснопресненской набережной было построено знаменитое современное здание Белого дома. Уже постройки бывшего Верховного Совета передали музей декоративно-прикладного народного искусства. Интересный момент. Собственно, Делегатская улица стала называться именно в честь Верховного Совета РСФСР. И сейчас это достаточно сложно проследить. Мы приходим, тут никаких делегатов нет. Вон есть здание Третьего меда стоматологического в бывшей богадельне, а делегатов незаметно. Хотя внутри музея уже можно увидеть отдельные фрагменты именно Верховного Совета. Там, например, есть изображение герба РСФСР большое и так далее. Сейчас здесь два музея, как я уже сказал, декоративно-прикладного народного искусства, и, кроме того, здесь располагается музей «Обретая свободу». Если мы выйдем
1: за... Что за музей-то?
2: Исторический филиал Музея современной истории России. Если мы выйдем за пределы усадьбы, а надо сказать, что это одна из самых сохранившихся усадьб в центре города со своим парком и так далее, мы оказываемся на таком перекресточке. Прямо перед нами Садово-Самотечная улица, справа от нас Краснопролетарская. Краснопролетарская в XIX веке носила название Пименовской по церкви Пимена в Новых Воротниках. И вот в соседнем буквально...
1: Тоже не закрывавшийся храм, кстати.
2: Да, в соседнем. Ну, правда, некоторое время обновленческий. Кстати, насчет обновленцев, их собор в 1920-е годы, их совещание заседало тоже в Третьем доме советов. Mm-hmm. Блажен муж и Женедин совет нечестивый. Вот прямо в доме советов заседали.
1: Ну, а почему бы и нет?
2: Ну, да.
1: Здание-то удобное,
2: приспособленное. Удобное, согласен. Тем более, многие знали это здание из обновленцев по юности, как семинаристы.
1: Кстати, раз уж снова заговорили о семинарии, тут, наверное, надо разрешить небольшое недоумение, потому что, казалось бы, Московская духовная семинария, Московская духовная академия, они всегда вместе в Троице-Сергиевой лавре. Сейчас, правда, семинарии как таковой московской нет, есть просто академия. А я как я понимаю, что до революции в лавре в Сергиевом Посаде была духовная академия, а семинария как раз здесь, на нынешней Делегатской улице.
2: Да. Прямо перед воротами этой усадьбы, перед воротами Московской семинарии, находился большой водоразборный фонтан. Сюда приезжали водовозы, забирали воду, развозили ее по домам, поскольку даже в начале 20 века очень многие дома в Москве не имели водопровода. И водовозы были людьми важными. Сохранилась открыточка такая, где изображается водовозный фонтан как раз здесь. Место, кстати, называлось угольной площадью или дровяной площадью, в зависимости от периода. И сохранилась такая открыточка: не ругайся с водовозом, будешь воду пить с навозом. Дело в том, что они возили-то на лошадях. Потом двигатели изменились, и на месте водоразборного фонтана долгое время находилась бензоколонка. В 30-е и 40-е годы здесь заправлялись автомобили немногочисленные московские, а также здесь связаны знакомые всем автолюбителям здание ГИБДД. Да, не единственное, конечно. Тут здание ГИБДД, огромная белая вот эта вот постройка, на ее месте...
1: Которая уже к Садовому кольцу.
2: Да, она, ну, одной стороной вот эти постройки выходят к Делегатской. Здесь стоял когда-то доходный дом с аптекой на первом этаже, такой в русском стиле. Но в 1970-е годы его снесли для строительства вычислительного центра «Старт», который был призван управлять дорожным движением в Москве. Сейчас здесь ГИБДД.
1: По Делегатской улице сегодня гуляли с Михаилом Хрущевым, преподавателем истории, москвоведом. А я Алексей Пичугин. Мы прощаемся с вами. До новых встреч на улицах нашего города. Гуляйте по Москве, любуйтесь ею, любите Москву. Будьте здоровы.
2: До свидания.
0: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете повесть Николая Семеновича Лескова «Очарованный странник». Читает Игорь Томилов.
1: Глава первая. Мы плыли по Ладожскому озеру от острова Коневца к Валааму и на пути зашли по корабельной надобности в пристань Карели. Здесь многие из нас полюбопытствовали сойти на берег и съездили на бодрых чухонских лошадках в пустынный городок. Затем капитан изготовился продолжать путь, и мы снова отплыли. После посещения Карелы весьма естественно, что речь зашла об этом бедном, хоть и чрезвычайно старом русском поселке, грустнее которого трудно что-нибудь выдумать. На судне все разделяли это мнение, и один из пассажиров, человек склонный к философским обобщениям и политической шутливости, заметил, что он никак не может понять, для чего это неудобных в Петербурге людей принято отправлять куда-нибудь в более или менее отдаленные места, отчего, конечно, происходит убыток казне на их провоз, тогда как тут же, вблизи столицы, есть на Ладожском берегу такое превосходное место, как Карела, где любое вольномыслие и свободомыслие не могут устоять перед апатией ее населения и ужасной скукой угнетущей скупой природы. «Я уверен, — сказал этот путник, — что в настоящем случае непременно виновата рутина или, в крайнем случае, может быть, недостаток подлежащих сведений». Кто-то часто здесь путешествующий ответил на это, что будто и здесь разновременно живали какие-то изгнанники, но только все они недолго будто выдерживали. Один молодец из семинаристов сюда за грубость в дьячки был прислан. Этого рода ссылки я уже и понять не мог. Так приехавший сюда, он долго храбрился и все надеялся какое-то судбище поднять. А потом как запил, так до того пил, что совсем с ума сошел, и послал такую просьбу, чтобы его лучше как можно скорее велели расстрелять или в солдаты отдать, а за неспособностью повесить. Какая же на это последовала резолюция? Не знаю, право. Только он все равно этой резолюции не дождался, самовольно повесился. И прекрасно сделал, откликнулся философ. «Прекрасно?» — переспросил рассказчик, очевидно, купец. И притом человек солидный и религиозный. А что же, по крайней мере, умер и концы в воду. Как же концы в воду-с? А на том свете что ему будет? Самоубийцы ведь, они целый век будут мучиться. За них даже и молиться никто не может. Философ ядовито улыбнулся, но ничего не ответил. Но зато и против него, и против купца выступил новый оппонент, неожиданно вступившийся за дьячка, совершившего над собою смертную казнь без разрешения начальства. Это был новый пассажир, который ни для кого из нас незаметно присел с Коневца. Он до сих пор молчал, и на него никто не обращал никакого внимания. Но теперь все на него оглянулись, и, вероятно, все подивились, как он мог до сих пор оставаться незамеченным. Это был человек огромного роста, со смуглым открытым лицом и густыми волнистыми волосами свинцового цвета. Так странно отливало его просить. Он был одет в послушничьем подряснике, с широким монастырским ременным поясом и в высоком черном суконном колпачке. Послушник он был или постриженный монах, этого отгадать было невозможно, потому что монахи Ладожских островов не только в путешествиях, но и на самых островах не всегда надевают камелавки, а в сельской простоте ограничиваются колпачками. Этому новому нашему сопутнику, оказавшемуся впоследствии чрезвычайно интересным человеком, по виду можно было дать с небольшим лет за 50, но он был в полном смысле слова богатырь, и притом типический, простодушный, добрый русский богатырь, напоминающий дедушку Илью Муромца в прекрасной картине Верещагина и в поэме графа Толстого. Казалось, что ему бы не в ряске ходить, а сидеть бы ему на чубаром, да ездить в лаптищах по лесу и лениво нюхать, как смолой и земляникой пахнет темный бор. Но при всем этом добром простодушии немного надо было наблюдательности, чтобы видеть в нем человека много видевшего и, что называется, бывалого. Он держался смело, самоуверенно, хотя и без неприятной развязности, и заговорил приятным басом с повадкою. «Это все ничего не значит», — начал он, лениво и мягко выпуская слово за словом из-под густых, вверх по-гусарски закрученных седых усов. «Я? Что вы насчет того света для самоубийцев говорите, что они будто никогда не простятся, не приемлю. И что за них будто некому молиться, это тоже пустяки, потому что есть такой человек, который все их положение самым легким манером очень просто может поправить». Его спросили, тоже это такой человек, который ведает и исправляет дела самоубийц после их смерти. «А вот кто-с», — отвечал богатырь-черноризец. «Есть в московской епархии в одном селе попик, пригорчающий пьяница, которого чуть было не расстригли. Так он ими орудует». «Как же вам это известно?» «А помилуйтесь, это не я один знаю, а все в московском округе про то знают. Потому что это дело шло через самого высокопреосвященного митрополита Филарета». Вышла маленькая пауза, и кто-то сказал, что все это довольно сомнительно. Черноризец немало не обиделся этим замечанием и отвечал: «Да-с, оно по первому взгляду так-с, сомнительно-с. И что тут удивительного, что оно нам сомнительным кажется, когда даже сами его высокопреосвященство долго этому не верили. А потом, получив верные тому доказательства, увидали, что нельзя этому не верить, и поверили». Пассажиры пристали к иноку с просьбой рассказать эту дивную историю, и он от этого не отказался, и начал следующее. «Повествует так, что пишет будто бы раз один благочинный высокопреосвященному владыке, что будто бы говорит так и так, этот попик ужасный пьяница, пьет вино и в приходе не годится, и оно, это донесение, по одной сущности было справедливо. Владыка и велели прислать к ним этого попика в Москву. Посмотрели на него и видят, что действительно этот попик запивашка, и решили, что быть ему без места. Попик огорчился и даже перестал пить, и все убивается и оплакивает. До чего, думает, я себя довел, и что мне теперь больше делать, как не руки на себя наложить? Это одно, говорит, мне только и осталось. Тогда, по крайней мере, владыка сжалится над моей несчастной семьей и дочери жениха дадут, чтобы он на мое место заступил и семью мою питал. Вот и хорошо. Так он порешил настоятельно себя кончить и день к тому определил. Но только как был он человек доброй души, то подумал: хорошо же, умереть-то я, положим, умру. А ведь я не скотина, я не без души. Куда потом моя душа пойдет? И стал он от этого часу еще больше скорбеть. Ну хорошо, скорбит он и скорбит, а владыка решили, что быть ему за его пьянство без места. И легли однажды после трапезы на диванчик с книжкой отдохнуть и заснули. Ну хорошо, заснули они, или этак только вздремали, как вдруг видят, будто к ним в келью двери отворяются. Они и окликнули: «Кто там?» Потому что думали, будто служка им про какого-нибудь доложить пришел. А он вместо служки смотрит, входит старец, добрый-предобрый, и владыка его сейчас узнали, что это преподобный Сергий. Владыка и говорят: «Ты ли это, пресвятой отче Сергий?» А угодник отвечает: «Я раб Божий Филарет». Владыка спрашивает: «Что же твоей чистоте угодно от моего недостоинства?» А святой Сергий отвечает: «Милости хочу. Кому же повелишь явить ее?» А угодник и наименовал того попика, что за пьянство места лишен, и сам удалился. А владыка проснулись и думают: к чему это причесть? Простой это сон, или мечтание, или духоводительные видения? И стали они размышлять, и как муж ума во всем свете именитого, находят, что это простой сон, потому что статочное ли дело, что святой Сергий, постник и доброго строгого жития блюститель, ходатайствовал об иерее слабом, творящим житие с небрежением. Ну-с, хорошо, рассудили так его высокопреосвященство и оставили все это дело естественному оного течению, как было начато, а сами провели время, как им надлежало, и отошли опять в должный час ко сну. Но только что они снова опочили, как снова видение, и такое, что великий дух владыки еще в большее смятение повергло. Можете вообразить? Грохот, такой страшный грохот, что ничем его невозможно выразить. Скачут, числа им нет. Сколько рыцарей несутся, все в зеленом убранстве, латы и перья, и кони, что львы вороные. А впереди их горделивый стратопедарх в таком же уборе. И куда помахнет темным знаменем, туда все и скачут. А на знамени змей. Владыка не знают, к чему этот поезд. А он и горделивец командует. «Терзайте», — говорит их, — «теперь нет их молитвенника». И проскакал мимо. А за сим стратопедархом его воины, а за ними, как стая весенних гусей тощих, потянулись скучные тени. И все кивают владыке грустно и жалостно. И все сквозь плач тихо стонут: «Отпусти его! Он один за нас молится». Владыка, как изволили встать, сейчас посылают за пьяным попиком и расспрашивают, как и за кого он молится. А поп, по бедности духовной, весь перед святителем растерялся и говорит: «Я, владыка, как положено, совершаю». И на силу его высокопреосвященства добились, что он повинился. «Виноват», — говорит, — «в одном, что сам, слабость душевную имея, и от отчаяния думая, что лучше жизни себя лишить, я всегда на святой Проскомидии за беспокаяние скончавшихся и руки нося наложивших молюсь». Но тут владыка и поняли, что то за тени перед ним в видении, как тощие гуси плыли, и не восхотели радовать тех демонов, что впереди их спешили с губительством, и благословили попика. «Ступай», — изволили сказать, — «и к тому не согрешай, а за кого молился, молись». И опять его на место отправили. Так вот он, этакий человек, всегда таковым людям, что жизни борения не переносят, может быть полезен, ибо он уже от дерзости своего призвания не отступит и все будет за них Создателю докучать, и тот должен будет их простить. Почему же должен? А потому что толцитесь, ведь это от него же самого повелено. Так ведь уже это не переменится же-с. А скажите, пожалуйста, кроме этого московского священника, за самоубийц разве никто не молится? А не знаю, право, как вам на это что доложить. Не следует, говорят, будто бы за них Бога просить, потому что они самоуправцы. А впрочем, может быть, иные, сего не понимая, и о них молятся. А на Троицу, не то на Духа в день. Однако, кажется, даже всем позволено за них молиться. Тогда и молитвы такие особенные читаются. Чудесные молитвы, чувствительные. Кажется, всегда бы их слушал. А их нельзя разве читать в другие дни? Не знаю-с. Об этом надо спросить у кого-нибудь из начитанных. Те, думается, должны бы знать. Да как мне это ни к чему? Так и не доводилось об этом говорить. А в служении вы не замечали, чтобы эти молитвы когда-нибудь повторялись? Нет, не замечал. Да и вы, впрочем, на мои слова в этом не полагайтесь, потому что я ведь у службы редко бываю. Отчего же это? Занятия мои мне не позволяют. Вы иеромонах или иеродиакон? Нет, я еще просто в ресофоре. Все же, ведь уже это значит, вы инок?
2: Да-с. Вообще это так почитают.
1: «Почитать-то почитают», — отозвался на это купец. «Но только из ресофора-то еще можно и в солдаты лоб забрить».
2: Богатырь-черноризец немало этим замечанием не обиделся, а только пораздумал немножко и отвечал: «Да, можно. И, говорят, бывали такие случаи. Но только я уже стар, 53-й год живу. Да и мне военная служба не в диковину».
1: «Разве вы служили в военной службе?»
2: «Служил-с».
1: «Что же, ты из ундеров, что ли?» — снова спросил его купец.
2: «Нет, не из ундеров».
1: «Так кто же, солдат или вахтер? Или помазок, чей вазок?»
2: «Нет, не угадали». Но только я настоящий военный. При полковых делах был почти с самого детства.
3: Значит, кантонист? Сердясь, добивался купец.
2: Опять же нет.
3: Так прах же тебя разберет. Кто же ты такой?
2: Я коннессер.
3: Что такое?
2: Я коннессерс. Коннессер. Или как простонароднее выразить, я в лошадях знаток. И при ремонтерах состоял для их руководствования.
3: Вот как?
2: Да-с. Не одну тысячу коней отобрал и отъездил. Таких зверей отучал, каковы, например, бывают, что встает на дыбы, да со всего духу навзничь бросается, и сейчас седоку седельную лукою может грудь проломить. А со мной этого ни одна не могла.
3: Как же вы таких усмиряли?
2: Я? Я очень просто. Потому что я к этому от природы своей особенное дарование получил. Я как вскочу сейчас бывало, не дам лошади опомниться. Левой рукою ее со всей силы за ухо, да в сторону, а правой кулаком между ушей по башке. Да зубами страшно на нее заскреплю, так у нее, у иной, даже индомозг изо лба в ноздрях вместе с кровью покажется. Она и усмиреет.
3: Ну а потом?
2: Потом сойдешь, огладишь, дашь ей в глаза себе налюбоваться, чтобы в памяти у нее хорошее воображение осталось. Да потом сядешь опять и поедешь.
3: И лошадь после этого смирно идет?
2: Смирно пойдет. Потому лошадь умна. Она чувствует, какой человек с ней обращается, и каких он насчет ее мыслей. Меня, например, лошадь в этом рассуждении всякое любила и чувствовала. В Москве, в манеже, один конь был. Совсем у всех наездников от рук отбился. И изучил профан такую манеру, чтобы за колени седока есть. Просто как черт схватит зубищами, да всю коленную чашечку и вышелушит. От него много людей погибло. Тогда в Москву англичанин Рарей приезжал. Бешеный смиритель он назывался. Так она, эта подлая лошадь, даже и его чуть не съела, а в позор она его все-таки привела. Но он тем от нее только и уцелел, что, говорят, стальной наколенник имел. Так что она его, хотя и ела за ногу, но не могла прокусить и сбросила. А то бы ему смерть. А я ее направил как должно.
3: «Расскажите, пожалуйста, как же вы это сделали?»
2: «С Божьей помощью-с, потому что, повторяю вам, я к этому дар имею. Мистер Рари этот, что называется бешеный укротитель, и прочие, которые за этого коня брались,
3: все искусство противу его злобности в поводах держали,
2: чтобы не допустить ему ни на ту, ни на другую сторону башкой мотнуть. А я совсем противное тому средство изобрел. Я, как только англичанин Рари от этой лошади отказался, говорю: «Ничего, говорю. Это самое пустое, потому что этот конь ничего больше, как бесом одержим. Англичанин этого не может постичь, а я постигну и помогу». Начальство согласилось. Тогда я говорю: «Выведите его за Дорогомиловскую заставу». Вывели. «Хорошо-с». Свели мы его в поводьях в лощину к филям, где летом господа на дачах живут. Я вижу, тут место просторное и удобное, и давай действовать. Сел на него, на этого людоеда, без рубахи, босой, в одних шароварах да в картузе, а по голому телу имел тесменный поясок от святого храброго князя Всеволода Гавриила из Новгорода, которого я за молодечество его сильно уважал и в него верил, а на том пояске его надпись заткана: «Чести моей никому не отдам». В руках же у меня не было никакого особого инструмента, как оприч в одной. Крепкая татарская нагайка с свинцовым головком, в конце-то не более яков 2 фунта, а в другой — простой муравный горшок с жидким тестом. Ну-с, уселся я, а четверо человек тому коню морду поводьями в разные стороны тащат, чтобы он на которого-нибудь из них зубом не кинулся. А он бес, видя, что на него ополчаемся, и ржет, и визжит, и потеет, и весь от злости трусится, сожрать меня хочет. Я это вижу,
3: и велю конюхам: «Тащите, говорю, скорее с него мерзавца узду долой». Те ушам не верят, что я им такое даю приказание, и глаза выпучили. Я говорю: «Что же вы стоите? Или не слышите, что я вам приказываю, вы то сейчас исполнять должны?» Они отвечают: «Что ты, Иван Северьянович? Меня в миру Иван Северьянович, господин Флягин, звали. Как, говорят, это можно, что ты велишь узду снять?» Я на них сердиться начал, потому что наблюдаю и чувствую в ногах, как конь от ярости бесится, и его хорошенько подавил в коленях, а им кричу: «Снимай!» Они было еще слово, но тут уже и я совсем рассвирепел, да как заскреплю зубами. Они сейчас в одно мгновение узду сдернули, да сами, кто куда видит, бросились бежать. А я ему в ту же минуту сейчас первое, чего он не ожидал, трах горшок об лоб. Горшок разбил, а тесто ему и потекло, и в глаза, и в ноздри. Он испужался, думает, что это такое. А я скорее схватил с головы картуз в левую руку и прямо им коню еще больше на глаза тесто натираю, а нагайка его по боку щелк. Он йог да вперед, а я его картузом по глазам тру, чтобы ему совсем зрение в глазах замутить, а нагайкой еще по другому боку. Да и пошел его парить. Не даю ему ни продохнуть, ни проглянуть. Все ему своим картузом по морде тесто размазываю, слеплю, зубным скрежетом в трепет привожу, пугаю. А по бокам с обеих сторон нагайкой деру, чтобы понимал, что это не шутка. Он это понял и не стал на одном месте упорствовать, а ударился меня носить. Носил он меня, сердешный, носил, а я его порол да порол. Так что чем он усерднее носится, тем и я для него еще ревностнее плетью стараюсь. И, наконец, оба мы от этой работы стали уставать. У меня плечо ломит, и рука не поднимается. Да и он, смотрю, уже перестал коситься. И язык изо рта вон посунул. Но тут я вижу, что он пардону просит. Поскорее с него сошел, протер ему глаза, взял за вихор и говорю: «Стой, собачье мясо, пёсья снеть!» Да как дерну его к низу. Он на колени передо мной пал. И с той поры такой скромник сделался, что лучше требовать не надо. И садиться давался, и ездил, но только скоро и сдох.
4: И сдох, однако?
3: И сдох-с. Гордая очень тварь был, поведением смирился, но характера своего, видно, не мог преодолеть. А господин Рарей меня тогда об этом прослышав, к себе в службу приглашал. «Что же вы, служили у него?»
5: «Нет-с».
3: «Отчего же?» «Да как вам сказать? Первое дело, что я ведь был коннессер и больше к этой части привык. Для выбора, а не для отъездки. А ему нужно было только для одного бешеного усмирительства. А второе, что это с его стороны, как я полагаю, была одна коварная хитрость».
5: «Какая же?»
3: «Хотел у меня секрет взять».
4: «А вы бы ему продали?»
3: «Да, я бы продал».
4: «Так зачем же дело стало?»
3: «Так он сам меня, должно быть, испугался».
4: «Расскажите, сделайте милость, что это еще за история?»
3: «Никакой особенной истории не было, а только он говорит: «Открой мне, братец, твой секрет. Я тебе большие деньги дам и к себе в коннессеры возьму». Но как я никогда не мог никого обманывать, то я отвечаю: «Какой же секрет? Это глупость». А он все с аглицкой ученой точки берет. И не поверил. Говорит: «Но если ты не хочешь так в своем виде открыть, то давай с тобою вместе ром пить». После этого мы пили вдвоем с ним очень много рому. До того, что он раскраснелся и говорит, как умел: «Ну, теперь, мол, открывай, что ты с конем делал?» А я отвечаю: «Вот что». Да глянул на него как можно пострашнее и зубами заскрипел. А как горшка с тестом на ту пору при себе не имел, то взял, да для примеру стаканом на него размахнул, а он вдруг это видя как нырнет и спустился под стол, да потом как шаркнет к двери,
2: да и был таков. И негде его стало и искать. Так с тех пор мы с ним уже и не видались.
4: Поэтому вы к нему и не поступили?
2: Поэтому-с. Да и как же поступить, когда он с тех пор даже встретить меня опасался? А я бы очень к нему тогда хотел, потому что он мне, пока мы с ним на роме на этом состязались, очень понравился. Но, верно, своего пути не обижишь, и надо было другому призванию следовать.
4: А вы что же почитаете своим призванием?
2: Не знаю, право, как вам сказать. Я ведь много что происходил. Мне довелось быть и на конях, и под конями, и в плену был, и воевал, и сам людей бил, и меня увечили. Так что, может быть, не всякий бы вынес.
4: А когда же вы в монастырь пошли?
2: Это недавно-с. Всего несколько лет после всей прошедшей моей жизни.
4: И тоже призвание к этому почувствовали?
2: Не знаю, как это объяснить. Впрочем, надо полагать, что имел-с.
4: Почему же вы это так, как будто ненаверно говорите?
2: Да потому что, как же, наверное, сказать, когда я всей моей обширной протекшей жизненности даже обнять не могу.
4: Это отчего?
2: Оттого-с, что я многое даже не своею волею делал.
4: А чьею же?
2: По родительскому обещанию.
4: И что же такое с вами происходило по родительскому обещанию?
2: Всю жизнь свою я погибал и никак не мог погибнуть.
4: «Будто так».
2: «Именно так-с».
4: «Расскажите же нам, пожалуйста, вашу жизнь».
2: «Отчего же? Что вспомню, то извольте могу рассказать. Но только я иначе не могу-с, как с самого первоначала».
4: «Сделайте одолжение. Это тем интереснее будет».
2: «Ну уж не знаю-с. Будет ли это сколько-нибудь интересно, а извольте слушать».
0: На радио «Вера» вы слушаете повесть Николая Семеновича Лескова «Очарованный странник». Читает Игорь Томилов.
4: Глава вторая.
6: Бывший коннессер Иван Северьянович, господин Флягин, начал свою повесть так. «Я родился в крепостном звании и происхожу из дворовых людей графа К. из Орловской губернии. Теперь эти имения при молодых господах расплылись, но при старом графе были очень значительны. В селе Г, где сам граф изволил жить, был огромный, великий домино, флигеля для приезду, театр, особая кегельная галерея, псарня, живые медведи на столбу сидели, сады, свои певчие концерты пели, свои актеры всякие сцены представляли, были свои ткацкие и всякие свои мастерства содержались». Но более всего обращалось внимание на конный завод. Ко всякому делу были приставлены особые люди, но конюшенная часть была еще в особом внимании. И все равно, как в военной службе от солдата в прежние времена кантонист происходил, чтобы сражаться, так и у нас от кучера шел кучеренок, чтобы ездить, от конюха – конюшонок, чтобы за лошадьми ходить, а от кормового мужика – кормовик, чтобы с гумна на варки корм возить. Мой родитель был кучер Северьян. И хоть приходился он не из самых первых кучеров, потому что у нас их было большое множество, но, однако, он шестериком правил. И в царский проезд один раз в 7-м номере был. И старинную синюю ассигнацией жалован. От родительницы своей – я в самом юном сиротстве остался, и ее не помню. Потому как я был у нее молитвенный сын, значит, она, долго детей не имея, меня себе у Бога все выпрашивала, и как выпросила, так сейчас же меня породивши и умерла. От того, что я произошел на свет с необыкновенною большою головою, так что меня поэтому и звали не Иван Флягин, а просто Голован. Живучи при отце на кучерском дворе, всю жизнь свою я проводил на конюшне. И тут я постиг тайну познания в животном. И, можно сказать, возлюбил коня, потому что маленьким еще на четвереньках я у лошадей промеж ног полозил. И они меня не увечили, а подрос, так и совсем с ними спознался. Завод был у нас отдельно, конюшни отдельно. И мы, конюшенные люди, до завода не касались, а получали оттуда готовых воспитомков и обучали их. У нас у всякого кучера с форейтером были шестерики, и все разных сортов – вятки, казанки, калмыки, битютские, донские. Все это были из приводных коней, которые по ярмаркам покупались. А то, разумеется, больше было своих, заводских. Но про этих говорить не стоит, потому что заводские кони смирные и не сильного характера, ни фантазии веселой не имеют. А вот эти дикари — это ужасные были звери. Покупает их, бывало, граф прямо целыми косяками. Как есть весь табун, дешево, рублей по 8, по 10 за голову. Ну и как скоро мы их домой пригоним, сейчас начинаем их школить. Ужасно противляются. Половина даже, бывало, подохнет, а воспитанию не поддаются. Стоят на дворе, все дивятся и даже от стен шарахаются, а все только на небо, как птицы, глазами косят. Даже Инда жалость, глядя на иного, возьмет, потому что видишь, что вот так бы он, кажется, сердешный и улетел, да крылышек у него нет. И овса, или воды из корыта, ни за что по первоначалу ни пить, ни есть не станет. И так все сохнет, сохнет, пока изведется совсем и околеет. Иногда этой траты бывает более как наполовину того, что купим, особенно из киргизских. Ужасно они степную волю любят. Но за то, которые оборкаются и останутся жить, из тех тоже немалое число учивших покалечить придется, потому что на их дикость одно средство — строгость. Но зато уже которые все это воспитание и науку вынесут, так из этих такая отборность выходит, что никогда с ними никакой заводской лошади не сравнится по ездовой добродетели. Родитель мой, Северьян Иванович, правил киргизским шестериком. А когда я подрос, так меня к нему в этот же шестерик форейтером посадили. Лошади были жестокие. Не то, что нынешние какие-нибудь кавалерийские, что для офицеров берут. Но этих офицерских кофешонками звали, потому что на них нет никакого удовольствия ехать. Так как на них офицеры даже могут сидеть. А те были просто зверь. Аспид и Василиск все вместе. Морды эти одни чего стоили. Или оскал, либо ножище, или гривье. Ну, то есть, просто сказать, ужасть. Устали они никогда не знали. Не только что 80, а даже и 100, и 115 верст из деревни до Орла или назад домой таким же манером. Это им бывало без отдыха нипочем сделать. Как разнесутся, так только гляди, чтобы мимо не пролетели. А мне в ту пору, как я на форитерскую подседельную сел, было еще всего 11 лет. И голос у меня был настоящий такой, как по тогдашнему приличию для дворянских форейтеров требовалось. Самый пронзительный, звонкий и до того продолжительный, что я мог это «ди-ди-ди-ты-о» завести и полчаса этак звенеть. Но в теле своем силами я еще не могуч был, так что дальние пути не мог свободно верхом переносить. И меня еще приседлывали к лошади, то есть к седлу и к подпругам. Ко всему ремнями умотают и сделают так, что упасть нельзя. Расколотит насмерть. И даже не один раз сомлеешь и чувство потеряешь. А все в своей позиции верхом едешь. И опять, наскучив мотаться, в себя придешь. Должность нелегкая. За дорогу бывало несколько раз такие перемены происходят. То слабеешь, то исправишься. А дома от седла совсем уже как неживого отрешат. Положат и станут давать хрен нюхать. Ну а потом привык. И все это нипочем сделалось. Еще бывало, едешь, да все норовишь какого-нибудь встречного мужика кнутом по рубахе вытянуть. Это форейтерское озорство уже известно. Вот этак мы раз и едем с графом в гости. Погода летняя, прекрасная. И граф сидят с собакой в открытой коляске. Батюшка четверней правит, а я впереди задуваю. А дорога тут с большака свертывает, и идет особый поворот верст на 15 к монастырю, который называется П-Пустынь. Дорожку эту монахи справили, чтобы заманчивее к ним ездить было. Преестественно там.
4: На казенной дороге нечисти, ракиты, одни корявые прутья торчат. А у монахов к пустыне дорожка в чистоте, разметена вся и подчищена, и по краям саженными березами обросла. И от тех берез такая зелень и дух. А вдаль полевой вид обширный. Словом сказать, столь хорошо, что вот так бы при всем этом и вскрикнул. А кричать, разумеется, без пути нельзя. Так я держусь, скачу. Но только вдруг на третьей или четвертой версте, не доезжая монастыря, стало этак клонить под взволочек. И вдруг я завидел тут впереди себя малую точку. Что-то ползет по дороге, как ежик. Я обрадовался этому случаю. И изо всей силы затянул. «Ди-ди-ди-ди-ди-ты-о!» И с версту все это звучал. И до того разгорелся, что как стали мы нагонять парный воз, на кого я кричал-то, я и стал в стременах подниматься. И вижу, что человек лежит на сене на вазу, и как его верно приятно на свежем поветрии солнышком пригрело, то он, ничего не опасаясь, крепко-прикрепко спит. Так сладко вверх спиною раскинулся и даже руки врозь разложил. Точно воз обнимает. Я вижу, что уже он не свернет, взял в сторону, да поравнявшись с ним, стоя на стременах, впервые тогда заскрипел зубами, да как полосну его во всю мочь вдоль спины кнутом. Его лошади как подхватят с возом под гору, а он сразу как взметнется, старенький этакой, вот в таком, как я, но не в послушничьем колпачке, и лицо какое-то такое жалкое, как у старой бабы, да весь перепуганный, и слезы текут, и ну, виться на сене, словно пискарь на сковороде. Да вдруг не разобрал верно с просонья, где край, да кувырк с воза под колесо, и в пыли-то и пополз, в вожжи ногами замотался. Мне и отцу моему, да и самому графу, сначала это смешно показалось.

0: И по осени от нас туда в дары целый обоз пошел с овсом и с мукою, и с сушеными карасями. А меня отец кнутом в монастыре за сараем по штанам продрал, но настоящий пороть не стали, потому что мне, по моей должности, сейчас опять верхом надо было садиться. Тем это дело и кончилось. Но в эту же самую ночь приходит ко мне в видении этот монах, которого я засек, и опять как баба плачет. Я говорю: «Чего тебе от меня надо? Пошел прочь!» А он отвечает: «Ты, — говорит, — меня без покаяния жизни решил». «Ну, мало чего нет, — отвечаю. Что же мне теперь с тобой делать? Ведь я это не нарочно. Да и чем, — говорю, — тебе теперь худо? Умер ты, и все кончено». «Кончено-то, — говорит, — это действительно так. И я тебе очень за это благодарен. А теперь я пришел от твоей родной матери сказать тебе, что знаешь ли ты, что ты у нее маленый сын?»
1: «Как же, — говорю, — слышал я про это. Бабушка Федосия мне про это не раз сказывала.
0: А знаешь ли, — говорит, — ты еще и то, что ты сын обещанный?»
1: «Как это так?»
0: «А так, — говорит, — что ты Богу обещан».
1: «Кто же меня ему обещал?»
0: «Мать твоя».
1: «Ну так пускай же, — говорю, — она сама придет мне, про это скажет. А то ты, может быть, это выдумал».
0: «Нет, я, — говорит, — не выдумывал, а ей прийти нельзя».
1: «Почему?»
0: «Так, — говорит, — потому что у нас здесь не то, что у вас на земле. Здешние не все говорят и не все ходят, а кто чем одарен, тот то и делает. А если ты хочешь, — говорит, — так я тебе дам знамение в удостоверение».
1: «Хочу, — отвечаю. Только какое же знамение?»
0: «А вот, — говорит, — тебе знамение, что будешь ты много раз погибать и ни разу не погибнешь, пока придет твоя настоящая погибель. И ты тогда вспомнишь материно обещание за тебя и пойдешь в черницы».
1: «Чудесно, — отвечаю, — согласен и ожидаю».
0: Он и скрылся. А я проснулся и про все это позабыл, и не чаю того, что все эти погибели сейчас по ряду и начнутся. Но только через некоторое время поехали мы с графом и с графинью в Воронеж к новоявленным мощам, маленькую графиньку косолапую на исцеление туда везли. И остановились в Елецком уезде, в селе Крутом, лошадей кормить. Я и опять под колодой уснул. И вижу, опять идет тот монашек, которого я решил, и говорит: «Слушай, Голованька, мне тебя жаль. Просись скорей у господ в монастырь. Они тебя пустят».
1: Я отвечаю: «Это с какой стати?»
0: А он говорит: «Ну, гляди, сколько ты иначе зла претерпишь».
1: Думаю, ладно, надо тебе что-нибудь каркать, когда я тебя убил. И с этим встал, запряг с отцом лошадей и выезжаем.
0: А гора здесь прикрутая крутищая, и сбоку обрыв, в котором тогда не весть, что народу погибало. Граф и говорит: «Смотри, Голован, осторожнее». А я на это ловок был. И хоть вожжи от дышловых, которым надо спускать, в руках у кучера, но я много умел отцу помогать. У него дышловики были сильные и опористые, могли так спускать, что просто хвостом на землю садились. Но один из них, подлец, с астрономией был. Как только его сильно потянешь, он сейчас голову кверху дерет и прах его знает, куда на небо созерцает. Эти астрономы в корню нет их хуже, а особенно в дышле они самые опасные. За конем с такой повадкою, форейтер, завсегда смотри, потому что астроном сам не зрит, как тычет ногами, и не весть, куда попадает. Все это я, разумеется, за своим астрономом знал и всегда помогал отцу. Своих, подседельную и подручную, бывало, на левом локте поводами держу и так их ставлю, что они хвостами дышловым в самую морду приходятся. А дышло у них промежду крупов. А у самого у меня кнут всегда наготове. У астронома перед глазами. И чуть вижу, что он уже очень в небо полез, я его по храпе. И он сейчас морду спустит, и отлично съедем. Так и на этот раз. Спускаем экипаж, и я верчусь, знаете, перед дышлым и кнутом астронома остепеняю. Как вдруг

0: вижу, что уж он ни отцовых вожей, ни моего кнута не чует. Весь рот в крови от удилов и глаза выворотил. А сам я вдруг слышу, сзади что-то заскрипело, да хлоп, и весь экипаж сразу так и посунулся. Тормоз лопнул. Я кричу отцу: «Держи, держи!» И он сам орет: «Держи, держи!» А уж чего держать, когда весь шестерик как прокаженные несутся и сами ничего не видят. А перед глазами у меня вдруг что-то стрекнуло, и смотрю, отец с козел долой летит. Вожжа оборвалась, а впереди та страшная пропасть. Не знаю, жалко ли мне господ или себя стало, но только я, видя неминуемую гибель, с подседельной бросился прямо на дышло и на конце повис. Не знаю опять, сколько тогда во мне весу было, но только на перевесе ведь это очень тяжело весит. И я дышловиков так сдушил, что они захрипели, и гляжу, уже моих передовых нет, как отрезало их, а я вишу над самою пропастью, а экипаж стоит и уперся в коренных, которых я дышлом подавил. Тут только я опомнился и пришел в страх, и руки у меня оторвались, и я полетел, и ничего уже не помню. Очнулся я тоже не знаю через сколько времени, и вижу, что я в какой-то избе, и здоровый мужик говорит мне: «Ну что, неужели ты, малый, жив?» Я отвечаю: «Должно быть, жив. А помнишь ли, — говорит, — что с тобой было?» Я стал припоминать и вспомнил, как нас лошади понесли, и я, наконец, дышло бросился и повис над ямищей. А что дальше было, не знаю. А мужик и улыбается: «Да и где же, — говорит, — тебе это знать? Туда, в пропасть, и кони-то твои передовые заживо не долетели, расшиблись. А тебя это словно какая невидимая сила спасла. Как на глиняную глыбу сорвался, упал, так на ней вниз, как на салазках, и скатился. Думали, мертвый совсем. А глядим, ты дышишь. Только воздухом дух оморило. Ну а теперь, — говорит, — если можешь, вставай, поспешай скорее к угоднику. Граф деньги оставил, чтобы тебя, если умрешь, схоронить, а если жив будешь, к нему в Воронеж привезть». Я и поехал. Но только всю дорогу ничего не говорил, а слушал, как этот мужик, который меня вез, все на гармонии барыню играл. Как мы приехали в Воронеж, граф призвал меня в комнату и говорит графинюшке: «Вот, — говорит, — мы, графинюшка, этому мальчишке спасением своей жизни обязаны». Графиня только головой закачала, а граф говорит: «Проси у меня, Голован, что хочешь. Я все тебе сделаю». Я говорю: «Я не знаю, чего просить». А он говорит: «Ну, чего тебе хочется?» А я думал, думал, да говорю: «Гармонию». Граф засмеялся и говорит: «Ну, ты взаправду дурак. А, впрочем, это само собой, я сам, когда придет время, про тебя вспомню. А гармонию, — говорит, — ему сейчас же купить». Лакей сходил в лавки и приносит мне на конюшню гармонию. «На, — говорит, — играй». Я было ее взял и стал играть, но только вижу, что ничего не умею, и сейчас ее бросил. А потом ее у меня странницы на другой день из-под сарая и украли. Мне надо было бы этим случаем графской милости пользоваться, да тогда же, как монах советовал, в монастырь проситься. А я сам не знаю, зачем себе гармонию выпросил. И тем первое самое призвание опроверг. И оттого пошел от одной стражбы к другой, все более и более претерпевая. Но нигде не погиб. Пока все мне монахом видение предреченное в настоящем житейском исполнении оправдалось за мое недоверие. Глава третья. Не успел я по всем облагодетельствовании своих господ вернуться с ними домой на новых лошадях, коих мы в Воронеже опять шестерих собрали, как прилучилось мне завесть у себя в конюшне на полочке кохлатых голубей, голубя и голубочку. Голубь был глинистого пера, а голубочка беленькая и такая красноногенькая, прихорошенькая. Очень они мне нравились. Особенно бывало, когда голубь ночью воркует. Так это приятно слушать. А днем они между лошадей летают и в ясли садятся. Корм клюют и сами с собою целуются. Утешно на все на это молодому ребенку смотреть. И пошли у них после этого целования дети. Одну пару вывели, и опять эти растут. А они целовались, целовались, да и опять на яички сели. И еще вывели. Маленькие такие, это голубяточки, точно в шерсти. А пера нет. И желтые, как бывают, ядрышки на траве, что зовут кошачьи просвирки. А носы притом хуже, как у черкесских князей, здоровенные. Стал я их, этих голубяток, разглядывать. И чтобы их не помять, взял одного за носик и смотрел. Смотрел на него и засмотрелся. Какой он нежный. А голубь его у меня все отбивает. Я с ним и забавлялся. Все его этим голубенком дразню. Да потом, как стал печушку назад в гнездо класть, а он уже и не дышит. Этакая досада. Я его и в горстях-то грел, и дышал на него. Все оживить хотел. Нет, пропал да и полно. Я рассердился, взял да и вышвырнул его вон за окно. Но ничего, другой в гнезде остался. А этого дохлого, откуда ни возьмись, белая кошка какая-то мимо бежала и подхватила. И помчала. И я ее, эту кошку, еще хорошо заметил, что она вся белая, а на лобочке, как шапочка, черное пятнышко. Ну, да думаю себе, прах с ней. Пусть она мертвого ест. Но только ночью я сплю и вдруг слышу. На полочке над моей кроватью голубь с кем-то сердито бьется. Я вскочил и гляжу. А ночь лунная, и мне видно, что это опять та же кошечка белая, уже другого, живого моего голубенка тащит. Ну, думаю, нет. Зачем же, мол, это так делать? Да вдогонку за нею и швырнул сапогом, но только не попал. Так она моего голубенка унесла и верно где-нибудь съела. Осиротели мои голубки. Но недолго поскучали и начали опять целоваться. И опять у них парка детей готовы. А та проклятая кошка опять как тут. Лихо ее знает, как это она все это наблюдала. Но только гляжу я, один раз она среди белого дня опять голубенка волочит, да так ловко, что мне и швырнуть-то за ней нечем было. Но зато же я решился ее пробрать и настроил в окне такой силок, что чуть она ночью морду показала, тут ее сейчас и прихлопнула. И она сидит и жалится, мяучит. Я ее сейчас из силка вынул, воткнул ее мордою и передними лапами в голенище, в сапог, чтобы она не царапалась, а задние лапки вместе с хвостом забрал в левую руку в рукавицу, а в правую кнут со стены снял, да и пошел ее на своей кровати учить. Кнутов, я думаю, сотни полторы я и закатил, и то изо всей силы, до того, что она даже и биться перестала. Тогда я ее из сапога вынул и думаю... Издохла или не издохла? Чем, думаю, испробовать, жива она или нет? И положил я ее на порог, да топориком хвост ей и отсек. Она эта кмя, вся вздрогнула и перекрутилась раз 10, да и побежала. Хорошо, думаю, теперь ты сюда, небось, в другой раз на моих голубят не пойдешь. А чтобы ей еще страшнее было, так я на утро взял, да и хвост ее, который отсек, гвоздиком у себя над окном снаружи приколотил и очень этим был доволен. Но только так через час, или не более как через два, смотрю, вбегает графинина горничная, которая отроду у нас на конюшне никогда не была, и держит над собой в руке зонтик, а сама кричит: «Ага, ага, вот это кто, вот это кто!» Я говорю: «Что такое?» «Это ты, — говорит, — Зоеньку изувечил? Признавайся, это ведь у тебя ее хвостик над окном приколочен». Я говорю: «Ну так что же такое за важность, что хвостик приколочен?» «А как же ты, — говорит, — это смел?» А она, мол, как смело моих голубят есть. Ну, важное дело твои голубята. Да и кошка, мол, тоже небольшая барыня. Я уже, знаете, на возрасте-то поругиваться стал. «Что, — говорю, — за штука такая кошка, а та стрекоза? «Как ты эдак смеешь говорить? Ты разве не знаешь, что это моя кошка, ее сама графиня ласкала?» «Да с этим ручкою хвать меня по щеке!» А я, как сам тоже с детства был скор на руку, долго не думая, схватил от двери грязную метлу, да ее метлою по талии. «Боже мой, что тут поднялось? Повели меня в контору, немцу-управителю судить. И он рассудил, чтобы меня как можно жесточе выпороть, и потом с конюшни долой, и в аглицкий сад для дорожки молотком камешки бить. Отодрали меня ужасно жестоко, даже подняться я не мог. И к отцу на рогожке снесли. Но это бы мне ничего, а вот последнее осуждение, чтобы стоять на коленях да камешки бить, это уже домучило меня до того, что я думал-думал, как себе помочь, и решился с своей жизнью покончить. Припас я себе крепкую сахарную веревочку, у Лукичонка ее выпросил, и пошел вечером выкупался, а оттудова в осиновый лесок за огуменником. Встал на колены, помолился за вся христианы, привязал ту веревочку за сук, затравил петлю и всунул в нее голову. Осталось скакнуть, да и вся б недолга была. Я бы все это от своего характера присвободно и исполнил. Но только что размахнулся, да соскочил с сука и повис. Как гляжу, уже я на земле лежу. А передо мной стоит цыган с ножом и смеется. Белые-прибелые зубы, да так ночью сереть черной мордой и сверкают. «Что это, — говорит, — ты, батрак, делаешь? А тебе, мол, что до меня за надобность? Или пристает тебе жить худо? Видно, говорю, не сахарно. Так чем своей рукой вешаться пойдем, говорит, лучше с нами жить, а вось иначе повиснешь. А вы кто такие? И чем живете? Ведь вы, небось, воры». «Воры, — говорит, — мы и воры, и мошенники». «Да, вот видишь, — говорю, — а при случае, мол, вы, пожалуй, небось, и людей режете». «Случается, — говорит, — и это действуем». Я подумал, что тут делать. Дома завтра и послезавтра опять все то же самое. Стой на дорожке на коленях, да тюб молоточком камешки бей. А у меня от этого рукомесла уже на коленках наросты пошли. И в ушах одно слышание было, как надо мною все насмехаются, что осудил меня вражий немец за кошкин хвост целую гору камня перемусорить. Смеются все, а еще говорят: «Спаситель называешься, господам жизнь спас». Просто терпения моего не стало. И взгадав все это, что если не удавиться, то опять к тому же надо вернуться, махнул я рукою, заплакал и пошел в разбойники.
1: На радио «Вера» вы слушали повесть Николая Семеновича Лескова «Очарованный странник». Читал Игорь Томилов. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Надежда моя ждет тебя, Господи. Ожидание тебя — единственное содержание и смысл грядущих дней моих. Трава ждет росы и не обманывается. Гора ждет грома и не обманывается. Крот под землей ждет пропитания себе и не обманывается. Упование всякого существа исполняешь ты, Господи. Я же тебя жду, и ты идешь навстречу мне. Ты приближаешься ко мне в согласии со скоростью моего движения к тебе. Чадо земли, что есть ваше завтра, если не надежда? Если лишитесь надежды своей, умрет и желание ваше видеть рассвет завтрашний. Не ропщите на небо, что не исполняет оно всех надежд ваших. На себя ропщите за то, что уповать не умеете. Небо исполняет не надежды, упование оно исполняет. К самому сильному и возвышенному упованию небо всегда преклоняется. Не ропщите на небо за то, что не слышит оно междоусобных ссор ваших, что безучастно оно к соперничеству вашему. Прозорливо оно и милостиво. Прозорливо видит оно добро в помыслах ваших и милостиво к немощи вашей, если сочетается она с волей доброй. Упование мое — не предчувствие. Упование мое — знание, что ты придешь. Дал ты мне обетование, и печать обетования твоего ношу в душе своей. Если до сих пор не пришел ты, не твоя тому вина, моя. Ты нежен и сострадателен, не хочешь ты смутить меня неготовностью моей. Потому идешь неспешно и непрестанно напоминаешь о приближении твоем. Безнадежность, сложа руки, сидит. Упование чистит и метет непрестанно, проветривает и кадит жилище, в котором готовится принять тебя. День и ночь заботится о том, чтобы не забыть ни о чем, что тебе угодно. Призывает ангелов и святых, тайновидцев, помощь, чтобы пещеру свою сделать подобной небу. Не имеет упование мое ни друга, ни соратника. Все прежние упования изгнаны мною, как проверенные лжецы, и на месте, от них очищенном, буйно цветет надежда, ожидающая встречи с тобой. Придешь ты с дарами богатыми, с тобой победниче смерти, придет победа над всеми заботами и обидами. С тобой придет свет и здоровье, и сила, и мудрость. И вся полнота упований человеческих от начала до конца времен. Те же, кто не в тебе полагает упования свои, сидят на вершине горы и ждут восхода солнца с запада. А я стою на восток, обратившись, и знаю твердо, что вот-вот взойдет солнце, ибо вижу, как заря румянится. Пока другие сажают в землю палки сухие, в надежде на зелень и плоды, сею я на ниве своей семя живое, что зеленеет и плодоносит. Упование мое на тебя негадательно. Упование мое — знание ясное. Подобно знанию о том, что солнце с востока восходит, и семя доброе, в землю добрую посеянное, прорастет и принесет плоды. Твоя нива, Господи, а ты семя и сеятель. Гряди, Господи, надежда моя ждет тебя.

0: Радио «Вера». Алла Тяжева-Каргина. Литературные эскизы. Читает Николай Бурляев.
1: Вне времени. Чужие люди, чужой город. Иногда с вами очень легко. Вы не задаете вопросов, не ждете ответа. Отпускаете человека на все четыре стороны. Пусть станет самим собой, отрешится от суеты, остановит бег времени. И вдруг ощутит ценность дарованных ему времени мгновений. Мгновений вне времени. –

0: слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воззвания митрополита Петроградского Вениамина Казанского к Петроградской пастве. 1922 год. Петроград. Нет ни мира, ни покоя в сердцах наших. Великое волнение, происшедшее по поводу распоряжения гражданской власти об изъятии церковных ценностей для голодающих, охватило умы всех. По долгу архипастыря, обязанный быть путеводителем паствы своей, обращаюсь к ней с руководственными указаниями. Святая Церковь, верная заветам Христа, следуя примеру великих святителей, во время народных бедствий шла на помощь погибающим, жертвуя для спасения их от смерти и свои священные ценности. Так поступала и наша русская православная церковь. Не осталась церковь глухая к переживаемому ныне страшному народному бедствию. Храмы наши и церковные люди оглашались неоднократно призывами жертвовать на голодающих деньгами, продуктами и церковными ценностями, украшениями с икон, лампадами, подсвечниками. Но если гражданская власть, ввиду огромных размеров народного бедствия, сочтет необходимым приступить к изъятию и прочих церковных ценностей, в том числе и святынь, я и тогда убедительно призываю пастырей и паству отнестись по-христиански к происходящему в наших храмах изъятию. Со стороны верующих совершенно недопустимо проявление насилия в той или другой форме. Ни в храме, ни около него неуместны резкие выражения, так как все это оскорбляет святость храма. Лишатся наши храмы некоторых своих драгоценностей, скорбеть безутешно не будем. Скажем по слову Божию: Господь раньше дал, Господь теперь взял украшение наших храмов. Да будет имя Господне благословенно.

Месяц в мутных облаках бледно серебрился, на встревоженных волнах мой челнок носился. Я молвил, коль угожу к пристани защитной, 100 поклонов положу с песнею молитвой. Буря взвыла, в корабле слышны плач и стоны, а я цел в своем угле и кладу поклоны.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Василиск Сибирский.
1: Девятилетний Вася Гаврилов сидел на пригретой солнцем завалинке дома и завороженно смотрел на небо. Там в вышине порхали невесомые стрижи и ласточки, а чуть ниже, шумя крыльями, пролетали сизые голуби. Вася часами любовался полетом птиц. «Вот бы и мне так же взмыть в небо высоко-высоко», — думал мальчик. И вот однажды Вася смастерил себе крылья. Набрав гусиных и голубиных перьев, он связал их в два пучка наподобие веера, взял в руки, залез на пригорок и, что было сил, побежал вниз, взмахивая своими самодельными крыльями. Но оторваться от земли так и не смог. В следующий раз Вася забрался повыше, на крышу сарая. Но и оттуда взлететь мальчику не удалось. Он упал, набив на лбу большую шишку. Отец Васи, увидев старания сына, подошел к нему и с улыбкой спросил: «Не получается? А ты помолись Господу от всего сердца. Глядишь и поднимешься в небо». Вася был озадачен. Неужели Бог поможет ему полететь, как птица? И он решил проверить. Утром, став на колени перед иконами, Вася горячо молился Богу. «Господи, помоги мне полететь, как птица», — шептал мальчик. Молился Вася долго, а когда поднялся, перекрестился и вышел во двор. В душе у него была такая легкость, будто он не по земле ступает, а парит в облаках. «А ведь и вправду я лечу», — радостно подумал Вася, — «и крыльев не нужно. Молитва Господу душе крылья дает». Прошло время. Василий вырос и принял монашеский постриг с именем Василиск. Долго странствовал монах Василиск по монастырям и святым обителям и поселился, наконец, в Свято-Николаевом монастыре близ сибирского города Туринска. Слава о молитвеннике отце Василиске скоро распространилась далеко за пределы монастыря. Люди стекались к нему за утешением, просили его молитв и благоговейно называли старцем. Не крылья человека в небо поднимают, а молитва и богоугодная жизнь по заповедям Христовым, говорил старец Василиск Сибирский.
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Василиск Сибирский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Михаил Самохин.
1: Некоторые люди, молясь, пытаются представить, вообразить себе Бога, Богородицу или святых в телесном образе. Это ошибка. Главное в молитве – внимание, покаяние и прощение обидчиков. Хочу поделиться с вами наставлением архимандрита Кирилла Павлова. Ищите Христа в сердце, но никогда не представляйте Его в телесном образе, потому что Христос – это вторая ипостась Святой Троицы. Если в молитвах появится привязанность к Его земному облику, то дьявол обманет вас. Никогда не доверяйте видениям и не увлекайтесь ими. Смиренным, благоговейным и рассудительным в истине Христос является как свет любви. Не ошибитесь в этом.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из письма художника Михаила Нестерова родителям. 1890 год. Город Киев. Владимирский собор. Вчера я осматривал собор. Чудный памятник по себе оставит художник Виктор Васнецов русским людям. Они будут знать в лицо своих святых, угодников и мучеников, всех тех, на кого они хотели бы походить, и что есть их заветные идеалы. Вот как живые стоят Феодосий, Сергий Радонежский, Филипп митрополит Московский, повыше пророки. Тут типы равны Микеланджело. Вот Моисей, там Соломон, царь Давид. Все они переносят зрителя своими образами в далекое прошлое, дают возможность представить себе целые народы, их обычаи и характеры. Был вчера я в куполе. Христос Васнецова традиционен, но исполнен красоты внешней и внутренней. А сколько поэзии во всех тех серафимах, херувимах, то там, то здесь, пересекающих небо своими разноцветными крылами, эти дивные орнаменты, позолота, все это дает храму благородное изящество. Желал бы я жить лет через 200 и посмотреть собор святого Владимира, когда вся эта позолота утратит свою новизну, краски — излишнюю яркость, рассчитанную на много веков.
1: Голоса

0: Светлое радио. Имена, имена милосердия.
1: Осенью 1914 года санитарный поезд имени великой княжны Анастасии Николаевны Романовой шел от линии Западного фронта к городу Вильно. Вагоны были переполнены. С поля боя раненых везли в Виленский гарнизонный госпиталь. Молодая черноволосая женщина в фартуке сестры милосердия устало провела рукой по влажному лбу. За ночь она не сомкнула глаз и, кажется, ни разу не присела. Делала перевязки, разносила лекарства, помогала доктору при срочных операциях. Звали женщину Нина Федоровна Бурова. Она была старшей сестрой милосердия санитарного поезда великой княжны Анастасии Николаевны. Где-то там, на фронте, воевал и ее муж. Нина давно уже не получала от него никаких вестей, не знала, жив ли он. Большевистский переворот 1917 года застал Нину в Петрограде, куда она к тому моменту перебралась из Вильно. Страну объял хаос. Вместе с людьми, бегущими от красного террора, Нина скиталась из города в город. Как-то раз поезд, в котором она ехала, принял партию раненых солдат. Нина помогла организовать в одном из вагонов лазарет и всю дорогу провела, ухаживая за ранеными. Скитания ее продолжались. Зиму 1920-го она встретила под Майкопом в поселке с названием «Горный ключ». Там стояло несколько казачьих отрядов. Как выяснилось, они прятались здесь от наступления красных. Нина была искренне удивлена такому положению дел. Однажды она пришла на казачью сходку и решительно заявила: «Вы не трусливые курицы, вы лихие, удалые казаки кубанские. Что же вы отсиживаетесь здесь, когда рядом ваши братья льют кровь за веру и отчизну?» Слова хрупкой женщины тронули казаков. Они решили больше не подчиняться своим командирам, отдавшим малодушный приказ прятаться от красных. На следующий день старейшины пришли к Нине Буровой, с поклоном вручили ей нагайку и попросили стать их атаманом и вести в бой. Так родилась

0: от Нины Буровой. В октябре 1920-го она была тяжело ранена, взята в плен красноармейцами и отправлена на Соловки, в лагерь особого назначения. Нине удалось бежать из лагеря за границу. Так она оказалась во Франции, где встретила своего мужа, о котором уже несколько лет не имела известий. Оказалось, он тоже был арестован и пробрался за рубеж из Харькова почти одновременно с Ниной. Вскоре супруги переехали в Америку, в Вашингтон, где прожили всю оставшуюся жизнь. Там Нина Федоровна издала свои воспоминания о гражданской войне, которые сегодня являются большим раритетом и высоко ценятся историками как живое свидетельство о том непростом времени и о подвигах майкопской атаманши, сестры милосердия Нины Буровой.
1: Имена милосердия.

0: слушаете радио «Вера».
1: В часы забав или праздной скуки бывало, лирия моей вверял изнеженные звуки безумства, лени и страстей. Но и тогда струны лукавой невольно звон я прерывал, когда твой голос величавый меня внезапно поражал. И ныне с высоты духовной мне руку простираешь ты, и силой кроткой и любовной смиряешь буйные мечты. Твоим огнем душа палима отвергла мрак земных сует, и внемлет арфе Серафима в священном ужасе поэт. Александр Пушкин.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Византийские греки считали, что богословие и поэзия отлично дополняют друг друга. Большое число богословов той эпохи специально избирали для себя поэтический стиль. Его возвышенность казалась им условием изложения духовных истин. Одним из самых известных богословов-поэтов Византии был Роман Сладкопевец. Святой Роман жил на рубеже V-VI веков. Он был диаконом, первоначально служил в Сирии, а затем уже переехал в Константинополь. В византийской столице он сначала подвергался насмешкам. Роман плохо пел и неуклюже служил. Современники считали его деревенщиной. Сам Роман очень переживал, что не может достойно совершать богослужение. Господь смилостивился над диаконом. Однажды ему во сне явилась Богоматерь. Она дала святому прекрасный голос и удивительный поэтический дар. В благодарность за такую милость святой Роман написал множество песнопений в честь Бога и Девы Марии. Об одном из них, кандаке Рождества Христова, рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Кандак Рождества Христова, который мы в наши дни слышим на праздничном богослужении, действительно принадлежит перу святого Романа Сладкопевца. Но это всего лишь часть большой поэмы, сочиненной им и посвященной рождению Спасителя мира. Всего же в оригинальном кандаке содержится 24 подобных поэтических части по числу букв греческого алфавита. Исторически сложилось, что мы на богослужении слышим только первый из них. Церковнославянский текст кандака выглядит так. «Дева днесь присущественного рождает, и земля вертеп неприступному приносит, а ангели с пастырями славословят, волсвиже со звездою путешествуют. Нас, бо ради родися от рача млада, привечный Бог». В переводе на русский язык текст выглядит следующим образом. «Дева сегодня рождает высшего сущности, и земля приносит пещеру неприступному. Ангелы славят пастухами, волхвы же путешествуют со звездою. Ибо ради нас родился юный отрок, привечный Бог». Главное, что пытается донести до нас византийский поэт, Христос из любви к людям как будто втеснил себя в человеческое естество. Через Рождество подчинился законам реальности, которую он же сам и создал.
1: Кандак Рождества Христова поется на праздничном богослужении несколько раз. Его текст вновь и вновь погружает молящихся в древнюю эпоху рождения Христа. На вечерней службе во время пения кандака открываются царские врата, центральные двери иконостаса. Это действие является символом того, что благодаря приходу в мир Сына Божьего двери рая вновь стали открыты для человечества. Давайте послушаем кандак Рождества Христова в исполнении детско-юношеского хора имени преподобного Иоанна Дамаскина.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера.
7: Надежда.
6: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: верим, надеемся, любим. Радио «Вера». Инесса Пинязик. Литературные эскизы. Читает Ксения Алферова.
1: Счастье пахнет сиренью. Счастье пахнет сиренью. Это я знаю точно. Еще оно пахнет мокрой дождевой травой и только что вымытыми ромашковым шампунем пушистыми волосами. Счастье бывает дверным звонком и вальсами Шопена. Молчанием оно тоже бывает. Счастье бывает таким, что его можно спрятать в ладонях. Счастье бывает таким, что оно охватывает со всех сторон. Счастье растворяется в лужах мокрыми листьями. Счастье ужасно мешает сосредоточиться и заниматься делом. Тут уж ничего не попишешь. На то оно и счастье.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний старшей операционной медсестры Тамбовского ИВАКа-госпиталя Людмилы Лесных о святителе-хирурге Луке Воина-Ясенецком. 1944 год. Когда прибывали раненые в Тамбов, то мы, медсестры, не поднимая головы, их принимали, обмывали, оперировали, бинтовали. И если предстояла операция с каким-нибудь известным врачом, то ассистировать направлялись лучшие медсестры. Так было и с владыкой Лукой. Мы вместе со второй медсестрой подготовили операционный стол и инструменты. Вдруг открывается дверь, и входит доктор с седой бородой. Запомнились сразу его добрые глаза. Он вошел в операционную, сам перекрестился и перекрестил нас всех, обращаясь со словами: «Ну что, голубушки, у вас все готово?» Мы были в волнении, зная, что должны были показаться с хорошей стороны приезжему профессору. Но его мягкий, тихий голос как-то сразу успокоил и настроил на доверительное расположение во время операции. Наши врачи были не сдержаны, часто ругались, могли не только грубо сказать, поторопить, но инструмент бросить, если что не так. Как сейчас помню, вскрывалась полость живота. Было тяжелое ранение с поражением печени и кишечника. После операции, когда мы сняли перчатки, владыка Лука вновь всех благословил, перекрестив своей рукой, и, уходя, подошел к нам, медсестрам. «До свидания! Спасибо, голубушки! Ваши руки очень хорошо помогают!» Сказав эти слова, он поцеловал наши руки. Для нас это было так неожиданно, не от каждого доктора, да еще в такое время медсестрам оказывалось такое почтение.
0: Голос.

слушаете радио «Вера». Я, Матерь Божия, ныне с молитвою пред Твоим образом, ярким сиянием, не о спасении, не перед битвою, не с благодарностью или покаянием, не за свою молю душу пустынную, за душу странника в свете безродного, но я вручить хочу деву невинную, теплой заступнице мира холодного. Окружи счастьем душу достойную, дай ей сопутников полных внимания, молодость светлую, старость покойную, сердцу незлобному мир упования. Срок ли приблизится часу прощальному, в утро ли шумное, в ночь ли безгласную, ты восприять пошли к ложу печальному лучшего ангела, душу прекрасную.

0: вера. Часть речи.
1: Борис Зайцев. Отрывок из очерка «Александр на Валааме». Сумрачно было на Ладоге 10 августа 1819 года. Тучи, такой сильный ветер, такая волна, что государь в Сердобале спросил даже Арсения, можно ли в такую погоду выезжать. «И в худшую плавали, Ваше Величество, с помощью Божией», ответил на это эконом.
2: Эконом – греческое слово, означающее домоправителя, заведующего хозяйством. В церкви эта должность впервые появилась в IV веке в Византийской империи, когда христианство было провозглашено государственной религией, церковное имущество стало обширным и потребовало управления. На должность эконома избирались люди, которые могли не иметь иерархической степени священства, но непременно обладали такими качествами, как практичность и честность. Должность эконома сохранилась в современных православных монастырях. В обязанности человека, который ее занимает, входит управление хозяйством и строительством, поддержание порядка в храмах, братских корпусах и подсобных помещениях обители. Полномочия эконома определяет монастырский устав –

0: Вера. Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио Вера. Рассказывает протоиерей Георгий Полозов.
1: Иногда молодые люди спрашивают, как распознать настоящую любовь. В 1888 году поезд, в котором ехали государь Александр III с семьей, потерпел крушение. Император принял на себя всю тяжесть провалившейся крыши вагона и держал ее до тех пор, пока его супруга и дети не выбрались невредимыми из-под обломков. Он поступил так, потому что любил жену и детей больше, чем себя. Это пример. Пример жертвенной любви. А вот пример из классической литературы. Герой романа Лермонтова Печорин называет причину всех своих бед. «Моя любовь никому не принесла счастья, потому что я ничем не жертвовал для тех, кого любил. Он любил только для своего собственного удовольствия». Хочу поделиться с вами словами преподобного Гавриила Самтаврийского. «Без жертвы ради Господа и ближнего ничего в духовной жизни не получится. Без жертвы не научишься любить».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Декабрьские деньки 1982 года напоминали старый рождественский фильм. В прозрачном воздухе стоял легкий мороз, на землю тихо падали снежинки. Рождество действительно приближалось. До сочельника оставался всего один день. Люди готовились отметить праздник, покупали подарки. И, кажется, только один человек на земле пока не знал, что подарить своим родным и близким. Этого человека звали Пол Ньюман. Он был голливудским киноактером, любимцем Америки. Этим вечером, готовя ужин для семьи, он озабоченно размышлял о рождественских подарках. Готовить Пол любил. Его коньком были соусы. Он сам на ходу придумывал рецепты, от которых семья и друзья неизменно приходили в восторг. Вот и сейчас он готовил импровизированную и очень сложную заправку для салата. И вдруг в голову Полу пришла забавная мысль. А что, если подарить друзьям на праздник соус собственного приготовления? Хорошая получится шутка. Так на Рождество 1982 года близкие Пола Ньюмана получили по небольшой, украшенной лентами, бутылочке с соусом. Сначала удивились, а через несколько дней, словно сговорившись, буквально атаковали актера. «Пол, это чудесно! Ты должен открыть свою фирму!» – убеждали они его. Ньюман поначалу только смеялся. «Звезда экрана несет кетчуп в массы», так и видел он едкие газетные заголовки. Но в итоге все же выпустил в продажу небольшую партию продукции, которую смели с прилавков в считанные часы. Удивленный таким успехом, Ньюман решил продолжить дело, а доходы все до единого цента потратить на благотворительность. Так родилась компания по производству соусов, благодаря которой и сегодня тысячи больных онкологией детей по всему миру получают поддержку. Подобное решение пришло к Ньюману не случайно. Он и прежде не раз протягивал руку помощи нуждающимся, выписывал чеки на оплату лечения детей из малообеспеченных семей, помогал домам престарелых. Героя по этому поводу Пол из себя никогда не изображал и не придавал эту помощь огласке. Он прекрасно понимал, что своей славой и большими гонорарами обязан не только собственному таланту, но и людям, которые ходят на его фильмы, и при каждой возможности спешил с ними делиться. Вскоре доходы от продаж соуса позволили Ньюману сделать первый важный шаг. В 1988 году он купил близ Коннектикута большое ранчо с озером и открыл там бесплатный реабилитационный лагерь для детей с онкологическими заболеваниями. С английского языка название лагеря переводится как «дыра в стене». Так называлось убежище, где спасались герои одного из фильмов с участием Пола Ньюмана. Убежищем для детей, прошедших через боль и страдания, по задумке Пола, должен был стать и этот лагерь. Учреждение обеспечивало детям высококлассную медицинскую помощь.

0: И эта сумма постоянно растет пропорционально доходам, который продолжает стабильно приносить тот самый рождественский соус. В 2008 году Пол Ньюман ушел из жизни. Коллеги называли его «совестью Голливуда», а те, кому он и сегодня по-прежнему продолжает дарить веру в будущее, волшебникам детских надежд.
1: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний княгини Марии Волконской, жены декабриста князя Сергея Волконского. В Иркутске меня предупреждали, что я рискую подвергнуться оскорблениям и даже быть убитой в рудниках, и что власти не будут в состоянии меня защитить, так как эти несчастные не боятся больше наказаний. Теперь я жила среди этих людей, принадлежащих к последнему разряду человечества, а между тем мы видели с их стороны лишь знаки уважения. Эти несчастные, по окончании срока каторжных работ, выдержав наказание за свои преступления, большей части начинали трудиться на себя, делались добрыми отцами семьи и даже брались за торговлю.

О Боже, дай мне воли силу, ума сомненья умертви, и я сойду во мрак могилы при свете веры и любви. Мне сладко под Твоей грозою терпеть и плакать и страдать. Молю, оставь одну со мною Твою святую благодать. Иван Никитин.

0: Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Армену Саэляну 43 года. Он рано повзрослел. С 11 лет работал и помогал маме. После детства без отца мечтал о большой дружной семье. С женой Эрмине у них трое детей. Две дочери и сын. Все свободное время мужчина старался уделять близким. Так было и 8 марта прошлого года. Армен пошел за цветами для супруги и дочерей, но купить их не успел. По дороге в магазин Армен потерял сознание и ударился головой об бордюр, получив черепно-мозговую травму. Мужчину экстренно прооперировали. Сначала в родном Владимире, затем в столичной клинике. Тяжелая травма и две медикаментозные комы привели к потере зрения и нарушению сознания. Но семья Армена не опустила руки. Супруга Эрмине сопровождает его на реабилитациях, о детях помогают заботиться родственники. Папа никогда не оставлял в беде нуждающихся. 2 года назад у наших соседей сгорел дом. Он бросил все дела, чтобы помочь пострадавшим. А однажды на Новый год подарил семье беженцев телевизор, рассказывает дочь Армена Сирануш. Сейчас, благодаря курсам реабилитации, Армен научился самостоятельно дышать, стал лучше есть. У него восстановились мышцы головы и шеи. Теперь мужчина может ездить на инвалидной коляске при поддержке близких. Специалисты дают хороший прогноз на восстановление сознания, снятие трахеостомы и зонда, через который Армен получает питание. Это облегчит уход за мужчиной для его родных. Подарить Армену еще один курс реабилитации можно на сайте фонда географиядобра.рф. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: За все грехи человеческие каюсь перед Тобой, Господи многомилостивый. Посмотри, семя всех грехов в крови моей, усердием Своим и милостью Твоею, сна не ведая, искореняю злое семя сие, чтоб не плевело, а пшеницу приносила нива Господня. Каюсь за всех обремененных, изнемогающих под тяжестью бремени своего и не умеющих принести заботы свои Тебе. Немощному человеку и малое бремя невыносимо. Для Тебя же горы бед, словно комок снега, брошенный в печку раскаленную. Каюсь за всех болящих, ибо болезнь — плод греха. Из души, очищенной покаянием, вместе с грехом и болезнь исчезает. И Ты в нее вселяешься, здоровье вечное. Каюсь за всех неверующих, которые от неверия своего, обременяющих себя и ближних болезнями и заботами. За всех хулящих Тебя каюсь. Не знают они, что хулят хозяина, что питает и одевает их. Каюсь за всех человекоубийц, отнимающих чужие жизни ради сохранения своей. Прости им, многомилостивый, ибо не ведают, что творят. Не ведают они, что одна жизнь и один человек во вселенной. Вот и режут они половину сердца, чтобы другую сохранить. Ах, как мертвы те, кто отрезает пол сердца для себя. За клятвы преступников каюсь, ибо они суть самоубийцы. За всех грабящих братьев своих и собирающих богатство бесполезное плачу и вздыхаю, ибо похоронили они душу свою и не имеют с чем предстать пред лице Божие. Всех гордых и надменных оплакиваю, ибо перед Тобою они нищие с пустой сумою. Плачу и воздыхаю за всех пьяниц и чревоугодников, ибо стали рабами рабов своих. Каюсь за всех прелюбодеев, ибо предали они доверие Духа Святого, их избравшего для создания жизни. Они же служение жизни обратили в разрушение ее. За всех многоглаголющих каюсь, Господи, ибо дар Твой, дар слова, превратили они в песок, ничего не стоящий. За всех разрушителей очагов и мира ближних своих каюсь и воздыхаю, ибо проклятия навлекают на себя и народ свой. За все уста лживые, за все глаза солгавшие, за все сердца гневливые, за все утробы ненасытные, за все умы злонамеренные, за всякую волю злую, за все помыслы недобрые, за все воспоминания лютые каюсь, плачу и воздыхаю. За всю историю рода человеческого от Адама и до меня грешного каюсь, ибо вся история в крови моей, ибо я в Адаме и Адам во мне. За всех великих и малых, что не трепещут перед величием Твоим, плачу и вопию. Владыка многомилостивый, помилуй и спаси мя.

0: Вы слушаете радио «Вера». Максим Яковлев. Фрески. Читает Ксения Алферова.
1: Житие. Жизнь частенько била ее. Донимали болезни. Она приходила усталой, с печатью дрязг на работе и обид от начальства, после давки в автобусе, после беготни за продуктами, и принималась за домашние дела. Готовила ужин и обед на завтра, придирчиво проверяла уроки у дочки, подшивала ей новую юбку, читала сказку сынишке и вырезала снежинки. Спускалась к соседке помочь обрежать покойника и возвращалась. И убирала за кошкой, и укладывала детей, подолгу целуя их. И встречала мужа и кормила его, рассказывая про что-то забавное, и не спрашивала, почему он так поздно, но думала об этом, кладя его рубашку, когда все уже спали. Тихонько досматривала любимый фильм. Тихонько ощупывала свою опухоль, пила таблетки. Потом тихонько молилась и ложилась в свою постель. Потом о чем-то вспоминала, вздыхая с улыбкой, а потом плакала, боясь разбудить своих. Плакала, захлебываясь от счастья.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из записок игумени Таисии Солоповой. Я была уже в Тихвине, где на всю жизнь заключилась в обители. Странное и непонятное чувство овладело мною, когда я стала подъезжать к Введенскому монастырю. Вдруг пришла мысль, что нелепо мне въезжать во святые ворота обители в своем, хотя и дорожном, но все же удобном, тройка лошадей запряженном экипаже. Не так Спаситель нашел на Голгофу. Не так и мне подобает вступить в святые врата обители, где намерена я нести крест Христов, достояние монашеской жизни. Я вышла из саней и пошла позади их. Бог свидетель, что сделала я это безотчетно, сама не понимая, какую связь этот поступок имел с приведенными, тоже непроизвольными мыслями. Некоторые сестры и сама матушка-игуменья увидели меня, направляющуюся прямо к игуменскому корпусу. На вопрос матушки о том, отчего я шла пешком, а не сидела в санях, я сказала ей всю правду, на что она отвечала мне: «Сам Господь голосом вашего собственного сознания напомнил вам, что монастырская жизнь — жизнь крестная».
0: Голоса

0: верим, надеемся, любим.
1: Я человек, работник Божий, с утра до вечера тружусь. Спаси нам, Боже, от бездожий родную Ниву, так молюсь. Я человек, я здесь прохожий, не мной отмерен мне урок, но верный вечной воле Божьей от мыслей выспренних далек. Я так молюсь, дай и в морщинах мне, Боже, сеять, жать, пахать, любить без мысли мир в долинах и землю потом прославлять.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Иларион Троекуровский.
1: Густые сумерки опустились на занесенную снегом равнину. Кружила метель, и там, где еще недавно отчетливо виднелась наезженная санями колея, теперь, насколько хватало глаз, простиралось ровное белое поле. По этому полю, утопая в снегу, и пробирался в темноте монах Иларион. Он шел из села Головинщина Тамбовской губернии в Воловий овраг, раскинувшийся в лесу в 4 верстах от села. Там, во овраге, в земляной пещерке, устроенной под келью, монах Иларион в середине 19 века жил отшельником в молитвенном уединении. Отшельник возвращался с вечернего богослужения в Головинщинском храме. Метель застала Илариона в пути. Одетый в один лишь легкий кафтан, монах быстро замерз и сбился с дороги. Несколько часов блуждал он в поисках колеи, прося Бога о помощи. Наконец, силы оставили монаха, и он упал без чувств. В это самое время мимо в санях проезжал крестьянин из Головинщина. Перед упряжкой бежала собака, указывая вознице путь по бездорожью. Она и обнаружила в сугробе, лежащего без всяких признаков жизни, запорошенного снегом Илариона. Крестьянин сразу же узнал монаха. Он осторожно уложил его в сани, укрыл рогожей и привез обратно в село к священнику Трофиму. В тепле монах Иларион согрелся и пришел в чувство, хотя от слабости не мог подняться. «Отец Трофим!» — позвал он священника, узнав его голос. «Отслужи сей же час молебен Пресвятой Богородице!» Изумленный и обрадованный тем, что отшельник оказался жив, священник немедленно исполнил его просьбу. Как только отзвучали последние слова молитвы, и отец Трофим поднес к губам монаха крест, Иларион поднялся с лавки совершенно здоровым. Поклонившись священнику в ноги, он молча вышел из избы. Опомнившись, отец Трофим хотел немедленно догнать и вернуть монаха, но Илариона уже и след простыл. А когда на следующее утро священник пошел в храм служить литургию, то увидел отшельника Илариона, стоящего на своем обычном месте среди прихожан, живого и здорового. 6 лет прожил монах Иларион в лесу близ села Головинщина, а в 1824 году ушел в Троекурово той же Тамбовской губернии. Там он основал небольшую обитель, при которой и жил до конца своих дней, помогая людям молитвой и мудрым советом, за что в народе его почтительно называли «старцем». «В невзгодах не скорби, а молись Богу», — говорил старец Иларион Троекуровский, «и подаст Господь спасение. Только веруй».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Иларион Троекуровский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Георгий Полозов.
1: Довольно часто молодые люди покидают свою малую родину в поисках счастья и легкой жизни. А потом удивляемся, почему наши маленькие городки не развиваются, почему в селах и деревнях закрываются школы, детские сады, почему столько заброшенных домов, разрушающихся храмов. А многие ли нашли счастье вдали от дома? Хочу поделиться с вами словами святителя Нектария Игинского. Насколько же заблуждаются те люди, которые ищут счастье вне самих себя, в чужих странах и путешествиях, в богатстве и славе, в больших владениях и наслаждениях, в удовольствиях, при избытке и в пустых вещах, которые концом своим имеют горечь. Возводить башню счастья вне нашего сердца – это все равно, что строить дом в месте, которое подвергается постоянным землетрясениям. Счастье находится в нас самих, и блажен тот, кто понял это.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из речи писателя Александра Солженицына на церемонии вручения Темплтоновской премии «За прогресс в развитии религии». 1983 год. Лондон. Творец постоянно и ежедневно участвует в жизни каждого из нас, неизменно добавляя нам энергии бытия. И с не меньшим же участием он содействует жизни всей планеты. Это надо почувствовать. Опрометчивым упованием двух последних веков, приведшим нас в ничтожество и на край ядерной и неядерной смерти, мы можем противопоставить только упорные поиски теплой Божьей руки, которую мы так беспечно и самонадеянно оттолкнули. Тогда могут открыться наши глаза на ошибки этого несчастного века, и наши руки направятся на их исправление. А больше нам нечем удержаться на оползне.
0: Голоса

На улицах маленького подмосковного города Верея было безлюдно. Лишь изредка ветер хлопал неплотно закрытыми ставнями чьего-то в торопях покинутого дома, да раздавался вдруг топот сапог. Это маршировали красноармейцы, несколько недель назад пришедшие в город и объявившие здесь новую советскую власть. Шел 1918 год. Верею настигла эпидемия тифа. Военный госпиталь, открытый в городе еще во время Первой мировой, наполнился тяжело больными. Многие жители в спешке уезжали из городка, подальше от болезни, от странных, чеканящих шаг людей в шапках с красными звездами и винтовками за плечами. Священник в суконном пальто поверх черного подрясника стоял на тротуаре, ожидая, когда марширующий отряд пройдет и освободит дорогу. Красноармейцы смотрели на него с усмешкой. Отец Петр Пушкинский, так звали священника, ничего хорошего от таких взглядов не ждал. Он уже был наслышан о ненависти большевиков к церкви. Слухи доходили, порой чудовищные, но здесь, в Верее, пока было спокойно. Служить ему не мешали. Вот и сейчас отец Петр шел в лазарет, чтобы исповедовать и причастить больных. Кроме медперсонала, только он один не боялся туда заходить. Священник понимал, что рискует заразиться тифом, но оставить

0: Пушкинский продолжались, священнику уже не раз пришлось побывать под прицелом комиссарского нагана. Но трудности не сломили доброго, открытого, желающего помогать людям отца Петра. Вполне понимая, чем ему может это грозить, он не оставлял забот о ближних. В голодные послереволюционные годы он собрал горожан в сельскохозяйственную артель. Вместе они сеяли хлеб, выращивали овощи. Это помогло многим не умереть с голоду и пережить самое тяжелое время. В начале 20-х годов в Верее распространилась вспышка скарлатины. Отец Петр помог остановить эпидемию. Он организовал по подписке сбор средств на дорогостоящую вакцину и сам обходил дома горожан. А когда деньги были собраны, лично отправился за лекарством в Москву. Не раз и не два горожане видели, как, возвращаясь домой, все, чем в благодарность за ревностное служение одаривали его прихожане – пироги, продукты, деньги – отец Петр раздавал по дороге. Или, проходя мимо дома бедной вдовы, заходил и оставлял все нуждающееся. В 1925 году он приютил у себя в доме двух беспризорных ребятишек. Контрреволюционер постановила 9 октября 1937 года после ареста священника Петра Пушкинского тройка НКВД и приговорила его к расстрелу. Через 4 дня священник нашел свое последнее упокоение в безымянной общей могиле на Бутовском полигоне. В 2000 году Русская Православная Церковь прославила отца Петра в сонме новомучеников и исповедников российских.
1: Имена, имена милосердия.

0: вера.
1: Не говори, что нет спасенья, что ты в печалях изнемог. Чем ночь темней, тем ярче звезды. Чем глубже скорбь, тем ближе Бог. Аполлон Майков.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В наши дни большинство принимающих крещение – дети. В древней церкви было иначе. Большая часть крестившихся в первые три века христианства являлись взрослыми людьми. Они долго готовились к тому, чтобы стать членами церкви. Период подготовки мог длиться для них от полугода до трех лет. Крещение в древности было приурочено к большим праздникам, обычно к Рождеству или к Пасхе. Готовых к принятию христианства в те времена крестили группами в особых крестильных храмах – баптистериях. После крещения новые христиане шли все вместе в главный храм на богослужение. В руках они несли свечи и дружно пели «Елица во Христа крестистися, во Христа облекостися». О смысле этого песнопения рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Молитвословие «Елица во Христа крестистися» поется в православных храмах и в наши дни, в том числе и при совершении таинства крещения. После того, как во время крещения человека трижды окунут в освященную воду и помажут святым миром, то есть освященным маслом, священник дает ему зажженную свечу и трижды обводит вокруг купели. При этом священник поет «Елица во Христа крестистися, во Христа облекостися». Эта фраза вошла в чин крещения из текста послания апостола Павла к Галатам. Переводится песнопение на русский язык так: «Те, кто во имя Христа крестился, во Христа облекся», то есть посвятил Христу себя. Данные слова используются при совершении крещения не случайно. До начала IV века христианство было на территории Римской империи запрещено. Принадлежность к церкви была причиной для тюремного заключения и даже смертной казни. Принимая крещение, человек понимал, какими могут быть последствия такого его шага. Он обещал быть верным Спасителю до самой кончины. Поэтому и пелись после погружения в купель слова апостола Павла: «Те, кто во имя Христа крестился, во Христа облекся», то есть посвятил себя Христу.
1: Песнопение «Елица во Христа крестистися» исполняется не только при совершении таинства крещения, но и на литургии. Но не на каждый, а в дни некоторых праздников, на Святую Пасху и во всю светлую пасхальную неделю, а также в день Святой Троицы, на Рождество Христово и Богоявление, в Лазареву субботу и в Великую субботу. Во времена Древней Церкви крещение новообращенных в христианство совершалось преимущественно в дни перечисленных праздников. В наши дни такой традиции уже не существует, но пение «Елица во Христа крестистися» напоминает нам о том, что такая особенность когда-то в жизни Древней Церкви существовала. Давайте послушаем песнопение «Елица во Христа крестистися» в исполнении хора Свято-Елизаветинского монастыря города Минска.

0: Вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Избави мя, Господи, от всех воспоминаний, от всех, кроме одного. Ибо от воспоминаний делаюсь старым и немощным. Воспоминания убивают мое сегодня. Они душат мой день сегодняшний днем прошедшим и ослабляют надежду мою на будущее. Легионы воспоминаний шепчут мне на ухо: «Будет только то, что было». А я не хочу, чтобы было только то, что уже было. Я не хочу, и Ты, Господи, не хочешь, чтобы будущее было повторением прошлого. Пусть будет небывалое, будет то, чего свет не видел еще. Слишком драгоценно солнце, чтобы освещать бесконечные повторения. Протаренные дороги соблазняют путника. Долго земное ходило по земле. Наскучили земле ходоки из колена в колено. Во все времена одни и те же. Избави мя, Господи, от всех воспоминаний, от всех, кроме одного. Воспоминания единственное сохрани и освежи во мне. Сохрани и освежи в сердце моем воспоминания о той славе, в которой я ходил, когда был с тобой и в тебе, прежде времени и обмана его. Когда и я был гармонично троичен во святом единстве, подобно тебе в вечности. Когда и моя душа была в согласии с разумом и жизнью. Когда и моя душа была девственной утробой. Разум мой девственной мудростью, а жизнь духовной силой и святостью. Когда и я был свет, и не было тьмы во мне. Когда и я был блаженство и мир, и не было во мне муки сомнений. Когда я знал тебя, как и ты знаешь меня, и не был смешан с тьмою. Когда и я не имел ни границ, ни ближнего, ни деления на я и ты. Сие воспоминания не отнимай у меня. Обнови его, родители мой. Хотя открывает оно пропасть, по дну которой я влачусь, уничиженный и униженный. Хотя и разлучает меня оно с друзьями и радостями земными и сметает все преграды между вчера, сегодня и завтра. Хотя отчуждает меня от самого себя и делает безумцем в очах спутников моих. Воистину, не мило мне ни с кем, кроме тебя. Не мило ни одно воспоминание, кроме воспоминания о тебе. Милостивый родитель мой, избавь меня от всех воспоминаний, кроме одного.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Алла Тяжева-Каргина. Литературные эскизы. Читает Юлия Меньшова.
1: Друзья. Чернявая девчушка лениво разлеглась на вагонной полке, в руках журнал с кроссвордами, рядом дед. Смотрю на них, и душа радуется. Вот говорят, дети не слушают стариков, не уважают. А тут щебечет эта птаха, ласково приобнимая старика. «Хочешь поесть? Давай пополам. Я одна не съем». И слышится в девичьем грудном смехе материнская забота. Маленькая женская хитрость – отказаться самой, чтобы заставить деда поесть. Два друга – дедушка и внучка. Ни нотки назидательности, ни капли каприза. Так болтают друзья на равных, вспоминая общие шутки, были, небылицы. Вот уж правда, что старый, что малый. И дорога веселее кажется. «Давай поиграем?» «Давай», – вторит дед. «В догонялки. Спрыгнем с поезда и будем его догонять».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Марфо-Мариинской обители милосердия Надежды Бреннер. Сестры у нас были всех званий и состояний, и княжны, и из деревни, и всем в начале общее послушание. Хоть и княжна, полы мыть, посуду, картошку чистить, потом уже по уму-разуму определяли. Пост у матушки Елизаветы Федоровны был круглый год, и рыбу не ела. По великим праздникам, когда архиереи съезжались, положит себе кусочек, так он на тарелке и останется. В 12 часов ночи после дневных трудов вставала на молитву, потом обходила свою больницу. Кому-нибудь из больных плохо, оставалась рядом, ухаживала до утра, всю себя каждому отдавала. Умирали все только на ее руках. И псалтырь по усопшим ночи напролет читала одна. Как-то картошку перебирать. Сестры заспорили, никому не хочется. Матушка молча оделась и пошла сама. Тогда уж за ней все побежали.
0: Голоса

Радио «Вера». Есть много звуков в сердце глубине, неясных дум, непетых песней много. Но заглушает вечно их во мне забот немолчных скучная тревога. Тяжел ее непрошенный напор, и сдавна сердце с жизнью боролось. Но жизнь шумит, как вихрь ломит бор, как ропот струй. Так шепчет сердце голос. Алексей Толстой.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Парфений Гвоздев.
1: По пустынной скалистой местности горы Афон, называемой Керасья, гулял холодный шквалистый ветер. До вершины Святой Горы было рукой подать, а где-то далеко внизу синело море. Сюда, в Керасью, в уединенную келью, к одному пожилому духовно опытному и уважаемому монаху, старцу, как называют таких на Афоне, поступил послушником молодой человек по имени Петр Гвоздев. На Афон он приехал из России в надежде принять постриг и поселиться здесь навсегда. А пока проходил период послушания, подготовки к монашеству. Петр был поражен тому, как живут афонские монахи-отшельники. Келья в Керасье, где он жил под руководством своего старца, стояла на самом краю глубокой пропасти. Обрыв начинался сразу за окном. Питался старец кореньями и травами. И только изредка, по праздникам, позволял себе съесть сухарь. Петру так строго поститься старец запрещал. Но послушник, вдохновленный духовным подвигом наставника, желал во всем ему подражать. Однажды старец надолго отлучился из кельи. Петр, ожидая его возвращения, весь день занимался хозяйственными делами. К вечеру послушник проголодался и решил, по примеру старца, сварить себе похлебку из травы. Но не зная хорошо местной растительности, Петр нарвал ядовитой зелени. После тарелки такой похлебки он почувствовал себя нехорошо. Начала сильно кружиться голова. Петр пошел в келью и прилег. Но ему становилось хуже и хуже. Перед глазами все начало расплываться. Вдруг послушника сильно замутило. Он вскочил, чтобы выбежать на воздух. В бреду окно показалось ему дверью. Он распахнул его и шагнул прямо в пропасть. Тем временем старец возвратился. Увидев на столе тарелку с похлебкой, источающей ядовитый запах, он сразу все понял и бросился на поиски послушника. Уже начало темнеть, когда он обходным путем спустился в ущелье и увидел там лежащего Петра. Монах боялся, что найдет Петра мертвым, но послушник оказался жив. Яд прекратил действовать. Сознание вернулось к Петру, и он лежал, моля Господа о спасении. Все же, падая, Петр сильно расшибся, а от съеденной ядовитой похлебки сильно ослаб. Он не мог пошевелиться и только непрестанно шептал молитвы. Казалось, конец его близок. Старец совершил над Петром таинство соборования и прочел отходную. Но наутро Петру стало лучше. Он быстро пошел на поправку и скоро окончательно встал на ноги. Старец как следует пожурил выздоровевшего послушника.
2: «Вот к чему приводит самочинство», — сказал он Петру.
1: Но Петр теперь и сам понимал, как был неправ, и со слезами благодарил Бога и старца за свое чудесное спасение. Со временем Петр принял на Святой Горе монашеский постриг с именем Парфений. Скоро своей мудростью, кротостью и послушанием он прославился на весь Афон, и его самого стали почтительно величать старцем. «Мудрый запрет — не препятствие, а благожелание», — говорил старец Парфений Гвоздев. «Ибо, по слову апостола, все нам можно, но не все на пользу».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Парфений Гвоздев.

0: Вера. Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера». Рассказывает протоиерей Георгий Полозов.
1: Многие хотят стать успешными и богатыми, войти во властные структуры. Но для чего им это нужно? Очень часто для удовлетворения своего эго. Но успешность не должна определяться властью и доминированием над другими людьми. Власть – это ответственность перед людьми, а богатство дается Богом для совершения добрых дел. Хочу поделиться с вами словами святителя Николая Сербского. Добрый, а не великий человек всегда угоден Богу и людям. Великий человек, может, и нередко бывает велик и во зле. Спросим себя сейчас, какое учение о человеческом величии оставил нам Спаситель? Когда его спросили, кто наибольший в Царстве Божьем, Иисус подозвал к себе малое дитя и сказал, «Кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». Иными словами, в Царстве велики добрые.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из последнего письма епископа Бежецкого Аркадия Остальского духовной дочери, матушки Лидии Правдолюбовой. 1937 год. Калуга. Дорогая матушка Лида, думаю, что вы теперь у матушки Пелагии. Обеим вам желаю мирного жития, которое достигается взаимными уступками и уничтожением в себе гордости. Гордость же проявляется в обидчивости и подозрительности. Не позволяйте себе думать о другой. Кажется, она мною недовольна и тому подобное. Но старайтесь друг дружке уступить и угодить. Вас связывает и общее устремление ко Господу, и общность скорбей, и многое другое. Блюдите же мир. Иначе не только вы обе, но мужья и дети ваши получат большие скорби. После недоразумений, каждая, не ожидая другой, первой протягивайте руку к миру. Предав всех вас деснице Божьей, молю его благость, да усилит вас в терпении, обогатит смирением и кротостью. Поминайте вашего недостойного молитвенника, епископа Аркадия.
0: Голоса

14 марта 1871 года купец первой гильдии Николай Русанов сидел в конторе и просматривал финансовые отчеты своих лесопильных заводов. В комнату вбежал его помощник Никита. «Николай Иванович, беда стряслась. Буря в Онежском озере погубила весь ваш груз. Хорошо хоть, что все люди живы остались», – взволнованно проговорил он. «Ты успокойся, Никита, не суетись. Бог дал, Бог взял», – рассудительно произнес Русанов. Помолчал немного, а потом добавил: «Это то самое судно, на котором я посылал доски и бревна для строительства Петрозаводского театра? Что ж, если стройматериалы не доплыли, помогу деньгами. Будь добр, Никита, вызови управляющего. Отправлю губернатору 1000 рублей на покупку досок для театра». Купца Николая Русанова по всей Карелии уважали как отзывчивого и доброго человека. Он родился в 1820 году в семье крестьянина Онежского уезда Архангельской губернии. С 11 лет помогал отцу на лесосплавных работах. С 1837 года Коля в качестве десятника самостоятельно сплавлял лесные материалы для петербургского кораблестроения по Онежскому и Ладожскому озерам. Еще в этом юном возрасте Николай проявил немалую изобретательность. Он предложил связывать бревна не в малые тихоходные плоты, как делали прежде, а в большие, и устанавливать на них мачты и паруса. Николая щедро наградили за его полезное усовершенствование. Так он получил свой первый капитал, положивший начало его многомиллионному состоянию. В 1869 году Русанов построил Шальский лесопильный завод в поселке Шальский на берегу Онежского озера в 35 километрах от Пудожа, а через 10 лет открыл такой же завод в городе Мизени Архангельской губернии. Продукция заводов шла в Санкт-Петербург и на экспорт в Великобританию. Чем больше денег зарабатывал Николай Иванович, тем больше вкладывал в благоустройство родного северного края. Для учреждения спасательной станции в устье реки Водлы, что на юго-востоке Карелии, Николай Иванович построил маяк на одном из островов и содержал при нем лодку с двумя

0: в поселке Нигежма, что в 20 километрах от Пудожа. Первостепенным делом для Николая Русанова было возведение православных храмов. При своем лесопильном заводе в Мизене он построил церковь во имя святителя Николая Чудотворца. Благодаря Русанову в 1866 году появился красивый деревянный храм во имя архистратига Божьего Михаила в Орнинбауме, современный город Ломоносов. Жители Орнинбаума давно нуждались в собственной городской церкви и были очень признательны Николаю Ивановичу за его финансовую помощь. Через год освятили во имя святителя Николая Мирликийского правый предел Свято-Михайловского храма, устроенный также на средства Русанова. Святитель Николай Чудотворец пользовался особым почитанием в семье Николая Русанова. В Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге построили на деньги купца Никольскую кладбищенскую церковь. В цокольном этаже храма была устроена семейная усыпальница Русановых. Здесь лесопромышленник упокоился после многих трудов на благо Северного края.
1: Имена милосердия.

здесь мне с тобой спокойно.

повсюду ясность Божия, ясные поля, девушки пригожие, как сама земля. Только верить хочешь все, что на склоне лет ты, душа, воротишься в самый ясный свет. Александр Блок.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Во второе воскресенье после праздника Святой Троицы во всех храмах Русской Православной Церкви совершается великое торжество. Молитвенно вспоминается память всех святых в земле русской просиявших. Праздник всех русских святых появился еще в XVI веке, но по ряду причин был через столетия забыт. Печальную роль сыграл историобрядческий раскол и церковная реформа Петра I, упразднившего патриаршество в нашей церкви. Восстановление торжества в честь русских святых произошло на Поместном соборе 1917-18 годов. Собор также постановил составить богослужебные песнопения, прославляющие духовные подвиги подвижников русского православия. Среди авторов, трудившихся над новыми молитвословиями, был прославленный теперь в лике святых епископ Афанасий Сахаров. Его перу принадлежит песнопение праздника русских святых «Стихира вечернего богослужения». Подробнее о содержании этого молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Служба русским святым, написанная по решению Поместного собора 1917-18 годов, для русской церкви явление необычное. Так уж случилось, что гимнотворчество, то есть составление новых богослужебных текстов, никогда не было, так сказать, сильной стороной нашей церковной культуры. По большей части мы всегда ориентировались на греческие или балканские молитвословия, которые переводились на церковнославянский язык. Святой Афанасий Сахаров стал автором, которому удалось создать проникновенные песнопения, не уступающие древним молитвословиям. Вот какими словами святой Афанасий прославляет подвиг русских святых. «Земля русская, граде святый, украшай твой дом, в нем же божественный велий сон святых прослави. Церковь русская, красуйся и ликуй, себо чада твоя престолу владычню, во славе предстоит радующийся. В соборе святых русских, полче божественный, молитесь ко Господу о земном отечестве вашем и о почитающих вас любовью». Новый дом Ефрафов, удели избранный, Русь святая, храни веру православную, в ней же тебе утверждение. Последняя фраза в наши дни кажется уже привычной, но вот в годы революции эти слова стали смелым призывом к народу России не отказываться от церковных корней, не терять единственную прочную опору существования – православную веру.
1: По замыслу епископа Афанасия Сахарова, богослужебные тексты в честь русских святых, в том числе и стихира, о которой мы говорим, должны были звучать в православных храмах не только во второе воскресенье после праздника Святой Троицы. Составленные им молитвословия имеют универсальный характер и могут исполняться в любой день, когда отмечается память русского святого. Что и происходит в наши дни. Так наша церковь прославляет подвиг великих предков, а современников призывает хранить православную веру и трудиться во благо русской церкви. Давайте послушаем стихиры в честь святых в земле русской просиявших в исполнении хора Сретенского монастыря города Москвы.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Саше Журавлеву из Белгородской области 8 лет. Он растет активным и дружелюбным ребенком. Любит читать книги, играть в компьютерные игры, легко собирает пазлы и решает примеры по математике. У Саши есть проблемы с движением. Это последствия кровоизлияния, которое случилось у мальчика при рождении. Его мышцы словно скованы и вызывают постоянные боли. Родители поддерживают Сашу и регулярно занимаются его восстановлением. Недавно мальчику сделали операцию, которая уменьшила напряжение в ногах. После нее Саше пришлось заново учиться сидеть, стоять и ходить. Сейчас он передвигается с поддержкой, за руку или при помощи трости и может сделать несколько шагов самостоятельно. Но без регулярной реабилитации достигнутые навыки могут быть утрачены. А из-за слабости мышц главная угроза для Саши – вывих тазобедренного сустава. Если вовремя не укрепить мышцы, потребуется новая операция и длительное пребывание в гипсе. Чтобы научиться ходить самостоятельно, Саше необходим курс реабилитации в центре «Адели Пенза». Своими силами оплатить дорогостоящее восстановление родители Саши не могут. Поддерживает семью фонд «Мои друзья». С 2009 года он помогает детям и взрослым с нарушениями здоровья. Проект открыл сбор на реабилитацию Саши Журавлева. Если вы хотите внести свою лепту в доброе дело, переходите на сайт фонда «моидрузья.орг» и сделайте любое посильное пожертвование. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.